Вы можете читать книгу или слушать аудиокнигу, просматривать какой-то видеокурс. Если вы едете на работу за рулем, вы можете слушать аудиокниги. Представляете, если бы ваш работодатель каждый год вас отправлял на

израильтянам, вот из царского дворца, он прошел на те работы, в которых были задействованы его соотечественники по крови. И он увидел, как одного израильтянина бьет египтянин, надсмотрщик. И Моисей взревновал. Он понял, что вот эти удары, это удары по нему, по самому как будто. И он убивает этого египтянина. И когда слух доходит до фараона, и Моисея хотят схватить, его хотят судить, и он убегает. Он 40 лет учится кротости, учится смирению. И через 40 лет возвращается за израильтянами, которые оставались все еще рабами в Египте. И великими чудесами, великими знамениями Бог берет и вырывает из сильных рук египетского царя свой народ и выводит их. Ну что это было? Вот когда сами израильтяне впервые увидели Моисея после его 40-летнего отсутствия, Бог повелевает ему показать несколько знамений, и люди, израильтяне, признают в нем спасителя своего, того, кого Бог послал. А что потом происходит? Потом нужно было еще и египтян убедить в том, что все происходящее не просто инициатива Моисея. Это Бог, это Творец неба и земли посылает своего слугу за своим народом. Каким малым и ничтожным кажется этот Яхве? Кажется фараону, который сидит на золотом престоле, который сидит в окружении блестящих людей и лучших людей своего времени. А Яхве – это Бог маленького народа рабов, ну, может быть, не такого уж и маленького по численности, но угнетенного. Но каким великим выглядит этот Бог, когда Он, противопоставив Себя всем богам Египта, Богу Нила, Богу Солнца и всем прочим богам, когда Он продемонстрировал их тщетность, когда Он продемонстрировал, что они на самом деле перед Ним – это пустое место. Вот Нил, которому поклонялись люди, ведь от него зависела жизнь в Египте, Нил разливался и обогащал землю в долине, и после этого там могло что-то расти, и там сажали и пшеницу, и все необходимое для жизни сажали. И вот Бог наносит удар по Нилу, и Нил наполняется смертью. Сам фараон, он был сыном богов, и туда наносится удар, и так далее. Все, на что опирался Египет, было Яхве разрушено. Было продемонстрировано Иеговой, что это перед ним ничто. Нет богов, кроме него, одного. И с такой великой силой, с такими знамениями Бог выводит свой народ из Египта. Вот это потом Моисей, многие годы спустя, обращаясь к израильтянам, говорит: «А помните ли вы об этом? А помните ли вы Бога, который вывел вас из Египта?» Что еще следовало помнить? Ну, следовало помнить поколению израильтян, которые родились там, в пустыне родились. Следовало помнить, как Бог, выведя их отцов из Египта, провел их через Чербное море, когда казалось, что впереди непреодолимая преграда, позади смерть, потому что египтяне одумались, потому что египтяне шли вернуть своих рабов, которых они отпустили. Но Бог раздвигает воды Черного моря. Израильтяне проходят по суху, египтяне следуют за ними, и Бог смыкает над их головами воды этого воды Черного моря. Следовало помнить о том, что все недоступное человеку, то, чего человек и помыслить не может, это может сделать Бог. И то, что не в состоянии преодолеть, человек в состоянии
преодолеть.

речь Бог. И потом об этом периоде скитания израильтян по пустыне пророк Исаия говорит как о времени, когда Всевышний брал израильтян как орел, который носит своих птенцов на крыльях своих, когда учит их летать. Вот когда птенец орла устает уже махать своими крылышками, не может двигаться вперед, подлетает мать и на крыло сажает этого уставшего птенца. Вот об этом следовало помнить. Израильтяне были приведены, после всех этих удивительных происшествий, они были приведены Богом к горе Синай. К тому месту, где должно было состояться, ну, вот это заключение союза, заключение завета между всем народом и выведшим их из рабства Богом. Этот союз уже был. Вот что удивительно, он был давно, он был заключен 400 лет до этого. Этот союз был заключен с Авраамом, Исааком и Иаковом. Но теперь, там, у горы Синай, после выхода из Египта, Бог хотел заключить этот союз вот с новым поколением израильтян, с теми, кто стал по его обетованию, с теми, кто родился и жил по его обещанию. Это сам Яхве, Иегова обещал Аврааму, Исааку, Иакову. Много детей будет у тебя. Он обращался к одному патриарху, ко второму, к третьему. Множество детей будет. И вот он по милости своей теперь с ними желает заключить союз, завет. Приводит он их к горе Синай, они там становятся станом, раскладывают палатки свои, отводят за стан своих животных, чтобы они кормились, делают разные необходимые дела, как, ну, все, что необходимо они делают, готовят пищу, стирают. И Бог через Моисея обращается к израильтянам. Через несколько дней вы встретитесь с Богом. Приготовьтесь. Вам необходимо приготовиться для встречи с Богом, который вывел вас из Египта. И вот эту гору Синай, ее огораживают, проводится специальная черта, за которую заступать нельзя, потому что когда Бог сойдет на эту гору, она будет свята, его присутствие осветит это место. И без особого приглашения никто даже на подошву этой горы наступать не может. Ну, это не проявление какого-то там снобизма, там, высокомерия, как будто бы Бог смотрит сверху вниз на людей. Нет, потом этот же Бог становится человеком. Иисусом Христом, учителем скромным из Галилеи, который обнимал детей, который прикасался к своим друзьям. Но Бог хотел вот там у горы Синай показать святость свою, показать свое величие. Чтобы, для чего? А вот для того же, о чем говорит Моисей, чтобы помнили, чтобы хорошо запомнили. И там, когда наступает этот момент, когда Яхве в окружении густого темного облака, скрывающего лучи его славы, опускается и снисходит на эту гору, гору Синай. Она дрожит от его присутствия. И там с вершины этой горы начинает дым подниматься, как будто бы гора тает, начинает от прикосновения Бога, и звучит голос труб, сильные трубный звук звучит на многие-многие километры. Чтобы помнили, кто он, тот, кто заключает с ними завет. Казалось бы, вот это величие, оно может подавить, растереть людей просто в пыль. Израильтяне так и поступают, они испуганы, они обращаются к Моисею. Ты говори с ним,
а нам передавай все, что Он тебе скажет. Мы не хотим слышать Его голос, потому что они услышали, как оттуда с вершины горы Синай были произнесены 10 заповедей Божьих. В этих 10 заповедях и заключался завет. В них и заключался союз Бога с человеком. Всякий, кто живет по этим заповедям, входит в союз со Всевышним. Ну и Моисей наставляет народ, удаляется на эту гору. Он там пребывает с Господом, он приготовил каменные скрижали, Бог перстом своим чертит там заповеди. А в это время, всего лишь месяц спустя после явления вот этой славы Божьей, израильтяне приступают к брату Моисея, Аарону, к тому, кто назначен главным помощником Моисея, и говорят: мы не знаем, где этот человек, мы не знаем, что с этим Моисеем, который вывел нас из Египта, что с ним произошло, сделай нам Бога. Сделай нам Бога. И пусть его изваяние идет впереди нас. И пусть он вернет нас обратно в Египет. Это был страшный момент, момент отступления Израиля. И когда Моисей вернулся, он вот эти скрижали, знак завета и скрижали, на которых были написаны заповеди Божьи. Собственно, в них и заключался завет, как я говорил, он их разбивает. Должны были помнить. Последующие поколения должны были помнить, к чему все это привело. Чуть не разрушили завет. Еще немного, и Бог готов был отказаться от этих людей. И только заступничество самого Моисея, который сказал: Боже, если их вычеркнешь из своих книг, и меня вычеркивай. Только его заступничество помогло сохранить этот завет. Должны были помнить. Помнить должны были все последующие поколения израильтян, что происходило в их истории. Должны были помнить тот фундамент исторический, духовный фундамент, на котором они стояли. Но вот прошли эти волнения. Много еще Моисею чего пришлось пережить в эти несколько месяцев, которые он с израильтянами путешествовал от границ Египта до границ обетованной земли, до границ Ханаана. И там, у границ Ханаана, Бог повелел выделить 12 человек, по одному человеку из каждого колена израильского, и отправить их осмотреть обетованную землю. Это было удивительное переживание, удивительное приключение для представителей израильского народа. Знаете, сколько израильтяне уже к этому моменту не были в Ханаане, ногой туда не вступали? Более 400 лет. У них даже не сохранилось памяти о том, что там было в Ханаане, что это за земля. И вот 12, Библия их называет соглядатаями, вот эти 12 осматривающих землю отправились в путешествие, они прошли всю эту землю, они осмотрели ее, они увидели каменные города, они увидели крепких, рослых людей, а еще они увидели плоды этой земли. Вот, например, срезали они гроздь винограда, срезали ее, и двое мужчин должно было нести ее. Такая она была большая. Такой это был виноград крупный, такая гроздь. И вся земля была такая. Бог о ней справедливо сказал: сама земля источает молоко и мед. И что же произошло дальше? Вернулись эти соглядатые, и они сказали Израилю: мы не сможем войти в Ханаан. Бог говорит: идите, и Бог такое сделал, чтобы показать им свою силу и свою славу. А они говорят: нет, не сможем войти, даже не стоит стараться. Эта земля проглотит нас,
живьем, и только два человека, Иисус Навин и Халев, ходившие туда, а

осматривать эту землю, говорили и ободряли израильтян: «Идемте, мы овладеем ею, Бог с нами!» Камнями захотели побить Иисуса Навина и Халева. За что? А за то, что вот у всех было одно настроение, а у них было другое настроение. Все уже собрались возвращаться в Египет. А они говорят им другое, камнями их хотели побить. И Бог остановил вот этот бунт, вот эти крики, вот этот шум, который поднялся там в стане израильском. И вновь чуть было не разрушился этот союз, этот завет. И вновь только заступничество Моисея сохранило отношения между Богом и израильтянами. И они услышали приговор. День за год определил им Бог. Сколько дней соглядатые их ходили по Ханаану и смотрели, ее осматривали, столько лет им придется ходить по пустыне. Вновь поднялся плач, вновь сожаление у израильтян. И на следующее утро, после того, как Бог объявил свое определение, Моисей видит, а израильтяне в боевых порядках. А израильтяне уже с мечами наголо и говорят Моисею: «Мы согрешили, да, мы отказались идти завоевывать Ханаан, да, но это было вчера, сегодня мы пойдем и его завоюем». «Как так?» — говорит Моисей. «Зачем? Зачем вы это делаете? Бог же сказал, он ее не даст сейчас вам, эту землю». «Нет, мы пойдем и попробуем». Жестокое поражение испытали израильтяне в тот раз от жителей Ханаана. Развернулись и начали свое 40-летнее странствование по пустыне. Сколько было невинных людей, которые вот вместе с бунтующими, вместе вот с этими бунтовщиками пострадали в тот день. Иисус Навин, Халев, Моисей, малые дети, все они понесли на себе вот эту ответственность, все они понесли на себе последствия вот этого бунта против Бога. Что делать? Такова природа жизни и такова природа греха. Когда грешит какой-то один человек, тем более человек, от которого зависят другие люди, то вот все, кто от него зависит, страдают вместе с ним. И Моисею пришлось смириться тоже с тем, что и ему 40 лет придется скитаться с израильтянами. И вот эти дети, невиновные ни в чем дети, они 40 лет за грех своих родителей, вместе с родителями, ходили по пустыне. Там много чего было. Там было и сопротивление окружающих народов, и было иногда и жажда, и голодно было в некоторые моменты. Но всегда рядом был Яхве, который их защищал, который их ободрял, который им помогал. Так вот, вот эти малые дети, вот к ним несколько десятилетий спустя были обращены слова Моисея: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Да, для тех людей, которые бунтовали около земли Ханаанской, для них это было наказание. Но для их потомков, для их детей, в этом скитании было и благословение. В третьем тексте той же самой главы Второзакония Моисей говорит, почему Бог это делал. Он смирял. Под этим словом «смирял» следует понимать воспитательный процесс. Видите ли, люди, вышедшие из Египта, но ведь это же были рабы, ведь это же были люди, которые привыкли трудиться из-под палки, когда за ними следили надсмотрщики, когда ими понукали. Ну, у них и соответствующая психология была, и соответствующее настроение. Они
Очень часто мы читаем в Библии вот эти вот люди, вышедшие из Египта, они говорят, мы хотим вернуться. Они обратно туда, в то вот свое состояние, их тянет туда-обратно, к кнуту надсмотрщика. Надсмотрщик за них все решал. Он говорил им, что делать. Меньше ответственности, парадоксально, раба тянет к кнуту надсмотрщика. Написано, Моисей говорит, 40 лет водил по пустыне, потому что смирял. Вот это смирял, это значит воспитывал. Это значит воспитывал новое национальное самосознание. Воспитывал нацию, которая способна будет в будущем, ни много ни мало, явить миру его Божью славу, его Божий характер. И вот очень интересно, новый библейский комментарий, в новом библейском комментарии сказано, что период, проведенный Израилем в пустыне, вначале рассматривался как наказание за непослушание. Почему за непослушание? Потому что Бог повелел идти овладеть обетованной землей, а люди не захотели. Но позже, когда израильтяне возвращались по заповеди Моисея в памяти к тем дням, они это переосмыслили. И этот же период стал рассматриваться с другой точки зрения, как возможность возрасти в вере. И Иеремия позднее назовет это время, проведенное в пустыне, временем, посвященным Богу. Еще раз вернемся к словам известной христианской писательницы Елены Уайт, которая в книге «Свидетельство для церкви» говорит такие слова. «Нам нечего бояться за наше будущее, если только мы не забудем того пути, которым вел нас Господь в прошлом. Если только мы не забудем Его наставлений в нашей прошлой истории, какие важные и актуальные для нас, для каждого из нас сегодня слова. И как мы видим, эти слова являются подлинной библейской позицией. Чтобы помнили. Помни тот путь, которым вел Бог тебя. Помни тот путь, которым проводит Бог твою семью, твой народ. И вот этот бесстрашный взгляд в будущее – который так необходим современному человеку, человеку, живущему среди мятежного и неспокойного мира, имеет две важнейшие составляющие, которые я очень прошу вас запомнить, дорогие друзья. Во-первых, о делах Божьих в прошлом нужно уметь сохранить память. И во-вторых, из дел Божьих, которые Он делал в прошлом, необходимо научиться извлекать уроки. Вот эти два момента, они и стоят за словами Моисея. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. И, наконец, книга Притчи, 3 глава, 6 стих. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои».

Потом Иисус сказал ученикам Своим: «Вот почему я говорю вам, не тревожьтесь о повседневной жизни вашей, что будете вы есть и будет ли у вас одежда для тела. Ведь жизнь – это больше, чем пища, и тело не больше ли, чем одежда? Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут. У них нет ни хранилищ, ни житниц. Бог их питает. Насколько же вы дороже для Бога, чем птицы? И кто из вас при всем своем беспокойстве может продлить свою жизнь хотя бы на час? –

Если вы даже малого сделать не можете, так зачем же беспокоиться об остальном? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся они, не придут. Но я говорю вам, даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. Если даже траву на поле, которая сегодня есть, а завтра сгорит в огне, Бог так одевает, то тем более Он позаботится о вас, маловеры. Так пусть же заботы о том, что вам есть и что пить, не поглощают вас и не беспокоят. Ибо этим заняты все помыслы язычников, людей мира сего. А ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите же Царство Его, и все остальное вам также будет дано.

0: действительно ли христианин должен отречься от всего мирского, в том числе и от своих близких? Как с этим согласуется принцип христианской любви? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Павел Владимирович, вот в Священном Писании, когда мы читаем, мы видим некоторые утверждения Христа, когда Он говорит, например, «враги человеку домашние его», или когда Он говорит, что тот, кто не тот, кто хочет следовать за мной, не возненавидит при этом, я прошу прощения за небуквальную цитату, но не возненавидит при этом...
1: Не оставит.
0: Да, не оставит. Там и о ненависти есть где-то текст. Тот недостоин меня. То есть вот как это вообще понимать?
1: Ну, просто... На самом деле. Дело в том, что любые библейские изречения, да, такие радикальные, вот, мы должны истолковывать. Угу. Мы же не можем их буквально воспринимать. Да?
0: Ну да, как, взять как есть. И...
1: Да, как в одном месте написано «Иуда пошел и повесился», а в другом месте написано «Иди и делай то же». Вот такая шутка.
0: Ну да.
1: Да, то есть это показывает абсурдность такого подхода. Да. Или Спаситель говорит, вырви глаз, отсеки руку.
0: Да, да, да.
1: Ну, лучше, кстати, тебе войти контекст... без руки и без глаза, значит, в Царство Небесное, чем погибнуть с глазами и с руками.
0: Тоже в контексте выбора, в контексте посвящения и так далее.
1: Или говорит... Трудно имеющему богатство войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти через игольное ушко. Да. Вот. Ну, таких, или вот тот, кто соблазняет, лучше ему мельничный жернов повесить на шею, да, это такая тяжелая штука, и утопить в воде, в пучине морской. Ну и это образный язык, понятно, да?
0: Конечно.
1: Вот теперь
0: но,
1: мы...
0: Но как там-то бы... мы сразу понимаем, что это образный язык. А здесь вроде как привязывается, ну, привязывается к каким-то конкретным...
1: Ну, дело в том, что нам рука наша дорога.
0: Да.
1: А что нам дороже, наша рука или наши ближние?
0: А вот честно, даже не знаю. В какой ситуации, в каком конкретном...
1: Нет, ну, тем не менее, ну, с натяжкой, с большой, но сопоставимые вещи, да?
0: Ну да.
1: Да, хотя есть, сказано, нет больше той любви, если кто душу свою, значит, положит за други свои, за своих друзей. А сопоставимые вещи. То есть, ну, понятно, о чем идет речь. Речь идет вообще драма новозаветная. Драма Евангелия заключается в том, что пришел Мессия. Угу. А что такое приход Мессии? Приход Мессии – это вообще смысл всей истории человечества.

0: Если Мессия не пришел, то смысла в истории человечества нет. Солнце потухнет, да, что-то там случится, просто все исчезнет, как будто бы ничего и не было. То есть в перспективе бездны космоса или в перспективе вечности такая история не имеет никакого смысла. И все наши разговоры, записи здесь, да, любовь, ненависть, война, мир не имеет никакого смысла. Это
1: все
0: просто,
1: когда-то пройдет.
0: Это просто забудется. Мимолетный эпизод, вот, который то ли было, то ли нет, как мы прошлое вспоминаем свое. То ли это был сон, то ли это было со мной.
1: Ну, а там, в общем, и вспомнить некому.
0: Вот. А приход Мессии – это кульминационное событие, кульминация. Почему? Потому что вот чем ветхозаветнее время отличается от новозаветнего времени? Да? Ветхозаветнее время – это предвкушение Мессии, ожидание Мессии. А новозаветнее – это уже приход Мессии. И Христос – это не просто пророк, который, как в Ветхом Завете, пришел для того, чтобы сообщить весть, которую ему Бог передал. Да? А это сам Бог, единосущный, вечный, нетварный, который снял с себя божественное свое превосходство, да, как послание к филиппийцам апостол Павел говорит, и унизил себя, уподобившись рабу, до смерти и смерти крестной. Для чего? Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Ну, в смысле, обрел вечность. Как в ранние христиане говорили, Бог очеловечился, чтобы человек обожился. И вот в этом сердце христианства. И вот представляете, вот это происходит. Бог очеловечился, а человеки его не принимают. То есть это вопрос не просто жизни и смерти, а это вопрос вечности, это вопрос смысла существования всей Вселенной. О каких руках, о каких глазах, о каких близких детях или родителях тогда можно говорить, когда ты стоишь перед лицом твоего великого смысла. А драма Евангелия как раз и заключается в том, что пришел к своим, а свои не приняли. Да? Пришел к своим чадам, а они не узнали. И Евангелие это, евангельский рассказ – это попытка Христа все время достучаться до очистившего и непонимающего сознания своих слушателей, вот, людей, к которым он пришел, чтобы они все-таки вот сделали этот правильный выбор, чтобы они увидели в нем Мессию, Сына Божьего и обрели вечную жизнь. А по сравнению с вечной жизнью нет такой ценности в этом временном мире, которая бы могла сравниться. Но это как бесконечность и то, что мы измеряем сантиметрами и километрами. Ну, как бы, как это можно сравнить, понимаете?
1: То есть есть Бог, есть вечное и есть что-то временное. И в этом контексте ближние у нас попадают, как, в общем-то, и все остальное, попадает в разряд временного.
0: Ну, я вам скажу, что ради вечности мы призваны жизнью своей пожертвовать.
1: Ну, это как...
0: Апостолы, кроме Иоанна, все умерли мученической смертью.
1: Да и про Иоанна не очень понятно, как.
0: И христианство, оно росло из крови мучеников, как семени Царства Небесного здесь на земле. Да? Поэтому ничто не может сравниться. А что может быть дороже жизни? Ничто может сравниться по ценности с Христом, который пришел в этот мир для того, чтобы мы обрели эту вечность. Вот. И история вот эта евангельская – это драма. Драма непринятия. И кульминация этой драмы – это распятие Христа. То есть не просто не узнали, а отвергли, надругались. Вот, объявили заблуждением, вот, и таким образом лишили себя, продали за земные блага, да, за временное продали вечность. Mm-hmm. Вот эта драма. Поэтому в контексте этой драмы мы смотрим на эти тексты, и они становятся понятны. Если, конечно, так на бытовом уровне смотреть, да, то можно сказать, ой, какой ужас. Христос к чему призывает? Семьи разрушать, значит, руки себе отрубать, там, еще что-то делать. Вот. Но это смотря с чем сравнивать.
1: Ну, а еще есть же, наверное, и контекст того, что и для ближних есть вечность.
0: Конечно, это не подразумевает, это как бы обострение этой драмы, понимаете? Вот когда Христос таки делает утверждение, это обострение. Угу. Это вот когда, например, происходит какая-то экстренная ситуация, там пожар, да, или там человек тонет, то когда вы его спасаете, вы не думаете, вы ему причиняете боль или нет. Вы как бы ему должны ласковые слова тихим шепотом говорить или нет. Вы как бы действуете по обстановке.
1: Говорят, после искусственного дыхания у человека болит вообще все.
0: Болит
1: все отбито и продавлено.
0: Да, или как у меня дочка моя ходила на плавание и говорит, такое у нее воспоминание об этом времени. Учитель плавания, женщина такая крупная, мощная, она, говорит, кричала так, что мы под водой слышали. Ну, когда кто-то делал что-то не так, кто-то шалил, потому что она отвечала за их безопасность. Никто не должен был там утонуть на этих тренировках. Понимаете? Так и здесь. Христос кричит так, такие образы употребляет, чтобы его услышали. Потому что если его не услышат, вечность люди потеряют. Что ж тогда будет? Вот. Но это ни в коем случае не отменяет следующей части нашей ответственности. Потому что церковь, да, те, кто последует Христу в этом мире, они ну, как бы должны обращаться к людям, в первую очередь к ближним своим. Ближние – это те, кто близко. Вот, к детям, там, к женам, к мужьям, к родителям. Вот, для того, чтобы их тоже приобщить к вечной жизни, для того, чтобы они уверовали во Христа.
1: А тут ведь еще и предупреждение, что меня гнали, будут гнать вас, и как меня не принимали, так и вас будут не принимать. То есть конфликт, в принципе, заложен.
0: Конфликт заложен, потому что не все это понимают, ценность вечности.
1: Ну, изначально никто не понимает.
0: Да, и так бывает в семье, что одному открылась эта ценность, а для другого нет. И вот этот другой смотрит, как на человека, который с ума сошел. Ну вчера вот он был как
1: Больше
0: все.
1: Больше того, у него есть, в общем-то, ну, такой железобетонный аргумент. Я для тебя был ценностью, а сейчас ты кого-то ставишь на первое место вместо меня.
0: Да, да, да. Или друзья говорят, ну, слушай, мы вчера с тобой, значит, выпивали вместе, блудили вместе, вот, и рассказывали друг другу о подвигах, которые мы там совершаем на этом поприще, да, а тут вдруг ты с нами не хочешь это делать, ты сошел с ума, ты странный, да. Это у Пушкина есть. Он незадолго до своей кончины написал «Странник», такую поэму или стихотворение. Вот она как раз вот этой драме посвящена. Человек на своем жизненном пути встречает эту истину. Значит, человека, одетого в белом, ну, некое существо в белом с книгой, и открывается ему эта истина. И когда он приходит домой, его не понимают. Что с ним произошло? Пытаются его так убедить. И никак это не получается. И в конце концов он покидает свой дом и идет, значит, на этот свет, который ему открыт. И, значит, люди за ним гонятся, пытаются его удержать, но вот он уходит. И вот этот образ, с которого мы с вами начинали, кто оставит отца, свою мать, да, ради меня, тот получит во сто крат.
1: То есть вопрос не в том, что, как сказать, чтобы отречься от своих ближних, как, в общем-то, и не в том, чтобы отрубить себе руку и выбросить. То есть вопрос в том, что этот конфликт, он возможен.
0: Конечно. Кстати говоря, слово «отречься» в Евангелии, оно употребляется только по отношению к себя. Кто не отречется от себя и не возьмет крест свой, не последует за мной, тот недостоин меня. Да? А ближних оставляют. То есть оставляют все то, что мешает уверовать во Христа и за ним идти. Неважно что. Жизнь, руку. Ну, это образно, понятно. Там, ближних, там, отца и мать. Вот, потому что это все не может сравниться по ценности с вечностью. И это из этого выросло христианство. Если бы христиане не исполняли эту заповедь Христа, оно бы до наших, мы бы не переняли бы эту эстафету, оно бы умерло бы там.
1: Да, мне кажется, не только христианство. Любое большое дело, оно в себе содержит, что для того, чтобы что-то сделать, я должен от чего-то отказаться.
0: Да, но христианство требует максимального отказа. Ну, не всегда, а в какой-то вот ситуации. То, что ну, каждому дано по мере сил. То есть, если человек может от жизни своей отречься ради Христа, значит, он дано ему это. Да. А если не дано, значит, меньшее какое-то испытание. Но все мы так или иначе проходим через это испытание отречения себя или оставления того, что нас удерживает от веры во Христа. И я вам скажу, что это испытание подавляющее большинство людей не проходит. И более того, они даже не приближаются к нему. То есть уже на уровне мысли о том, что это нужно будет сделать, люди отрекаются от креста, говорят, не, это слишком большая цена. Я не смогу ее заплатить. Мне надо что-то попроще, что-то подешевле. Вот. Поэтому это вот императив заповеди.
1: Люди становятся недостойны Христа?
0: Таким образом, да. Да. Ну, опять я говорю, у каждого в жизни это по-разному. Для кого-то большим испытанием может сказать какая-то мелочь. Да. Вот. А для кого-то ничто не является таким испытанием. Он все преодолевает.
1: Ну, то есть мы можем подвести итог, что, в принципе, Христос нигде не говорит о том, что вам нужно все
0: да, то есть,
1: от всего отказаться.
0: От чего мы отказываемся, не является инструментом, а является следствием нашего уверования за Христом. Если это мешает, мы просто это оставляем. Но то, что мы оставляем, не делает нас христианами. Мы этим не зарабатываем свое христианство и свое перед Богом праведность.
1: Ну, то есть нет такого условия?
0: Условия нет, да.
1: То есть речь не идет о том, что ты должен отказаться. Речь идет о том, что если это мешает, то где-то нужно...
0: Если это случается, то это так, да.
1: То есть...
0: Ну, обстоятельства требуют этого.
1: В конечном итоге просто вечность больше всего земного.
0: Ну, вспоминаем гонения первых веков на христиан, да, или современные, которые в этом мире продолжаются. Это оно и есть в крайнем своем проявлении.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, речь не идет о том, чтобы отвергнуть все земное. Речь о том, чтобы выбрать главное. Чтобы в ситуации противопоставления понимать, что на одной чаше весов вечность. Возможно, и вечность тех самых близких людей. Всего доброго. До свидания.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Утро – это начало дня –

Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы с нами на нашей программе в гостях у телекомпании «Триангела». На предыдущих программах мы приглашали в гости сотрудников редакции «Сокрытые сокровища». И сегодня они вновь с нами. Здравствуйте, это Юлия Коровина, главный редактор газет «Сокрытые сокровища» и руководитель отдела маркетинга Роман Кошкин. Здравствуйте, очень рада, что вы сегодня опять с нами. Вот в предыдущей нашей встрече вы подробно нам рассказали о газете «Сокрытые сокровища», о «Ключи здоровью». Особенно мне понравилась та рубрика, которая называется «Мой путь», да? Где ваши читатели присылают свои истории о том, как Бог коснулся их сердца, о том, как Бог разрешил какую-то ситуацию жизненную, кому-то помог выйти из зависимости. И сегодня мне вот тоже хочется вам задать такой вопрос. Вот случалось ли в вашей жизни такая ситуация или такой кризис, когда Господь помог вам? Вот могли бы вы поделиться с нашими зрителями?
1: Да, у меня была такая ситуация. Вообще впервые осознанно я стала обращаться к Богу, когда ждала первого ребенка и простудилась, и достаточно сильно заболела, и меня положили на сохранение в больницу.
0: То есть вы были беременны, да?
1: Да. И тогда я каждый день стала обращаться к Богу, молиться и просить здоровья для себя и для своего будущего малыша. Ну и слава Богу, он родился благополучно.
0: Ну, врачи что-то там говорили, что вот могут быть осложнения или какая-то там ситуация может сложиться?
1: Ну, в общем-то, нет, все было хорошо, но просто вот этот сам факт болезни, и, в общем-то, и потом в течение беременности я 4 раза лежала на сохранении, как-то так, ну, какие-то были проблемы. Ну и вот я научилась тогда разговаривать с Богом и доверять Ему какие-то вот эту свою самую главную проблему.
0: А как вы поняли, что именно Бог вам помог? А может быть, это медработники вам помогли?
1: Какая-то вот была у меня тогда какая-то такая вера, что нужно надеяться не только на медицину, но и вот какой-то поиск Бога, видимо, у меня тогда уже происходил. И я доверилась Ему, доверила Ему вот эту ситуацию. Ну, а в дальнейшем, когда моему сыну был уже годик, моя мама пошла на библейские курсы. И там ей подарили Библию. И для меня она тоже Библию смогла приобрести. Я ее стала читать. И также там была возможность приобрести и другие книги. Она стала их приносить. И я тоже стала их читать. И среди них была книга об Иисусе Христе, которая называется «Желание веков». И вот тогда это очень коснулось моего сердца. Я поняла, кто такой Иисус Христос, для чего Он вообще приходил на нашу землю, что Он умер за грехи людей, за всех людей и конкретно за меня. Хотя я, в общем-то, не считала себя грешницей, потому что я...

0: Я в такой благополучной семье воспитывалась, и у меня не было никаких вредных привычек. Но со временем, когда я читала Библию, и я стала понимать, что я тоже грешница, угу. Я тоже в этом нуждаюсь.
1: Ну вот многие люди говорят, мы читаем, читаем, но у нас вот что-то такого не происходит. И многие говорят, мы слышали о Христе. Вот ты же, вы, наверное, тоже слышали о Христе перед тем, как читать книгу, правильно? Вот эти вот
0: Иоанна, да,
1: Викуп и Библию.
0: Да.

0: так все подробно объясняется, что именно вот тогда я и поняла всю суть христианства.
1: Ну вот расскажите нам, какую суть-то вы поняли?
0: Ну вот что Иисус, Сын Божий, который вечно существовал вместе с Небесным Отцом, что Он спустился на нашу землю, пришел как человек, стал подобным нам и умер для того, чтобы каждый человек мог получить прощение своих грехов. То есть Он наши грехи взял на Себя.
1: И вы поняли, что вот именно прочитав это, что ваши грехи Иисус тоже...
0: Да, что я тоже в этом нуждаюсь, что я тоже грешница, что Он и за меня умер, лично за меня. И я поняла, что такого Бога я люблю, я так хочу служить такому Богу, хочу поклоняться такому Богу, которому есть до меня дело.
1: Это вот многие также говорят, что я был слеп, и вдруг я прозрел. Вот это к вам относится, вот такое выражение?
0: Да, можно так сказать, да.
1: Потому что многие, я читаю, вот, например, мои знакомые, я читаю, я ничего не понимаю. И в какой-то момент вдруг ты прозреваешь. Прозреваешь — это значит, ты понимаешь, да, то, что ты прочитал.
0: Да, раньше думала, что, ну да, Бог есть, что, ну так вот, чисто гипотетически. А тут я поняла, что именно действительно Он лично меня любит, лично обо мне заботится и готов лично мне помогать, если я Его об этом прошу.
1: Вот мне интересно, муж и дети, они тоже доверяют Богу своей жизни, судьбы?
0: Ну да, да, у нас верующая семья.
1: Ой, слава Богу. Ну, тогда, Роман, поведайте нам свою историю, которую вы хотели бы разместить в вашу рубрику «Мой путь сокрытого сокровища».
2: Я вырос в верующей семье, и Бог на протяжении всего этого периода хранил нашу семью. Ну, еще хочу добавить, что как бы таких серьезных не было у меня сомнений, что Бога не существует. Я знал, потому что отец рассказывал постоянно какие-то истории.
1: Это вам
2: такие
1: передалось с молоком матери, как многие говорят?
2: Чуть позже.
1: Чуть позже.
2: Да, со школьного возраста, с дошкольного. Вот. И несколько примеров. Однажды я не был дома, и мне звонят родители и говорят: «Дом горит». Я там побежал, был не очень далеко, и реально дом горел. Он был двухквартирный деревянный дом. И
1: это ваш личный дом был, да?
2: Ну, мы там жили. Как бы. И соседи полностью, соседняя половина полностью сгорела, причем жертвами. А наша с Божьей помощью ничего не пострадало, никто. И даже мы успели что-то вытащить, вещи. И действительно, это было большое чудо, потому что очень опасная была ситуация. Если бы как бы ничего такого не было, все спали, это была уже ночь, и если бы каким-то образом не проснулись, то могли бы и не проснуться вообще.
1: Вас кто-то разбудил в это?
2: Меня не было вначале, я не помню. Я уже прибежал, когда люди вытаскивали, помощники, пришли люди, начали, и вообще не было никаких таких. Даже, половина, которая между домами, не сгорела. То есть просто мы занесли и стали дальше жить.
1: То есть вы хотите сказать, прямо ангелы оградили ваш дом?
2: Да, я не видел духовную сторону этого события, как это происходило, но, конечно, ангелы помогают.
1: Интересно. А Господь как помог вам создать семью?
2: Так, переходим к семье.
1: Меня всегда волнует этот вопрос. И многих молодых людей также.
2: Мне повезло, что моя жена, она точно так же разделяет мои убеждения, у нее примерно такие же цели, и она тоже верующая. Не скажу, чтобы я прям так ходил и молился, где бы мне взять жену.
1: Но она, может быть, молилась.
2: Может быть, да. И вот Бог дал... Мы стали встречаться и как-то постепенно поняли, что мы...
1: созданы для друг друга.
2: Ну, трудно сказать, что прям... Но видна рука Божья. Конечно, были моменты, когда мы... Ну, мы постепенно как-то притираемся, и любовь растет. И я скажу, что вот на 14-й год совместной жизни я больше люблю жену, чем раньше. То есть эта любовь, она все прорастает и прорастает в жизнь. И вот уже тяжело оставлять, фотографии. Вот малыша присылала жена.

0: как они утро встретили.
1: Скажите, пожалуйста, вот многие говорят, что верующая семья, у них, значит, все хорошо, у них такое благополучие, у вас тоже в жизни никаких проблем, никаких кризисов, никаких там ситуаций не случается в семье?
0: Ну, таких вот, что у меня даже сестра как-то меня, ну, поделилась своими такими переживаниями. Я, говорит, когда училась, у одноклассниц часто случалось, то ли кто-то умер, то ли еще кто-то из близких родных. И у меня, вот, говорит, слава богу, вот семья вся целая. И с одной стороны, так и есть. Вот в нашей семье Бог хранит. Но, конечно же, бабушки постепенно уходят. И такие вещи, как, ну, кризис, всякие вещи окружающие, все равно касаются нашу семью, болезни.
1: Но проблемы семейные бывают, что вот вы как каким-то образом их также разрешаете, как
0: семейные
1: и обычно.
0: Семейные тоже бывают, но постепенно все меньше. Ну, то есть, фактически мы такие же люди. Просто единственное, у нас есть уверенность, что мы не одни. И в те моменты, когда какая-то проблема или стресс, или еще что-то, нам есть к кому обратиться. И нет такого страха, как «а что же будет завтра?». Мы знаем, что в Библии написано, верующим все содействует ко благу. Особенно сейчас я все в связи с этими всеми болезнями как-то так размышляю. И часто свои планы, может, не всегда получается реализовать, но вот этот стих утешает. И потом ты действительно, оглядываясь назад, видишь, что действительно не надо торопиться, а вот чуть-чуть подождать, и все будет хорошо.
1: То есть, получается, когда у вас проблема какая-то в семье, вы читаете Библию, и вот эти библейские тексты, они как раз подкрепляют вашу семью. Таким образом?
0: Да.
1: А могли бы поделиться вашим любимым библейским текстом, чтобы телезрители могли бы прочитать и также успокоиться? Есть у вас интересный
0: текст? Ну, 22-й псалом. Господь пастырь мой.
1: Весь псалом, да?
0: Весь уже не буду рассказывать. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Вот реально вот эти тексты, когда вот, ну, бывают моменты как-то, может, подсознательно, еще что-то, сильный страх или стресс, и вот этот текст успокаивает меня. А также вот когда о чем-то просишь и нет уверенности, допустим, мне текст помогает, что если чего не попросите у Отца во имя Мое, то Я дам. Сам Иисус оставил вот такой текст, и если мы действительно просим по воле, не ради там какого-то наслаждения, то Бог реально дает.
1: Спасибо большое, Юлия Роман. Дорогие друзья, вы смотрите нашу программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». А мы продолжаем беседу с сотрудниками газеты «Сокрытое сокровище» Юлией и Романом. Юлия, Роман, вы тогда мне подробно рассказывали и о «Сокрытом сокровище», и «Ключи здоровью», и обещали рассказать о других печатных изданиях, которые издает ваша редакция. С чего начнем?
2: У нас есть такая вот молодежная газета, называется «7D-формат».
1: Это конкретно только для молодежи?
2: Да, это для молодежи, и занимаются ей тоже молодые люди, готовят материалы.
1: То есть они редакторы?
2: Да, молодежь для молодежи. Ну, чтобы тоже доступно, интересно, увлекательно показать преимущества жизни с Богом современной молодежи. И, ну, такая изюминка в этой газете, что все рубрики начинаются на букву «Д».
1: Как интересно.
2: Например, рубрика «Двое».
1: А именно поэтому она называется 7D?
2: Ну, в том числе, да. Тут не обязательно, не 7 статей, может быть, больше или меньше. Ну, больше обычно. Двое – это как построить отношения, например. Там.
1: Актуальная тема поиска партнера.
2: Да. Да. Как наладить отношения, как ладить с людьми, например. Или в этой же рубрике могут быть какие-то истории любви интересные. Рубрика «Догма ли?». Здесь рассказывается, ну, о каких-то таких нравственных ценностях, которые, может быть, забыты в современном обществе, но которые действительно важны. И,
1: ну, например, что такое?
2: Ну, вот здесь статья «Обмануть обманщика» или «Аренда транспорта в Азии». Да, о том, как важно проявлять честность, ну, вот в такой обычной нашей жизни. И когда... Ну, может быть, это и невыгодно, но если человек все-таки эту честность проявляет, то потом

0: он видит, какие благословения это приносит.
1: Ну, то есть, например, в бизнесе это в порядке вещей что-то ты можешь обмануть, да?
0: Тут и о честном бизнесе, и ну, о каких-то других вещах. Ну, в основном это вот есть в Библии 10 заповедей. Вот о каждой из этой заповеди на каких-то таких практических примерах мы и рассказываем, как важно соблюдать вот...
1: Более доступно.
0: Да. Притча «Дверь в небо». Ну, это о Боге, о Божьей любви, о том, что есть Бог, который нам помогает. Да, для молодежи это, в общем-то, тоже важно, потому что бывали случаи, что молодые люди теряют в жизни ориентиры, и ну, просто появляются мысли какие-то там о суициде, о самоубийстве. И важно показать им выход из тех проблем, в которых они находятся, и которые, по их мнению, можно решить вот только покончив жизнь.
1: Ну, понятно, да, что есть другой выход такие для
0: случаи,
1: них,
0: да.
1: В такой ситуации.
0: Рубрика «Давно забытая правда». Ну, это тоже о Библии, о том, что в ней сказано. Там, например, что такое грех, почему он появился.
1: То есть это вот молодые ребята сами вот изучают Библию и пишут такие статьи, да? Получается. Ну,
0: да, когда пишут, когда, может быть, ну, редактор находит в интернете какой-то интересный материал и тоже может взять.
1: Так вот эту 7Т-газету кто, как бы сказать, придумал?
0: А, ну, идея возникла в нашей редакции, мы ее обсуждали, и когда было принято решение, чтобы появилось такое издание, мы стали привлекать молодежь, искать молодых редакторов, молодых авторов, которые могли бы заниматься этим изданием.
1: Им нравится, да?
0: Да, нравится.
1: Какой-то необычный формат газеты такой.
0: Ну, мы посчитали, что для молодежи так удобнее такой формат. Его можно положить.
1: Быстро в рюкзак, там, сумочку.
0: Да, такой. Также рубрика «Действия». Тут бывают интервью с какими-то интересными личностями, людьми, которые, может быть, чего-то добились в своей жизни. Вот здесь интервью со спортсменкой, мастером спорта международного класса Юлией Качаловой.
1: Интересно.
0: Например.
1: Ну, известная фамилия, да.
0: Да. Ну и со всякими другими людьми, которыми, которым есть что рассказать, чем поделиться своим опытом с молодежью. Рубрика «Долго и счастливо» — это о здоровом образе жизни. Что делать, чтобы не болеть? Ну, молодежь редко задумывается о том, как бы жизнь вроде бы впереди долгая, но ну, мы стараемся...
1: Вот интересно, какие темы у них о здоровье касаются молодежь?
0: Вот. Здоровье, например, ну вот здесь статья «Ешь, пей, живи».
1: А, тоже молодежь слишком много питается.
0: Ну...
1: Или неправильная пища,
0: получается. Да, важно правильно питаться. Да, и тут принципы правильного питания содержатся.
1: Чтобы сохранить здоровье.
0: Да, чтобы сохранить здоровье в будущем. И показываем, что важно с молоду начинать сохранять это здоровье. Для души рубрика. Ну, тут просто какие-то такие добрые рассказы, истории, может быть, из жизни, или просто какие-то размышления. Ну, просто чтобы вот они коснулись сердца.
1: Ну, много страниц. Сколько страниц вот у газеты?
0: Ну, здесь 32 страницы. Рубрика «Думай, куда идешь». Это ну, о разных зависимостях. Например, в этом номере статья называется «Йога. Польза или вред?».
1: То есть это тоже...
0: Да, это ну, размышления на эту тему. Да. Ну или там... Освобождение от наркотической зависимости, там алкогольное, курение, что-то. То есть, чтобы молодежь задумалась тоже о том, что какой вред организму причиняют все вот эти вот зависимости. И если у кого-то есть проблемы, мы показываем, как...
1: И как не попасть.
0: Выход, как не попасть и как выйти.
1: Ну вот молодежь часто пользуется не только печатной продукцией, но и в электронном варианте. Существует такая?
0: Да, конечно, у газеты есть сайт, вот он тут на первой страничке. Указан проект 7d.ru. Там можно найти все наши материалы. Также вот тут в конце есть рецепты для студентов. Какой-то простенький такой легкий рецепт, который в общежитии несложно приготовить студентам.
1: Ну, какой здесь вот рецепт?
0: Соусы по-домашнему, например.
1: А я думала, как сделать по-быстрому бутерброд.

0: Бутерброды из того, что есть в холодильнике.
1: Бутерброды уже были.
2: Да, были в каждом номере. Бутерброды не будешь делать. Вот тот соус. Есть какие-то десерты простые. Ну, в общем, такое для студентов. И какие-то мотивирующие такие цитаты, высказывания. Вот такое издание.
3: Интересно, молодцы. А какой тираж у 7D? Тоже такой же, как у «Сокрытого сокровища»?
2: Нет, тут гораздо меньше тираж. Ну, вот здесь, по-моему, порядка 12 тысяч, угу. Да, 12-200.
3: Но... Ну, заказать может любой человек, да? Вот.
2: Да.
3: Подписаться на...
2: Подписаться, да.
3: Угу. Спасибо большое. Я смотрю, тут у нас еще лежит очень красивый такой журнал, цветастый. Роман, может, расскажет нам?
1: Да.
3: Что это такое интересное?
1: Скажу. Это детский журнал «Чудесные странички». Я начал работу именно с ним в качестве дизайнера. Угу. Поэтому этот журнал мне близок.
3: Угу. А вот уж какие-то вот у вас нарисованы герои.
1: Да, у нас есть в журнале группа героев, которые и ведут этот журнал, как бы они являются виртуальными ведущими статей вот этих.
3: Они знакомят.
2: У каждого свой характер, и каждый вот именно за свою какую-то рубрику.
1: Да, вот допустим... Это лисенок Леша.
2: Да, Леха.
1: Леха. И ежик Самоделкин.
2: Коля Самоделкин. Ежик Коля ежик Самоделкин. Коля.
3: У вас всего два героя или там еще
1: нет,
3: есть?
1: Их много, да.
3: Много героев.
2: Главный герой у нас овечка-кудряшка.
3: Угу. И каждый со своим характером, я так понимаю.
1: Да, набором функций. И вот, допустим, обязательная история об этих героях и какая-то такая морально добрая история. И вот ведущий тут кот Афанасий Петрович.
2: Он доктор, важно. Это доктор, да. Кот Афанасий
3: то есть,
2: Петрович.
3: Если в газете «Сокрытый сокровищ» там отдельные рубрики, то в «Чудесной страничке» каждый герой – это отдельная рубрика.
1: Да.
3: Получается так, да? То есть такая детская версия «Сокрытого сокровища».
2: Ну, можно так сказать.
1: Комиксы, интересные истории, краткие такие.
2: Фотоистории.
1: Фотоистории.
3: А вот наши зрители, они могут посмотреть, как выглядит газета где-то вот в электронном варианте?
1: Журнал вот этот?
3: Да, да, да.
1: Да, у нас у каждого издания есть отдельный сайт. Угу. Вот у нас есть реклама. Ну, внутри есть, так и вбить сайт «Чудесные странички». Журнал.
2: Журнал «Чудесные странички», да?
3: Это отдельный сайт.
1: И там все
3: сайт.
1: Материалы есть. И вот я сейчас еще расскажу, что именно есть. Урок доброты обязательно. Про какие-то такие моральные ситуации, которые мы вот обязательно нам, нашим детям нужно рассказывать. Да.
3: Я смотрю раскраски любимые для детей тоже там есть.
1: Да, да, да, да. С подсказками, разные рассказы, раскраски. И вот у нас аудитория бывает разная. Угу. Тот, кто учится только читать, угу. Вот здесь... Такие рассказики, где каждый может ускориться и начать читать.
2: Ну, по слогам.
3: Да.
1: По слогам.
3: То есть родители могут приобретать этот журнал и учиться с детьми читать, да?
2: Да. Тут и читать, и бывает, что и какой-то рисуночек, например, по деталям. Ну вот. Повторяю.
3: Вот, кстати, у вас в газету читатели посылают стихи, истории. А вот в «Чудесной страничке» дети вам что-то посылают?
1: Тоже посылают. И опыты бывают посылают, как Бог им помог. Вот у меня как-то сын Леон, он писал опыт, потерял варежки.
3: Да.
1: И молился, и на следующий день вроде их не было, и мы их нашли именно после молитвы.
3: А эти истории вы сюда пишете? Или...
1: Да, у нас есть вот здесь
3: такая рубрика,
1: творчество
3: история.
1: Наших читателей. Или ничего картинки,
3: рисунки,
1: или рисунки, опыты детские, истории, как Бог им помогал уже с детства. Такие вдохновляющие истории.
3: То есть вы молодцы, то есть дети вам тоже все посылают.
1: Есть у нас и как бы обратная связь с детьми. Они могут отвечать на вопросы, типа это «Кудряшкина школа» называется. Они переписываются с овечкой и получают небольшие...
3: Вопросы.
2: Но они отвечают на контрольные задания в журнале. И за каждое присланное контрольное задание они получают... книжечку, ну, какой-нибудь подарочек там, или открыточку, магнитик.
1: Да. И они могут грамоты такие получать,
2: да,
1: обучаться.
2: Дипломы там за определенное количество контрольных заданий выполненных, они получают диплом, там, степень, такой.
3: Это как уроки третий, такие, да?
2: Да, уроки небольшие.
3: А вот прочитайте хотя бы один раз такой вопрос для ребенка. Мне вот интересно даже.

0: Вот есть по истории, которую мы здесь написали, а есть, допустим, уже выбери неправильное утверждение. От бездействия слабеют мышцы. Чем меньше двигаешься, тем меньше болеешь. Когда долго сидишь, легким тяжелее дышать. То есть именно вот такие вопросы, которые уже нужно
1: непростые
0: задействовать
1: вопросы.
0: Взрослых.
2: Да, да. Это все, в общем-то, по истории, это и о здоровье. То есть эта информация была представлена в истории о здоровье. И потом контрольные вопросы по этой истории. То есть они там...
1: По разным рубрикам, я так понимаю.
0: Да. Книжка «Малышка». Детки могут вырезать, и у них останется на память книжки такие.
1: То есть здесь можно что-то уже порезать безболезненно.
0: Да, и вот у нас это обязательно каждый номер. Самоделка. Раньше у нас были вообще сложные такие животных, объемные животные. Не всегда, наверное, не все детки справлялись, но целая коллекция у нас хранится такая.
1: Ну, зато родители.
0: Да, гирлянда дружбы вот в этом номере. Можно вырезать и на память останется.
1: Или подарить другу, да, например.
0: Да. Также, если детки присылают вопросы, вот ответы на них. Как завести друзей? Что делать, если друзья поступают плохо?
1: А, то есть это ответы уже на вопросы самих детей, да? То есть дети тоже могут посылать вам вопросы, и вы им прямо отвечаете там в журнале.
0: Да.
1: Как интересно. И у вас, смотрю, даже расписание уроков, что ли?
0: Да, обязательно. Такие в конце у нас полезные материалы, которые можно вырезать и повесить.
2: Ну да, было как-то у нас там какие-то наклеечки они должны... Ну, вырезать, собирать и наклеивать там на какой-то постер, который тоже был заранее размещен. И вот они собирали в коллекцию там
0: рассказы ту
2: или иную тему.
0: Рассказы о животных. И вот этих героев мы не все назвали. Я хотел сказать, что мы, как бы можно сказать, это все теория, да? И коллектив нашей редакции как-то... пришел к выводу, что надо еще что-то делать, не только писать. И вот в частности с детей, начну я расскажу, мы для детей проводим такие праздники, можно сказать. Ездили мы в детские дома.
1: Это кто подписался на вашу чудесную страничку?
0: Нет.
1: Это для любых детей?
0: Да, мы начали с детских домов, мы туда ехали, готовили программу и проводили эту программу вот герои. Я, соответственно, был и ежиком, был и котом. Вот. Детям нравится, и мы стараемся, чтобы эта программа не просто как приносила просто радость, но
1: развлекательная,
0: чтобы это принесло пользу, мы рассказываем о здоровье, о принципах, потому что детки очень любознательные, и если взрослые уже, когда нервные окончания так огрубевают, и взрослым очень тяжело привычку оставить. А детки, если им рассказать и ненавязчиво, то мы надеемся, они уже от каких-то вредных привычек откажутся.
1: Ну вот, например, на этих мероприятиях приходят дети. Что вы им там показываете? Ну, помимо того, что вы развлекаете их.
0: А все как раз зависит от характера этого героя. Ага. Допустим, ежик Коля Самоделкин, он делает какие-то самоделки с детьми.
1: А, то есть...
2: Они сами делают что-то, какие-то поделочки, которые могут потом себе на память забрать.
0: Ну, то есть, по факту, это мероприятие, это больше квест такой, где детки должны или по всем станциям пробежаться, или собрать, допустим, с разных мест какие-то наклейки, собрать в одно, и у них будет такой подарок.
1: То есть любой ребенок может туда прийти и поучаствовать в этом квесте, получается?
0: Именно в тот момент, да, кто придет, тот и...
1: А у вас проводится это в каком-то определенном городе только, да?
0: Ну, больше, да.
2: Ну, в своем городе, в Ишкарале, мы проводим, и в Центральном парке мы проводили такие мероприятия, и вот в детские дома ездили.
1: А если кто-то вот из наших телезрителей захочет вас пригласить, чтобы у них там в городе провели такое мероприятие, вы приедете вот с вашими чудесными страничками?
0: Мы были в Самарской области, были опыты, как проводили и в Кировской, и в Татарстане, и в Нижегородской. То есть,
2: мы можем выслать сценарий, и волонтеры, которые хотят этим заниматься, они могут по нашему
0: совместно
2: сценарию
0: их
2: сделать.
0: Команда с нашей, мы что-то делали такое, что могло и принести пользу их области, республике.
1: Какие-то отзывы детей вы слышали о таких мероприятиях?
0: Интересно. Дети ждут, именно вот в Ишкарале, если часто проводятся, то они узнают даже опытом. Как лист там или еще что-то.
1: Они по именам.
0: Они вот любят, дети героев всевозможных, и они запоминают, и вот как бы уже потом обращаются не дядя с усами там, а кот Афанасий Петрович.
1: Я вот на фотографии видела, ребенок что-то там мешал. Это что там такое он делал на фотографии?
0: Вот как раз

0: самоделку какую-то.
1: Ну, или какие-то опыты. Опыты там, да, бывают, станция с опытами. Есть такой персонаж, как сова Софья Наумовна. Такая она мудрая и тоже учит детей каким-то правильным...
2: Нравственным уже таким
1: поведением. Вещам, да, и показывает опыты какие-то, из которых делает в том числе и духовные выводы.
2: Интересно, как это...
0: Еще хочу добавить, что мы как бы стараемся, почему мы начали издавая, проводить уже после, а не наоборот. Потому что люди видят, если ты этим не живешь, а это просто теория, то это не меняет людей. И помните, наверное, историю о Махатме Ганди. К нему женщина обратилась, у нее ребенок очень любил сахар. Прям все сладкое ел. И она подошла к нему и говорит: «Вы можете помочь? Вы такой мудрый, расскажете». Он говорит: «Хорошо, приходи через неделю». Они пришли, говорит: «Еще рано, давай еще». И несколько раз перепосылал их. И вот через месяц они уже пришли. Он склонился к ребенку, говорит, сказал, что это вредно, тебе лучше не кушать, не расстраивай маму. И вот они ушли. И потом она благодарит: «Действительно, он перестал, прям вообще поменялся. А, ну, скажите, почему вы несколько раз мы приходили позже?» «Ну, я не могу заставить человека делать то, что делаю сам. Я отказался от сахара, но не успевал за неделю, за два полностью отказаться. Поэтому, когда я сам бросил это, тогда уже и ребенок сразу же это понял и применил. Поэтому мы, да, и ключи к здоровью, и в 7D постоянно говорим о пользе вегетарианства, профилактике каких-то здоровых продуктов. Поэтому и наши праздники, они нравятся детям, потому что мы реально... Что делаем, то и говорим, или наоборот.
2: Ну и получается, что и родители узнают какие-то интересные вот такие вещи, как бы занимаясь и читая этот журнал вместе с детишками, когда они находятся.
0: Да, у нас вот на сайте очень пользуются материалы, и по факту дети еще маленькие, и материалы находят мамы, и уже занимаются, самоделки делают, библейские уроки проводят, и вот прям по запросам, как провести или как сделать, там, ответы на всякие вопросы детские.
2: Получается, на сайте у вас можно сразу найти какие-то разделы, отдельно поделки, отдельно рассказы, так что ли?
0: Да, и даже настольные игры мы издавали, ну, можно скачать, распечатать, и вот настольная игра будет.
2: Как интересно, надо будет обязательно посмотреть. И еще я смотрю, у вас лежат буклеты, я так понимаю, и еще такие мероприятия, которые говорил Роман, проводятся еще и для взрослых, да?
1: Да, но я хочу немножко дополнить еще о чудесных страничках. Вообще журнал выходит 6 раз в год, и три выпуска о здоровье, полностью посвященные здоровью, бывают. Вот, например, выпуск «Витамины». Да, тут, ну,
2: журнал,
1: все вот связано, да, все рассказики, все связано с темой о здоровье. Мы рассказываем детям как бы о разных принципах здоровья. Вот,
2: доступно,
1: да.
2: Молодцы, очень интересно. А главное, доступная информация для детишек о том, как нужно пить воду, есть фрукты, спать. Что там еще? Гулять, вести физическую активность.
0: Двигаться.
2: Все, что нужно для взрослых.
1: Да, и проводя вот эти праздники, обязательно детки получают у нас в подарок эти журналы.
2: А можно, например, в подарок получить даже годовую подписку? Вот такое бывает у вас?
1: Да, мы проводим конкурсы. Не знаю, тут вот, наверное, есть или нет в этих номерах. Нет, здесь нет. Конкурсы, например, открытка маме, допустим, на 8 марта. Детки нам присылают открытки или прям вот реально в конвертах присылают, или фотографируют и по электронной почте присылают. Собирается комиссия, мы распределяем места. И вот главный приз – это годовая подписка. Так что если детки участвуют в наших конкурсах, они получают подписки.
2: Мы вот тоже думаем, что, может быть, на телекомпании «Триангела» нам тоже организовать конкурс, и в подарок мы, например, предложить годовую подписку. Вот реально это для телекомпании?
1: Ну, конечно.
2: И вообще нашим телезрителям, как вообще можно подписаться на такие чудесные журналы, газеты «Сокрытые сокровища», «Ключи здоровья»? 7D.
1: У каждого нашего издания есть подписной индекс. Например, вот у «Сокрытого сокровища» здесь на первой страничке указан подписной индекс. Можно подписаться через Почту России на любое наше издание.
2: А, то есть прямо на Почте России можно?
1: Да, или прийти в почтовое отделение, или на сайте. Сайт подписка почта. Угу.

0: ру онлайн можно оформить подписку. Вот. Или у нас есть такая акция, вот здесь на последней страничке крупно написан номер горячей линии.
1: То есть это любой читатель может позвонить по любым вопросам?
0: Да, можно позвонить. 3 месяца мы предоставляем бесплатную подписку.
1: Это на любое издание? Нет?
0: Или на кроме чудесных страничек. А на газеты, да, 3 месяца бесплатная подписка. Здесь есть и адрес электронной почты, куда можно написать на этом номере.
1: Это приятный приз WhatsApp, для подписчиков.
0: Да, а уже после того, как мы 3 месяца бесплатно высылаем, уже мы предлагаем подписываться через Почту России нашим читателям.
1: Я вот хотела все-таки вот опять перейти к буклетам, потому что они такие красивые, интересные. Вот вы их раздаете на каком-то тоже мероприятии, но для взрослых.
0: Да, мы проводим выставки здоровья, вот покажу такие буклеты. Но у нас разные буклеты есть, но вот именно этот комплект о здоровье. Тут как предотвратить инсульт, растительные заменители мяса, скандинавская ходьба, путь к здоровью, как предотвратить рак. Ну вот разные такие темы, все эти статьи были в наших газете «Ваши ключи к здоровью». По статьям мы издали такие буклеты.
1: То есть в буклетах эту информацию можно прочитать только в коротком варианте таком?
0: Ну да, тут такая выжимка. Вот. И эти буклеты мы дарим, проводим для взрослых выставки здоровья. И каждому посетителю дарим в подарок такие буклеты. Но эти выставки интересны тем, что люди приходят, они там... Есть стенды с определенной информацией о принципах здорового образа жизни, есть инструкторы, которые в краткой форме рассказывают буквально 5 минут.
1: У каждого стенда свой инструктор, который...
0: Да, 5 минут буквально коротко рассказывает тот или иной принцип здоровья, здорового образа жизни. Также люди измеряют биометрические параметры, там и давление им померяют, рост, вес, процент жира в организме.
1: Ну, все жизненно важные показатели.
0: Такие показатели, они заполняют анкету, и туда вносятся вот все эти параметры, потом они отвечают кратко анкета о своих привычках, и все это вносится в компьютер, и компьютерная программа определяет биологический возраст человека. И на основании вот того, что определил компьютер, потом уже консультант каждому человеку объясняет, что ему нужно поменять в своей жизни, чтобы... как-то достичь лучших результатов.
1: Что вот поправить свое здоровье.
0: Поправить здоровье, да, улучшить, может быть, продлить.
1: Много народу у вас приходит на такие мероприятия?
0: Ну да, достаточно много.
1: То есть это тоже любой человек с улицы может прийти и поучаствовать? Или это надо заранее записываться, созваниваться?
0: Нет, это мы даже в парке центральном проводили. Вот все, кто проходит мимо... Кто захочет, проходят эти выставки здоровья.
1: И там тоже какие-то выдаются призы.
0: Ну, вот эти
1: газеты,
0: буклетики. Газета «Ваши ключи к здоровью», буклеты о здоровье мы раздаем там.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, Юля, спасибо, Роман. И особое спасибо за то, что вы проводите такую активную работу, помощь людям. Это действительно помощь людям. Это действительно такое сокровище, которое они могут здесь все найти. Они могут найти и духовное свое подкрепление, они могут поправить свое здоровье, они помочь своей семье, своим детям. Даже прийти лично с вами познакомиться и, как бы сказать, узнать о принципах здоровья. Мы благодарим за ваше служение. Мы надеемся, что Господь благословит и в дальнейшем вашу работу. Желаем, чтобы ваши газеты процветали, чтобы было больше читателей, подписчиков. И благодарим, что вы пришли сегодня к нам на встречу. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, и вам спасибо, что вы сегодня были с нами. Если у вас возникли какие-то вопросы к газетам, к редакции, и обязательно пишите, звоните нам. Мы будем рады вам предоставить всю информацию. А также оставляйте свои отзывы на нашем сайте. Всего доброго, да благословит вас Господь.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
7: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
8: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
9: Бог открылся вот для меня как друг.
10: В жизни происходят иногда такие случаи, в которых просто удивляешься, каким образом ты можешь выбраться. Кажется, что выхода никакого нет. Хотя случаев таких мало бывает, но эти случаи происходят, мне кажется, вот в моей жизни неоднократно. Этот случай, наверное, самый яркий в моей жизни был, потому что больше всего я, наверное, переживал за то, что пути, которые мы совершали через широкую часть, самую широкую часть Волги, реки, в этом пути со мной была моя сестра, которая никогда раньше со мной не была. У нас было три друга и отец одного из друзей. Мы постоянно переплывали на другую часть Волги, на рыбалку. И вот в этот день один друг не поехал, он заболел. Вместо друга я взял свою сестру. Когда мы планировали на следующий день ехать обратно, тучи надвинулись и шли как раз нам навстречу вдоль Волги, и нам нужно было срочно переправиться на другую часть, чтобы не попасть в этот шторм. И мы решительно стали грести со своим другом, в то время как рядом сидела сестра и отец его, вот этого моего товарища. В самый момент, когда мы оказались в центре Волги, шторка закрылась. Слева и справа, спереди и сзади туман. Шторм такой никогда не видел. На море показывают картинки, иногда видишь, вот или видео показывают. Вот такой примерно был шторм. Волны высотой 1-1.5 метра. Мы на дне этих волн находимся или поднимаемся на гребень этой волны. Вот нас бросает вот в ялике. В это время льется вода сверху, дождь стеной стоит. Мы не видим ни берега, мы не видим, куда плыть, мы не знаем, как плыть. И вот все, что мы могли делать судорожно, баночкой вот этой вот, которая у нас оказалась в лодке откуда-то, из-под червяков, наверное, поскольку мы рыбачили, вот, мы начали черпать вот воду, не знаю для чего, потому что вода все время лилась, то через край, то сверху. И вот в таком состоянии у меня была одна мысль. Что мама подумает, когда мы вдвоем не придем домой? Не было страха, было одно переживание. Зачем я взял с собой сестру? Но в какой-то определенный момент на корме я увидел спокойствие вот этого взрослого человека, отца моего друга. Я не знал, почему у него было спокойствие. Может быть, это не спокойствие было, был шок, но на его лице была улыбка, что заставило меня собраться с силой. В свое время я занимался греблей. Я сказал: гребем на счет и раз. Попытки наши сначала были бесполезны, поскольку если ты плывешь на дне волны, то весло, оно просто там врезается в эту волну, но не гребет. Когда оказываешься на гребне волны, соответственно, прокручиваешь по воздуху. Но мы решили: гребем на счет и раз. И вот, и мы сделали несколько буквально рывков, примерно 5 рывков. Неожиданно шторм куда-то, вот как шторка закрылась, так она открылась.

Чисто все. Пространство, все видно. Резко меняется ветер. То есть, если все время ветер дул вдоль Волги, соответственно, тащил за собой вот эти тучи, которые прошли мимо нас и над нами, и на нас, то в этот самый момент ветер поменялся, и мы практически, как на моторной лодке, за несколько минут доплыли до берега. Подгребая только вот так немного совершенно, то есть вот этими веслами, поскольку все помогало нам, вся природа помогала нам добраться до берега. Нас удивило то, что на берегу все стояли сухие. То есть вода шла, то есть вот это все, весь поток шел, то есть именно в центре реки, как будто это было все на нас. То есть вот эта вся масса шла. И она вдруг неожиданно исчезла. Мы приплываем на берег. Мы были в шоке не только от того, что произошло, люди были в шоке от того, что мы оттуда, из этой вот массы, вот этой, из этого тумана выплыли каким-то образом. Но у нас совершенно было, у меня была единственная радостная мысль о том, что сестра жива, мама ничего плохого не подумает про меня. Но это так была шутка. На самом деле, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю о том, что... Тогда я еще не был верующим человеком. Мы выросли в атеистической культуре, в атеистической атмосфере, и понятие о Боге вообще не присутствовало. Не было спора о том, кто такой Бог, присутствует ли он вообще в природе. И поэтому думать о том, что в этот момент что-то произошло сверхъестественное при участии Творца или какой-то другой силы, конечно, этого не было. Но что-то удивительное тогда мне произошло, то есть понимал, что это какое-то чудо. По молодости, конечно, это все было на эмоциях, на адреналине, здорово, классно. А сейчас просто уже, когда старше становишься и уже когда встретился с Богом, понимаешь, что это было не случайно. Эта случайность стала действительно за какой-то закономерностью. Вот этот решительный шаг, который мы должны были сделать, он поменял все. Я думаю, что нам нужно научиться встречать свои трудности, понимая, что Бог готов принимать участие в нашей жизни. Нам нужно только сделать один шаг навстречу к Нему.

0: У нас, во-первых, в Конституции и в законе о свободе совести 97-го года присутствует очень важная фраза о том, что религиозные объединения отделены от государства, но не отделены от общества, как сегодня уже говорилось, и равны перед законом. Поэтому в равной степени тот правовой режим, который создается для одной религиозной организации, распространяется на другие религиозные организации. Другое дело, что по факту не всегда это соблюдается, но я хочу сказать, что несмотря на немногочисленность протестантских деноминаций в России, они известны активным социальным служением, ну, в частности, адвентисты известны, так сказать, пропагандой здорового образа жизни, выращиванием замечательных растений, так сказать, экологически чистых. Ну и самое главное, что вот тот период, который мы сейчас переживаем, период пандемии, он показал, что помощь вне зависимости от конфессиональной принадлежности очень востребована государством, обществом. И в этом смысле у протестантов большие перспективы. Тем более, что, насколько я понимаю, государство в последнее время сделало довольно большие шаги для поддержки социально ориентированной деятельности. Это и закон о волонтерстве, это закон об организациях, исполнителях общественно полезных услуг, закон о некоммерческих организациях, которые занимаются социальной деятельностью. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень много позитивных моментов, которые могут вне зависимости от отношения к протестантам, там, отдельной части общества, привлечь их к активной деятельности на благо нуждающихся граждан.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот

0: такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу!» Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец! Вот не зря ты на земле живешь».
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
2: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».

Однажды в поезде мне попался очень интересный попутчик. Он был очень разговорчив, и на протяжении нескольких часов он рассказывал мне о рыбалке, о китайской стене. Он рассказывал о физике, о химии. Он очень много знал. Но я понимала, что чего-то не хватает в его знаниях. Закончил он разговор одной фразой. «Знаете, я умираю от гепатита». Вот тогда я поняла, чего ему не хватает. Ему не хватало надежды. Ему не хватало знаний о Христе, знаний Христа. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У Игоря Талькова есть удивительное четверостишее. «Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».

Бывало ли у вас такое, что гости вот-вот уже на пороге, а у вас нет никакого десерта? Я по своей глупости или молодости, пока непонятно, очень часто с этим сталкиваюсь. И на такие случаи у меня всегда есть замороженное тесто. И сегодня я покажу вам два рецепта, которые спасут вас в такой ситуации. Давайте начнем с первого. Для первого десерта нам понадобится 2 листа слоеного теста. Вы можете, в принципе, взять и один лист, но тогда ваш торт будет немножко ниже. Мне захотелось объемного, так как сейчас меня не ждет толпа гостей, и у меня есть предостаточно времени. Вытаскиваем листы. Нам их нужно немножко раскатать. Возьмем немного муки и раскатаем. Так. Поделим раскатанные листы на две части, чтобы у нас получились, хотелось бы, квадраты. Но получились немножко прямоугольники. Ну, главное, что они одинаковые. И по каждому пройдемся вилочкой, чтобы во время выпекания они были у нас объемными. Берем противень, выкладываем на него. Мне очень хотелось, чтобы у меня поместились все, но, кажется, придется выпекать по партии из 2 штук. Потому что очень важно, чтобы они у нас поднялись, а если они будут лежать у вас друг на друге, этого не произойдет. Когда будем выпекать по 2 и отправляем в духовку на 20 минут на 200 градусов. Пока тесто в духовке, мы можем заняться кремом. Для этого нам понадобится 4 яйца и сахар. У меня есть миксер. Разбиваем 4 яйца. Смешиваем с сахаром и взбиваем до густой консистенции. Так. Сахар. У нас проблемы.

0: добавляем в кастрюлю. И отправим на огонь. Варим его до загустения. Смотрите, какая хорошая консистенция у нас получилась. Ставим остужать. Добавляем сливочное масло. Все еще раз перемешиваем. Отставляем крем в сторону. Как он охладится, он будет готов, и мы можем наносить его на коржи. Коржи остыли. Нужно аккуратно их разделить пополам. Я на самом деле люблю надрезать, а дальше делать это руками. Готово! Я разделила первый корж и наносим наш крем, который тоже уже подостыл. Наносим густым слоем, чтобы все это как можно быстрее у нас пропиталось. Сверху то, что мы разрезали. Снова слой крема. И так далее со всеми делаем. Во время разрезания коржей у нас осталось немного крошки. Я предлагаю ее выложить сверху. Также по желанию вы можете добавить фрукты, шоколадную крошку, можно пудру. Все, что вам нравится. Все. Этот торт готов, мы отправляем его в холодильник на 2-3 часа, если у вас есть такое время. Если нет, то в принципе он уже готов к подаче. Давайте сделаем второе блюдо. Второй десерт – это булочки синнабон. Для них нам понадобится неслоеное тесто. Его также нужно раскатать.
1: Обожает веселье, веселье.

Тесто раскатали. Его необходимо смазать сливочным маслом. Я думаю, я даже вылью. Далее засыпаем сахаром.

0: Не щадите сахара.
1: Как и масло.
0: Сыпем равномерно корицу. Веселье. Но сделайте это аккуратнее, чем я. Я надеюсь, у вас получится. А теперь скручиваем. Такс. Кулинария от души с Еленой Александровной. Самое важное — это закрепить клапан, который у нас вот там вот образовался, иначе вся булочка у нас с вами растечется. И вся начинка, которую мы с таким трепетом засунули, тоже вывалится. Поэтому уделите этому особенное внимание.
1: Вы хотите все это протереть? Давайте так оставим. Это лайв-шоу. Это вам не вылизанная картинка. Я вам показываю, как есть на самом деле, какая я рука к руке.
0: Дай мне собраться. В смысле? Я не могу.
1: Далее. С боков подбиваем, чтобы наша начинка опять-таки не вывалилась. И нарезаем. Я предполагаю, что у меня получится здесь 6 штук. Вообще они должны быть 4-5 сантиметров. Но мне очень хочется сделать четное количество, поэтому, возможно, не будет. Чуть больше или чуть меньше. Так. Готово.

вход и выкладываем в противень. Отправляем в духовку на 180 градусов на 25, ну, как это сказать, не на 180, а отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 25 минут. А пока это все запекается, я, пожалуй, приберу этот бардак, и мы начнем делать крем. Давайте приготовим крем для синнабонов. Он очень простой. Нам понадобится только творожный сыр и сахарная пудра. Все это смешиваем. Крем будет гладкой текстуры. Это знак, что он готов. Вот такого золотистого цвета они должны быть. Покрываем кремом. Сначала понемножку на каждый. Даем им остыть, и они готовы. Приятного аппетита!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

Здравствуйте. В красивой притче о сердце Данка Максим Горький подметил уязвимость человека перед бременем безнадежных мыслей. Он описывает людей, которых враждебное племя прогнало вглубь заболоченного леса, и вынужденные выбирать между двух зол, люди впали в отчаяние. Было две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги. Другая вперед, там стояли великаны деревья, опустив узловатые корни, глубоко выл болот. Люди все сидели и думали. Но ничто не изнуряет тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабели люди от дум. В этой программе мы будем говорить о депрессии, которая также отнимает силы, как и болезнь. Оговорюсь, речь пойдет не о тяжелой форме депрессии, которую нужно лечить врачам, а о состоянии, которое мы называем угнетенностью, недовольством собой и своей жизнью. То есть о том, что сейчас принято называть емким словечком «депресняк». Врач Винницкого санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова поможет разобраться, как можно бороться с депрессией, если с ней вообще можно как-то бороться.

Практические шаги для победы над депрессией. Итак, здоровый образ жизни. Наверное, мы его поставим на первое место. Здоровый образ жизни. Что сюда входит? Здоровый образ жизни. Ну, во-первых, вопрос питания. Есть некоторые вещества, которые необходимы для работы нервной системы. Но медики, которые исследуют вопрос депрессии, они выделяют несколько основных веществ, которые нужны для человека. Триптофан. Помните, мы говорили, вещество, которое необходимо для образования серотонина, а в дальнейшем мелатонина. Да? Где этого триптофана много содержится? Это некоторые бобовые, особенно они богаты триптофаном. Это семечки и орехи. Из бобовых особенно богата триптофаном соя. И особенно, ну так скажем, концентрированная соя. Концентрированная – это, вот, например, тофу. То есть, как пример. Продукты, которые богаты триптофаном. Из семечек – это тыквенные семечки. И из орехов – это миндаль и грецкие орехи. Вот эти вот продукты, они содержат много триптофана. Он есть и в других, но в них больше всего. Следующее – это омега-3 жирные кислоты. Как правило, говорят, что вот они нужны, чтобы ваше сердце нормально работало. Они действительно необходимы и не только для работы сердца. Они нужны еще и для нормальной работы мозга, потому что сосуды, они нуждаются вот в этих вот омега-3 жирных кислотах. Особенно ими богаты миндаль, грецкие орехи, соевые продукты и лен. Наверное, каждому из вас назначили семя льна вот на столах, да, есть такое вот перемолотое семя льна. Это очень хороший источник омега-3 жирных кислот. Поэтому это можно делать и дома, ну, какие-то продукты из этих, чтобы они присутствовали на вашем столе. Следующее – это фолиевая кислота. Вещество, которое обычно считается, что оно необходимо для кроветворения хорошего. Но она нужна для работы головного мозга. Где она есть? Она есть в бобовых и особенно в чечевице ее много. Это зеленые листовые овощи, особенно богата фолиевой кислотой брокколи, это капуста. Дальше, это банан, ананас, апельсин, вишня, такие вот фрукты. Есть, опять же, и другие продукты, богатые фолиевой кислотой, но там много ее. Поэтому желательно, чтобы на нашем столе хотя бы некоторые из них, они присутствовали каждый день. Витамины группы В. Где у нас с вами содержатся витамины группы В? Злаки, да. Причем злаки не очищенные, не рафинированные. Те, с которых не снята оболочка. Следующее – это витамины С и витамины Е. Большинство фруктов, они содержат витамин С. Главное, чтобы они были, эти фрукты, на нашем столе. Зеленые листовые овощи, они тоже очень много содержат витамина С. Витамин Е. Есть черники, есть зародышек пшеницы и есть, в принципе, таких жирных продуктах, то есть в растительных жирах. Очень важный момент – контроль веса. Это еще один шаг для того, чтобы мы могли ну, как бы, такую, проводить профилактику депрессии. Следующее – физическая активность. И она снижает риск практически всех заболеваний. Если мы говорим о депрессии, она снижает ее риск примерно на 2/3. Если вот действительно заниматься, так серьезно заниматься лечением таких вот больных, депрессивных, то без физической активности невозможно их по-настоящему лечить. Солнечный свет. Нужно, чтобы он присутствовал в нашей жизни, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии, в тонусе, чтобы бороться вот с такими вот чувствами в себе. Достаточный отдых. Тоже он должен быть для того, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии. Достаточный отдых. Распорядок и постоянство. Вот этот вот график, когда мы организуем свое время, график нашей жизни, он очень хорошо помогает противостоять вот таким периодам уныния и подавленности. Нужно составить план, пусть он будет из одного пункта. Встать, чайник вскипятить. Пусть там будет один пункт. Но этот пункт надо выполнить. Все свои усилия вот на один шаг направить. Потом второй будет делать легче. Если ты там в темноте, то вылези. Никто за меня не вылезет. Никто за меня не сделает этого шага. То есть нужно делать вот эти вот шаги. Нужно идти, нужно прикладывать усилия. Хотя это кажется трудно и невозможно, но это нужно делать, потому что другого пути просто нет. Просто нет.
Еще один момент, то, что касается вот, особенно физической активности. Это целенаправленная работа. Самое лучшее при этом – это работа на земле. Работа на земле. Знаете, когда у нас приезжают наши гости, у которых вот есть такая проблема, то мы им советуем, чтобы они хотя бы какую-то маленькую часть делали на земле, может быть, за цветами чуть-чуть ухаживали, чтобы они могли там полить их, прополоть, чтобы что-то они сделали своими руками и увидели результаты этого труда. И, вы знаете, очень человек отвлекается от своего состояния, и это очень сильный такой фактор помощи для таких людей. Еще один важный фактор – позитивное мышление. Знаете, наверное, такой частый пример, но он очень яркий. Можно сказать, что я вижу здесь стакан наполовину наполненный водой. А можно сказать, что я вижу здесь наполовину пустой стакан. Вот смотря с какой стороны я посмотрю. Позитивное мышление – это обучение себя привычки видеть положительное. Если я вижу то, что мне всегда чего-то не хватает, я привыкну так жить. Я привыкну так жить. И мне всегда будет что-то не хватать. Всегда будет кто-то или что-то, кто приводит к какому-то недовольству. Друзья, проблема депрессии, она есть, но эта проблема, она может, да, встречаться, но она решима. Она может быть разрешена. Разрешена, когда мы делаем те шаги, которые в наших возможностях. Но даже если мы чего-то не можем сделать, то, что мы не можем, за нас делает Господь. И Он говорит, что я держу тебя в своих руках, я никогда тебя не выпущу, с одним условием, что ты сам останешься со мной. И Бог желает, чтобы мы с вами находились, вот как этот ребенок, вот в этих руках, чтобы мы чувствовали себя в этих руках. Мы находимся в них, только мы часто забываем об этом. Мы как дети вырываемся из этих рук. Вырываемся, и мы куда-то бежим, а потом там где-то мы страдаем просто. Страдаем без Бога, без нашего Отца. Но Он говорит, что вернитесь в мои объятия, и совсем по-другому вы оцените эту жизнь. Совсем по-другому вы увидите эту жизнь. И ваше сердце, самое главное, что придет, самая большая драгоценность – это мир. Мир от Бога. «Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь – свет для меня». Я могу во мраке быть, но часто очень именно в этот период воспитывается наша вера. Вот в это темное время нам важно помнить, что есть свет, и этот свет обязательно придет в мою жизнь. И я бы так сказала, что…

0: Из депрессии по-настоящему нельзя выйти, если не знать, что есть этот истинный свет.
1: Доктор, помогите. Когда я нервничаю, я много ем. А когда много ем, я так нервничаю. В этом анекдоте многие женщины узнают себя. Когда тебя что-то разозлило или обидело, так и тянет что-нибудь съесть. Особенно что-нибудь вкусненькое. Шоколадку или какой-нибудь жирный гамбургер. Любовь к фастфуду может даже переходить в зависимость. И исследователи говорят, что она чаще всего образуется именно у тех, кто переживает стресс или депрессию. А с другой стороны, врачи говорят, что любители фастфуда чаще всего и становятся жертвами депрессии. Одной из этих причин является любовь производителей гамбургеров и пиццы к щедрому использованию усилителей вкуса.

В начале 20 века некий японский ученый заинтересовался, почему пища, сдобренная некоторыми сушеными водорослями, становится более вкусной и аппетитной. Оказалось, потому что в них содержится глютаминовая кислота. Вскоре ученому был выдан патент на способ производства пищевых препаратов. По этому способу был получен продукт, который стали выпускать в Японии на продажу под названием «Душа вкуса». Так в мире появился первый усилитель вкуса. Самый известный усилитель вкуса – глютамат натрия Е621. Стал широко применяться и завоевал популярность во всем мире. Усилитель вкуса, название этой пищевой добавки, говорит само за себя. Они обозначают на этикетке после буквы «Е» цифрами, начинающимися на шестерку. Например, с 600 по 699. Это все усилители вкуса. Иногда под названием «улучшитель вкуса» скрывается Е622 – глютамат калия, который запрещен к применению в России. Вообще, из 18 известных усилителей вкуса в России разрешены только 6, но ни одну из них нельзя считать безвредной. В чистом виде эти вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, но усиливают вкус любого блюда, будь то макароны или рис. Чудо-приправа позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюде вместо нужного количества мяса можно положить всего лишь несколько измельченных его волокон. Затем оно щедро сдабривается усилителем и получается как бы настоящий вкус. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Поэтому избыток Е621 в продукте может служить сигналом некачественного сырья. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах. В чипсах, в сухариках, соусах, бульонных кубиках и сухих супах. Внимательно изучайте состав приправ, которые вы покупаете. Глютамата может быть в них больше, чем самих приправ. Огромное количество глютамата натрия и других усилителей вкуса содержит пища в заведениях фастфуда. Усилители вкуса действительно дарят массу приятных ощущений в процессе еды. Но на этом их польза заканчивается. Попадая в организм, усилитель воздействует на пищеварительную систему. Результатом становится гастрит и язва желудка. Доказано, что усилитель вкуса глютамат натрия оказывает разрушительное воздействие на сетчатку глаза. У человека появляется как бы темное пятно, зона невидимости, затрудняющие обозрение, чтение, просмотр телевизора. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия

0: изменяет гормональный статус в организме. Китайские ученые пришли к выводу, что температура свыше 100 градусов способствует разложению глутамата на весьма вредные составляющие. Поэтому использование приправ, содержащих усилитель вкуса, при запекании в духовке опасно для здоровья. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений, так как рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Поэтому дети, привыкшие ко вкусу пиццы и гамбургеров, с трудом соглашаются на другую пищу. Чтобы избежать этого, лучше сразу ограничить продукты с глутаматом в их рационе. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
1: Еда – одно из немногих удовольствий, которые доступны человеку, находящемуся в плену депрессии. Чем же еще задобрить пресловутых кошек, терзающих душу, если не едой? Еда действительно может на время помочь, но прежде чем с обреченностью камикадзе бросаться поглощать фастфуд, попробуем найти вкусное в полезном. Ведь некоторые из продуктов созданы таким образом, что могут не только потешить чувство вкуса, но и помочь опечаленному сердцу.

Так в Греции именовали королей – базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как священный, защищает организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нем есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости десен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу. Ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик еще не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюдо из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик, к тому же, известен еще как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. Издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает.

0: Омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет ее, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазмы. Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряженным, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть смятым листочком укус, это устранит зуд. Напоследок, несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долгой тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для выявления лучшего запаха растения лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте, и пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу.
1: Приведу лишь небольшой список продуктов, которые врачи рекомендуют есть в состоянии депрессии. Это продукты, которые содержат. Витамин А – это морковь, абрикосы и тыква. Витамин С – цитрусовые, киви и шиповник. Витамины группы В, которые содержатся в изобилии в крупах, хлебе с отрубями, орехах и бананах. Также в борьбе с плохим настроением может помочь магний, который хранят в себе зеленые овощи, греча и овсянка. А также глюкоза, которой избыточествуют любые сладкие фрукты и мед. Если вам в очередной раз захочется заесть печальные мысли, смело выбирайте что-то из этого списка. Главное, не слишком увлекаться. Впрочем, не менее эффективно бороться с депрессивными мыслями можно другим образом, с помощью физической нагрузки.

А сейчас мы разучим несколько упражнений вспомогательным предметом. И в качестве вспомогательного предмета сегодня у нас будет палка. Желательно, чтобы она была не выше плеча. Так будет вам удобнее. Итак, первое упражнение. Исходное положение: ноги на ширине плеч. Палку возьмите почти за края, то есть как можно шире. Так, вперед, груди, вверх, за спину, вверх, груди, вперед и исходное положение. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Руки подняты вверх, также широко взяли палочку и делаем наклоны. Вправо, исходное положение, влево, исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Палочку назад и руки вот так держат за края палочки. И делаем повороты корпуса. Раз, два, три, четыре. Это поможет вам исправлять осанку. Повторяйте эти упражнения 8-10 раз. Следующее упражнение.

0: упражнение на суставы кисти руки. Держим палочку посередине и начинаем вращать в разные стороны. Вправо и влево. Несколько раз двумя руками, потом одной рукой и другой рукой. Хорошо. Следующее упражнение с опорой на палочку. Палку ставим на расстоянии вытянутой руки. Двумя руками опираемся на палку. Прогнулись, немножко попружинили. Исходное положение. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Махи руками через верх назад. При этом поворачиваем корпус. И раз, два. Другая рука. Три, четыре. То же самое, но делаем махи уже снизу. При этом наклоняем корпус вперед. Раз, два, три, четыре. Эти простые упражнения помогут вам разнообразить вашу утреннюю зарядку и поднять настроение. Будьте здоровы!
1: Один писатель сравнил человека с орлом, которого посадили в безумно дорогую и комфортную машину. Автомобиль-мечту, где есть абсолютно все. Спортивный двигатель, кондиционер, совершенная аудиосистема. И все-таки этот орел будет несчастнейшей птицей. Его естественная среда – это горы и полет. И ничто другое его не удовлетворит. Человечество платит растущей эпидемии депрессии за то, что живет все менее естественной жизнью. Это касается и физической стороны нашего образа жизни, и эмоциональной, и, конечно же, духовной. Для человека естественно строить отношения с родственниками и друзьями, и также естественно для человека верить в Бога, который его любит. Если стать ближе к людям и к природе, если попробовать стать ближе к Богу, то черный туман депрессии рассеется сам собой. Желаю вам этого от всего сердца!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии,

клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Здравствуйте! Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива, острого желания закурить, происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает, положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получилось что-то важное, здорово, однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать впоследствии, стимуляция закончится и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу, расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый, помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучшее, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас «за все благодарите». Есть хороший библейский стих «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова «успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это». Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться», —

От души приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, которые неравнодушны к Божьему Слову. Буквально недавно у меня была проповедь, если кто-то из вас смотрел, об Иуде, Иуде Искариотском. И вы знаете, сегодня хочу немножечко дать порцию другого положительного Иуды, который имеет место на страницах Священного Писания. Это послание святого апостола Иуды. И вы знаете, его письмо очень короткое. Оно всего лишь одну главу в себя вмещает. И тут 25 стихов, не очень-то и большое. Но, вы знаете, нужно сказать, что этот человек, брат Иакова, как здесь написано, раб Иисуса Христа, он написал нечто настолько важное для каждого из нас, что оно достойно посмотреть на это послание как на что-то очень важное. Потому что в этом послании, я думаю, если вы никогда его не читали, обязательно его прочитайте, оно вам понравится, но сегодня вместе со мной вы можете его охватить, потому что он здесь затрагивает очень широкий спектр вопросов. Возникает вопрос, постарела ли та истина, которая написана здесь? Наверное, нет, потому что истина, она не стареющая. Знаете, я недавно прочитал одну интересную историю, пишет девушка, она говорит, мне 32 года. И вспоминает, говорит, моя мама частенько историю, которая была, ну, произошла между мной и ею, когда она вела меня назад, забирала из садика, и мама задала вопрос своей дочке маленькой, говорит, скажи мне, дочечка, пожалуйста, а какая у вас воспитательница, молодая или пожилая? Ну и говорит, эта девушка пишет, что я ответила маме, ну, как сказать, слегка престарелая, как ты. Ну, маме тогда было 29 лет, она пишет, и теперь мне 32, теперь я тоже такая же слегка престарелая, как и она. Так бывает, видите, друзья, что что-то устаревает, а что-то не стареет. Поэтому можно ли назвать это послание слегка престарелым? Нет, наверное, нет, потому что все, о чем говорит апостол Иуда, оно вечно. И вы сейчас сами в этом убедитесь. Но предпосылка написания данного послания, она такая, что апостол Иуда решил или принял решение обратиться об очень тонких настройках христианского образа жизни, поведения и спасения. Почему это не стареет? Потому что здесь есть для этого причина. Смотрите, он говорит, третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание или увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересно, апостол Иуда как бы говорит, я хотел бы сказать или написать о общем спасении, то есть говорить о хорошем, говорить о прекрасном, говорить о очень, ну, каком-то важном, но с другой стороны, говорит, все-таки почитал или посчитал за нужное написать вам увещевание или увещание, это такое, знаете, твердое убеждение, убеждать вас, подвязаться за веру, однажды переданную нам великим и святым Богом. Ибо вкрались некоторые люди, которые начинают что-то делать. Они, говорят, нечестивы, и они обращают или переворачивают, в оригинале написано, переворачивают Божью благодать нашу, ну, благодать Бога нашего, в повод к распутству отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, тема, о которой хочу сегодня тоже вместе с вами поразмышлять, она касается вопроса благодати, который достаточно, ну, актуальный, потому что это любимое слово многих христиан. Благодать, написано, благодатью мы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. Кстати, я провожу по пятницам в Инстаграме, и потом на Ютубе оно тоже появляется, исследование Библии главу за главой. И вот сейчас мы как раз проходим послание к римлянам. И есть уже 7-8 главы, которые очень серьезно.

Мы поднимаем вопросы относительно вот этого взаимодействия между законом, благодатью. Ну и плюс ко всему, сейчас будет уже 9 глава, 10, это тоже такие серьезные главы, которые как бы урегулируют вот этот вопрос взаимоотношений между серьезными понятиями. Но вот здесь он говорит, что проблема в том, что вкрались люди, заметьте, они неофициально как бы вошли, они так вот, знаете, аккуратненько

Дает ли мне это право согрешать или, ну, вести себя так, как я бы, например, ну, не имел бы права себя вести? Вот это очень интересный вопрос. И вообще я хочу сказать, что когда мы говорим о благодати, нельзя просто вычеркнуть понятие Божьего закона. Потому что благодать — это что вообще? Мы знаем дословный перевод, да? Это незаслуженная милость. И когда мы слышим, что кто-то кому-то проявил благодать, это означает какое-то, ну, такое снисхождение. И я как-то в одной из проповедей, если вы помните, приводил пример, когда я оставил дома документы, так получилось, забыл, и меня остановил сотрудник ДПС, и мы с ним беседовали, и он хотел эвакуировать мою машину, потому что у меня нет ни прав, ни документов, ни паспорта. Хотя я показал в телефоне ему свои документы, но он говорит: ты же понимаешь, это... так нельзя. Ну и нельзя, значит, надо эвакуировать. И потом в итоге он меня все-таки отпустил. И вот это я попал под благодать. Дало ли мне это теперь право сказать, что теперь мне это не нужно? Вот возить с собой документы, потому что я решил вопрос, и меня отпустили. Конечно, нет. То есть это как бы, ну, такой банальный, простой пример. И поэтому, когда он начинает это послание говорить о тонких настройках спасения, закончит он свое послание, смотрите, какими словами, 24 стих: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Вы посмотрите, что он интересно представляет. Во-первых, он не представляет Христа Спасителем, а он представляет Бога Спасителем, единому премудрому Богу, Спасителю нашему. Это на предмет тех дебатов, которые иногда люди развивают на ровном месте для того, чтобы какую-то выстроить иерархию в божестве, чтобы потом сказать: есть великий Бог, есть более такой себе маленький сын, ну и вообще как бы такое не личность, не пойми что, сила витающая — это Дух Святой. Но мы видим, что Христос поднял значимость Духа Святого. Он сказал: если я не уйду, Он не придет, Он вас научит, Он оставит, наставит вас. Он будет с вами и так далее. Сей я с вами во все дни до скончания века. Как это Он с нами? Благодаря работе Духа Святого. Поэтому в Новый Завет евангелист Марк очень много уже начинает писать о Духе Святом. Поэтому нельзя, ну не надо этого делать, пытаться вот во всей этой, скажем, божественной сущности выстроить нами только такую, знаете, примитивно понимаемую схему или модель, как оно у них происходит. Давайте принимать так, как написано. Поэтому здесь написано так, что могущему соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости премудрому Богу. Так кто нас содержит от падения? Бог. Кто соблюдает и ставит перед собой непорочными? И еще и от этого мы радость получаем. Это тоже Бог. Но через кого? Через Иисуса Христа. Посмотрите, да? Вот это очень важно, что Бог работает с людьми не просто как-то, знаете, громовержно так вот с небес напрямую и так далее. Ему это не надо делать. Он дал нам пример Иисуса Христа. И поэтому он говорит: ему слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Получается, в Евангелии от Марка, например, в частности, да, вот, там написано, что Христос простил грехи расслабленному, и все возмутились. Сегодня, когда священник прощает грехи, никто не возмущается. Почему? Потому что рады слышать. Очень приятно. Простил, не простил, мы не знаем. Главное, сказал, что простил. Но ведь Бог не дал права сегодня людям отпускать или не отпускать грехи. Не дал этого права. Нету его. И заметьте, в библейские времена его приравняли к богохульству за то, что он отпустил грехи. Интересно получается, да? То есть, получается, он отпустил грехи, будучи Богом. Мессия, его обвиняют, что он богохульник, что кроме Бога никто не может. Сегодня люди взяли на себя эту способность отпускать грехи, и все с этим соглашаются, потому что это прекрасно, это же хорошая новость. Вот поэтому апостол Иуда говорит: имея желание писать об общих, красивых картинах, я посчитал нужным написать какое-то предостережение. В чем оно выражается? В том, чтобы мы, говорит, держались, заметьте, не за что-то новое, вот такое вот
Вот оно, вау, супер, современно. А говорит, за веру...

однажды, и там интересная стоит конструкция в греческом прошлого времени, то есть получается когда-то переданную нам святыми. Интересная получается картина, да, то есть мы подвизаемся за какую-то веру или как минимум должны это делать благодаря чему? Тому, что кто-то передал от начала. Вы помните, как Христос, написано, сказал все сказанное о нем, что было написано у Моисея, у пророков, в псалмах. Таким образом, нету такого, что, ой, друзья, да это ветхое, это все давайте вообще уберем, оно не нужно. Например, там кто-то доходит до числа, Левит, ой, там эти жертвы. Подождите, а на кого указывает жертва? На Иисуса. Ведь это же серьезный вопрос, если она указывает на Иисуса. Почему так много деталей было? Да потому что это все имеет значение. И посему, когда мы здесь говорим сегодня с вами, например, о понятии покаяния, о понятиях, которые мы вот вначале сказали, благодать, вы замечаете, как это все можно перевернуть, и, как говорит Иуда, превратить в повод к распутству. То есть, если я спасен уже, то значит, благодать на меня сошла, значит, мне что такое распутство? Это нарушение седьмой заповеди. А как мы можем, скажем, этот вопрос понимать иначе, если мы говорим о седьмой заповеди как о моральной стороне жизни человека? Мы тогда приходим к убеждению, что ее, этой заповеди, не существует, следовательно, это и есть распутство. То есть, когда человек, ну, а как по-другому, давайте попробуем обосновать слово «распутство». То есть, что такое распутный человек? Какое нам определение дает словарь относительно распутства? Да? То есть, это человек, который ведет себя совершенно неподобающим образом, не придерживается морально-этических норм. То есть, спит с кем попало и так далее. А какая заповедь регулирует? Седьмая заповедь регулирует, с кем ты можешь спать, а с кем не можешь. А относительно хочется, это вопрос очень, знаете, такой философский. Как говорили нам в детстве всегда родители, перехочется, если сильно хочется, ничего страшного. То есть, как бы от этого никто не умер, но это лежит в основе. И поэтому он говорит, взяли благодать, отказались от закона, теперь распутство и отвергаются единого владыки Господа Бога нашего Иисуса Христа. А дальше он интересно говорит, а я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Вы видите, что говорит интересно здесь апостол? Что у Бога уже тогда были те, кто спасены, и те, кто погибли. И вот это Евангелие заключается в том, что ты, если не обратишься к Господу, ты все равно погибнешь, потому что сатана делает для этого все. И добавляя силы, он говорит, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, он соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Итак, вот давайте еще раз вот этот же текст мы посмотрим в переводе Кулакова. Смотрите, третий стих. «Возлюбленные мои, вознамерившись написать вам про общее наше спасение, я счел необходимым этим письмом поддержать вас в готовности подвязаться за веру, раз и навсегда дарованную народу Божьему, дабы блюсти ее». И вот в ваш круг проникли некоторые люди, об участии которых давно уже написано, нечестивцы. Они в кривь и в кость толкуют благодать Бога нашего, чтобы оправдать свое распутство и отвергают единого владыку и Бога Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, да? Даже ярче, я бы сказал, вот этот перевод нам это показывает. И вот посмотрите, как они это проявляют. Седьмой стих. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Вы видите, на чем он остановился? Он, во-первых, если говорить о Содоме и Гоморре, Содом и Гоморра отличились как раз-таки неправильными или извращенными вот этими половыми отношениями. Потому что, когда мы вспоминаем, что произошло в Содоме и Гоморре вот в ночь перед разрушением, перед тем, как огонь упал с неба и сера, то написано, что ангелы в виде путников вошли в этот город. И Лот, пригласив их к себе, после этого город собрался, или жители, горожане того города собрались от малого до большого к нему, к дому, и вынуждали вывести этих людей для того, чтобы, как они говорят,

мы познаем их, то есть вступим с ними в отношения. Вы помните, что Лот говорит им: у меня есть две дочери, не знавшие мужа, то есть девушки, которые еще не были замужем. Две девственницы. И он говорит: я их выведу вам, делайте с ними что вам угодно. Но они сказали: нет, нам это не надо, выведи нам этих путников. Ну, естественно, после этого написано, они их поразили слепотою. Те измучились, все-таки искав входа, они не отстали от этой затеи, своей идеи. Ну и в результате, что мы имеем? Мы имеем то, что после этого Лоту было сказано: спасайся, и Содом и Гоморра погибли. Так вот он здесь говорит: как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью. То есть это не приветствуется Богом, и благодать это не покрыла, как вы видите. То есть благодать что делает? Она оправдывает, она освобождает кающегося за нарушение Божьего закона, потому что уберите закон, и потом попытайтесь меня убедить, а в чем я должен покаяться? Вы же видите, что сегодня люди, даже исповедующие однополые отношения, они очень агрессивные. Очень агрессивный. Я приводил пример, как и в Инстаграме мне начали писать, вот, и какое мое мнение, и там за каких-то 2-3 сообщения уже 10 раз меня гомофобом назвали. Возникает вопрос: а что вам не нравится в моем, скажем, образе жизни, если я так исповедую, как должен, как от самого сотворения это было Богом сделано? Нет, я уже попал в категорию каких-то, знаете, ненормальных. А вот он как говорит, смотрите, сколько веков прошло между Бытие, вот 18 глава, да, как бы, и вот здесь. Мы видим, очень много лет прошло. А он что говорит? Все то же самое. Они ходили за чужой плотью, за другой, и подверглись казни огня вечного. Они поставлены в пример. Точно так же будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть. Опять же, какая заповедь может сказать об осквернении плоти? Седьмая заповедь. То есть чистота человеческих отношений, она важна для Бога. И, к сожалению великому, пока люди, пока мы с вами набираемся ума, мы можем наделать каких-то глупостей. И вот эти глупости Господь покрывает своей благодатью, Он прощает, потому что мы каемся в этом и больше не повторяем. И вот это важно понять. И он дальше говорит: отвергают еще ко всему, появляется дерзость, отвергают начальство, злословят высокие власти. И после этого в 10 стихе говорит: злословят то, чего не знают, хотя сами как бессловесные животные. То есть вообще, конечно, он очень серьезно поднимает этот вопрос и показывает, что такие люди бывают соблазном для других людей. Вы знаете, вот это слово «соблазн», оно в устах Иисуса очень часто имело место быть. Потому что, когда мы говорим о соблазне, это как бы, ну, очень дьявольская идея. Кто соблазнил Адама и Еву вкусить этот плод запретный? Это был сатана. То есть он предпринял шаги переубеждения, чтобы люди, наши прародители, сделали то, чего делать не должны. Что делает человек, который дает другому закурить, да, подросток подростку, или взрослый подростку, или выпить, или алкоголь, или там спиртное, или еще что-то, пиво? Это и есть соблазн, введение человека в грех. И вот что интересно, он говорит о том, что они как раз-таки безводные облака, 12 стих, да, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. То есть он показывает, пользы от такого ни образа жизни, ни учения нет никакой. Почему? Потому что в 16 стихе он интересную мысль подчеркивает. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. А что такое похоть? Это сильное греховное желание. Похоть, да, то есть, и как правило, похоть это тоже имеет место там, где и седьмая заповедь, то есть там, где нет этой морально-нравственной чистоты. И получается, он говорит, они хотят поступать по похотям, спать с кем хотят, когда хотят, сколько хотят, имея на это право, не имея, вот они хотят, вот это самое главное. Как однажды, если вспомнить историю, Самсон здоровый, да, крепкий силач, увидел девочку там среди филистимских дочерей, говорит, она мне полюбилась, возьмите мне ее. И родители принудил к этому. Но толку из этого, как вы помните, не вышло. Поэтому они нечестиво и беззаконно поступают, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти.
Но он, посмотрите, что он дальше пишет. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что

что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. В какое время? В последнее время. В какое время жил Иуда? После времен Иисуса Христа. Мы уже прожили, да, скажем, после этого земля прожила 2000 лет. И вот сейчас мы все четко понимаем, что речь идет о последних днях. И он говорит, в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. То есть это будут люди, которые будут пытаться показать нам всем, что мы все неправильно живем, что надо мыслить современно, что все сейчас по-другому, эти заповеди уже старые не нужны и так далее. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вот интересно, да? Сохранять себя в любви. А в 24 стихе говорит, могущему же соблюсти вас от падения. Сохранять себя в любви дальше от падения. Очень интересная мысль. То есть он ее четко провел, что нам сегодня, верующим людям, нужно смотреть на совершенно другой образец. Но среди нас будут люди, ропотники, похотники, да, или не знаю, как их правильно еще можно назвать, переворачивающие благодать, которые будут говорить, да нормально все, закон не нужен, ты уже спасен, поэтому ты можешь делать какие-то дела, которые тебе хочется, но Бог это уже покрыл. Я знаю, что есть люди, которые говорят, ну нет, никогда церковь так не учит, что типа ты спасен по благодати, ну делай, что хочешь. Но подождите, если закон не нужен, заметьте, речь не идет о том, что просто какая-то заповедь, ну, устарела, допустим. Нет, речь идет о том, что весь закон отменен. Ни единого текста об этом нет, но закон отменен. Так если закона нет, зачем тогда вот эти все натяжки за уши какие-то там приводить, что да, вот закон, он как бы отменен, но он как бы неплох, поэтому, ну как бы вот он у нас у меня уже как-то внутри поселился, но и начертаний наружных нет, ни количества заповедей нет, просто как-то мы, знаете, как вот у нас в армии говорили, ну или в тюрьме, живут по понятиям. Их нигде нету написанных, ну нету такого, да, свода, что как в армии устав. Сидит солдат молодой и учит устав, книгу устава. А есть понятие, да, вот не по понятиям, но такого нету. То есть то, что для меня не по понятиям, для кого-то абсолютно по понятиям. А то, что для кого-то по понятиям, для меня это как бы, ну, абсолютно новость. А что такого, да, например, знаете, что, ну, или слышали, может, если нет, то я скажу, в тюрьме, там, или где сидят заключенные, нельзя говорить, например, я хочу спросить. Нельзя, потому что спрашивать, ты на каком основании с меня спрашиваешь? Ты что, в какой ты должности или там звании, что ты с меня спрашиваешь? Ты можешь сказать, разрешите поинтересоваться, да? То есть вот то же самое, но, видите, по понятиям нельзя так говорить, там, или еще как-то назвать, даже в пылу какой бы там ни было страсти и злости, ты не можешь назвать человека рогатым мужем козы, да, потому что за это надо очень серьезно отвечать и отвечать там по всей строгости с кровью. То есть это как бы не шутки. Так извините, а почему мы в христианском мире устранили Божий закон, сказали, устав нам не нужен, мы не живем. Это как в тюрьме получается. Все нарушители закона, закон нарушая, они теперь отстаивают понятие до крови. Правильно, потому что это и есть переворачивание. А если бы они сказали, да мы вообще живем без ничего, нам никто ничего не должен, я живу, как я умею, я считаю это нормально, делаю, не считаю, не делаю. Так вот точно так же и здесь. Мы не можем такого себе позволить. Мы не в тюрьме, и мы сегодня, Бог ведет нас к свободе, чтобы мы все-таки освободились от этого плена и рабства греху. И поэтому он говорит, именно закон Божий показывает, что грех, а что не грех. Благодать Божья как раз-таки покрывает всякий раскаявшийся грех. И таким образом Бог дает нам силу, как здесь написано, сохранять нас от падения, чтобы мы перед ним стояли непорочные. Ну так подождите, непорочным можно быть, когда ты за решеткой, лишен возможности делать зло. Там очень показательные люди, да, никто дисциплину не нарушает, все хорошо. Но вопрос в том, что когда нет клетки, как себя человек будет вести? То же самое и здесь получается. Происходит обновленное мышление, обновленное сознание, что человек теперь стоит пред присутствием Божьим. Я не могу грешить. А

что есть грех. А Бог показал, что есть грех, а что не грех. И поэтому сегодня он как бы говорит здесь о том, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Почему такое нетерпение? Потому что он говорит, соблазн и вводящий в соблазн – это не шутка. И поэтому не потому, что Иуда такой, знаете, святой, такой прям возомнил себя кем-то. Нет, он показывает, что вот это соприкосновение с грехом, оно может печально закончиться. И поэтому лучше впасть в руки Божьи, лучше прибегнуть к его защите. И таким образом ты уже не будешь вот так хромать, страдать или, скажем, грешить, потому что вот это слово «сохраняйте себя в любви Божьей». Как это понять, сохранять себя в любви Божьей? Потому что это ожидая милости от Господа, ожидая о милости благодать. Это одно и то же. Поэтому мы ожидаем от Иисуса милости Его за те грехи, в которых мы уже раскаялись, которые Он возьмет и бросит за хребет свой, как написано, в пучину морскую. Это и есть освобождение от греха, это и есть благодать Божья. И поэтому храни нас Бог, чтобы мы стали вот такими ропотниками, переворачивающими Священное Писание и говорящими, знаете, как бы выше Бога. Бог сказал, это грех? Ну ничего, тебе можно, тебе не грех. Нету такого понятия в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Слово Божье, оно как молот разбивающий, так написано у пророка. И поэтому мы сегодня должны прислушаться к этому голосу и помнить, что Господь Иисус однажды передал нам святую веру для своего народа, да, и в эту веру, он говорит, будут вкрадываться люди, которые будут пытаться, что сделать? Все перевернуть и толкнуть людей на распутство. Поэтому пусть Господь нас сохранит. И вы знаете, я думаю, что это послание Иуды, оно действительно судьбоносное. И позвольте в заключение еще раз прочитать вот эти два ободряющих текста. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости». Какая победоносная идея, да? Он защитил, он дал силу не падать перед грехом. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Помолимся. Боже любящий, очень благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Священное Писание, мы обнаружили, насколько действительно сатана хитер, но и насколько Ты милосердный. Ты протягиваешь свои руки для того, чтобы, протягивая их, дать поддержку каждому кающемуся грешнику. И чтобы, Господи, мы были сохранены Тобой, я молю Тебя, коснись каждого из нас, чтобы не было людей, которые были бы вот ропотниками, недовольными на Твое Слово, возмущающимися против Тебя, но чтобы, Господи, по милости Твоей мы были сохранены от этого зла. Благослови, пожалуйста, всякого, кто борется на этом пути, чтобы мы стояли в непорочной радости, чтобы мы не отделяли себя от единства веры, не были душевными, а были духовными, были особенным народом, который Ты любишь. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы стали наглыми ругателями, чтобы мы разочаровались в чем-то. Господи, укрепи веру каждого человека, сохрани от всякого зла и будь прославлен, наш великий Спаситель. Аминь. Итак, друзья, я вам очень благодарен за то, что вы нашли время и возможность сегодня вместе с нами коснуться эту серьезную тему. Мы хотим, чтобы как можно больше людей сегодня читали Библию, вникали в Библию, рассуждали над Библией, над Словом Божественным, потому что это важно. И найти хороший контент, найти очень интересные вещи вы можете на моем канале. Если кто-то не подписан, тоже подпишитесь. Я думаю, вы не пожалеете. И у нас есть еще очень интересный развивающийся канал «Адвентисты Юга России». Заходите туда. Вы заходите туда с детьми, потому что там есть детские истории. Каждый раз они новые. Я думаю, ваши дети будут очень довольны. Пусть вместо каких-то таких страшильных мультиков они смотрят что-то более интересное и поучительное. Также там есть музыкальный контент, есть проповеди, очень много интересного. Поэтому, друзья, пусть Господь вас хранит. Берегите себя, храните себя в вере и в истине. И пусть Господь сохранит вашу жизнь от всякого зла. С вами ненадолго.

0: прощаемся и хотим пожелать вам всего самого наилучшего.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей.
7: Здравствуйте.
6: Николаевич. Мы, вообще верующие люди, христиане, основывают свою веру на священных текстах. Точнее, даже, наверное, из всех священных текстов стоит выделить Библию. Мы начинаем читать Библию. Слава Богу, что сейчас она доступна. Сейчас ее легко приобрести, легко найти в самых разных вариантах, во множестве различных переводов. И, собственно, мы начинаем читать Библию с первой ее главы, с первой книги, с книги «Бытие». Наверное, каждый читатель сталкивается с какими-то вопросами, трудностями, как вообще все это понимать. То есть вот первая глава, начало второй главы, наверное, вторая глава тоже, это повествование о творении мира.
7: Да, это на самом деле очень интересный текст. Угу. Стоит, наверное, начать с того, что вот первые главы книги «Бытия», они содержат несколько разных историй. Mm-hmm. И также стоит отметить, что, как вы знаете, деление Библии на главы и на стихи, оно возникло значительно позже, чем текст сам писался. И когда мы говорим про, историю первой главы «Бытия», надо понимать, что она заканчивается во второй главе, в третьем стихе. То есть правильно было бы разделить
6: смысловой
7: главы,
6: отрывок.
7: Смысловой отрывок, он заканчивается во второй главе, в третьем стихе. То есть вот с 1.1 до 2.3. И вообще это очень интересный текст. Вот я хотел бы про первую главу «Бытия» поговорить, потому что я бы даже назвал вот этот вот рассказ о творении не рассказом, а теологическим трактатом. Mm-hmm. То есть это очень хорошо выстроенный, выверенный и очень глубокий текст, который является, по сути дела, настоящим таким введением ко всему Пятикнижию, да, то есть не только к книге «Бытие», но ко всему Пятикнижию и даже ко всей Библии. И он объясняет очень многие вещи, которые важны для всего Священного Писания и для его понимания. И этот текст, он очень хорошо структурирован, и в нем есть множество элементов, на которые читатель, особенно первоначальный читатель, который хорошо видел текст, знал язык этого текста, он мог обратить внимание. Поскольку пользуемся переводом, да, и многие из нас уже привыкли к определенному чтению этого текста, мы эти можем вещи не замечать.
6: Тут, если можно уточнить, в общем-то, насколько я понимаю, далеко не всякий мог позволить себе иметь этот текст, читать его непосредственно.
7: Конечно.
6: Большинство, наверное, все-таки слушали.
7: Слушали текст, да. И этот текст, он, как и любой текст Библии, он рассчитан был на то, чтобы его можно было адекватно воспринимать на слух. Угу. И вот интересно, что в целом структура творения, она... описание его в первой главе, оно делится на две больших части, и перед этим есть такой небольшой пролог и эпилог. Прологом являются первые два стиха, где говорится о состоянии земли перед тем, как Бог начинает какую-то творческую деятельность. Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И вот это вот состояние земли, что она была безвидна и пуста, оно как раз предопределяет

0: то, что дальше делает Бог с этой землей.
1: Угу. То есть еще один момент. В этих текстах, в общем-то, не говорится о создании вообще из ничего.
0: По сути дела, вот слово, которое здесь используется в первом стихе, угу, «сотворил», оно означает, ну, я бы не сказал, что это творение из ничего, но это нечто, что может сделать только Бог. Угу. То есть, допустим, в первой главе мы встречаемся с тем, что вот это слово «сотворил», которое используется в первом, угу, стихе, оно употребляется 3 раза. То есть Бог творит все мироздание, небо и землю. Он точно таким же словом творит в 27 стихе человека. Угу. Вот, то есть человек, он тоже сотворяется, то есть это как некая такая вот творческая деятельность, присущая только Богу. Другие слова, которые, ну,
1: то
0: мы...
1: есть, то есть это не то же самое слово, как вот, ну, появились другие...
0: Да, да, да. То есть когда Бог говорит, вот, и создал Бог, там, допустим, солнце, луну, там, угу, используется другое слово, которое обозначает... более общую деятельность, ну, просто вот делание чего-то. То есть, mm-hmm, допустим, вот кто-то там сделал стол, да, карандаш, там просто какую-то там домашнюю работу. И будет использоваться то же самое слово, то есть, что по отношению к другим.
1: То есть нечто более обыденное.
0: Более обыденное, mm-hmm, да. Но вот некоторые вещи, акцентируется внимание, что это особая деятельность Бога по сотворению, и никто, кроме Бога, этой деятельностью заняться не может. И поэтому вначале просто говорится о том, что вот Бог это сделал, и дальше уже расписывается, что собой представляло вот это вот творение. И интересно, что здесь как раз ключевыми словами являются вот для структуры первой главы, mm-hmm, вот эти слова «безвидно» и «пуста». То есть «безвидно» — это означает, что у нее нет формы никакой. Пуста, значит, нет содержания.
1: Очертаний каких-то.
0: Да. Угу. И получается, что дальше, в течение 6 дней, Бог решает эти 2 проблемы. Первые 3 дня он решает проблему безвидно, то есть он создает, угу, некие очертания, некую форму, некую среду. И следующие 3 дня он наполняет эту среду. Именно таким образом построено повествование, mm-hmm, о творении. То есть, что есть безвидно, Бог решает проблему безвидно, то есть бесформенно, без очертаний, и пусто, Бог наполняет. И мы видим, что первые 3 дня, то есть что создается в первый день? В первый день создается свет. Ну, то есть как бы вот свет, как некая среда, ну, да?
1: Безвидно,
0: как форма.
1: Теперь
0: видно, да.
1: Теперь что-то видно.
0: Вот. Параллельно этому будет 4-й день. Когда Бог наполняет этот свет неким содержанием, он создает светило.
1: То есть локализует это как-то.
0: Да, и он прямо даже говорит, что Бог создал 2 светила для управления днем и для управления ночью. То есть это, ну, некое содержание света, скажем так, которое вот выражено в определенных небесных объектах, которые должны управлять светом.
1: А еще вопрос, вот день и ночь. То есть вот день и ночь, это же, в общем-то, связано со светом как-то.
0: Да, ну то, собственно говоря, Бог в первый день создает день и ночь. То есть он создает свет и разделяет его. Uh-huh. То есть он отделяет свет от тьмы. Во второй день Бог создает небо и море. То есть он разделяет.
1: Ну, то есть еще воду. Границы.
0: Определенные, да, границы устанавливает. И мы видим, что параллельный этому день 5-й, когда Бог наполняет море и наполняет небо. То есть птицы летят по небу, и некие морские обитатели теперь живут в море. И в 3-й день Бог уже еще раз разделяет море, выявляет сушу, создает растения, то есть и этим он заканчивает вот эту вот структуру, форму, да, то есть создание среды. Угу. И уже в 6-й день мы видим, что именно создаются сухопутные обитатели Земли, то есть Бог творит животных, и Бог творит человека. И в качестве эпилога служат уже слова, которые у нас находятся в начале 2-й главы, то есть что небо и земля, они были совершены, и все воинство их, И дальше седьмой день. То есть седьмой день, он как бы заключительный, он является эпилогом вот этого всего творения, ну, как бы, можно сказать, печать, да, этого творения. То есть он уже не входит вот в эту структуру решения проблемы, которая была на Земле, что не было формы и не было содержания. Но это некий такой, ну, можно сказать, дар от Бога мирозданию. И в целом можно сказать, что помимо вот этой вот четкой структуры есть несколько важных цифр. То есть, ну, для, для Библии, для еврейского языка вообще числа очень важны. И здесь есть два числа. Вот в этом рассказе есть два числа, которые несколько раз встречаются. Ну, конечно же, это число 7. Да? Ну, то есть число 7 — это число дней творения. Помимо того, что есть 7 дней творения, 7 раз Бог говорит слово «хорошо». То есть мы видим, что Он что-то увидел, да, оно Ему понравилось, и Бог говорит. И увидел Бог, что это хорошо. И вот там получается, что не каждый день Бог говорит это, но в некоторые дни Он говорит это даже дважды. Но суммарно все равно 7.
1: Ну, понятно. То есть люди слушали и где-то у себя там подспудно считали.
0: Да. И когда Бог говорит седьмой раз слово «хорошо», Он добавляет, что «очень хорошо» или «весьма хорошо». Угу. То есть как бы помимо того, что само число 7, оно говорит о совершенстве, о завершенности какой-то, Бог также ну, особым словом подчеркивает, что вот, творение, оно завершено. Таким, каким он хотел его вот
1: ну, здесь то есть увидеть. Хорошо, весьма, то есть, в принципе, больше нечего добавить.
0: Ну да. И еще одно важное число, которое здесь встречается, это число 10. Угу. Про это, возможно, как раз вы не слышали, да? Ну, что да. Число 10, оно тоже довольно важное для Библии. И интересно, что именно встречается в этой главе 10 раз. 10 раз встречается слово «сказал». То есть, когда говорится «и сказал Бог», вот эта фраза «и сказал Бог», она встречается 10 раз. То есть, мы видим в начале первого, в начале каждого дня, да, «и сказал Бог, да будет свет, да будет твердь, да соберется вода». В третий день дважды Бог говорит, то есть в самом начале, и потом «и сказал Бог, да произрастит земля зелень». Затем в четвертый день тоже «да будут светила», пятый день «да произведет вода», в шестой день Бог говорит аж 4 раза. То есть Он говорит «пусть произведет земля душу живую», Он говорит «сотворим человека», и Он дважды говорит самому человеку. И суммарно у нас получается, что Бог говорит 10 раз. То есть это 10 слов Бога. Иначе говоря, десятисловие.
1: Понятно. А вот само, ну, по поводу числа 7, вроде бы понятно, это число полноты, число совершенства, а число 10 какое значение имеет?
0: Число 10 — это число того, чего достаточно. То есть, иначе говоря, вот, ну, параллель сразу видна, да, десятисловие. То есть мы десятисловие сразу вспоминаем 10 заповедей. И, по сути дела, здесь мы встречаем первое десятисловие Бога. То есть 10 слов Бога достаточно для того, чтобы создать мир. То есть идея в этом. Точно так же, как 10 слов Бога, которые мы исполняем, достаточно, чтобы соблюсти весь закон. То есть 10 — это некое число минимальное. Да? Также у евреев есть такое понятие, что для того, чтобы вот считать законным какое-то собрание, синагогу, общину,
1: должно быть 10,
0: должно быть 10 мужчин. Да, то есть вот 10 — это то, с чего можно вот начинать, этого достаточно. И поэтому здесь идея как раз того, что Бог произносит всего 10 слов, и этого достаточно, чтобы появился весь мир. То есть вот такая вот идея интересная заложена. И еще одна интересная идея, которая здесь есть, то есть для чего вообще это повествование? У этого повествования есть важная цель показать, что абсолютно все создано Богом. Uh-huh.

0: И поэтому мы не встречаем здесь того, что, то есть, во-первых, говорится о всем мироздании, да, все, что мы видим на земле, на небе, даже звезды, все создано Богом. Для первых читателей было важно также то, что какие-то объекты, которым люди поклонялись в древности, животные, растения, солнце, луна, они тоже созданы Богом. И даже есть интересный момент, что Бог создает, естественно, человека самого, Бог создает время, и Бог создает даже определенных существ, которые обычно показаны как враги Бога. То есть здесь очень много параллелей с какими-то рассказами, которые люди слышали из соседних стран, из мифологии. И этот текст, он разбивает все эти вещи. Он показывает, что все те боги, которым поклонялись, все могущественные силы, которые сопротивлялись Богу в тех мифологиях, они на самом деле никакие не могущественные, не силы, это творение Бога. Так, например, вот бездна, да, слово бездна, оно тоже довольно значимое. Слово море. Это все какие-то силы, которых люди боялись.
1: Ну, то есть это то, что люди, вообще говоря, одухотворенным считали?
0: Да, да. И здесь показано, что на самом деле все подчинено Богу. То есть нет ничего, что бы Бог не контролировал, и все мироздание, оно гармонично, оно создано таким, каким Бог хочет его видеть. И в этом основная идея, собственно, первой главы «Бытие» и того, как оно устроено.
1: Понятно. Для меня вот всегда был вопрос, почему так мало написано о творении? А тут, в общем-то, получается, что написано ровно столько,
0: достаточно,
1: чтобы было понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, очень интересно открывать Священное Писание вместе со специалистом, с тем, чтобы получить представление о том, что же, собственно, могли увидеть в Слове Божьем первые его читатели и слушатели. И нам, основываясь на Библии, конечно, нужно самим испытать вот этот опыт первых ее читателей и слушателей. Желаем вам новых открытий и приглашаем к новым встречам с нами.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется. –

Бог знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Мир полон осуждений. Не так написано, неправильно поступил, не то одел, плохо сказал. Как можно жить и не осуждать? Почему любовь и прощение сильнее закона? И как свет Христов ведет к милосердию? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.

0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, и сегодня мы читаем 7 главу, 53 текст, и 8 главу с 1 по 20 стих в синодальном переводе. Прошу вас, прочитайте, пожалуйста.
1: «И разошлись все по домам, и Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, Он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал ему в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
0: Угу. Это был такой отрывок, который... Здесь два, точнее, отрывка, да? Как Иисус прощает грешницу и Иисус свет миру. Но мы начали читать с 53 стиха 7 главы. Это важно?
1: Да, конечно, это создает контраст. Мы должны понимать, что, в принципе, в изначальном тексте, оригинале, в нем не было делений на главы, стихи. И поэтому порой современные главы не всегда ровно точно распределены. То есть авторы, естественно, этой системы пытались сделать все правильно, сделать, чтобы оно было... Ну, с оконченной идеей, мыслью, да, каждая глава. Но есть некоторые нюансы, когда мы видим, что все-таки идейный отрывок, он чуть-чуть выходит за пределы главы или заскакивает на другую, да, как бы. И таким образом мы здесь видим о том, что здесь есть контраст того, что люди расходятся по домам, а у Иисуса нету дома, ему негде преклонить головы. И эта идея, она в Евангелиях тоже развивается отчасти.
0: Угу. Вот если мы видим, да, что вот читаем уже следующие тексты, да, что Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром, я так понимаю, что это были вот последующие дни, да, после происходящего, пришел в храм, и весь народ пришел. И тут же приходят книжники и фарисеи, которые приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Зачем они это делают? Почему они приводят эту женщину? Для чего?
1: Знаете, прежде чем мы, наверное, будем саму историю обсуждать, я хотел бы внести некоторое понимание об этом отрывке.
0: Так.
1: Так как эта история, она не содержится в ранних рукописях Евангелия, и, в принципе, комментариев на данную историю мы не находим от отцов церкви до XII века, то, естественно, появляется сомнение вообще в этой истории. Но мы видим, что эта история сама по себе существовала еще со II века, то есть она подлинная история, но она не являлась частью

Евангелия от Иоанна. Но по какой-то причине переписчики ее хотели сохранить, и она в разное время появлялась в разных частях Евангелий. То есть она могла быть между, вот как здесь, 7 главой 52 текстом и 8 главой 12, да? Или же она

0: восьмых главах.
1: Угу.
0: И поэтому мы относимся, естественно, к этой главе, к этому отрывку, к этой истории как подлинной.
1: Угу.
0: Но единственное стоит вопрос того, была ли эта история записана именно Иоанном, да, угу. евангелистом. И когда мы это понимаем, то мы можем увидеть, что есть некоторые вещи, которые ну, могут показаться, а при чем она вообще здесь, эта история? Но удивительно то, что эта история действительно вписывается сюда. И человек, скажем так, который обыватель, он даже и не узнает о том, что эта история, может быть, и не была. Но интересно то, как все-таки Господь действовал в людях, что она сохранилась и являет характер нашего Господа. Здесь мы, когда смотрим на это все, да, мы видим, что женщину приводят к Иисусу и обвиняют ее в прелюбодеянии.
1: Угу.
0: Это говорит о том, что женщина должна быть замужней.
1: Угу.
0: Но если мы с вами посмотрим, то говорят о побиении камнями. Побиение камнями было в одном случае. Если эта женщина была не замужней, а была помолвленной. Вот
1: интересно.
0: Так вот. Да, и то есть большинство исследователей, они как раз-таки склоняются к тому, что женщина не была замужней, но она была помолвленной уже, и mm-hmm. именно поэтому предложение побить камнями. Опять же, мы видим, что здесь есть нарушение закона в том, что приводят только женщину без второго участника
1: да.
0: греха, да?
1: Угу.
0: И иудеям не так важна эта женщина. Им угу. важен сам Иисус. Они не хотят вершить над нею правосудие, они хотят вершить правосудие над ним. Поэтому им не важно, а где этот мужчина, вот женщина есть, нам этого достаточно. И вообще, если мы с вами посмотрим те законы, которые были, то они и не должны были на публичный суд выносить дело этой женщины. Оно должно было решаться внутри властей иудейских. Но их задача не в решении вопроса, их задача в том, чтобы подловить Иисуса. Потому что, как мы видим, они его искушают такими словами, что вот Моисей сказал так, а что скажешь ты? То есть они противопоставляют Иисуса Моисею, а Моисея Иисусу. И тем самым они создают для него ловушку. Если он говорит о том, что ее должно побить камнями, тогда они говорят, о, а ты нарушаешь римский закон. Нам римляне запретили самим кого-либо приговаривать к смерти. И поэтому они могли сдать его римским властям как нарушителя закона. А если он говорит о том, что нужно помиловать эту женщину, тогда они его обвиняют в том, что он не соблюдает закон Моисея. То есть это как, знаете, есть в шахматах такая позиция, как среди любителей называется вилка, когда mm-hmm. ставится таким образом конь, что в любом случае какая-то фигура будет все равно съедена.
1: Mm-hmm.
0: И здесь они делают тот же самый прием. Они ставят в такое положение Иисуса, что, наверное, если бы я был на том месте, я бы и не осознал. В чем угу. сейчас будет подвох.
1: Да.
0: Но мы видим, опять же, мудрость и всеведение Иисуса, который в этой ситуации поступает действительно очень мудро.
1: Угу.
0: Мы читаем о том, что он сел и начал писать.
1: А что он там пишет? Грехи их?
0: Но видите,
1: он, низко наклонившись, начал писать перстом.
0: Да, мы не знаем, что он там писал.
1: Угу.
0: Но если мы посмотрим на то, что там происходит и как происходит, то единственное, что приходит в голову, что он действительно писал их грехи.
1: Угу.
0: Потому что он пишет, и дает, останавливается, и дает им возможность уйти неопозоренными, отказаться от того, что они задумали.
1: Угу.
0: Но они, как мы видим, продолжают свои действия.
1: Угу.
0: И тогда он наклоняется и начинает писать дальше. И тут начинают уходить от старшего, младшему, да, пока все не ушли. Почему? Мы видим, что Иисус говорит, хорошо, кто из вас без греха, кинь камень первым. И таким образом он говорит, а кто ее хочет судить? Вы ли? И

0: И он не сказал, что Моисеев закон несправедлив, он этого не сделал. И он не сказал, что ее нужно побить камнями. Хотя мы знаем по Евангелиям о том, что грех прелюбодеяния для Иисуса мерзок.
1: Вот, да.
0: То есть это важно подчеркнуть, Господом. Что пред Господом это мерзость. Но мы здесь видим тот момент о том, что Иисус, он проявляет милосердие к этой женщине. Он проявляет к ней свою любовь и дает ей еще один шанс. Он дает ей еще один шанс исправить свою жизнь. Он говорит, и я не осуждаю тебя. И вот дальше уже ее поступки будут свидетельством того, что она сама себя осудила. Потому что она сама сделала себе праведный суд. Это как, знаете, читая одну книгу христианскую, автор делится своими отношениями с Господом, и он рассказывает о своей жизни такую ситуацию, когда его ребенок сделал спешные движения, когда они все вернулись домой, очень уставшие, и в итоге он сломал, по-моему, снегоуборочную машину, если я не путаю. И когда отец шел к нему, говорит, я хотел его очень сильно наругать. И говорит, я вот подхожу к нему и с вот этой вот злостью уже его окликиваю, а в моем сердце Господь говорит, не кричи на него, не кричи на него, не ругай его, достаточно, все, просто спроси, все ли у него хорошо, и уходи. И говорит, Господь меня превозмогал, я пытался бороться с ним, но как же, он же сломал такую вещь, тем более, говорит, я после дороги был уставший. И говорит, но Господь победил все-таки в этом сражении, и я сказал сыну, хорошо, давай заканчивай здесь и пойдем. И когда мы уже сидели за столом, то сын посмотрел на меня и попросил прощения за то, что он сделал. И он говорит, и тогда я осознал, что мой сын сам вынес себе приговор. Он сам осознал, что он сделал. Он обдумал это, почему это произошло. И говорит, я теперь уверен, что он никогда так не поступит. Но если бы я по своим человеческим мышлениям пошел и закончил то, что мне Господь не дал закончить, я бы на него наругался, то он бы просто закрылся от меня. И вместо того, чтобы наши с ним отношения наладились, он бы просто от меня отвернулся и закрылся в себе, и обозлился бы на меня. И вот мы видим нечто подобное здесь, что Иисус Христос, он не начинает на эту женщину ругаться, он не начинает как-то притеснять ее. Но он говорит, иди и впредь не греши, и я не осуждаю тебя.
1: То есть здесь прощение плюс
0: призыв к изменениям. Он дает прощение и принятие этой женщины. И вот как раз-таки дальше мы увидим, христианские исследователи догадываются о том, что это как раз-таки была Мария, та самая Мария Магдалина, и если это действительно была она, то мы дальше увидим, что она придет и будет помазывать миром Иисуса Христа, да?
1: Да.
0: То есть вот эти вот моменты будут тогда свидетельством, если это она, в пользу того, что она услышала, что ей говорил Господь. Она сама себя обличила, точнее, ее обличил Господь, а приговор вынесла она себе. И вот это на самом деле великий пример для нас, верующих людей, потому что очень часто мы пытаемся судить друг друга, мы пытаемся друг другу выносить приговор, мы забываем про милость и любовь, которую Господь дает. А ведь на протяжении 2000 лет эта история, она обличает христиан и дает им пример, как необходимо поступать, как поступал наш Господь. Потому что даже если человек упорен в своем грехе, возвращается к нему вновь и вновь. Даже если человек нас обидел, задел. Но Христос говорит, необходимо проявлять милость, любовь и доброту к этому человеку. К нему необходимо относиться как к человеку болеющему. То есть мы говорим, врач на больного не обижается. И здесь нам важно понимать и иметь вот эту любовь и сострадание, милосердие Божье. Нам не стоит судить. Господь не давал суд в наши руки. Он говорит, оставьте суд мне. Но нам он дал свою любовь, свою милость, свою доброту, которую мы должны являть нашим ближним.
1: Вот здесь мы

0: говорили, да, в этой истории про прощение и призыв, да, про принятие, то, что Христос нас принимает. А в 12 тексте мы видим еще, наверное, один из посылов, да, о котором мы говорили также в нашем вступлении, про то, что я свет миру. Может ли Бог сейчас и как Бог может сейчас быть для нас светом?
1: Да, спасибо. Мы видим, что Иисус произносит эти слова очень символически. На праздник кущей, да, и когда помимо вот этой церемонии, связанной с водой ежедневной, была церемония факелов ежедневная, да, и это тоже было красивое действие, которое я особо не расписывал, но, поверьте, это было красиво и символично. И Христос, пользуясь и этим символом, там он в прошлой главе, нашем отрывке, да, изучаемом, сказал о том, что «я есть вода живая, источник воды живой, и я могу дать воду живую». То здесь он говорит «я есть свет, я могу освещать вас, я могу освещать ваш путь». И здесь что очень интересно, что в одном из своих комментариев на книгу «Исход» иудеи представляли слова Торы, закона, как освещающих того, кто занят их изучением. И они говорят о человеке, который не занят их, ее изучением или который находится в неведении, то комментарий говорит так об этом человеке. Он спотыкается о камень, натыкается на волосточную канаву, падает в нее, ударяется лицом, и все это потому, что он не имеет в своей руке светильника. То же происходит и с обычным человеком, который не имеет в себе Торы. Он встречается с грехом, спотыкается и умирает. И вот Иисус говорит о том, что «я есть свет». Я, Тора – это мое слово. Да? То есть вот, он им открывается, опять же, как Господь, который вел народ израильский через пустыню.
0: Илья Александрович, вы говорили, да, про Моисея, и здесь в 13 тексте мы видим снова некую такую отсылку, как будто бы. Почему фарисеи утверждают, да, что если кто-то сам свидетельствует о себе, его свидетельство не имеет правомочной вот такой силы?
1: Спасибо. Мы здесь видим такой момент о том, что необходимо два свидетеля, да, как заповедовал Моисей. И Иисус сам об этом в прошлых главах говорил нам. Но он предоставлял целых 4 свидетельства. И здесь, когда ему говорят эти слова, то Христос говорит о том, что свидетельство – мое истина. И он аргументирует это тем, что человек не обязательно должен был свидетельствовать о самом себе какую-либо ложь. Если это был человек с авторитетом, то его словам могли поверить, и этого могло быть достаточно. Но они не признают его человеком с авторитетом, они не признают его божественного авторитета. И поэтому они говорят, твое свидетельство неверно. Но Христос говорит, если вам недостаточно моего свидетельства, то есть еще и Отец мой, который свидетельствует о мне.
0: То есть такая некая отсылка на то, что еще за ним есть Отец, да, за ним есть еще сила такая. Если мы смотрим дальше, да, про то, что говорится в 15 тексте, «Вы судите по плоти, я не сужу никого». Здесь вообще идет речь про то, что мы иногда кого-то осуждаем.
1: Ну, видите, как мы ранее уже говорили о том, что вот этот контраст плоть, дух, то есть материальное, духовное, да, как раз-таки Христос говорит, вы по наружности судите. Вы вот взглянули, сразу что-то сказали, а дальше и не видите, что внутри происходит, да. То есть у Иисуса была плоть человеческая, а он-то был Богом и является, да. И они смотрели на его плоть и судили его по плоти. И он говорит, а я не сужу, потому что его миссия была спасти людей. Он пришел спасать, и он не судил. Поэтому он так и отвечает.
0: Что вы судите по плоти. То есть, получается, это и к нам сейчас отсылка, чтобы мы не судили, наверное, человека по внешней обложке.
1: Да, то есть, как мы ранее вспоминали в прошлом общении, да, различные примеры, когда мы людей можем осудить, придя в

0: магазин, и увидев что-то, он покупает для нас неудобоносимое, либо он одет во что-то неудобоносимое, как порой, знаете, в мире все-таки до сих пор встречаются такие ситуации, когда человек приходит в церковь в таком, ну, скажем, непристойном виде, и некоторые просто не пускают людей. Этих, которые пришли в том, что у них было. Я вспоминаю одну историю из Бразилии, которую рассказывал один пастор, о том, как они проводили большое собрание семинаров библейских, и они ходили, приглашали людей по всем районам. Он уговорил в итоге одну женщину, которая была вот такой распутный образ жизни, но она уже была отчаянной, отчаявшейся. И он ее еле уговорил прийти в церковь, и он сказал: «Господь тебя ждет, Он тебя ждет, Он тебя любит». И когда началась эта программа, он ее проводил, эту программу, то эта женщина пришла, и на входе ей сказали: «Иди переоденься». Она говорит: «Ну, мне не во что, как бы». Ну, так было настойчиво, что она развернулась, расплакалась и ушла. И он говорит: «Я это увидел уже в последний момент, я побежал за ней, пытался ее уговорить вернуться, умолял, но она уже все, она потеряла доверие, и она была разочарована в тем, что даже в церкви ее не приняли». И то есть порой мы тоже можем так вот судить по наружности. Порой мы тоже можем судить, как ученики Иисуса, о самарянах. Потому что они говорили: «Нет, вы что, это те, вот к чему дотронуться, сразу нечистые, это грешники». Они смешали иудаизм с язычеством, да? А Иисус говорит: «А вы посмотрите, жатвы сколько». В Иудее нету столько отклика, как здесь происходит. Эти люди как раз-таки и готовы слышать меня. И поэтому не нужно судить по наружности нам никогда и ни о чем. Всегда нужно вникать в суть. Нужно быть как Господь. В том плане, что проявлять милость, проявлять любовь, проявлять заинтересованность истинную, настоящую, а не просто судить по лицу, да, кого принимаю, кого не принимаю.
1: Вот здесь такой момент, вот вы сказали, до этого момента, да, был такой главный вопрос про то, что не только Иисус свидетельствовал, но и свидетельствует о нем Отец. Что это значит вообще? Что, можем ли мы вернуться, да, к этому моменту, к этому тексту, как Отец Небесный свидетельствовал о Христе?
0: Мы с вами уже ранее это обсуждали и говорили о том, что свидетельство Отца о Сыне было в том, что Он делал через Сына. Также свидетельство было при крещении, и свидетельства еще и будут при гласе Отца, которые будут слышать и другие.
1: Илья Александрович, вот в 17 тексте мы видим, что «и в законе вашем написано». Почему именно в законе вашем?
0: Да, здесь, конечно, могут возникнуть такие мысли нехорошие о том, что Иисус отвергает закон, да, то есть, в принципе, отвергает Ветхий Завет, и очень часто у современных христиан появляются такие мысли, и они уходят в это, да. Но здесь мы должны понимать несколько моментов. Во-первых, Иисус сказал в Евангелии от Матфея на горной проповеди, что Он пришел не нарушить, если мы читаем в оригинале, не разрушить закон, да, то есть упразднить. А Он пришел его исполнить. И последующие Его слова, они нам как раз-таки и показывают о том, что Он закон даже сужает отчасти. Он говорит: «Если вы говорили, кто там вот поднимет руку на брата своего, да, а я вам говорю, кто обзовет его. Если вы говорили, вот кто соблазнит девушку, а я говорю, кто в мыслях подумает». То есть Христос, наоборот, даже этот закон, так знаете, сжимает. И, ну, в плане того, что сужает рамки дозволенности в этом законе, Он показывает истинную суть, а не рамки, да, то есть в чем его суть. И таким образом Христос заявляет о том, что Он закона не отменяет, закон истинен, и Он и показывает нам на протяжении всего Евангелия, как он его соблюдает. Только те места, где были вот эти вот нагромождения предписаниями, которые превращали закон Божий в тьму за счет этих нагромождений, то тут Христос с этими нагромождениями борется и расчищает, так скажем, закон свободы Божией, расчищает этот участок. И правильно те слова, которые здесь говорит Христос, понимает следующим образом, что когда он говорит «в законе вашем», он либо имеет в виду закон под призмой предписаний иудейских, которые они навешали на Божий закон, либо же его истолкование согласно их преданиям. И то есть Христос не отделяет себя от закона, но он отделяет себя от тех предписаний, которые иудеи навешали на Божий закон.
1: Спасибо большое за интересную беседу. Иисус — свет, который проявляет нашу истинную природу. Как это случилось с обвинителями женщины? И также он дает силу для новой жизни. Сегодня он каждому, кто принимает его свет, говорит: «Иди и не греши».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх, вдох, выдох.

0: Так, вдох, выдох, молодцы. И раз, два, и три, четыре. Молодцы, руки на поясе, упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз, два, три, четыре, пять. Вдох, выдох. Шесть, семь и последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И покатили наш мячик. Раз. Медленно. Не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз, круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, я напоминаю это упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх. Хорошо растягивая. И опускаем. Поднимаем. Натягиваем скакалку. Опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем. Опустили, не торопимся. И раз, натянули. Два, опустили, расслабились. Три, натянули, расслабились. Еще раз, два, еще. Хорошо, молодцы. Теперь штанга будет у нас то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч. Поднимаемся на носочки, смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню и скакалка за головой. Опять на носочки. Раз. Посмотрели, опустили руки вниз. Два. И раз. Два. Три. Четыре. Опустили вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Умницы. Раз. Два. Три. Потянулись. Четыре. Раз. Два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена. За спиной руки. Так, вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, молодцы. Теперь наклончики, скакалка также у нас вытянута. Наклон и вправо, раз, вправо, Юлечка, вправо, где у нас вправо, раз, и влево, два, три, четыре. Это у нас такая качель получается, раз, два, качели, три, четыре, пять, ниже наклоняемся, Юля, ниже, ниже, молодцы, вот так, хорошо, не наклоняемся вперед, а ровно в бок, хорошо, закончили, упражнение теперь поклонные, сложили скакалку в четверо, руки за спиной, мы делаем поклон вперед И руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри, прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Умницы. Вдох, выдох. Прогибаемся хорошенько. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. И последний раз. Закончили. Ну, теперь колесо обозрения. Вот так у нас скакалка впереди. Поднимаем ее вверх. Наклоняемся вперед, вниз и делаем круг. Вот такое колесо у нас. Мы видим все далеко. Марина, не спеши. Вот так хорошо. Руки не сгибаем. И в другую сторону. И раз, два. Хорошо, умницы. Три, четыре. И последний раз. Пять. Закончили. Вот, немного передохнем. Упражнение спираль. Взяли скакалочку, развернули. Правая рука за спиной. Левая здесь вытянута в сторону. Так, размотали скакалку. Хорошо. И теперь накручиваем эту спираль на себя. Раз, два, три. Раскручиваем аккуратненько. Раз, два, и три. Переносим руку теперь левую назад. И раз, два, три. Раз, два, три. Не торопимся. Раз, два, три. И раз, два, три. И в другую сторону. Раз. Мы запутались скакалками с Мариной. И раскрутили. Молодцы! Теперь сделаем упражнение на полу. Банька-встанька. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в 4 раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Марина, ты хитришь. Сели. Встали. Так. Сели. Встали. Хорошо. Еще сели. Так. И встали. Молодцы. И сели. Закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой. Спинка прямая. Юлечка, вот так. Подтягиваем ноги к себе. Скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Сели. Покатились. Сели. Молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Так, за ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали.
1: А долго надо лежать?
0: Ну, хотя бы секунд 30. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
1: Да.
0: Так, еще разок. Зацепили скакалочкой, помогаем себе. И раз, потянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Угу. А осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать, ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги

0: На ногу, поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Выдох, повисели, расслабились. Так, ну что ж, вот мы с вами и зарядились, но это только на сегодня, потому что завтра надо бы опять сделать зарядку, потому что вместе
1: веселей.
0: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария Ивановна.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Савелья Игнатьевна. Привет, ребята. Вы удивлены сегодняшней перестановке? Дело в том, что Савелий Игнатьевич заболел. И заменить его, к сожалению, некому. Поэтому его заменяет Марья Ивановна. Ну, а Марья Ивановна заменяет Виталик. Такая у нас получилась взаимовыручка.
0: Афанасий Филиппович, вам письмо.
1: Да. Спасибо, спасибо. Это от моего племянника. Так, посмотрим. Ой.
0: Что, кто-то умер?
1: Да нет, просто я уезжаю.
0: Надолго?
1: Навсегда.
3: Что с вами?
1: Ой, Марья Ивановна.
3: Марья Ивановна.
0: Это невозможно.
3: Что невозможно?
0: Ты представляешь, Афанасий Филиппович уезжает от нас навсегда.
3: Как это?
1: Мне надо все хорошенько обдумать. Ну что же, Марья Ивановна, тогда продажа мастерской на вас. Если вам не трудно, вышлите мне деньги. Вот ключ. Вот запасной. Так, отдадите их покупателю. Ну, вроде бы все. Не знаю, ничего я не забыл.
3: Я не понимаю, почему вы должны ехать?
0: Да, почему?
1: Ну, потому что я пообещал.
3: Кому?
1: Моему племяннику. Это старый договор с ним. Мы условились, что если он закончит свою кочевую жизнь, если я ему понадоблюсь, я все брошу и приеду к нему.
3: Он что, маленький?
1: Ну, в глубине души, может быть.
0: А о нас? О нас он подумал?
3: Да.
1: Дорогие мои, дело в том, что это решение далось мне очень тяжело. Ну, представьте себе, здесь моя жизнь, моя любимая работа, мои друзья. Но меня утешает одно.
0: Что?
3: Что же это?
1: Я знаю того, кто принес жертву в миллион раз превосходящую мою.
3: Про кого вы говорите?
1: Про Иисуса Христа.
0: А почему? Почему он должен был себя принести в жертву?
1: Марья Ивановна, мне кажется, что я успею перед отъездом рассказать последнюю библейскую историю. Пойдемте. Присаживайтесь. Когда Адам и Ева согрешили, то они должны были умереть. Но Бог очень любил их и не желал их смерти. По закону кто-то должен был ответить за их грех, иначе вся вселенная могла бы обвинить Бога в том, что он лицеприятен. Вот. И тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. И на совете было решено, что кто-то из них должен был умереть за грех человека. И тогда в качестве жертвы выдвинул себя самого Сын Иисус Христос. И он остался верен своему обещанию. Он оставил краски неба, общение с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Когда Ева с Адамом согрешили, то по закону должны были умереть. Но Бог их очень любил и хотел, чтобы они жили. По закону кто-то должен был ответить за грех, иначе вся вселенная стала бы думать, что Бог несправедливый и у него есть любимчики. Тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. На этом совете было принято решение, что вместо человека должен умереть кто-то из них. Это пообещал сделать Иисус, и Он исполнил данное обещание. Он отказался от прекрасных красок неба, от общения с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Иисус родился в бедной семье. Ему не покупали дорогих игрушек, он не смотрел телевизор. С самого детства он помогал своему отцу, плотнику Иосифу. Работал, заботился о родных. Когда он вырос, то покинул дом и отправился служить людям. Многих он исцелил, кого-то даже воскресил.

0: Иисус делился своей мудростью, как любить, прощать, заботиться. Кто-то любил Его и был предан Ему всей душой, а кто-то искал Его смерти. К сожалению, эти люди обладали большой властью, поэтому они Его осудили и приговорили к распятию. На кресте Он умер. Но на третий день воскрес. Его смерть была величайшей победой для человечества. Представляете, как трудно ему было исполнить свое такое вот обещание.
1: Еще бы.
2: Так если Иисус умер за людей, почему люди все равно умирают?
0: Умирают, но не навсегда. Иисус дал еще одно обещание.
1: А какое?
0: Он дал обещание, что Он обязательно вернется во второй раз. И когда Он вернется, тогда все праведные люди воскреснут и будут жить в специально построенном для них городе – небесном Иерусалиме. Ну а те, кто не приняли Иисуса Христа, кто жили грешной жизнью, обижали людей, заповедей Божьих не исполняли, они все умрут и Царствия Небесного не наследуют.
1: Страшно.
0: Да. Ну, вы не отчаивайтесь. Вы всегда пребывайте с Господом и верьте в Него. И все будет хорошо. Но мне пора ехать.
2: Мы вас проводим.
1: Конечно, проводим.
0: А, я не против.
2: Здравствуйте, Мария Ивановна.
1: Привет.
2: Что, еще не купили мастерскую?
1: Нет, почему-то даже и не звонит никто.
2: Понятно.
1: Ой!
2: Ой! Что это?
1: Наверное, воры. Прячься за меня. Кто тут?
2: Ой! А, дорогой! Я новый сапожник. Хочешь, твой обувь починю первый раз бесплатно.
1: А откуда это вы здесь?
2: Ну как откуда? Афанасий мне этот будку продал, он к племяннику уехал.
1: Сказали, что он тоже не вернется.
2: Покупай у меня. Эй, не вернется.
1: Пойдем отсюда.
2: Да вы что? Стойте, стойте! Родного человека не узнали. Это же я. Ну...
1: Афанась Филиппович!
2: Мария Ивановна!
1: Афанась Филиппович! Ой!
2: Да, вы вернулись!
0: Конечно, племянник передумал. Он говорит, рано ты себя, Афанасий, на пенсию списываешь.
1: И это дело надо отметить.
0: Прекрасно! Заходите ко мне в мастерскую на чай. Прошу
1: вас. С удовольствием.
0: Ребята, я был испугался, что это и правда последняя встреча. Однако нет, мы еще увидимся. До встречи!

Победы в Господе, успехи верующего, сила Всевышнего. Все это представляется человеку как часть жизни христианина. Как повторить духовный опыт кого-то из героев веры? Возможно ли это? Существует концепция, которая может стать камнем преткновения для верующего. Систематическая ошибка выжившего. Нужно ответить на вопрос, а почему Библия – это не описание жития святых людей? Приглашаем вас, друзья, к рассуждению на очень серьезную тему. Почему, когда мы читаем Священное Писание, так много в нем описано сюжетов с печальным финалом, или почему так много описано грехов? Кто-то даже спотыкается и говорит, что ему тяжело читать библейское повествование, ибо очень много страшных примеров.

Исступление описано там. Очень много несчастных историй. Хотелось бы, знаете, как в сказке, попереживали, победили, и жили они долго и счастливо, и вообще все сложилось идеально. Но так не получается. Сегодня мы говорим на эту тему «Систематическая ошибка выжившего». Но для начала отправной точкой пусть для нас будет история с одним героем Библии. Это пророк Илья. Уверен, вы знаете много сюжетов с этим великим пророком. Ну, настолько авторитетен в истории израильского народа, что даже во времена служения Иисуса Христа считали, что Господь Иисус зовет Илью или совершает служение в духе Ильи. То есть, ну, пророчески, символически служение Ильи очень знаково для еврейского народа. И вот однажды произошло самое известное событие с пророком Ильей. Он находился на горе Кармил, и там произошло своеобразное состязание. Илья устроил жертвоприношение, при котором нужно было продемонстрировать силу богам. То есть со стороны людей были, так сказать, минимальные, а может и максимальные усилия, но в любом случае всесожжение устраивали не люди. С одной стороны были 850 пророков. И пророков Ваала, и пророков Дубравных. Они устроили жертвенник, они молились, в общем, все сделали, кроме самого главного. Это поднесение огня, то есть огонь ожидался от божества. Но эти пророки Вааловы, пророки Дубравные не были успешны. Кололи себя, лили кровь, вопияли много часов. Не получилось. Илья над этим всем посмеялся. Это был такой серьезный стёб. Но знаете, когда он это делал, в какой-то степени был у него еще и трепет. Потому что хорошо смеется тот, кто смеется последним. После этих пророков Вааловых и Дубравных пришел черед Ильи. Что он делает? Выстраивает разрушенный жертвенник из камней. На этот жертвенник кладут дрова, кладут закланные жертвы, вырывают ров вокруг этого жертвенника и несут 12 ведер воды. Представьте себе, события происходят во время засухи, до этого 3,5 года не было дождя. Принести на гору Кармил воду тоже жертва. Начинает молиться Илья, перед ним этот жертвенник, политый водой. То есть возможность поджечь, возможность там стеклышко использовать, чтобы солнечным лучиком зажечь. В общем, пресечена любая возможность хитрости. И Илья начинает молиться. Уверен, трепет у него был невероятный. Происходит чудо. Господь бросает огонь с небес. Этот огонь пожирает жертву, дрова, естественно, камни жертвенника, воду, которая была налита на жертвеннике и скопилась в этом рве вокруг жертвенника. В общем, все было сожрано огнем. Невероятное чудо. Люди, которые увидели это, пришли в страх, трепет и восторг, и в изумление, в ужас. После чего, вывод какой? Бог Ильи пророка – это сильный Бог, это истинный Бог. Именно к поклонению ему призывает пророк Илья. Долго ли им хромать на оба колена? Все, уже не надо хромать, знаем, какому Богу поклоняться. После этого Илья говорит, надо заколоть этих пророков. Теперь понятно, чей Бог живой, какой Бог слышит молитвы. До этого вы не тем богам молились. И всех 850 пророков Вааловых и Дубравных закололи там, перед этим жертвенником. То есть массовый такой, ну, массовая казнь. Казалось бы, победа невероятная. Все свершилось. Но доносят Илье, что Изавель, когда узнала, что такое действие совершил Илья, это страшное действие, все ее пророки убиты, она говорит, пусть то и то мне сделает Господь, я уничтожу этого пророка. Там, понятно, и дождь был, и, в общем, Господь явил себя в полной мере. Но что происходит с Ильей?

Когда он услышал, что Иезавель угрожает его убить, он пришел в трепет и убежал. Он бежит далеко, несколько дней, потом ангел ему является, спрашивает, что ты здесь? Илья переживает, Бог говорит, иди дальше, уходит совсем в другой район. Это путешествие заняло десятки дней.

потрясен и так далее. Вопрос. А почему не жить на волне той победы, которая была на горе Кармил? Почему не растянуть это удовольствие? Сила в Господе, Бог рядом. Что мне какие-то угрозы? Илья, видимо, посчитал, что когда он начинает побеждать, препятствия должны все рушиться. Все должны покаяться. Раз весь народ увидел силу, значит, все должно теперь максимальное торжество правильной веры состояться на этой святой земле. Но нет. В ответ на его успех приходит препятствие, угроза. Его просто пытаются убить. Его грозятся убить. И это обрушивает его уверенность. Он просит себе смерти. Какой контраст. Человек был на пике могущества, веры, силы, авторитета, влияния, а теперь он просит себе смерти. Кстати, очень важный совет. У кого просит Илья смерти? У самого Господа. Если у тебя такие серьезные переживания в жизни, что все, руки опустились, сил нет, не обращайся ни к кому другому, кроме Господа. Поплачься Ему. О чем угодно говори с Господом. Некоторые люди стесняются. Они считают, что Богу нужно молиться, знаете, на таком искреннем подъеме, с хорошей верой. Я сейчас помолюсь, Бог меня услышит. Такая эйфория. Нет. Тебе очень больно? Помолись. Жить не хочешь? Помолись Господу. Вот Илья этим воспользовался, Бог ему дал ответ и говорит, ты не один, я забочусь и так далее, и так далее. И начинается возвращение Ильи в русло служения. Не всегда получается жить на такой своеобразной волне, на подъеме. И вот Илья показал себя. В одном случае он невероятно сильный, в другой чуть ли не самоубийца. Благо он не попытался это сделать сам, он всего лишь помолился Господу, и Бог решил его вопросы. Есть одна из серьезных проблем, когда люди хотят наблюдать исключительно за успехом. И когда они видят препятствия, они могут из-за этого очень сильно сникать. Самый простой пример, уверен, кто-то соприкасался с ним, в социальных сетях эта идея распространена, о систематической ошибке выжившего. Начнем с простого подражания. Много ли сегодня успешных людей? О, да, их немало, и за счет масс-медиа все о них знают. Это нашумевшие на весь мир имена, основатели корпораций, финансовых компаний, торговых сетей, социальных сетей и прочее. Все их знают. И люди, обращая на них внимание, пытаются повторить их опыт. Самое интересное, допустим, когда говорят об основателе компании Microsoft, приводят информацию о том, что он однажды бросил учебное заведение. И некоторые из молодых студентов решают, что это есть своеобразный ключ к тому, чтобы стать миллионером. То есть надо бросить университет, и потом станешь миллиардером, как Билл Гейтс или еще какой-нибудь из успешных людей. Кстати, еще иногда приводят пример некоторых мальчиков, которые в школе плохо учились, но в итоге оказались бизнесменами. Соответственно, это окрыляет тех маленьких лентяев, которые не хотят ничем заниматься, на то, чтобы повторить опыт вот этих самых миллиардеров. Но вы знаете, количество миллиардеров не соответствует количеству тех людей, которые рано бросили школу или высшее учебное заведение. Поэтому нельзя взять опыт Билла Гейтса и сказать, я брошу институт, и я вдруг стану богатеем. Скорее нет. Это во-первых. Во-вторых, он бросил не обычный какой-то захудалый колледж или техникум, а он бросил, если не ошибаюсь, Йельский университет. А вы знаете, чтобы попасть в этот Йель, ну, надо что-то из себя представлять. Поэтому для начала, если хочешь повторить опыт Билла Гейтса, попробуй поступить в Йель, Йельский университет, а потом попытайся его бросить. Вот тогда можно хоть как-то быть похожим. Но еще один пример или одна линия подражания. Есть такая священная роща, примерно так же, как пророки Дубравные во времена Ильи, называется Голливуд, Холливуд, священный лес.
И там очень много

успешных людей, о которых все знают, но никто не знает о тысячах, десятках тысяч, мне кажется, и сотнях тысяч, а может быть, миллионах людей, которые не просто мечтают, а пытаются дойти до этой священной рощи и повторить опыт Брэда Питта, Энтони Хопкинса или еще каких-нибудь звезд Голливуда, титулованных, номинированных, награжденных высокими премиями. И есть соблазн посчитать, что все те шаги, которые предпринимала определенная звезда, если их повторить, то можно повторить и в целом судьбу этого человека. Но так не происходит. Почему? Мы обратимся уже к своеобразной научной системе. То есть, чтобы у нас не было, знаете, популярного такого рассуждения на уровне желтой прессы. А есть факт исторический. Вот когда сформировалась эта математическая концепция. Называется она «Систематическая ошибка выжившего». Произошло это в середине 20-го столетия, когда производилось исследование во время Второй мировой войны относительно защиты бомбардировщиков и самолетов авиации, союзников. Когда бомбардировщики возвращались на базы, то пытались военные эксперты проанализировать, где же в этих бомбардировщиках слабые места, чтобы еще больше их защитить. Почему? Ну, бомбардировщики не просто летали, сбрасывали бомбы, на них нападали штурмовики, истребители, расстреливали их из пулеметов, осколочных снарядов, там ПВО работало, насколько возможно. И составлялась карта поверхности этих бомбардировщиков на крыльях, на фюзеляже, в общем, на всем теле и на корпусе летающего этого корабля, чтобы увидеть, где больше всего попаданий, следов пуль, снарядов, осколков. И военные сделали вывод, вот там, куда больше всего попали пули, там нужно усилить броню. Но благо был в этой команде исследователей Абрахам Уальд. И вот этот исследователь, Абрахам Уальд, обратил внимание на то, что самолеты, которые имели огромные повреждения, они все-таки долетели до базы, и их можно исследовать. Поэтому он сделал такой вывод, донес его до всей комиссии, до всех военных. То, что самолеты долетели, как раз-таки доказывает, что все попадания в корпус самолета являются некритичными. Самолет ведь долетел, самолет не взорвался, не рассыпался. А вот те места, в которые пули не попадали, и с виду они кажутся целыми, неповрежденными, они-то и могут быть слабым местом самолета. В чем парадокс? Помимо самолетов, которые долетели, есть самолеты, которые не долетели. Они упали в водоемы, в болота, в океаны, в леса. И их нет в качестве исследовательского материала. Вы не можете сейчас вот составить эту карту, потому что элементарно половины самолетов у вас просто нет. И когда учли это пожелание, тогда избежали вот этой главной ошибки, систематической ошибки выжившего. Запомните, друзья, этот пример, потому что он напрямую касается Священного Писания. Еще раз проверим. Итак, делаем вывод. Что же такое систематическая ошибка выжившего? Это ложная тенденция сосредотачиваться на выживших вместо погибших, на успехе вместо неудачи. Сразу же из той военной истории к нам приходит совет для нашей практической жизни. Остерегайтесь советов лишь успешных людей. Принимайте во внимание и проигравших, если хотите победить. Вы помните примеры из математики, когда что-то мы доказываем методом от противного. Примерно так происходит с нашей жизнью. Иногда, конечно, мы над этим смеемся, и мы не хотим принимать это в расчет. Но умные учатся на чем? Закончите эту фразу. На ошибках других людей. У кого ума меньше, но есть немного больше силы и запаса жизненного, учатся на своих ошибках, если, конечно, после первых же ошибок остаются в живых.
Священное Писание построено по тому же принципу. Когда мы читаем Библию, мы находим описание очень многих героев Библии, древности или ближе к нам, новозаветнее время, но они допускали ошибки. И в чем особенность? Библия выигрывает тем, что честно дает информацию о тех самых, здесь кавычки открываются, недолетевших самолетах. Это не жития святых. Библия не допускает этой систематической ошибки выжившего. Она рассказывает о том, как складывается жизнь людей во всей, так сказать, красоте. И плохие, и хорошие стороны. Мы в этом плане очень серьезно предупреждены. Маленький пример еще, который тоже я недавно узнал. У нас же есть стереотип или представление о том, что дельфины спасают людей. Знаете, почему мы уверены, что дельфины спасают людей? Потому что о дельфинах, которые спасают людей, рассказали люди, которых дельфины спасли. А о том, что дельфины способны оттолкать человека в море, в океан и тем самым погубить его, ни один из людей не расскажет. Почему? Тот человек где-то в океане утонул. Вот в чем проблема. Таких примеров может быть очень много. Если опять на бытовом уровне говорить, есть сюжеты, когда нам та же самая рекламная индустрия предлагает какой-то продукт, не говоря о побочных эффектах. Вспомните, когда в середине 20-го столетия развернулась невероятная рекламная кампания табачной продукции. Кого нам показывали? Нам показывали замечательных ковбоев, замечательных сильных мужчин, байкеров, спортсменов, которые затягиваются сигареткой. И они такие замечательные, такая музыка на фоне, невероятный закат, в который они уезжают на красивой машине, в компании интересной. И все это со слоганами, это замечательно. Кто будет оплачивать рекламную кампанию с таким же красочным рассказом о раке легких, о человеке, который потерял здоровье? Кто будет делать рекламный ролик на миллионы долларов о том, как выглядят легкие курильщика? Это совсем другая история, и она не так популярна. Более того, многие, про кого надо было бы рассказывать, они просто умерли. А те, кто выжили, рассказывают, да, это моя легкая привычка, это красота, и не надо меня за это ругать, это моя воля, моя правда. Вот где проблема. Не происходит освещение полной картины. Очень важно, чтобы нам сегодня не пытаться, друзья, не пытаться повторить некоторых героев какие-то действия или моменты их жизни. Почему? Да потому что нам сегодня не нужен второй Иаков, сын Исаака. Нам не нужен сегодня второй Авраам. Нам не нужен второй Иисус Навин. Хотя вот с Иисусом Навином там другая история, он победитель. Его бы повторить можно было бы, но все равно не нужен. Почему? Бог не желает себе клонов. Бог не желает, чтобы у него было 35 замечательных одинаковых Авраамов. Если вы начнете это делать один в один, повторять подвиг Давида, Соломона и прочих замечательных верующих людей, вы потеряете собственную личность, собственную уникальность. Поэтому Библия не приукрашивает ни одного из героев. Да, кто-то выглядит лучше. Мне очень нравится Иосиф, практически описан безошибочно. Даниил. Но не нужен Богу второй Даниил. Богу нужен я. Бог за меня умер и за Даниила, но для него. Поймите правильно, мы не клонируемся, мы живем своей жизнью, но учимся друг у друга, учимся у прежних героев. Апостол Павел переживает на тему того, что происходит с человеком. «Я доброго, чего хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Как искренне Павел рассказывает о себе. Хотя так много он послужил Господу, так много он жертвовал. Но он говорит о своей проблеме. «Я греховный человек». И знаете, что добавляет апостол Павел в письме к римлянам?
«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Апостол Павел подчеркивает, что вот из-за слабости, из-за вот этой бедности плоти, из-за борьбы с греховным своим началом, ему нужно ориентироваться не на человеческую святость, не на человеческие достижения. Ну, я бедный человек, а другие, разве они не человеки? Тоже человеки, они также ошибаются. А я не буду так ошибаться. Вернее, скорее всего, буду. А кто меня избавит? Господь избавит. Я Его благодарю. Он от тела смерти меня избавляет. Он грехи мои прощает. Вот в чем идея. Давайте еще раз проведем это рассуждение. Допустим, прочитал я про царя Давида. И один из соблазнов, который у меня возникает, я хочу повторить его великий опыт. И кто-то может сказать, а некоторые так и делают, к сожалению, посмотрите, у Давида было много жен. Значит, тоже я могу себе позволить много жен, и у меня будет такой же успех, как у царя Давида. Нет, скорее не будет. Потому что в твоей семье будет то же самое, что было у Давида. Будет спор между сыновьями, которые знают, что у них один отец и разные матери. Будет соперничество, будут гражданские войны, будет покушение на жизнь родного отца, будет обман и преступление. Похожее было в жизни Иакова, патриарха, у которого было 12 сыновей от 4 разных жен. Когда вы анализируете историю Авраама, Исаака, Иакова, кажется, что, ну, вроде бы там все получилось хорошо. Получилось хорошо не от их грехов, не от их поступков. Они так прошли, это всего лишь их путь, в котором явлена благодать и милость Божья. Это Бог их провел, научил, покрыл их беззаконие, вразумил их, они как-то исправились. Но если ты начнешь оправдывать себя и скажешь, я могу так же сделать, пусть Господь меня простит, скорее всего, не сработает. Ты уже начал неправильный путь, ты уже лукавишь. Ты оправдываешь собственное беззаконие. Особенно это интересно, когда люди хотят принимать горячительные напитки и говорят, вот в Библии же есть там кто-то пил вино, кто-то кому-то говорил про вино. А теперь посчитайте, сколько проблем возникает от вина. То, что получилось, какой-то успех, это не человеческая заслуга. В чем особенность христианства? Мы говорим не о совершенной человеческой природе. В целом, христианская весть может кого-то даже удручать. Почему так много речи о грехах, о преступлениях? Ну так, потому что не от нас спасение. Люди сами всеми усилиями, всеми стараниями не могут предложить себя как духовных лидеров, авторитетов. Христианство говорит о том, что есть единственный праведник, который может дать свою праведность всему роду человеческому. И этот праведник – человек Иисус Христос. Так говорит Писание. Человек Иисус Христос, который от Бога нисшел, который изначально был Богом и стал плотью. Ты хочешь на кого-то другого посмотреть? Не получится. Смотри на Христа. Он Господь совершенный. Его праведность достаточно для тебя. В полной мере Его повторить тоже не сможешь. Поэтому Иисус отрезвляет нас и говорит, «Всякий верующий в Меня дела сотворит такие, какие Я творю, и больше сих сотворит». Это невероятно. Как Господь говорит о нас, грешных, что мы сотворим что-то даже больше, чем Он. Да потому что мы с вами уникальны. Иисус говорит, не надо копировать, просто клонировать. Оставьте свою индивидуальность. Ты – личность. Ты особенный. Усвой главные принципы. Иисус зависел от Небесного Отца и молился. Что ты можешь делать? Молись так же, как Иисус Христос. Но молись Небесному Отцу во имя Христа. Проси о том, чтобы Дух Святой тебя коснулся, как это было с апостолами. Они крестились Духом, они совершали служение. Это своеобразный рецепт. Как это произойдет, да мы не знаем, никто не знает. Это Божьи пути. Но ты понимаешь, как ты зависишь, как ты просишь. Друзья, сегодня не допустите систематической ошибки выжившего. Библия рассказывает тебе о всех побочных эффектах человеческих усилий, о праведности, о святости. И говорит достаточно честно. Вот эта честность,
должна нас подкупить. Бог очень открыт. Бог желает рассказать о слабостях человеческой природы, чтобы перекрыть эти слабости, чтобы усилить тебя, чтобы окрылить тебя. Ты – личность особенная. Пройди свой путь достойно, Бог на твоей стороне.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: В настоящем покаянии Бог принимает участие. И Он полностью меняет судьбу человека. Он вмешивается, потому что ты даешь Ему право вмешаться в твою жизнь. Ложное покаяние – это тогда, когда ты говоришь: «Я сам разберусь».
1: Анализируя свою жизнь, я вижу, что в последнее время для меня стали актуальны именно вот эти моменты, когда Бог через Духа Святого мне показывает, где я пытаюсь в этой жизни справляться без Него, где я пытаюсь опереться на свой опыт, где я пытаюсь опереться на свои какие-то знания, где, может быть, я пытаюсь манипулировать людьми, чтобы получить то, что мне нужно от них.
0: То сердце, которое Бог читал, которое берег с младенчества до этого периода, несмотря на то, что оно было дерзкое, может быть, да, грубое, вот, по темпераменту я холерик, да, на 70%, вот, и это свойственно холерику, да, иметь некую дерзость какую-то, да, то есть своеволие, а в молодости это ярко выражено. И вот если бы это сердце не было бы открыто для Бога, Бог бы дал возможность мне этот выбор осуществить, свой собственный выбор. Но когда я дал возможность этот выбор за меня осуществить Богу, то Бог сделал выбор в пользу моей жизни.
1: И вот эти вот глубинные убеждения, что я без тебя смогу, на мой взгляд, это такой вызов для христианина. Потому что вся твоя жизнь, весь твой грех,

0: Греховный опыт говорит о том, чтобы полагаться на себя. А покаяние – это как раз путь к Богу. А вся наша плоть греховная, она нас толкает от Бога, чтобы мы надеялись на себя, чтобы мы полагались, не знаю, на здоровье, на работу, на деньги, на что угодно, на связи. И вот эти глубинные вещи, наши убеждения, на мой взгляд, это уже другой уровень покаяния, другой уровень, скажем, безбожия в нашей жизни, тех моментов, которые мы еще не впустили Бога, и в которых мы пытаемся сами как-то управлять своей жизнью.
1: Если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий. Ефрем Сирин.
2: Идеология быть первым, а лучшим, она подразумевает под собой, что ты думаешь только о себе. Тебе все равно, что происходит с людьми. Ты можешь просто их использовать для своей личной выгоды. Но если они тебе не интересны и не сделают тебя лучше, комфортнее, удачнее, признательнее, то тебе они просто неинтересны.
0: Я приведу пример, допустим, из семейной жизни. Пример обращается пара, у которой есть какие-то конфликты. И на поверхности можно было бы сказать, ну, друзья, давайте вот вы будете три каких-то добрых слова друг другу говорить и что-то делать друг другу для того, чтобы изменились ваши отношения. И эти люди могут это делать. Но делая это, если у них внутри будет ожидание, вот я сделал, галочка, я для тебя сделал, теперь ты мне должен сделать, то за этим не будет желания что-то искренне служить другому. И будет только, ну, некая такая манипуляция. И где-то это получается дашь на дашь.
2: Я поймал себя на мысли, что когда я приглашал людей, там, друзей своих на день рождения, я понимал, ага, вот у этого папа депутат, вот у этого юрист, так, вот этот вот хорошее финансовое положение, приглашу-ка я к себе на день рождения, съезжу я с ними-ка за город на шашлыки, потому что перспективно, то есть этот может мне помочь, этот мне может помочь, нужно обзаводиться хорошими знакомствами.
0: А настоящее покаяние, оно как раз меняет не только отношения с Богом, оно меняет еще отношения с ближними. И тогда мы что-то для них делаем, мы независимо от того, как они нам ответят в ответ. И мы что-то для них делаем, не пытаясь защититься от того, что вдруг я буду делать, а мне больно прилетит обратно.
2: Идеология Иисуса Христа – это служить. Это служить тем людям, которые, может быть, даже в первую очередь сегодня оказались как раз-таки вот на обочине этой жизненной дороги. Просто бескорыстно, без ожидания того, что тебе что-то дадут, что-то сделают.
0: Глубинные как раз-таки камни, эти маленькие камушки, глубинные преобразования, мы можем увидеть, которые не на уровне поступков. Почему я сказала, что для меня покаяние – это не только изменение внешней стороны, но это изменение внутренних убеждений. И для человека, который давно с Господом, который какой-то путь прошел с Господом, вот эти глубинные преобразования, они тоже имеют большое значение.
2: Идеология Иисуса Христа, она привела меня к покаянию, что я неправильно мыслю. Мое мышление, оно неправильное, оно эгоистичное.
3: За все отвечает ум, разум. И поэтому измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. Изменение мышления. Поэтому Бог не спешит менять наше поведение. Он меняет наше мышление. То есть... Если ты там сделаешь плохо брату, ближнему своему, там, бедному, то смотри, Бог тебя так накажет, что тебе мало не покажется. Нет, это не самый убедительный аргумент. А если не накажет, а если не увидит? А Бог говорит, а представь, что вот этот малый – это я. Вот все, что ты сделал одному из меньших сих, то сделал мне.
0: И вот это наша глубинная попытка защититься, понадеяться на себя, не отдать это Богу какие-то вещи. Это очень большой вызов сегодня даже для верующего человека.
3: Люди не каются, потому что боятся, что их отвергнут. Они боятся, что их не примут. Они боятся, что их пошлют. Почему ребята боятся знакомиться с девушками? Ну, одна из причин. Я как парень, я в армии служил, я чуть-чуть знаю об этом. Потому что так панически боишься, что она тебе скажет, ты что, ты в своем уме, иди отсюда. И все, а как с этим жить теперь? И когда тебе, конечно, ты уже в браке четверть века почти, ты говоришь, да без проблем. Вот просто без проблем, подойди, познакомься. Ну нет, как КВНщики шутят, разрешите познакомиться.

0: Нет, до свидания. Разрешите идти. То есть, будь проще.
1: Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния. Но даже если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает, и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние. Иоанн Златоуст.
2: Хорошо, когда покаяние идет с осознанием того, что ты принят Богом. Потому что если человек искренне покаялся, но как-то не верит, а простил ли меня Бог, а точно ли Он меня простил, а не вспоминает ли Он мне то, что я сделал вчера, Господь говорит: нет, придите ко мне, и все. И если грехи будут как багряные, я как снег убелю.
3: Сегодня мы как видим, допустим, участие Бога в нашей жизни? Совершил проступок: Господи, прости, помоги. Бог не будет этим заниматься всю твою жизнь. У Бога есть предложение к тебе, и Он говорит: послушай, Виталий, я хочу сегодня дать тебе то, что ты потеряешь вот всякий интерес к греху изнутри. И тогда какая сила у тебя появится?
2: Но Бог прощает нас не через чувства, прикосновение или что-то ощутил, написано. Иисус Христос одерживал в пустыне победу словами: так написано. Поэтому и нам нужно держаться этого. И если Священное Писание нам говорит, написано, что Бог возлюбил нас любовью вечную, что Он нас простил, как только мы к Нему приходим и признаем перед Ним свои грехи или проступки, то мы прощены. Поэтому здесь ключевым словом будет «так написано». Очень опасно полагаться на свои чувства в вопросах покаяния.
3: А у тебя сила появится ежедневно одерживать победу. Мы никогда в своей жизни не победим. Да, вот эти греховные наклонности, да, вот это вот стремление ко злу. Но каждый день мы их будем сдерживать, на вопрос, чьей силой, какими методами, а именно силой Христа и тем, что Он предложил.
1: Им ответил сам Иисус: «Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
4: Для меня покаяние – это всегда тайна. Это для меня всегда тайна и процесс. Вот эти две характеристики покаяния, на которых вот я бы сегодня остановилась. Почему тайна? Потому что процесс покаяния, покаяние невозможно в человеке пробудить, невозможно его сделать. Это та часть, которая является прерогативой Бога, не моей как консультанта и психолога.
0: И, кстати, я бы хотел прочитать одну цитату. Это Елена Уайт написала эту цитату. Очень интересный и автор, и пророк. И вот как она говорит: «Покаяние – такой же дар Христа, как и прощение, и его не найдешь в том сердце, где Христос не трудился». И дальше здесь интересно: точно так же, как без Христа мы не можем быть прощенными, так мы не можем и покаяться, если Дух Христов не пробудит совесть. Вы слышите? Дух Христов пробуждает совесть. И Христос влечет к себе грешника проявлением своей любви на кресте, которая смягчает сердце, касается разума и рождает смирение и покаяние в душе. Оказывается, покаяние – это тоже плод Святого Духа.
4: Я могу только попробовать человеку какую-то часть его жизни, как в зеркале, развернуть к нему и показать что-то. Но если Дух Святой не коснется, если человек не позволит Божьему Духу прикоснуться к своему сердцу, он просто включит защиту, и он скажет: нет, это не про меня, вы меня неправильно поняли. Поэтому я вижу, что здесь я где-то всего лишь маленький-маленький винтик в большом деле Божьего исцеления. Я могу что-то показать человеку, но то, что может сделать Дух Божий в определенное время, этого я не могу сделать.
2: В моей жизни было очень много случаев, когда люди каялись и меняли свой образ жизни и начинали жить по-другому. Одним из ярких примеров это была моя мама, которая была вспыльчивым, достаточно таким человеком, который язык с зубами не держала. Когда она пришла к Богу, когда она узнала об Иисусе Христе, начала читать Библию, все родственники, все родные просто увидели, как она изменилась. Изменилась абсолютно, из одного человека стала другим человеком. И вот это было самое яркое свидетельство.

0: свидетельство того, как человек понял, что он не прав, что ему нужно к Иисусу, что только Иисус может изменить и сделать жизнь лучше.
1: И я помню, как на одной консультации я рассказала человеку в начале консультации о том, притчу о долгах и должниках. И я помню, как этот человек говорил: «Ой, так это же со мной так несправедливо поступили. Да, это же вот посмотри, меня и правда обидели, со мной плохо поступили». И только к концу нашей встречи вдруг этот человек заплакал. И когда я стала спрашивать, а в чем дело, он сказал, что он только сейчас понял, что он точно так же ведет себя по отношению к другим, что не только его обидели, но и он обижает других. Кто это сделал? Это же, конечно же, не я сделала. Это то, что сделал Господь все то время, пока шла встреча.
2: Иногда процесс обращения к Богу и покаяния – это поэтапный процесс. То есть в жизни человека могут происходить различные обстоятельства, какие-то события, которые ведут его к покаянию.
1: И я бы еще сказала про процесс, почему я назвала покаяние процессом. Все-таки потому, что невозможно это прожить однажды и навсегда. В нашей жизни случаются какие-то периоды, мы растем. И хорошо, если мы в духовном плане растем. И тогда Бог нам открывает какие-то вещи. Когда человек приходит ко Христу, когда он принимает Господа, какое-то время он избавляется от крупных камней своей жизни. Он перестает, может быть, плохими словами ругаться, он перестает ссориться с ближними, он пытается наладить мир, он пытается слушаться заповедей Божьих. Но чем дольше человек находится в этом духовном пути, то тем больше каких-то мелких камней Дух Божий открывает в жизни человека, который нуждается в покаянии, и исцелении и восстановлении.
2: На примере своей жизни я могу сказать, что я не могу вспомнить вот этот один момент, когда я вот покаялся и обратился к Богу. То есть существовали какие-то этапы в жизни, существовали, были у меня стадии, когда мне открывался Бог, когда я только чуть-чуть услышал Его голос, и я был атеистом, но во мне возникло это желание познать что-то из Священного Писания, узнать о Боге. Через время я познакомился с верующими и принял крещение. Можно сказать, что вот он, этот момент покаяния. Я принял крещение, заключил завет с Богом, но, оглядываясь назад, я понимаю, что и это был один из этапов. Был момент в моей жизни, когда, будучи членом церкви, может быть, 2 или 3 года уже, я принимал участие, помогал на какой-то одной из евангельских кампаний, программ. И я услышал проповедь, в которой проповедник говорил о жертве Христа. И он так смог донести эту истину до моего сердца, что в этот момент я почувствовал, что у меня происходит обращение. В этот момент я почувствовал желание служить Христу. Я почувствовал, насколько Он действительно любит меня и насколько недостойной была моя жизнь. И в этот момент я захотел посвятить себя Христу. Поэтому можно сказать, что, наверное, покаяние – это процесс. Иногда это может быть какой-то момент, который в дальнейшем ведет нас к большему, более глубокому опыту с Богом.
0: Знаете, у пророка последнего времени Елены Уайт записаны такие слова. Мне не очень понравились. Это христианская писательница. Если вы виноваты в какой-либо ситуации на 10%, а ваш оппонент на 90%, не ждите, пока он попросит прощения за свои 90%. Попросите прощения за свои 10%. Или, может быть, знаете, ваш оппонент на 100% не прав. Ну, конечно же, он не прав. Не мы же, мы же всегда правы. Да? Вот. Возможно, подумайте, может быть, ты с ним тоном поговорил немножко другим. И, может быть, не меняя сути, слушай, ты меня извини, пожалуйста, что я с тобой так немножко грубовато поговорил, и это может вызвать у другого человека ответное чувство. Слушай, ты меня извини, вообще-то я вот, помимо того, что с тобой грубо поговорил, вот так себя повел, может быть, иногда на покаяние нужно время. Возьмите паузу, может быть, не сразу человек бросится к вам в объятия и скажет, нет, ты меня прости, но он задумается,

0: И это будет возможность для Святого Духа изменить ситуацию.
1: И заметьте, ничто так не исцеляет отношения, как именно такой откровенный, честный, признательный разговор, когда не просто один говорит: и в этом еще, пожалуйста, извинись, покайся, и за это меня прости. Не-не, и вот и за тот тон, которым ты мне это говорил, тоже извинись. Хорошо, и за тон прости. Такое примирение, оно далекое от радости. А вот когда они оба навстречу идут, говорят: да ты меня прости, я погорячился. Да не, ну что ты погорячился, я-то сам виноват, я тебя спровоцировал фактически, кто тут не разгорячился бы. Да не, ну что, спровоцировал, не спровоцировал, я-то вышел из себя. Да не, ну понимаете, вот один идет навстречу, шаг, еще, вот это, конечно, покаяние. Поэтому и горизонтально, и вертикально, это абсолютно нормально.
2: Промедление опасно, не откладывайте исповедание своих грехов. Тысячи и тысячи людей совершают эту ошибку к своей вечной погибели. Ищите чистоты сердца через связь со Христом. Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределенности жизни. Однако нельзя молчать об опасности. Опасности, недостаточно понимаемой многими. Она заключается в нежелании людей безотлагательно уступить призыву Духа Божьего порвать со грехом. Каким бы малым ни казался грех, всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами, в конечном счете, побеждает и губит нас.

0: Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего.
1: Нечистота – состояние человека, делающее невозможным его участие в богослужении и религиозных обрядах. Она символизирует греховность, препятствующую личной встрече человека с Богом. Ветхозаветные законы о ритуальной нечистоте имели целью утвердить в сознании израильтян идею Божьей святости. Нечистыми по закону Моисея могли быть не только люди, но и животные. Согласно 7 главе книги «Бытие», еще до потопа животные делились на чистых и нечистых, в зависимости от их пригодности для жертвоприношения и употребления в пищу. 11 глава книги «Левит» приводит подробный перечень чистых и нечистых животных, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Главным источником ритуальной нечистоты считалось соприкосновение с мертвым телом и с трупом нечистого животного. Нечистым делали человека некоторые заболевания, такие как проказа, а также определенные физиологические выделения у мужчин и женщин. Очищение от нечистоты требовало омовения водой и жертвоприношения. В Новом Завете акцент переносится с ритуальной на нравственную нечистоту, нечистоту греха. Она оскверняет человека в самой его сущности, делая нечистым его сердце. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. В результате подобного осквернения личное общение со святым Богом становится для человека невозможным. Очищение от нечистоты, вызванной грехом, возможно только посредством примирения с Богом, который дарует человеку чистое сердце. Апостол Павел призывает верующих непрестанно очищаться от всякой скверной плоти и духа.
0: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

Если бы вам задали вопрос, какая книга из Библии является вашей любимой, то что вы ответили бы? Какая книга приходит сразу вам на ум и почему? Та книга, о которой мы сегодня будем вместе с вами размышлять, вряд ли была бы в числе любимых у многих. Потому что кто-то считает ее слишком резкой, апокалиптичной. Она небольшая, состоит всего лишь из 25 текстов. Может быть, некоторые из вас догадались, что сегодня мы вместе с вами откроем послание Иуды. И прежде чем мы с вами будем размышлять над тем библейским текстом, который лежит в основе сегодняшней проповеди, хотелось бы разобраться с авторством этой книги. Некоторые предполагают, что автором послания Иуды был апостол Иуда, о котором мы можем читать в Священном Писании. Но есть текст, записанный здесь же, 17 текст послания Иуды, где мы видим, что Иуда говорит о учении апостолов, как бы от третьего лица. Для многих исследователей это является косвенным доказательством того, что все-таки, скорее всего, не апостол Иуда был автором послания Иуды, а им был брат Иисуса Христа. В Священном Писании Евангелия от Марка, 6 главе, мы встречаем семью Иисуса Христа, где перечисляется Иаков, Симон и Иуда, брат Иисуса Христа. Исследователи предполагают, что

Возможно, Иуда был либо сыном Иосифа от первого брака, либо сыном Марии и Иосифа. Большинство исследователей склоняется к тому, что Иуда, брат Иисуса Христа, был автором этого послания. К тому же здесь, в первом тексте, написано: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Говорят, что это именно тот Иаков, который является автором послания Иакова, является братом Иисуса Христа, является тем, которого, по-видимому, был обращен тогда, когда Иисус Христос явился ему воскресшим, и об этом мы читаем в первом послании Коринфянам в 15 главе, тот, которого возглавил Иерусалимскую церковь, и тот, кого Иуда мог назвать братом. Сегодня мы с вами остановимся лишь на первом тексте, потому что, читая, изучая первый текст, мы можем увидеть большую глубину мысли. Также хотелось отметить, что отношение к посланию Иуда всегда было разным. Например, Лютер в своем переводе поставил послание Иуда в конце всех библейских книг, потому что считал, что послание Иуда, оно ниже по качеству. При этом, например, тот же самый историк церкви Ориген говорил: «Иуда написал послание, состоящее из немногих стихов, но исполненное сильных словес небесной благодати». Английский богослов Маффет называет послание Иуды огненным крестом, который должен разбудить церковь. О чем же речь? О чем послание Иуды? Когда я начал изучать послание Иуды, то, конечно, меня поразил первый стих. Первый стих, потому что здесь как раз упоминается, что Иуда был рабом Иисуса Христа, братом Иакова, и, как мы сейчас с вами размышляли, братом Иисуса. Надо понимать, что отношения в семье Иисуса были непростыми. И в Библии мы читаем, что братья не принимали его. И когда ты читаешь, что послание было написано одним из братьев Иисуса, то появляются вопросы. И сегодня вопросы, которые стоят перед нами. Каково влияние взаимоотношений с нашей семьей на нас? Вот хотел бы задать такой вопрос. С кем вам проще всего строить взаимоотношения либо общаться? С незнакомыми, может быть, случайными прохожими людьми, с коллегами на работе, соседями, может быть, с дальними родственниками или с близкими родственниками, родителями, тещей, свекровью, детьми или внуками? Есть одна сказка, которую я читал в детстве. Сказка как раз хорошо иллюстрирует порой наши взаимоотношения с родственниками. Сказка называется «Смоляное чучелко». Вымышленный персонаж из сказок дядюшки Римуса. Вкратце сюжет следующий. Брат Лис решает поймать брата Зайца. И он придумывает изготовить смоляное чучелко. Смесь смолы и скипидара. Одевает в одежду, сажает на дороге и поджидает в кустах, когда же братец-кролик будет проходить мимо этого чучелка. Когда братец-кролик проходит мимо этого смоляного чучелка, он здоровается с ним, но так как чучело в ответ промолчало, и он посчитал это проявлением неуважения к себе, то он бьет это смоляное чучелко и прилипает. И чем больше он бьет это смоляное чучело, тем больше он прилипает к нему. Конец этой истории был благополучным для братца-кролика, используя хитрость. Он, конечно же, смог не попасть в руки братца-лиса. Но именно эта история, она может быть иллюстрацией порой непростых взаимоотношений с нашими близкими и родными. Именно так может выглядеть трудное общение с трудными родственниками. Мы приклеиваемся к ним, приклеиваемся к тем, с кем невозможно общаться. Но привязанность в данном случае уместна. Мы не можем порою переехать от наших родных и близких, не можем уволить их, если они просто были

бы рабочими. Мы семья. Мы вынуждены сосуществовать или жить вместе. Возможно, у кого-то из вас есть свое смоляное чучело. Тот, с кем невозможно общаться, но при этом

гонку за то, у кого более красивая одежда. Такие взаимоотношения выглядят как попытка склеить что-то, что расколото. Это можно сравнить с пребыванием в плотно набитом лифте, где люди не общаются друг с другом, но вынуждены ехать вместе. Но есть, конечно, отличие от лифта. Лифт однажды останавливается, и люди выходят для того, чтобы уже не встретить своих случайных попутчиков. В семье же так не получится. Это сложно. Порой мы ждем сочувствия от наших родных и близких, но не получаем его. Порой мы нуждаемся в словах поддержки и ободрения, но не слышим их. Преодолевая эмоциональные терзания, мы нуждаемся, чтобы семья хоть как-то нам могла помочь. Но порой все происходит наоборот. Что делать, если самый близкий человек отстранен от тебя? Как быть, если ты прекрасно ладишь с другими людьми, но в своей семье вы не находите общего языка? Что Иисус говорит об общении с такими трудными родственниками? Оставил ли Он нам пример разрешения конфликтов в семье? Разумеется, это Его собственный пример. Возможно, вы удивитесь тому, что у Иисуса были проблемы в семье. Возможно, вы удивитесь, узнав, что у Него вообще была семья. У Него были братья и сестры. У Него были родственники. И открывая Евангелие от Марка, 6 главу, 3 текст, мы можем узнать о составе семьи Иисуса, а также о отношениях. Там написано: «Не плотников ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. Возможно, кто-то удивится, узнав, что у Иисуса семья была далека от совершенства. Тем не менее, это факт. Если ваши родные не ценят вас, мужайтесь. Иисус понимает это, с ним поступали точно так же. Потому что дальше, в 4 тексте 6 главы Евангелия от Марка, мы читаем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». Интересно, что хотел сказать Иисус, произнеся эти последние слова. Он был вхож в синагогу, где его попросили проповедовать. Он сказал проповедь, горожане гордились, что у них такой прославленный земляк. И его речь продолжалась ровно до тех пор, пока они не поняли, что он приписывает себе определенные качества пророка и мессии. Нетрудно догадаться, какой была реакция людей. Они говорят: «Не плотник ли он, сын Марии?» Перевести? Они говорят: «Это не мессия, он такой же, как мы. Он сын водопроводчика с третьего этажа, или сын бухгалтера, или, может быть, он отделочник, который недавно делал ремонт в нашей квартире». Вывод. Бог не говорит через обычных людей. Ровно минуту Иисус был героем, но затем он стал еретиком. Что же дальше происходит? Евангелие от Луки, 4 главе, мы читаем, какова была реакция людей. «И встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Какой ужас! Живущие по соседству друзья Иисуса, те, с кем он вырос, пытались его убить. Но есть нечто еще более ужасное, то, что мы не увидели в этом тексте, то, что было пропущено. Те слова, которые бы хотелось бы здесь прочитать, например, так: «И повели его на вершину горы, чтобы свергнуть его, но вышли братья и заступились за Иисуса». Мы с радостью бы прочитали бы об этом в Евангелии, но здесь об этом не сказано. Этого не случилось. Когда Иисус попал в беду, братья не пришли к нему на помощь. Однако так было не всегда. Было время, когда они заявляли о себе.
было время, когда они

находились рядом с Иисусом. Но не потому, что они гордились им, а потому, что стыдились. Евангелие от Марка в 3 главе, в 21 стихе написано: «И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Братья считали его сумасшедшим и стыдились его. Возможно, между ними был диалог, и кто-то говорил из его братьев: «Мам, он просто невыносим. Ты бы слышала, что он говорит на улицах. Мне стыдно, что он мой брат. Мам, однажды меня спросили, сколько мы еще позволим ему разгуливать по улицам и говорить то, что он говорит». Скверные слова, сказанные самыми близкими и родными Иисусу людьми. Но что еще мы можем узнать из Писания? Ведь это еще не все. Евангелист Иоанн в 7 главе говорит о другом случае. И мы прочитаем сейчас вместе с 3 по 5 стих. «Тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Вроде бы хорошие слова, но искренний мотив и вот тот посыл мы можем узнать в следующем тексте. Написано: «Ибо братья его не веровали в него». Слышите ли вы теперь сарказм в этих словах? Они осыпают его насмешками, говорят: «Ну, яви, пойди, мы не верим, что ты это можешь сделать». И возникает вопрос, как только Иисус терпел таких родственников? Как можно верить в себя, если те, кто знают тебя настолько хорошо, не верят тебе? Как можно двигаться вперед, когда вместо того, чтобы тебя поддерживать, твоя семья тянет тебя назад? Как быть между членами своей семьи, если между членами своей семьи нет ничего общего? Иисус оставил нам несколько советов. Стоит отметить, что он не пытался контролировать поведение своих близких, но при этом он не позволял им контролировать себя. Он не требовал, чтобы они соглашались с ним, он не сердился на них, когда они его оскорбляли. Одним словом, он не ставил перед собой задачу угодить родственникам. Вот кого он считает своей семьей. Евангелие от Марка в 3 главе есть известный текст, когда мать и братья Христа приходят, чтобы взять его, то он говорит: «Ибо кто будет выполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Если родные братья не разделяли его убеждений, он не пытался их разубедить. Он знал, что у него есть духовная семья, которая может компенсировать то, что он не может получить в своей родной семье. Если уж Иисус не мог заставить свою семью поверить в Него, то с нашей стороны было бы опрометчиво или даже наглостью надеяться на лучшие результаты. Мы не можем влиять на отношение к нам наших близких и родных. Когда речь заходит о членах семьи, наши руки связаны. Мы должны отказаться от попыток переделать их, каким-то образом изменить их или заставить их верить в то, во что верю я. Если ваш отец бездушный, вы можете быть самой лучшей дочерью на свете, но так никогда и не услышать каких-то добрых слов в свой адрес. Если свекровь не взлюбила вашу работу, то вы можете поменять хоть 10 работ, но, скорее всего, она также останется недовольной и последней. Если ваша сестра постоянно жалуется, что у нее нет того, что есть у вас, то отдайте ей хоть все. Все равно она не изменит свое отношение к вам. Чем дольше мы себя обманываем, думая, что способны изменить чье-то отношение к нам, тем сильнее мы будем связаны их мнением. Если вы думаете, что

что способно повлиять на чье-то мнение, то это неправда. У этой игры возмутительное правило и предрешенный конец. Иисус не выиграл в эти игры, и нам не следует. Иисус знал, что Бог одобряет Его и Его служение. Тут же Евангелие, уже от Матфея, в 3 главе, мы можем прочитать этот текст. Написано в 17 тексте: «И се глас с небес глаголющий, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Я не обещаю, что семья даст вам поддержку, поддержку, в которой вы нуждаетесь или о которой мечтаете. Но я убежден, что Бог может это сделать. Он восполнит все, что не смогла дать вам семья. Если вы не получили одобрение от земного отца, то небесный отец ободряет сегодня вас. Хотели бы узнать, как реализовать этот совет на практике? Очень просто. Начните воспринимать Бога как своего отца. Не только как своего Господа и Спасителя. Когда мы говорим о Боге как о нашем Господе, мы говорим о Нем как о Господине всего. Когда мы говорим о Спасителе, мы говорим о Его жертве и Его спасительном плане в нашей жизни. Но когда мы говорим о Нем как об Отце, это совершенно иной уровень. Пусть Бог даст вам то, что не смогла дать семья. Пусть Он восполнит ту пустоту, которую оставили в вашем сердце близкие. Ищите одобрение и поддержки только у вашего Небесного Отца. Вспомните слова апостола Павла, записанные в послании Галатам. 4 глава, 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Чтобы почувствовать себя счастливым, одобрение семьи желательно, но не обязательно. И, к сожалению, даже не всегда возможно. Иисус не позволил семейным трудностям заслонить Бога и заслонить ту миссию, которой Он был призван. Что же произошло в семье Иисуса? Крупица драгоценного золота скрывается в книге «Деяния апостолов» в 1 главе. В 12 и 14 тексте мы читаем: «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, и Иоанн, и Андрей, и Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матфей, Иаков, Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова». Дальше мы читаем: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса, и братьями Его». Какие удивительные перемены! Те, кто смеялись над Ним, считали Его сумасшедшим, не воспринимали Его и Его служение, теперь поклоняются Ему. И те, кто стыдился Его, молятся Ему. Страшно подумать, что бы произошло, если бы Иисус отвернулся от них. Или что еще хуже, если бы Он сам уступил бы требованиям семьи и изменился. Но Он не изменился. Он дал семье время и благодать, и она изменилась. Изменилась насколько? Один брат Христа стал апостолом, другие стали миссионерами. Поэтому не падайте духом. Бог продолжает изменять семьи. И смоляное чучело сегодня, завтра может стать твоим близким другом. Для того, чтобы твои родные и близкие могли измениться, нужно время и нужна благодать. Хотел бы поделиться одним опытом. Опытом, который произошел в моей жизни. Когда я уверовал в Господа Иисуса Христа, то не все мои родные и близкие смогли принять это спокойно. Да признаюсь, даже сам я
когда только

Моя мама уверовала во Христа и стала посещать собрания, изучать Писание. Я отнесся очень скептически к этому и даже был настроен против. Но когда я увидел перемены и изменения в ее жизни, я смирился с этим, но пытался всячески дистанцироваться от ее веры и ее убеждений. Она ждала. Она молилась обо мне, очень ненавязчиво рассказывала о своей вере, но при этом из ее уст не было слов упрека, попыток манипулировать мною или каким-то образом заставить меня верить или поступать так, как она теперь считала правильно. Она дала мне время и благодать. Через некоторое время я обрел спасительное взаимоотношение с Иисусом Христом. Я переехал в другой город и поселился у своих родственников. Мои родственники были старой закалки, они выросли в Советском Союзе, считали себя ярыми атеистами и не признавали ничего духовного. Отношения с ними выстраивались непросто, потому что им не понравилось, что я, будучи молодым человеком, уже стал верующим, каждую неделю посещаю собрания, на моем столе лежит Библия. Это их раздражало. И всячески они пытались меня переубедить и каким-то образом сделать так, чтобы я отрекся от своих убеждений и жил так, как все. Однажды даже один из моих самых близких родных, у кого я проживал, сказал мне, что «Антон, ты должен определиться. Если ты хочешь жить у нас, то ты должен перестать верить, посещать собрания и читать Библию. Это мое условие». На тот момент мне некуда было больше идти, мне некому было больше обратиться. Я стал перед выбором, что делать. Мне казалось это несправедливым, я задавался вопросом, почему это происходит. Почему мои родные и близкие идут в школу и позорят меня перед и мою сестру перед учениками и учителем, говоря о том, что посмотрите у вас, что происходит в классе. Я стал перед выбором, и я сделал выбор в пользу Господа. Мой родной сказал: «Антон, если ты еще раз пойдешь на богослужение, можешь собирать свои вещи, и я не хочу больше тебя видеть в нашем доме». Я помню ту неделю, когда я пошел на богослужение, понимая, что я не вернусь уже в этот дом. Вернувшись, я вынужден был собрать вещи и уйти жить к знакомым. Казалось бы, что отношения с родными были окончательно разрушены. Я молился о них. Я понимал, что нужно время и нужна Божья благодать. Потребовалось время, несколько лет, но это дало возможность примириться с нашими родными и близкими, восстановить наши взаимоотношения, и Бог совершил удивительное чудо. Они стали откликаться на Евангелие. Они приняли в подарок Священное Писание, которое я им принес. И теперь, когда мы встречаемся, нашей излюбленной темой являются духовные вопросы, изучение Писания. Я убедился на своем опыте, что Бог может менять семьи. Бог может изменить тех людей, которые вас сегодня не принимают. Что мы можем сделать со своей стороны? Будем подводить итог нашего сегодняшнего размышления. Со своей стороны мы не должны пренебречь нашими убеждениями, чтобы угодить нашим родным и близким. Мы должны оставаться твердыми в нашей вере, но при этом мы должны дать время Господу работать с ними, а со своей стороны дать благодать и любовь к нашим родным и близким. Вот такое удивительное начало послания Иуды. Удивительная книга, удивительный автор и удивительное чудо Божьей благодати.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: какие растения, животные и вообще природные условия существовали в Древнем Израиле и какие существуют сейчас? Что изменилось и зачем нам об этом знать? Насколько нужно быть внимательным к деталям? У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Сергей Феликсович, что же получается, что если мы окажемся в современном Израиле, то мы уже не увидим то, что видели пророки, Христос, апостолы?
1: Конечно, определенные изменения есть. Но прежде чем о них говорить, наверное, важно определиться с той территорией, где происходили и действия библейские, и изменения в последующие века. Это вот этот библейский регион, который находится в так называемом плодородном полумесяце. В Египте протекает Нил, и там условия, пригодные для земледелия. В Междуречье реки Ефрат и Тигр в Месопотамии. Ну а территория, где находился Ханаан, где земля, где жили евреи, находится на этом вот перешеечке, соединяющем и то, и другое. Вся вот эта территория отличалась несколько большим плодородием, более пригодными для земледелия условиями. И здесь, собственно, и возникла человеческая цивилизация, как считается. Но со временем много чего изменилось. И даже вот этот вот маленький пятачок земли внутри себя довольно разнообразен. И вот если мы посмотрим на ландшафты, то вот посмотрите, Синайская пустыня находится на Синайском полуострове, соответственно, на юге. Это территория современного Египта. Сейчас это некий такой лунный ландшафт.
0: Лунный в смысле без жизни?
1: Без жизни, да, почти без растительности. Мы сейчас к этому немножко вернемся.

0: Пустыня Негев, она более живая, но тоже скорее пустыня. Зеленые сады, леса даже в Иудее и еще больше их в Галилее, то есть на севере страны. То есть природа достаточно разнообразная. И со временем много чего менялось. И вот современный ландшафт Синайской пустыни.
1: А как-то вот на пустыне не очень похоже. Представляются такие желтые пески.
0: Да, представляется, когда мы читаем Библию, мы представляем желтые пески, барханы. Вроде среднеазиатских пустынь Каракумы, Кызылкумы. Это песчаные пустыни или африканская пустыня Сахара. Но пустыни, которые упоминаются в Библии, в основном это каменистые пустыни, где растительности тоже мало, но не столько пески, сколько камни. Камни покрупнее, щебень. И эти пустыни весьма гористые. То есть евреи, когда шли по пустыне, они не могли идти строго по прямой. Поэтому важно было знать проходы, знать выходы. И мы даже в книге чисел сталкиваемся с такой историей, как родич Моисея со стороны жены – служит им проводником и хочет их оставить, а Моисей его уговаривает, потому что ты знаешь все проходы. Хотя их и Господь вел, тем не менее вот этот вот опыт жизни в горах для евреев, вышедших из Египта, точнее говоря, из дельты Нила, этот опыт был необычен, потому что рельеф был совсем другой, и они сталкивались со многими проблемами. Возникает еще один серьезный вопрос. Хорошо, евреям Господь давал манну.
1: Да.
0: А что же ел их скот? Потому что скот питался травой. Интересно, что была и какая-то кустарниковая и древесная растительность, потому что собирали дрова и готовили на дровах. Могли, конечно, готовить на высушенном навозе, но, тем не менее, собирание дров упоминается в истории исхода. Где же это все росло? На самом деле ученые говорят о таком явлении, как опустынивание. Со временем пустыни свою площадь расширяют, а леса сокращают. То есть лесов становится меньше, пустынь становится больше. И, возможно, весьма вероятно, что в Синайской пустыне, как, кстати, и в пустыне Сахаре, и в Аравийской пустыне, условия были не такие суровые. Эти пустыни не были такими пустыми в древности. То есть росла растительность какая-то, и овцы могли что-то находить, есть. И вот если так вот даже в современной пустыне бедуины как-то умудряются жить. Вот мы здесь видим...
1: Это жилище?
0: Жилище, да, построенное из непонятно чего, и рядышком верблюды пасутся. Но их немного сейчас, бедуинов. И, конечно, им приходится... Не так просто, и во многом они живут за счет туристов. А вот здесь уже появляется кое-какой кустарник, но такие места приходится искать. После долгих поисков в Синайской пустыне мне вот, например, удалось найти места, где травы достаточно много, не только сухой.
1: Да как-то вот не кажется, что ее достаточно много.
0: Да, все равно недостаточно
1: животным,
0: много.
1: Наверное,
0: так что, скорее всего, там была степь, а некоторые исследователи предполагают, что даже лесостепь. Поэтому, так или иначе, скот мог себе что-то найти. Проблемы были и с водой. Поэтому все-таки, наверное, не лесостепь, а скорее степь или полупустыня. Но, тем не менее, скот что-то мог найти. Вот такие вот, например, распадки, где протекали потоки, пересыхающие потоки, так называемые вади.
1: Сезонные?
0: Да, сезонные, да. И этого было достаточно для того, чтобы некоторые растения могли существовать. Так что условия были не настолько пусты в той пустыне. И вот наше представление, оно несколько отличается от реальности. Еще мы представляем себе, что это страна, где всегда жарко, всегда круглый год лето.
1: Ну, как бы пустыня предполагает,
0: да, как
1: наверное.
0: Так предполагает, но климат сейчас теплеет, и тем не менее, вот в сравнении с горой Синай, где предположительно, на самом деле точно мы не знаем, где находилась гора Синай, но вот эта современная гора Моисея отождествляется с той горой Синай, где были даны 10 заповедей. И вот год на год не приходился, и вот эта вот зима выдалась холодной, снежной, и на склонах лежит снег. Небольшой, неглубокий, но снег. А наверху там еще и лед, и, в общем-то, достаточно скользко, а в распадках даже небольшие сугробы. И здесь температура вот ночью где-то опускалась ниже нуля, днем немногим выше нуля.

0: в общем, достаточно холодно было в зимнее время. Но это зима все равно в этих местах бывает.
1: Только это в горах или даже в...
0: Да, это в горах. Это там около 2500 метров. Ага. И подножие горы Синай — это около 1500 метров. Соответственно, внизу нужно минусовывать градусов 10.
1: Ага.
0: Ну, тоже не очень жарко. Поэтому все-таки не круглый год такое жаркое лето с беспощадным палящим солнцем. Были периоды, когда достаточно было прохладно. А если мы говорим про те места, где происходит действие в Новом Завете, в Евангелиях, то это в основном Галилея. Галилея и сейчас лесистая. Вот такие вот замечательные кипарисовые леса на Галилейском Нагорье. Потому что достаточно много выпадает осадков. Идут дожди, вот прошел дождь, радуга. Угу. Видите, все зеленое, что-то даже цветет. Это багряник или иудина, дерево такое яркое, издалека заметное местное растение. Оно было и в библейские времена. А на дорогах бывает грязь. Кстати сказать, обратите внимание на цвет этой грязи.
1: Ну, какой-то красно-коричневый, да?
0: Да, красно-коричневый такой цвет. И отсюда, собственно, и имя первого человека.
1: Адам?
0: Адам. Адам – глина, земля, а земля красная. Адам – это красный, Адама – это земля, однокоренные слова, поэтому Адам получил это имя, потому что взят из земли, а Эдом – это брат Иакова, Исав, который родился краснокожим таким, да, он и потом еще просил: «Дай мне этого красного», от того и дано ему имя Эдом, то есть он тоже получил свое прозвище за то, что был красный, или просил красного. То есть земля имела такой вот красный цвет. И вот особенно после дождя это хорошо заметно. Красноземы в основном преобладают. И, конечно, когда идут дожди, много чего растет. И, в общем-то, вполне понятно, почему Господь называет эту землю, земля, где течет молоко и мед. Это молоко, значит, хорошо коровам, значит, много травы. А многие растения на пастбищах цветут, привлекают пчел, значит, и мед есть. И получается такая вот интересная картина.
1: Но дожди-то там, наверное, все-таки не очень часто идут.
0: Зависит от сезона. Зима бывает достаточно дождливая. В общем, за 2 недели несколько раз выпадает дождей, вспоминая неоднократные приезды свои в зимнее время, да, туда. Лето – это действительно долгая засуха. Если вот в нашей средней полосе времена года, каждое время года имеет свой цвет.
1: Да.
0: Осень у нас золотая, потом коричневая. Весна у нас сначала коричневая, точнее пегая, проталины. Угу. Потом такая бледно-зеленая, изумрудная. Ярко-зеленая у нас лето и белая зима. То в Израиле в основном два времени года по цвету различается. Зима зеленая, а лето желтое. Вот зеленое время – это зима, потому что от дождей все начинает расти, а летом трава засыхает и становится вот в чем все такое пожухлое, сухое, и преобладает такой бежевый и желтый тона преобладают.
1: Растения тоже изменились с тех пор? Какие растения были тогда?
0: Многие остались и сейчас, но к ним много чего добавилось. Дело в том, что в Средиземноморье климат в целом достаточно благоприятный. И Средиземноморье как губка впитывает чужеродные заносные виды. И поэтому сейчас, когда мы смотрим какой-то фильм по библейским событиям, угу, некоторые даже позиционируют, создатели фильма, это, что мы снимали именно в том месте, подчеркивают, что мы воспроизвели и костюмы, и в тех местах, и эти места, где ходил Иисус, вот так вот они выглядели, и мы видим такую картину, что Иисус...
1: Ну, ведь правда мы уже эти места-то видим.
0: Да, что Иоанн Креститель, но и в фильмах Иоанн Креститель проповедует на фоне кактусов, а Иисус учит учеников под эвкалиптами.
1: Ни кактусов, ни эвкалиптов не было тогда?
0: Не было. Кактусы – это опунции, которые вообще завезены были из Америки. Раньше, чем открыли Америку, их быть там не могло. Поэтому они появились значительно позже. Хотя, надо сказать, все-таки довольно давно, потому что вот снимок конца 19-го, начала 20 века окрестности старого города Иерусалима,

0: Это вот так называемая Голгофа Гордона, одно из возможных мест, где распяли Иисуса, кола в виде черепа. Это в свое время навело генерала Гордона на мысль о том, что именно здесь это было. И видите, идут верблюды, идут бедуины, и такая целая живая изгородь из опунции перед этой горой. Сейчас опунцию все уничтожили, там автостанции находятся. Ну вот. Вот. Но опунции полно в других местах. Вот такой вот кактус с яркими плодами, правда, тоже колючими. И, конечно, причиняет немало неудобств. И вот стал тоже таким знаковым, характерным растением для Израиля, но его не было там. Прилавки наших магазинов заполнены самыми разными фруктами, многие из которых поставляются из Израиля. Это и апельсины, и мандарины, и бананы, и авокадо. Но ничего подобного ни во времена Иисуса, ни тем более раньше не росло. Да мандарины попали из Юго-Восточной Азии. Апельсины тоже из Китая пришли. Сейчас в Израиле целые рощи и сады из мандаринов, апельсинов. Благоприятный климат позволяет выращивать эти растения в большом количестве. Причем, обратите внимание, тут на этой ветке и созревшие плоды, и цветки. Не успели собрать урожай, как уже снова цветут. Так называемый свити или белый грейпфрукт тоже в Израиле выращивается массово. Эвкалипты. С эвкалиптами вообще очень интересная история. Когда репатрианты приезжали в Израиле было много болот. Да, как ни странно, не только пустыни, но в Галилее, особенно в долине Иордана, в Израильской долине частично, местами на прибрежной равнине, которая идет вдоль Средиземного моря, было немало болот, где развивались личинки комаров.
1: Которые досаждают всем.
0: Которые досаждают всем. Им тоже досаждали комары, но проблема была даже не столько в комарах, это еще можно было потерпеть, сколько в том, что комары переносили возбудителя малярии. И люди болели малярией и гибли от малярии. И вот барон Ротшильд решил помочь своим соплеменникам и организовал закупку в Австралии эвкалиптов. Эвкалипты доставляли в Израиль морем, сажали, засадили эвкалиптами, потому что эвкалипты прекрасно удаляют лишнюю влагу из почвы. Они их очень хорошо испаряют воду. То же самое у нас делали в Абхазии для осушения болот и в Грузии, в Колхидской низменности. И эвкалипты таким образом привели к тому, что болот стало меньше. Болот меньше стало, малярия вообще исчезла. Сейчас малярии почти не болеют в Израиле, очень редко бывают эти случаи. Малярии удалось победить, а вот эвкалипты остались. Эвкалипты повсюду. Поэтому вот в известном фильме «Иисус» входит в тени эвкалиптовой рощи. Висят вот эти деревья со светлыми стволами, красиво цветущие, с длинными листиками. Вот они, эвкалипты какие.
1: Красиво, но пейзаж не тот, да?
0: Да, но пейзаж несколько не тот. А вот на эвкалипте сидит индийская ворона. Это, правда, характерно не для Галилеи, а для юга страны. На самом юге Израиля, а также в Египте, на Синайском полуострове. Египетской вороны очень много. В XIX веке англичане из Индии завезли этих ворон, чтобы они уничтожали отбросы. И вот они прижились, похожи немножечко на наших галок по окраске, но чуть покрупнее. Ну, ворон, не боятся человека, берут из рук угощение. Вот она тоже на финиковой пальме сидит. Но финиковая пальма – это уже местное растение, свойственное югу Израиля, Египту. Про это мы поговорим как-нибудь отдельно, про эти растения. А вот еще интересное животное, которого тоже в современном Израиле очень много – это индийский скворец или майна. Сидят на светофорах, издают звуки. Мне поначалу показалось, что это светофор такие звуки издает. В общем, тоже могут подражать самым разным голосам. Вот их тоже в современном Израиле очень много, но проникли уже в новое время, тоже из Индии. Да, еще один гость из Индии, попугай Крамера, ожерелловый попугай, который сидит на эвкалипте, вот и получается, что у нас один заносной вид на другом заносном виде. Вот эти самые попугаи, самец с такими вот усищами.
1: Это
0: и
1: усы?
0: Самка. Да, ну не усы, а такой вот рисунок, как ожерелье. Вот этот попугай Крамера тоже и в городах, и в сельской местности очень широко распространен, но никаких попугаев не было в библейские времена. А этот зверь уже завезен из

0: Южной Америки. Это нутрия.
1: Это водяная крыса еще называют, да?
0: Да, водяная крыса. Водяные крысы бывают разные. У нас, например, тоже наиболее массово встречается водяная крыса андатра, которая в Россию завезена из Северной Америки. А в Израиле прижилась водяная крыса из Южной Америки и тоже стала вести такой вольный образ жизни на болотах, на озерах, на реке Иордан ее очень много. Человека не боится, как белка подходит, тоже иногда берет из рук угощение.
1: Это зубы такие?
0: Да, такие красные зубы, в общем-то, грызунам свойственны, красные, оранжевые передние поверхности.
1: Ну, то бобров резцов, вроде бы оранжевый,
0: бобров,
1: да?
0: Тоже, да. Угу. В общем-то, родич бобра. Родич бобра, родич капибары, тоже грызун.
1: А их туда
0: не местный.
1: Вот, хотел спросить, всех этих скворцов, ворон индийских, нутрию, их случайно завезли?
0: По-разному. С нутриями вероятнее было так, что разводили ради меха, и они просто сбежали со звероферм. Такой же сейчас нутрии живут и в Турции, тоже одичавшие. Если животные то появляются, то исчезают, то растения постоянно на одном месте. А когда вот этих заносных растений оказывается очень много, то они значительно меняют ландшафт. Получается пейзаж, картина совсем другая, совсем не та, которая была во времена Иисуса. Вот недалеко от так называемой горы Блаженств. Мы, правда, не знаем до конца, точно ли это та гора, где Иисус говорил Нагорную проповедь. Да. Но вполне вероятно, что могла быть и та. Но вот вокруг нее вот такие накрытые сеткой банановые плантации, издалека заметны.
1: Как теплица.
0: Заглянем. Да, как теплица, только вот сетка. Вот под сеткой эти банановые рощи. Бананы в большом количестве выращивают и в Галилее, и на прибрежной равнине, и в долине Израиль. В общем, в таких вот местах, где климат, почва особенно благоприятны. Бананы идут на экспорт из Израиля, тоже своего рода растения, символ Израиля, как апельсины, авокадо, бананы, мандарины. Но все это заносное, и все это значительно меняет ландшафт. Вот так и получается, что в одну реку нельзя войти дважды. Очень хочется побывать в тех местах, где происходили библейские события, увидеть то, что видели библейские герои, но это у нас в полной мере не получится. Хотя, конечно, это будет, может быть, более похоже, чем если мы будем примеривать ту картину, которая описана в Библии, к нашим условиям средней полосы. Ну что делать? Все так или иначе меняется. В Писании так и сказано. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду, ты переменишь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончаются». Поэтому природа, конечно, меняется, но Господь один и тот же. И Он обновляет лицо земли. Действительно, есть циклические изменения, смена времен года. Как в 103-м псалме написано, ты обновляешь лицо земли. Вот получается, трава засыхает, вырастает новая. Птицы улетают, птицы возвращаются. Это все есть в природе. Но есть и поступательные изменения, которые идут, которые неизбежны, жизнь меняется. Но Божьи принципы остаются вечными, и заповеди, они никуда не делись, никто их не отменил, и Господь один и тот же, и эти законы продолжают действовать. Просто что-то меняется, но все равно продолжает жить по этим законам.
1: Сергей Феликсович, это интересно и расширяет кругозор, но если мы это не будем знать, то мы что-то потеряем, мы как-то упустим какие-то важные вещи в Писании.
0: Я думаю, что самые важные вещи мы не упустим. Но для понимания деталей, представление о том, что из себя представляла та природа, в которой происходит описанное в Библии действие, оно бывает очень важно. Потому что это некий контекст, который помогает правильно считать то, что происходит. Как, например, про пустыню. Мы лучше понимаем древних израильтян, когда понимаем ту пустыню, в которой они были. Именно эту. Вот, наверное, просто это уточняет наше понимание. И, может быть, стоит отдельно говорить о некоторых часто упоминаемых в Библии растениях, чтобы мы представляли, что это за растения такие были. О некоторых животных, которые упоминаются в Библии тоже не раз, и не всегда даже их названия правильно переведены. Поэтому это все дает нам более полное, более точное знание. Вообще знание, оно полезно. Лишним не бывает.
1: Это верно. Спасибо вам большое за интересную программу.

За более чем 20 веков математики, художники и инженеры изучали и восхищались этими необычайными структурами. Они мастерски созданные без помощи чертежей или компьютеров. Каждая шестиугольная ячейка в сотах является шедевром. 6 совершенно одинаковых стенок, которые соединяются под углом 120 градусов. Они образуют ячейку глубиной чуть более сантиметра с пирамидальным основанием. При этом каждая из них идеально сочетается с соседними. Ячейки, стенки которых наклонены под углом в 13 градусов, идеально подходят для хранения меда, пыльцы и новых поколений пчел. Их называли вершинами биологической архитектуры, потому что они сочетают в себе максимальную площадь и прочность при минимальном количестве строительных материалов. Этим материалом являются тонкие восковые чешуйки. Их вырабатывают железы в брюшке пчелы. Это драгоценное вещество пережевывается, размягчается и формируется в ряды блоков. Эти блоки плотно скрепляются без зазоров или лишнего пространства. Никакая другая геометрическая форма, включая пятиугольники, круги или квадраты, не может сравниться с шестиугольником по сочетанию эффективности и прочности. И каждая рабочая пчела в любом уголке мира инстинктивно знает, как их строить. Как будто шестиугольник записан в их ДНК. Но поразительность конструкции улья не ограничивается тысячами идеальных шестиугольных ячеек. Недавние исследования показали, что одни из самых захватывающих проявлений инженерного искусства обнаруживаются в небольшом количестве того, что с первого взгляда может показаться бракованными ячейками. Недавно было проведено исследование группой ученых из США, Европы и Азии. Используя улья открытого типа и специализированную компьютерную программу, они пролили новый свет на гениальность процесса постройки ульев. В ходе эксперимента пчелы одновременно строили 5 каплевидных кусков сот. Но они росли с разной скоростью, поэтому пчелы столкнулись с серьезной проблемой. Как им эффективно объединить 5 независимых секций, каждая из которых получается разного размера и растет под разным углом, в единую стену сот, которая заполнит всю рамку? Ответ был найден в получении ячеек нестандартной формы. 2 соседние секции сот образовывали ячейки с разным количеством сторон. На этом рисунке ячейки пурпурного цвета имеют 5 сторон – зеленые – 7, а темно-фиолетовые – 4. Они представляют собой небольшие островки в океане шестиугольников и составляют около 4% от общего количества ячеек в сотах. В 2021 году команда исследователей из университетов Оберна и Корнелла сделала ряд наблюдений, которые привлекли внимание ученых во всем мире. Оснащенные автоматизированным анализом изображений, они сканировали десятки больших сотовых рамок, чтобы измерить размер, форму и ориентацию более 19 тысяч отдельных ячеек. Разбросанные среди рядов идеальных шестиугольников, эти нестандартные структуры – не случайности и не ошибки. Каждая из них была изготовлена с важной целью. Теперь похоже, что пчелы могут намеренно изменять форму и угол конкретных ячеек, чтобы успешно объединить и расширить свои соты, если шестиугольники не вписываются в пространство. Но это не единственный способ, которым положение и размер ячеек адаптируются к жизненно важным потребностям обитателей улья. Пчелиная колония состоит из матки, рабочих пчел и трутней. Трутни на 30% крупнее рабочих пчел. На этой рамке видно, как различия в размере
влияют на строительство инкубационных ячеек. Сначала строятся ряды одинаковых ячеек для укрытия и вскармливания личинок рабочих пчел. Затем они переключаются на постройку ячеек для будущих трутней. Эти ячейки имеют размер, увеличенный примерно на 30%. Чтобы сделать плавный переход, пчелы не только создают несколько ячеек нестандартной формы. Они также строят 2-3 ряда слегка увеличенных шестиугольников, каждый из которых имеет около 6 мм в поперечнике. Эти промежуточные ячейки с их постепенным увеличением диаметра гарантируют оптимизацию как пространства, так и материалов. В процессе строительства пчелы проявляют поразительную прозорливость, предвосхищая будущие потребности всей колонии еще до того, как матка отложит хоть одно яйцо. Инженерные навыки медоносной пчелы поистине замечательны. И по мере того, как наше понимание дизайна пчелиного улья продолжает расти, также будет расти наше чувство изумления этими насекомыми архитекторами и их способностью быстро и точно принимать наилучшие решения на каждом этапе строительства. Теперь есть интригующие свидетельства того, что пчелы могут предвидеть строительные проблемы и трудности еще до их возникновения, а затем решать их индивидуально и коллективно способами, демонстрирующими творческую инженерию. Такие способности, когда-то считавшиеся немыслимыми для существ с мозгами, не больше кунжута, ясно указывают на замысел и мудрость высшего инженера, сотворившего всю жизнь на Земле, чтобы отразить вечную истину его присутствия и силы.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
1: Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу.

0: свету. Угу. То есть жизнь по его воле и принятие его воли в качестве абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижье Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник и вот с таким мнением посмеяться задал вопрос: «А что, если я приму иудаизм, вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника?» Вот. Ну и ответом было: «Даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть». То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
1: Да, и при этом, если учесть, понимаешь, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
0: Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
1: А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
0: Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона вот таким, сыновья Аарона священника вот этим будут заниматься. То есть даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
1: Ну, а что для тех, кто был священниками? Что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме? Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это была привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько это было?
0: Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы, всем говорил Господь». Угу. И они в чем-то были правы.
1: Ну, естественно.
0: Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные именитые, они уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа и в том, как он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова или не возишь воду, если ты не осуществляешь там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
1: Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
0: Что касается вот первосвященников, это одна группа. То есть, скажем, это семья Аарона, и его дети – это священники, все потомки. Затем левиты. Между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и, в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, и из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения ресурсов в данном случае работал. То есть вопрос о том, в каком качестве служить Господу, согласно Божьей воле не стоял. Главный вопрос стоял в другом. Чтобы служить именно так, как Господь сказал. Чтобы вот выполнять верно свои служебные обязанности.
1: А вот мы как-то говорили, что некоторые из левитов, они совершали служение в других местах, в других районах.

0: пределах, неподалеку от храма и так далее. Но были те, кто жил подальше. Вопрос тоже заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в книге, в одной из книг царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
1: Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
0: Они осуществляют служение, вот, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведение. То есть, снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида. Главная часть, львиная доля времени – обучение, это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
1: Не слишком ли строго Бог наказал?
0: Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело. Вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
1: Вы сказали так, что для священника это значило полное повиновение Богу.
0: Да.
1: То есть он не мог проявить какую-то креативность в своем служении? Или мог все-таки?
0: У нас есть вот минимум 2 примера творчества, в кавычках, в богослужении. Это книга Левит, 10 глава, которая описывает, как сыновья Аарона, первосвященника Надав и Авиуд, сказано, внесли огонь чуждый, который Бог им не велел. И реакция была молниеносной, вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, и по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге. Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде. А это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
1: Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести? Ну, пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
0: Ну, давайте приведем иллюстрацию.
1: Со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
0: Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь, но реакция будет молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали. И он предупредил.

0: он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал.
1: Ну, а здесь, получается, Бог им сказал так.
0: А здесь четкие были инструкции даны. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
1: Вот есть один интересный нюанс в плане одежд, одежд первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, да. Все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
0: Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд, потому что благодаря Уриму и Тумиму можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. И мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не «чтобы он был священником», а «чтобы он священно действовал». То есть, чтобы священно действовать, необходимы одежды. Без одежд священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
1: То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи.
0: Он не сможет
1: выполнить.
0: Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперсники и так далее, и так далее. Я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески «порфира». «Порфюра». Дальше, вот червленый, так называемый, греческий «кокинос». И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
1: То есть пурпуровый – это, получается, багряный.

0: это багряница получается, да?
1: Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
0: интересно,
1: описывает. Да.
0: Интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
1: Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен растительный, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет: не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священническая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то вот себе право присваивает, то его ждала...
0: То есть, получается,
1: опять же,
0: ты
1: как...
0: не имеешь права ни сделать себе такие одежды, или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы, ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может... Божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.
1: Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить – это вопрос жизни и смерти.
0: А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, по сути, делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но вообще какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды, и, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходит с подобным вопросом.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве. В протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда. И все они разные. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню, какой из них соответствует воле Господней.
0: То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы,
1: календарь,
0: которые используются, разные.
1: Да.
0: И если используется фимиам, то и фимиам разный, и все это. Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
1: Верно, верно. К сожалению, пророчества, оставленные в Священном Писании, в этом отношении исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели, это из апостольских посланий, посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
0: То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
1: Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии. То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз

0: Как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Пойди, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих“». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Он говорит: «Я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим». Для современного читателя его удивление непонятно.
1: Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника, то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь одеяние священника с перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это одеяние блудницы, это действительно шокирует.
0: В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется. Вот. То есть в данном случае у нас порфира, греческое слово, и второе слово кокинос, которое используется в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется снова.
1: То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
0: одежд первосвященника. Да.
1: И тот же язык используется.
0: Картина дополняется чем? Золото и драгоценные камни.
1: Да,
0: и чаши золотые. Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической перспективе. То есть, верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
1: Как сильно это все перемешано в современном мире, потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу. И убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
0: И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священник и первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
1: И он совершает... И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
0: В небесном святилище. Да. На земле... Согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временем,
1: мы
0: читали, что
1: уже.
0: Оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны, сказано: «Вы царственное священство». Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
1: Вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть, чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
0: То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит: «Когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви. То, которое

0: в Ладикии прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа, но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом. Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
0: А на женщине не должно быть мужской одежды.
1: Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
0: Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.

Возможно, вы уже слышали, как кто-то говорит следующую фразу. Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, нет молитвы – нет силы. Хотя в этих словах есть доля истины, они могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что в самой молитве есть сила. Нет, друзья мои, не обманывайтесь. В самой по себе молитвы нет силы. В Псалме 61, 12 текст мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Этот текст очень ясно говорит, что сила принадлежит Богу. Нет никакой силы в человеке, потому что сила принадлежит исключительно Богу. Молитва связывает нас с силой Всевышнего. Конечно, в этом и заключается величайшая добродетель молитвы – контакт с Богом. Поэтому мы всегда должны помнить, что добродетель, сила исходит от Бога через молитву, а не от молящегося. Мы также должны помнить, что Бог желает предоставить эту силу, чтобы мы могли преодолевать наши битвы и испытания. Таким образом, молитва становится путем, по которому мы получаем эту силу. Давайте посмотрим, что написано в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 13 стих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Этот и многие другие тексты учат нас молиться во имя Иисуса Христа. Но что именно это значит? Достаточно ли упомянуть имя Иисуса в конце молитвы? Конечно, нет. Молиться во имя Иисуса гораздо больше, чем просто механически или наизусть произносить Его имя и в конце каждой молитвы говорить во имя Иисуса. Во-первых, молиться во имя Иисуса Христа означает, что я осознаю, моя молитва будет услышана исключительно по заслугам Иисуса Христа, Его крови, крови, пролитой на Голгофе. Во-вторых, молиться во имя Иисуса значит молиться согласно Его духу и разумению.

спасению, уповая на его благодать и обетование, пока ты живешь в собственной его воле. Жизнь просящего должна воплощать учение Иисуса и его образ жизни. Наконец, молиться во имя Иисуса значит верить в его имя, в его достаточную силу для совершения любого чуда в нашей жизни. Пример этой истины мы можем найти в опыте Петра и Иоанна, когда они исцелили хромого от рождения. Перед тем, как велить ему встать и ходить, Петр призвал имя Иисуса. Мы можем это прочитать в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 стих. Он говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи». Чтобы продемонстрировать, что Божья сила не основана на человеке и не в самой молитве, ученики указали на источник силы, по которой хромой встал и стал ходить. И это благодаря имени Иисуса. Когда их спросили о власти или силе, посредством которой произошло чудо, ученики решительно ответили: «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его, Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами». Это записано в Деянии апостолов, 3 главе. Петр и Иоанн получили возможность указать на имя Иисуса как на причину исцеления. Тем самым они превознесли истину о том, что есть сила в этом имени, в имени Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы соприкасаемся с источником этой силы. Если вы готовы молиться об исцелении кого-то, молитесь во имя Иисуса. Если вы хотите молиться о восстановлении разрушенных отношений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его имени есть полнота, которая восстанавливает силы. Если вы переживаете времена испытаний, боли, страданий или искушений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его святом имени есть сила победить всякое искушение, всякое разочарование. Говоря о примере Христа в преодолении врага в пустыне искушений, писательница Эллен Уайт заявила: «Он сделал то, что может сделать каждый человек во имя и силы Иисуса. Если так, мы будем встречать искушения, испытания. Сатана оставит нас, как оставил Христа, и ангелы будут служить уже нам, как они служили Ему». Как мы видим, молиться во имя Иисуса Христа – это одно из условий, что Бог услышит и ответит на наши молитвы. Мы поговорим об этих и других условиях в следующих уроках. Я бы хотел, чтобы вы признали, что в вас нет никакой добродетели и смирения, и решили всегда молиться во имя Иисуса Христа, верую в заслуги Его смерти, которая сделала вас победителем. Давайте мы помолимся во имя Иисуса Христа. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты даешь силу переходить все испытания, трудности в жизни, которые падают на наши плечи, в нашей жизни.

Мы благодарны Тебе за то, что эта сила исходит от Тебя. И хотим всегда, имея Твою силу, побеждать все те испытания, все те трудности на пути жизни нашей. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим

вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы. Откроем стремление и желание тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

молитва, честное общение. Здесь не нужна красивость слоган,

И отпустив народ, он, Иисус, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

В шутку говорят, что если бы мужчине пришлось нанимать людей для выполнения всех тех работ, которые делает его собственная жена, то ему не хватило бы и зарплаты. Современной женщине приходится быть универсальной. Как быть и как жить этой самой универсальной женщине? Об этом мы сегодня и поговорим.

0: Девчонки, давайте попробуем вот перечислить все те роли, которые в современной семье ложатся на плечи женщины. Она и, ну, мама, жена, домработница, повар, где-то она плюс еще и сотрудница. Вам нравится такая универсальность или нет? И почему?
1: Да, на самом деле у женщин очень много всяких функций и обязанностей. Она и сиделка, она и воспитатель.
0: Доктор.
1: Да.
0: Да, точно, когда все болеют, кто лечит.
1: По поводу нравится-не нравится, очень часто у меня лично бывает под настроение. Когда у меня хорошее настроение, когда я не уставшая, когда у меня все получается, когда я делаю из того, что мне нравится, когда много помощи, и когда все позитивно, то почему бы и нет? Очень даже здорово. И я никогда не устаю. Но когда я уставшая, плохое настроение, я не выспалась, у ребенка не получаются уроки, другой кто-то раскидывает, я только что убралась. Конечно, мне это не очень нравится. Все зависит от настроения. Чаще всего.
2: Ой, ну вот мне чаще в кайф, потому что муж на работе, а я такая многофункциональная.

0: Я дома и работаю, и убираю, и тут с ребенком, и все делаю. И вот в конце дня, кладу ребенка спать, и я вспоминаю, сколько я успела. Как
1: какая
0: много
1: я супер,
0: и... какая я герой. И вот когда у меня нет этой вот набора функций в течение дня, а идет просто вот быт однотипный, что-то одно, мне прям не в кайф. Я думаю, вот многофункциональность мне больше идет.
2: С одной стороны, да, ты действительно много чего успеваешь, умеешь, но я не люблю быть универсальной, когда не справляюсь с какой-то ролью. Например, мне трудно, когда кто-то болеет. Мне трудно быть доктором, хотя у меня есть медицинское образование, мне легче друзьям посоветовать, а вот в семье мне сложно быть универсальной в этом. И поэтому я не люблю иногда эту
1: роль. Я вот тоже сегодня думала почему-то об этом только как-то с негативной стороны. Думаю, мне это не нравится, меня это тяготит. И меня это тяготит, наверное, знаете тоже почему? Когда я из-за этих дел, которые просто я обязана сделать, я не могу делать то, что я хочу. Я должна приготовить еду, потому что дети не могут сидеть голодные, и я не успеваю с ними поиграть, почитать, там, пошить что-то, то, что мне хочется Да-да-да. Сделать. Вот это меня очень, конечно, напрягает. Ну а с другой стороны, я, конечно, тоже люблю чувствовать себя героем, когда так подумаешь, ну надо же, какая я супер, сколько я всего сделала. Потом раз, какая-нибудь такая плюха, хоп, оказывается, все-таки ты...
0: Не, ну, женщине можешь... свойственно как-то заботиться о ком-то, и поэтому... Еще потом, после этих дел, ты находишь кайф, что ты подарил радость другим людям, да. своими вот этими делами сделанными, тут немножко, сям немножко. Получается хорошо от того, что другим хорошо.
1: Да, вот это тоже, конечно, это тебя толкает как бы вот на да. то, что ты это делаешь, потому что ты любишь их, хочешь сделать для них.
3: И очень приятно чувствовать себя незаменимой, да?
1: Да.
3: А кто, кроме тебя, это сделает?
0: И приятно, когда это заметили.
3: Да-да.
2: Еще вознаграждение какое-то получить за это вообще.
1: Да.
4: Меня такое обилие ролей подстегивает вообще совершенствоваться. Если я, допустим, с детьми занимаюсь, значит, они меня подстегивают узнавать что-то новое, с ними больше заниматься. Если это профессиональная деятельность, то есть со временем нужно еще совершенствовать, что-то новое узнать, что-то постичь, какой-то новый навык. И чем больше всего этого, приходит усталость, но при этом и удовлетворение, что оказывается, я этого не могла, вот, допустим, год назад, а сейчас я смогла с этим справиться, я в чем-то выросла. Мне это помогает.
1: Я знаю, что у Татьяны для нас есть некоторые советы, как сделать так, чтобы действительно эта универсальность была и для нас, и для наших близких в радость. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. А пока я знаю, что Маша сегодня собирается приготовить для нас очень оригинальные блюда.
5: В наше время очень популярным стало здоровое питание и спортивный образ жизни. Я сама очень люблю готовить по рецептам, которые помогают сохранить здоровье, красоту и стройность. Сегодня у нас будет два блюда. Это салатик «Золотая осень» и коктейль «Творожный рай». Начнем мы с салатика. Салатик у нас необычный тем, что в него входит такой ингредиент, как сырой кабачок. Если вы не пробовали никогда сырой кабачок в салате, вы можете как раз это попробовать. Для него нам понадобится лимон, яблоки, груши, натуральный йогурт. Все фрукты и овощи мы чистим полностью от кожуры и начинаем мелко нарезать кабачок полукольцами.

современная женщина совмещает множество ролей. Она и жена, и мама, и дочь, и внучка, сотрудник, коллега, бабушка. И такое изобилие ролей не позволяет вздохнуть свободно или же отказаться от чего-то. И мы, напрягая все силы, тянем лямку, живем в постоянном стрессе. Это отражается на качестве наших отношений, на работе, здоровье и, конечно же, на красоте. И порой может возникнуть ощущение, что мы сходим с ума. Если все оставить без изменений, проблем не избежать. Совместить все разумно непросто, но возможно. Для этого необходимо следующее. Для того, чтобы у нас были силы жить и радоваться, необходимо найти свое, понять, что вы умеете делать лучше всего, что любите. Ведь далеко не каждая из нас хочет работать вне дома. Многим комфортно заниматься домом, готовить вкусные блюда, выращивать цветы. Для других совершенно неприемлемо предыдущее, и напротив, они чувствуют,

чувствует себя как рыба в воде на рабочем месте. Возможно, бывает такое, что работа нас не устраивает, и мы принимаем ее в виде наказания или неизбежной необходимости. Вероятно, наступил час поменять работу, получить новые знания, навыки, иначе это будет не работа, а мука или одолжение.

Не каждый день стол должен ломиться от десятков блюд. Когда мы планируем свой день или неделю, стоит определиться, что главное, что важное, а что второстепенное. И от этого исходить. Не бояться упустить неважное. Но самое главное – находить время для самих себя и своих любимых. Это то важное, что никогда не бывает лишним и всегда окупается. Если все мы несем на себе, то, конечно же, устаем, становимся раздражительными. И вот в какой-то момент опускаем руки, и нам изменяет здоровье. И, как правило, мы, женщины, любим все делать сами. Так получится и лучше, и быстрее, думаем мы. Это может быть и так. Но мы ведь не всесильны, с одной стороны. А с другой, как же будут постигать полезные для жизни навыки наши дети? Как будут профессионально расти наши сотрудники? Только методом проб и ошибок им удается освоить необходимые навыки. А у нас будет время на отдых и общение. Если уж так получилось, что мы такие универсальные и даже умеем делегировать, остается один очень важный пункт – наслаждение. Когда человек живет, работает, его увлекает круговерть дел, он склонен перестать наслаждаться тем, что делает. А это ведь неотъемлемая часть счастливой, удовлетворенной жизни. Когда мы наслаждаемся едой, она идет нам в пользу. Если мы наслаждаемся, когда готовим для своих любимых, то получаем радость, видя их улетающих за обе щеки. Если мы наслаждаемся своим профессиональным делом, мы получаем повышение и прибавку. Только в совокупности данные пункты позволяют нам, универсальным женщинам, быть счастливыми и красивыми.

Итак, мы смешали кабачок, грушу, яблоки, добавили туда лимонный сок. Осталось нам добавить изюм, посолить и заправить натуральным йогуртом.

0: И все это перемешиваем. После того, как мы тщательно перемешали салат, нужно его поставить на 2 часа в холодильник, для того, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались. Тем временем мы приступим к приготовлению второго блюда. Для коктейля нам нужно бананы, творог, клетчатка, мед, кокосовая стружка, киви и немного воды. Мы берем бананы и чистим вместе с киви.
1: Здорово, конечно, быть универсальной, но мне кажется, что от этого можно и устать.
2: Не то слово. Человек очень устает, когда ему приходится совмещать много ролей, и в любом случае какую-то роль, не знаю, придется как-то пренебречь или не так сделать, наверное, хорошо. То есть если ты готовишь, в это время ребенок рядышком. Ты,
3: да,
2: либо
3: ты
2: ребенка
3: полноценно
2: внимание,
3: с ним не
2: да?
3: занимаешься.
2: Либо блюдо будет, ну, попроще, так что...
3: Да, на самом деле, когда нужны такие моменты, когда если хотя бы ты не можешь позволить себе, ну, вообще ничего не делать, хотя бы делать одно дело, и уже
2: ну, да.
3: вот этот момент.
4: Вот на меня вообще это не похоже, но в последнее время я, в принципе, ну, человек организованный, но организованный в голове. Я не люблю ничего записывать. Но в последнее время у меня настолько навалилось столько дел, 2 детей, я еще в автошколе и работа, и плюс еще домашняя какая-то работа. И я завела себе ежедневник, в котором я, удивительно для себя, записываю все свои дела, которые я должна сделать за день. И что самое интересное, когда я планирую первый пункт, второй пункт, третий пункт, я все равно умудряюсь объединять какие-то несколько пунктов, которые я могу сделать одновременно. Что самое удивительное получается.
2: Знаете, есть такая восточная мудрость. Когда ты ешь, ты ешь. Когда ты идешь, ты только идешь.
4: Угу.
2: Когда ты общаешься, только общаешься. То есть, чтобы получить максимально.

0: И наслаждение, и отдачу ты должен заниматься только вот этим. Допустим, пьешь чай, наслаждаешься вкусом чая, отдыхаешь. И мне в свое время как-то вот, ну, дети друг за другом, а бабушки...
1: Ну да, у тебя очень маленькая разница.
0: В 3000 километрах это ближайшее, никакой помощи. И вот тоже я в таком ноте чувствовала, что все, я, мне хочется закрыть дверь и куда-то бежать далеко-далеко. Вот план. То есть я себе записывала вплоть до того, что я должна сделать. С одной стороны, это структурировало мою жизнь. То есть я не в таком, а, так, сейчас, все, я еще не забыла, что делать. И вот детям что-то нужно. Я записала, я знаю четко, я вот это сделала, это. И всегда у меня был пункт отдохнуть. Хотя бы 15 минут. Вот дети, допустим, спят. Или что? Вот, или я...
1: Нет, слушайте,
0: один спит, а другого
1: совет.
0: Заняла.
1: Да.
0: Мне вот так, знаете, когда я себе поставила эту целью, стало получаться. А когда не было этой цели, у меня не получалось отдохнуть даже одной минуты. Когда возвращался муж с работы, знаете, бешеные глаза. Вот это
1: что, совсем целый день отдыхала, да?
2: Не, но смена рода деятельности. Вот хороший отдых. Мне вот муж отпускает, когда на тренировки, на спортивные. Я вот прихожу, я уставшая физически. Но я отдохнула морально.
1: Ну, да, тебе да, он, Ирина, да. Как медик скажет, да?
2: Спортотерапия.
3: Кстати, вопрос, да, какой отдых? Что подразумевается под отдыхом? Кто-то просто может полежать на диване 5 минут.
1: Спорт — это отдых, да?
3: А кто-то
1: да.
3: С сменой деятельности.
4: Мне тоже. Нужно. Тоже я также отдыхаю, хожу в тренажерку, в бассейн. Угу. Это физически, на самом деле, большая нагрузка. Особенно в бассейне ты плывешь, тратится энергия. А на самом деле душа твоя, вот внутренность твоя, она отдыхает.
2: Приходишь и с новыми силами. Ребенок,
4: да.
2: Муж, дом.
1: Знаете, хотела какую еще тему поднять. Таня сказала, что приоритеты важно ставить, да? Но ведь вот смотрите, есть такие дела, которые, ну как сказать, вот хочешь, не хочешь, 3 раза в день ты семью должна накормить.
0: Знаешь, если есть уже дети, ну чуть постарше, да, они могут помогать, чтобы вот эти приоритеты, возможно, было вообще осилить. То есть у меня, допустим, дочка, она может и овощи начистить, и если я там не успеваю какую-то кашу сварить, и суп сварить, ну, вообще, ну, это умеет, ей 12 лет, но она уже давно это все умеет.
1: Ну, то есть ты, Миша,
0: сын может убрать просто... без проблем, я ему скажу, знаю. То есть какая-то помощь, и ты уже свои приоритеты можешь как-то выстроить. Или это делаешь заранее. Допустим, сегодня у меня вечер после работы, для того, чтобы приготовить еду, вот, скажем, на 2 дня. Я вот рассовала, да, по контейнерам, кастрюлька. Да. Завтра у меня сугубо работа. Послезавтра у меня какая-то встреча. И вот таким образом удается хоть как-то в свою жизнь привести.
1: Я, да, тоже. Я вот сейчас тебя слушала, там тоже все как бы заранее делаю, детей привлекаю. Вот я сейчас, наверное, подумала о том, что надо не просто их привлекать в качестве помощи, потому что помощь — это так. Можно привлечь, или он уже чем-то занятый, и все равно ответственность на тебе. Устаю, кстати, от ответственности. Наверное, надо просто, может быть, закрепить и вообще полностью выкинуть это из своей головы и выкинуть, например, приготовление ужина из своих планов.
2: Передать полномочия.
1: Да, передать их полностью.
2: Ну, вообще, мне кажется, важно, чтобы вот ребенок, особенно дочка, она видела вот эту многофункциональность в матери.
1: Да?
2: Потому что, да, да, она как-то закрепляется вот так чисто визуально, что мама, она занята, мама не вот сидит, валяется. Где-то. Мама и то делает, и все делает. И потом вот я смотрю на свою маму и вижу себя. То есть я делаю, копирую. Подсознательно копирую, да, вот те действия, я делаю это одновременно, как она. Потом уже с возрастом я это сейчас понимаю все больше и больше.
1: Я, кстати, знаете, хотела тут рассказать о чем. Вот это вот круговерть дел ежедневное, да, и приготовление пищи в том числе. Я очень благодарна Богу за то, что есть суббота. Что есть просто заповедь, что в субботу не делайте никаких дел. И хотя вроде бы кажется, ты в пятницу должна чуть больше потрутиться, да? Чтобы приготовить еду на 2 дня, но зато на самом деле в субботу ты просто от этого отдыхаешь, и в воскресенье есть снова желание идти на кухню и что-то готовить.
0: Безусловно, вот эти перерывы, эти остановки, они, ну, позволяют и о себе подумать, да, немножко успокоиться вообще душевно, как-то поддержать себя. Ну и семья тоже радуется, что мы спокойные.
4: Ой, вот слушаю я вас, девочки. Я, конечно, считаю себя универсальной женщиной. Я могу одновременно делать несколько дел. Я люблю это делать. Я люблю одновременно готовить, стирать, убираться сразу же. Все разом сделала, потом, чтобы был какой-то отдых, вознаграждение. Но, честно вам скажу, я не хочу быть такой универсальной. Я не хочу вот все это так любить. Я вам честно скажу, я не очень люблю готовить. Вот, ну, не очень люблю. не очень люблю убираться. Да, я это делаю, мне приходится это делать. Но если бы кто-то взял это на себя и сказал, ой, Ирина, давай я буду убираться, я бы с удовольствием.
1: Мы иногда бы и хотели бы с удовольствием свою обязанность кому-то отдать.
0: Но мне кажется, надо, что кто-то знаете, ее во многом взял. Наше общество диктует еще такую универсальность. То есть сейчас могут смотреть с какой-то, знаете, с подозрением на женщину, которая не умеет водить. Ты еще не умеешь водить? Вроде как
1: ты какая-то
0: странная.
1: Это... Да.
0: Да? А у тебя нет трех образований? Тоже вроде как непонятно. Любишь сидеть дома готовить? Странно. Или наоборот, не любишь готовить? Тоже как-то, да?
2: Ты сейчас ребенка воспитываешь его.
0: То есть в любом случае нужно себя искать. И свою семью тоже подводить к тому, что, дорогие мои, я вас люблю. Но я не универсальна в том плане, что всегда, каждый день вот эти все роли исполняю.
3: Не робот.
0: То есть сегодня, может быть, мне близко, да, вот это. Завтра мне нужна ваша помощь в том-то, потому что я там... Устаю, я тоже работаю, да, у меня здоровье.
1: Ну вот как все-таки, Таня, вот их мотивировать, что ли, чтобы они приняли какие-то обязанности на себя? Да, мы вот согласны что-то делегировать.
2: Да,
1: потому
2: да.
1: что, как я говорю, я не паук, у меня не 8 рук, я не паук, да. я вот говорю.
3: Как смотивировать, да?
2: Да, но проблема...
3: Человека, которому ты делегируешь.
2: Да, еще не в том, что ты там туда сказал, погладь, пожалуйста, там все, настроил человека, пошел погладил.
1: Один раз.
2: А хочется, чтобы он потом, дорогая, можно я опять поглажу сегодня вечером эту кучу?
1: Мечтала.
2: Да, вот.
0: Ну, может быть, не сразу так будет. Может быть, придется тебе еще раз попросить, а потом еще раз попросить, так раз 10 попросить, и вот на 99-й раз. Скажет, а вот сегодня мне хочется самому это сделать.
2: Ну, это еще надо захотеть и настроение попросить.
1: На самом деле, как вот сделать так, чтобы человек взял на себя эту обязанность, и чтобы ты ее даже выкинула из своей головы?
3: Может, договориться? Просто элементарно сесть и распределить обязанности, как бы не банально прозвучало.
0: Это совершенно не банально, это очень даже и хорошо, потому что только в общении можно объяснить, почему мне тяжело, да, почему не хватает времени, в чем нужна помощь. А вот это...
1: То есть ты считаешь, конечно, что все-таки, хотя нам и кажется, вот женщинам, что это вообще, ну это же естественно как-то. Вот.
3: Между прочим, со стороны, мне кажется, тоже кажется остальным, что это естественно, и все думают, ну для нее это естественно, для нее это легко. А на самом
0: и
3: деле...
0: И пусть делает.
2: И пусть женщина, да. Вот и вари борщи.
3: Нет, просто когда мы делаем это все другим, кажется со стороны, ну, делать значит нравится, делать значит успевает, делать значит у нее все получается. Но если мы будем говорить, послушайте, на самом деле ведь я устаю, а давайте-ка вы мне поможете в этом.
0: В какой-то момент я, допустим, своим детям, да, им понемногу давала обязанности. И теперь уборка в доме – это совершенно их обязанность. Я вообще по этому поводу не страдаю.
1: А что, ты даже это не контролируешь?
0: Поначалу нужно было, потому что это дети, да, вот где-то, может быть, когда где-то не вполне так хорошо, да, я могу подсказать, где-то показать. Но уже сейчас я вижу, что они справляются, ну, на очень хорошем уровне. То есть я уже могу в этом быть спокойной.
1: То есть даже, ты хочешь сказать, не приходится напоминать, чтобы они делали это?
2: А если они болеют?
0: Есть дни, в которых они убирают. То есть в воскресенье они обязательно пылесосят. В пятницу это полностью уборка. То есть эти дни они знают, мне не нужно гонять их.
2: А если ребенок заболел, перезагрузка получается.
0: Если ребенок заболел, это то же самое, что если я заболею, то кто-то поможет, да, там что-то приготовить.
2: И опять же, в этот момент становится женщина многофункциональной. Почему-то. Если уж мужчина болеет, он болеет.
1: Нет, ну а ты замечала когда-нибудь, что происходит в доме, когда болеет женщина?
2: Траур.
1: Ну, вообще-то...
2: Все не знают, что делать.
1: Ты знаешь, а я замечала, что на самом деле все идет своим чередом. Голодным никто не сидит. Ну, пусть позже, на час, но они сядут есть.
2: Даже не разогреют, да, все равно что идет.
1: Да, голодными все равно не останутся. Так или иначе, они уберутся.
2: Погрызут что-нибудь из морозилки. Но они же не голодные.
0: Оденут, что попало из домашнего прогулка.
2: Ну, не замерзнут же, правда.
0: Желудок-то напомнит о себе, да? Все равно будет происходить. Это просто порой мы, знаете, так настраиваем свой мозг, что вот я все это должна, и без этого, без меня, ну просто рухнет мир. Начали, да,
3: а мне вообще очень нравится с папой оставлять детей. С папой, с дедушкой. Потому что когда бабушка или мама, она вот как раз, да, все контролирует, все подложит, все оденет, все приготовит.
0: Проще на это смотрит.
3: А папа проще, да.

0: был такой случай, когда я пришла, не помню, куда-то я отлучилась на очень долгое время, и не приготовила. Я сказала, ребят, я приду, я вам сделаю.
1: И опоздала,
0: что сделали они? Я прихожу, у них поднос на полу, у них такой ковровый пикник такой был, знаете, печеная картошка в мундире, сидят дети, папа, довольные. О чем-то живо разговаривают, смеются. И им так это нравилось. Они ели эту печеную картошку в этом мундире, перепачканные все, какие-то странные. И они такие были радостные. Да? Я пришла сначала, у меня такой, что это такое? Нужно есть на столе. Да что это такое? Как ты мог? Потом думаю, дети же счастливы. Конечно. Все в порядке. Они не голодные, они радостные. Они провели время с папой. Все это можно убрать. И расслабься, все хорошо.
2: Нам порой нужно просто проще смотреть на вещи. То есть мы себя можем загонять в такие рамки, которые сами, да, установили, и потом не дотягивать до них и просто без сил падать.
3: Угу. Знаете, очень нравится один стих, который записан в Библии, в книге Притчи, что лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир. И мне муж этот текст на двух языках написал и на кухне повесил. И теперь у нас дома такая шутка, когда я пеку пироги, я говорю, девчонки, я сегодня папу не слушаюсь. Спасибо вам большое. Думаю, что Маша уже готова.

0: Я поняла, что универсальность – это неплохо, но к любому делу нужно подходить с умом.
1: Нам приходится быть универсальными, но главное – не забывать о себе любимых.
2: А когда я хочу себя побаловать, я готовлю что-то легкое и вкусное, наподобие этого салатика или коктейля.
0: Познавательно. Оказывается, не все девушки готовы быть многофункциональными. Я подумала, а на кое оно мне? Буду распределять обязанности.
3: Мне очень понравилась идея про то, что можно делегировать свои полномочия. Для этого нужно собраться вместе с семьей и просто спокойно поговорить.
4: Суета, круговорот забот стирает в нашей жизни краски радости и лишает удовольствия. Не стоит жить, как белка в колесе. Бог дал нам эту жизнь для счастья. Всего вам самого доброго. Благословений.

0: что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась, и тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни где-то в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии практикующий психолог, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Роман!
0: Мы сегодня взяли с вами очень интересную тему. Тема, которая показывает состояние, часто это состояние встречается у женщин, женщина в роли жертвы. Угу. Хотя некоторые мужчины тоже бывают в роли жертвы. Угу. Расскажите немножечко об этом состоянии, что это за состояние и как описать человека в роли жертвы.
1: Ну, прежде всего, человек в роли жертвы характеризуется тем, что возникает у него самого такое событийное ощущение, что он как будто бы в жизни ни за что не несет ответственности, как будто бы все случается с ним. Какие-то обстоятельства внешние на него влияют очень сильно, люди какие-то на него влияют очень сильно. И таким образом он вообще здесь ничего поделать не может ни с собой, ни со своей собственной жизнью.
0: Это человек со сломанной психикой? Или, может быть, абсолютно здоровый человек?
1: Не обязательно. Это просто человек в состоянии жертвы.
0: Он сам себя жалеет, все плохо.
1: Да, он мир видит через нехватку. То есть не через, как бы, не через достаток, а именно концентрируется на том, что ему не хватает. Конечно, он находится в состоянии постоянной жалости к себе, постоянного недовольства.
0: Он постоянно кого-то обвиняет, такой человек?
1: Да, очень часто человек может быть несознательно, но неосознанно кого-то человек винит. Потому что обязательно, когда есть жертва, то есть агрессор. Жертвы без агрессора не бывает. И агрессором назначаются иногда другие люди, чаще это мужчина, там муж, партнер. Агрессором также могут назначаться какие-то внешние обстоятельства. Также человек может, человек, который говорит, что вот я вот такой, вот у меня вот ничего не получается, потому что у меня такие родители были, или у меня такие, такое детство было, или так вот моя жизнь сложилась, этого мне не хватало, это тоже человек в роли жертвы. Ну, в данном случае он как бы все свои неудачи, которые есть у него сейчас, валит на какие-то обстоятельства, на детство, либо на других людей.
0: Ну, это вот такие вопросы локального характера. Семья, муж, жена, дети, профессия, которую хотел получить, но не получил. Или, может быть, не хотел, но потом понял, что нужно было получить. И вот здесь вот уже обвиняет родителей, которые не дали образование. Либо есть и глобальные вопросы, связанные там, с экологией, с состоянием, политическим состоянием, может быть. Или родился не в той стране, может быть.
1: Все может быть, абсолютно. Да, то есть человек,
0: Это тоже возможно,
1: испытывает какие-то неудачи в личной жизни. Эти неудачи его, ну, там, ранят, но он ничего как бы не меняет сам, не встает в позицию ответственности. Он вот именно находит виноватых. То есть жертва, она обязательно находит виноватых вокруг.
0: А вот чем такое состояние выгодно для человека в состоянии жертвы? Вообще он получает от этого какие-то бонусы?
1: Ну, первая выгода – это то, что не надо брать ответственность за собственность.

0: собственную жизнь. Потому что иногда вот эта вот ответственность за собственную жизнь очень сильно пугает человека, что так вот винить, сидеть и винить всех вокруг — это очень удобно. Ничего делать не надо. Всегда кто-то виноват. Понятно, что это состояние приносит очень много минусов человеку, но какие-то бонусы тоже есть. То есть вот первый вот бонус, как я уже сказала, не нужно брать ответственность за свою собственную жизнь, потому что это страшно, ну, подчас бывает. Во-вторых, какой еще бонус? Обычно жертвы получают достаточно много внимания со стороны окружающих людей. То есть, когда они жалуются, жалуются, все время находятся люди, которые готовы их выслушивать. Но очень часто так бывает, что бесконечно выслушивать человек не может. Да? То есть, угу, на какой-то период люди, которые вот именно не видят, что человек в роли жертвы, да, и включаются вот в эту вот игру, обычно что здесь получается? Человек сначала выслушивает, пытается помочь, пытается какие-то советы давать, но проходят годы, проходят месяцы и годы, иногда это проходит десятилетия, и человек понимает, что он вроде как эмоционально вкладывается в этого человека, переживает, но ничего в жизни этого человека не меняется. И некоторые люди уходят, то есть перестают. На это место обязательно приходит другой человек. То есть и таким образом вот эта череда лиц, которые выслушивают, которые проявляют сочувствие, какую-то эмпатию, какое-то внимание, через это человек в роли жертвы получает очень много внимания.
1: Вот находясь в роли жертвы, человек что чувствует вот в этот момент? Угу. Ему все должны, может быть, угу, или он, наоборот, в депрессивном состоянии находится, когда угу, чувствует себя угу, хуже, меньше, ага, и так далее.
0: Не обязательно в депрессивном, хотя тоже, конечно, оно может быть, но не обязательно, не факт. Человек что чувствует? Он чувствует вину, он чувствует обиду. Он чувствует огромную обиду на мир, огромную обиду на других людей, которые якобы несправедливо с ним поступили. Почему говорю якобы? Потому что это иллюзия. И, mm-hmm, конечно же, он чувствует, что ему все должны, естественно. То есть это такое как бы невысказанное, может быть, даже неосознанное требование к другим людям, к окружающим, к жизни, к государству, ну, неважно, и к Богу, неважно к чему. Вот, то есть неосознанные вот эти вот требования, что мне должны.
1: А может быть противоположная ситуация, когда mm-hmm, человек осознанно выдвигает требования, что ему все должны, и осознанно себя помещает в роль жертвы, понимая, что он может работать, mm-hmm, что он может там учиться или mm-hmm, что-то может, воспитывать mm-hmm, своих детей там, и так далее. Mm-hmm. Но он видит, что ему могут помогать, mm-hmm, что есть те, которые проявляют жалость к нему. И вот он угу, так вот искусственно угу, себя делает жертвой, при этом понимая, что он совсем не жертва.
0: Вполне возможно. То есть специально человек играет эту роль. То есть это, как угу, сказать, театр такой, да, перед окружающими. Может такое быть, да. Очень часто так делают манипуляторы. Очень угу, часто так делает человек, у которого есть какая-то выгода, скрытая, неосознаваемая.
1: А если это в семье происходит, когда жена, к примеру, угу, вот себя в такую роль поместила, uh-huh, взяла такую роль, uh-huh, и муж, который рядом с ней постоянно находится, uh-huh, как он относится к такой жене?
0: Uh-huh. Все очень по-разному.
1: Но его это удовлетворяет, либо приходит время, когда это надоедает, и он начинает ей высказывать, какие-то претензии предъявлять. Угу, угу. Что чувствуют окружающие?
0: Что чувствуют окружающие, да. Но вот отвечая на ваш вопрос, какая здесь ситуация может быть? Допустим, жена в роли жертвы. Угу. Тогда автоматически муж в ее собственной голове ставится либо в роль агрессора, то есть почему она жертва? Из-за мужа. Угу. Ну, там, это он плохой, это он там ее не любит, чего-то не делает, там, не обращает на нее внимания, еще что-то. В общем, короче, жизнь ее не удалась, потому что муж такой. Ну, если говорить как бы двумя словами.
1: Если бы вышла замуж за другого, то все было бы хорошо.
0: Все было бы прекрасно, да, если бы детство было другое, если бы родители были другие, да. Но это совершеннейшая просто иллюзия. Либо здесь может быть что? То, что муж кинется жену спасать. То есть он будет не преследователем, не агрессором, а именно спасателем. То есть он будет всячески поддакивать и говорить: да, ты бедная, несчастная, да. То есть он будет... ведь что такое спасение жертвы? Спасение жертвы в кавычках. Это когда спасатель берет ответственность на себя другого человека, что, в принципе, делать, ну, как бы не надо. То есть муж взваливает... У мужа своя ответственность есть в семье. А он еще плюс взваливает ответственность жены. То есть двойная нагрузка. Долго в этом состоянии человек, ну, как

0: растянуть не может. Но отношения – это, как сказать, это перекос. Это не совсем, не впол... это нездоровые отношения. Это отношения эмоциональной зависимости, созависимости. Это не два равных партнера, это не партнерский брак. Иногда, ну, у мужчины, ну, или у людей терпение заканчивается, все. Иногда нет, они могут тащить вот это вот бремя другого человека. Это потом не очень хорошо на них сказывается. Например, у мужчины может начаться какие-то психосоматические заболевания, ну, от этой вот перегрузки.
1: Ольга, а вот такой вопрос. Сейчас нас смотрит много людей, и это абсолютно разный зритель. Это люди, которые вспомнили кого-то, кто действительно жертва, по их мнению. А есть среди зрителей те, кто в роли жертвы. Как вы считаете, они сейчас понимают, что они вот в этой роли?
0: Сложный вопрос.
1: Насколько кто-то... реально понять, что я
0: играю
1: эту роль?
0: Понять, конечно, реально. Конечно, реально понять и осознать эти вещи. Важно, вот, ну, обычно у жертвы, как я уже говорила, плохое самочувствие. То есть важно понять, почему я так плохо себя чувствую. Ну, я имею в виду эмоциональное, психологическое самочувствие. И важно задать себе вопрос, виню ли я кого-то в своих проблемах? И если человек кого-то винит в своей проблеме, то это уже он получается в роли жертвы. И из этой роли жертвы, ну, можно выйти сознательно, можно перестроить свое мышление, и это очень полезно сделать, и жизнь, она меняется обычно кардинальным образом. Стоит человеку взять ответственность за свою жизнь, стоит перестать обвинять всех вокруг, стоит понять, что там, где я оказался сейчас, это результат моих собственных выборов. Никто не виноват.
1: Череда последовательных выборов.
0: Череда последовательных выборов, да. Что я уже взрослый человек, я уже вырос. И вините там детство или родители, это абсолютно, ну, неправомерно. Я уже взрослый человек, я все сейчас, детство прошло. Родители были такие, какие были. Я сейчас сам все могу себе дать. Я сейчас хозяин своей судьбы. И я могу уже превратить вот эти вот проблемы, ну, в какие-то задачи, которые нужно решать.
1: Вы как-то, отвечая на один из вопросов, говорили о том, что сложно почувствовать свою проблему, свою собственную проблему.
0: Да.
1: И вот здесь, когда, ну, скажем, появляются мысли, может быть, кто-то смотрит сейчас и думает, вот действительно, может быть, моя проблема заключается в том, что я играю роль жертвы, желание победить эту проблему, оно легко дается?
0: Оно, ну, иногда сложно, конечно, смотря насколько глубоко и долго человек находился в роли жертвы.
1: Может быть, он полюбил находиться в этой роли?
0: Конечно, какие-то психологические преимущества есть. Ну, я вот уже рассказывала, что это, во-первых, нахождение в состоянии ребенка маленького, которому все должны. Это возможность вот так вот всех обвинять. То есть человек в роли жертвы, он серьезно думает, что он белый, пушистый, ни в чем не виноват. Он беленький, хороший.
1: Что выиграет человек, когда вот это состояние победит?
0: Он станет хозяином своей жизни, станет творцом. Для него откроются просто перспективы. Он очень много перспектив. Он сможет творить свою жизнь, создавать и достигать своих целей, идти к своим мечтам. То есть это, во-первых, это взять ответственность за свою жизнь, это выйти в состояние взрослого. Это, ну, очень прекрасное состояние. Вот. И жертва, она не может быть творцом своей жизни, потому что она полностью зависит от обстоятельств.
1: Но почему
0: зависит? Постоянно что-то
1: вот,
0: случается.
1: Простите, не соглашусь, может быть, с вами немножко. А если, наоборот, это очень интересно и очень даже здорово, когда ты в роли манипулятора, и все, кто тебя окружают, они очень четко просто выполняют то, что ты хочешь. Человек в роли жертвы, он вдруг... захотел чего-то. Он начинает плакаться в жилеточку кому-то, что вот никогда в жизни он не путешествовал, не был там за границей или не был на Черном море. И тут люди уже собирают пожертвования, чтобы отправить этого товарища отдохнуть там куда-нибудь. И по большому счету человек может даже получать удовольствие от подобных методов манипуляции.
0: Обычные манипуляторы, они не способны на близость. Они не способны на настоящие, ну как, искренние, живые отношения с другими людьми. И поэтому это в глубине души очень-очень несчастные люди. Конечно, они могут обмануть кого угодно и раскрутить там на что-то, да, на поездке на море. Но самое-то главное, что черную дыру в их душе это не убирает. Они также и продолжают сидеть в этой роли жертвы, также плакаться, также они несчастны. То есть жертву нет такой силы, которая может

0: сделает жертву счастливой, пока человек находится в состоянии жертвы.
1: Окружающие такого человека, они могут ему чем-то помочь?
0: Нет.
1: Вообще ничем?
0: Ничем.
1: Но если желание все-таки появилось?
0: Единственная помощь будет окружающих, это не включаться в роль спасателя, не играть в эти игры.
1: Ну тогда этот человек автоматически переходит в список врагов. А если это муж или дети? Вот как быть тогда?
0: Список врагов. Но, опять же таки, нельзя играть роль спасателя, да, жертвы, боясь потерять его хорошие отношения, в кавычках, его добрые mm-hmm. отношения. Это неправильно. Вообще, на самом деле, мы, вот взрослые люди, мы не несем ответственности за чувства и эмоции другого человека. Угу. Потому что чувства и эмоции другого человека – это в зоне ответственности этого человека, который испытывает эти чувства и эмоции. И здесь бояться чувств и эмоций не надо, что кто-то рассердится, или кто-то там перестанет разговаривать, или там еще обидится. Наоборот, мне кажется, муж, вот, ну, да, близкие такого человека, но в частности, там, если идет речь о муже и жене, муж делает жене большое благо, если он выключится из роли спасателя, если он перестанет играть в эти игры, если он вернет ответственность человека, ну, тому человеку, кому это надо, если он снимет это с себя. Угу. Потому что в этот момент он станет здоровее сам.
1: У нас есть еще несколько минут. Угу. Вы можете дать несколько конкретных советов нашим зрителям, которые, возможно, понимают сейчас свое состояние? Первые шаги. Если человек открытый, он может легко пойти к специалисту, к психологу, mm-hmm. получить конкретные советы. Если нет такой возможности, вот несколько шагов можете описать? Mm-hmm.
0: Ну, первый шаг, да, это перестать обвинять окружающих. Mm-hmm. Снять с них вину, да, абсолютно. Снять с них все требования. И понять, что в том, что произошло, вины окружающих нет. Угу. Постепенно это, конечно, процесс, вот именно взросления, процесс взятия за себя ответственности. Есть еще такая фраза замечательная, мне, когда я ее прочитала, она мне очень понравилась, очень затронула меня. Вот когда что-то случается плохое с человеком, обычно, ну, человек думает, это случилось почему это случилось со мной? А можно эту фразу немножко переформулировать, что это случилось не со мной, а для меня. Это совершенно меняет вообще абсолютно, ну, как сказать, парадигму даже мысленную. Вот это случилось со мной, ну, и когда так человек говорит и сетует, это как раз позиция жертвы, что есть какая-то внешняя злая сила, как-то так вот все сложилось, и так вот раз, все вот со мной что-то плохое мне сделало. Но когда человек думает, что это случилось для меня, для чего? Для моего какого-то роста личностного, духовного, для того, чтобы я испытала эти чувства, для того, чтобы я прожила эту ситуацию. Это какой-то бесценный опыт, которому я могу научиться. Чему я могу научиться в этой ситуации? То есть это вот уже правильные вопросы. И это как раз вопросы не жертвы, а вопросы там, королевы своей жизни или хозяина своей жизни. Это намного более приятная роль.
1: Да, действительно, Ольга, потрясающий ответ, интересная тема. Я думаю, что многие наши зрители для себя действительно много ценного и полезного сегодня почерпнули. Время наше подходит к завершению. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Обязательно смотрите следующие наши программы. Всего доброго, до свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают,

0: Считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все

Дорогие друзья, приветствую вас на нашей очередной теме цикла встреч, которая называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с нашим Господом. А теперь давайте остановимся и зададим честный вопрос. Вас устраивают ваши отношения с Богом? Эти, может быть, редкие поверхностные молитвы, больше похожие на какой-то формальный отчет. Это чувство вины, когда ты снова пропустил чтение Библии, и уже даже не помнишь, когда открывал ее в последний раз. Не по обязанности, а потому что хочется. Это тягостное ощущение, что раньше было иначе. То есть молитва была живой, Писание было вдохновляющим, а сердце горячим. А теперь? Возможно, ты чувствуешь себя духовным банкротом, пустым, отдаленным. Как будто между тобой и Богом выросла стена, и ты даже не знаешь, с какой стороны начать ее разбирать. Но что я скажу вам? Это не конец. Я скажу вам, что Бог уже ждет вашего возвращения, может быть, не с идеальным покаянием, не с полностью исправленной жизнью, а просто таким, какой вы есть сейчас. С разбитым сердцем, с сомнениями, с вопросами без ответов. Сегодня мы поговорим о том, как сделать первый шаг назад, даже если кажется, что слишком многое нужно исправить. Даже тогда, когда молитва ощущается, как, возможно, монолог в пустоту, а вера стала бледной тенью того, что было раньше. Если вы готовы сегодня поговорить о том, как возвращаться к Богу после падений или после вот этих периодов, когда мы вдруг вновь теряем отношения с Ним, то давайте тогда приступим. На протяжении многих тем мы с вами учились тому, как говорить с Богом, как проводить с Ним время. Мы говорили о том, что важно иметь место, четкое время, в которое вы приходите к Богу. Также на этих темах мы говорили о том, что важно говорить с Богом искренне. Мы разбирали о том, как общаться с Ним, на основании чего и о чем говорить с нашим Господом. Мы учились с вами говорить с Ним о Нем, от сердца, незаученными словами. Мы учились искать не того, что принадлежит Ему, а Его самого. Я скажу, то, что вы слушали эти темы и слушаете сегодня тему, для меня это свидетельство, что вы хотите быть ближе к Нему с каждым днем. И это самое важное желание. Потому что вы нашли бы, чему посвятить свое время сегодня, вместо того, чтобы смотреть эту тему, если для вас было бы неважным и второстепенным поиск Господа. Но то, что вы смотрите, это говорит о том, что Господь для вас дорог и важен, где бы вы сегодня ни находились. Как бы вы ни оценивали сегодня ваши отношения с Господом. Практикуйте те методы, о которых мы говорили в предыдущих темах. Методы общения с Богом. Потому что Бог дает нам возможность общаться с Ним по-разному. И это нормально. Конечно, у нас может быть какой-то наш любимый, излюбленный способ. Ну, например, чтение Библии, отрывка из Библии и общение с Ним, стоя на коленях. Часто, признаюсь, у меня в моей жизни таким благословенным способом общения с Господом является чтение Слова. То есть чаще всего, практически всегда, я начинаю с чтения Библии, а затем дневник молитв. Да, вот он у меня с собой, я лишь меняю листки, но продолжаю записывать свои молитвы с Богом, потому что мне так чаще даже бывает легче общаться с Ним.

Бывают моменты, когда я встаю утром и понимаю, что я не настроен писать, а просто хочу включить какую-то музыку или какое-то пение восхваляющего Господа. А потом я могу приступить к чтению Писания или написанию письма. Помните, да, я говорил о том, что можно петь свою песню Господу. Была у нас отдельная тема, посвященная поклонению, обязательно ее посмотрите. То есть разные мелодии, они касаются моего сердца, и я включаю одну из них и начинаю петь, как получается, петь о том, что мог бы говорить словами. В проигрышах я просто проговариваю мысли благодарности Богу. Эта песня может быть об удивительной любви Господа, о желании быть с Ним, о желании быть как Он, о прошении о Духе Святом и тому подобное. Можно молиться под эту мелодию, согревая свое сердце в этом Божьем присутствии. Как хорошо, когда наше сердце, оно настроено для общения с Ним. И знаете, это как, приведу одну иллюстрацию, это как радиоприемник. А помните те еще радиоприемники, которые нужно было настраивать самостоятельно? Я вот прям как сейчас помню свое детство, и почему-то у меня есть устойчивые такие воспоминания, как мы с моим дедушкой едем на дачу, и он берет с собой этот радиоприемник, либо в машине был такой радиоприемник у моего отца, и мы То есть и я настраивал какую-то радиоволну, радиостанцию. Мне это очень нравилось, да, потому что сначала ты настраиваешь, и ты слышишь, ну, лишь одни помехи, шипение, но затем, когда ты подходишь уже к определенной волне, то ты начинаешь что-то различать. Но это еще что-то непонятное. И ты понимаешь, что тебе нужна такая тонкая настроечка для того, чтобы уже совершенно хорошо и отчетливо слышать музыку, либо чьи-то слова. Так и в нашей духовной жизни я для себя нашел аналогию, что иногда мы вот находимся там, где одни помехи. Это не значит, что Бог не желает общаться с нами, и Он не говорит нам. Просто мы порой настроены не на ту волну. И нам нужно настроиться, нам нужно подготовиться, да, для того, чтобы мы могли услышать Его голос, пережить вот эту личную встречу с Ним, понять, что да, сейчас я нахожусь на связи с моим Господом. Помните те, да, моменты вашей жизни, когда вы переживали и переживаете, я верю сейчас, вот эти чудесные моменты осознания, что Бог, Он рядом с вами. И Его не надо упрашивать поговорить с нами. И как в одной из историй, в одной из тем, это Он чаще всего хочет пробиться через толщу нашего, может быть, равнодушия, озабоченности, занятости, нашей какой-то суеты, чтобы пообщаться с нами. Для того, чтобы наши отношения с Богом и способность Его слушать развивались, нужно обязательно иметь какое-то, может быть, отведенное место, где мы могли бы успокоиться и переключиться на общение с Ним. А помните, Христос говорил в Евангелии от Матфея 6 главе: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Конечно, нам порой хочется, чтобы Бог был более, если так можно выразиться, навязчив в наших отношениях, чтобы он каждый день говорил мне прямо словами, а лучше прям, ну или не лучше, отправлял, может быть, сообщение в WhatsApp или в Telegram. И кто-то задается вопросом, но почему же он не так явно, может быть, являет себя? Почему он не напишет, может быть, крупными буквами на небе, чтобы мне было очевидно и всем другим людям, что он есть. Так бы и написал: «Я есмь, да, и я тебя слышу». Почему нам необходимо искать Бога, выстраивать эти взаимоотношения и так далее? Серьезный вопрос, но на него есть ответ. Почему же Бог не действует таким образом? Почему, опять же, нужно развивать наши духовные способности, чтобы понять Его? Надо помнить, что наш Бог – это Бог любви. А любовь, она дает свободу. И как дать свободу тем, кто, не желает общаться с Господом и не желает Его знать? Как явить им такую же любовь, как и тем, кто хочет знать Его больше и больше? Если Он сегодня напишет и настолько явно, как Он может явить себя в нашем мире, то разве даст Он свободу выбора тем, кто, не хотел бы Его знать и жить по Его принципам? Поэтому, как в Библии написано, кто ищет, тот найдет. Поэтому кто ищет Бога, тот его всегда найдет, потому что он недалеко от каждого из нас. А кто не желает его найти, у него будут основания сомневаться в его присутствии. Он всегда будет видеть где-то, да, якобы подтверждение.

утверждение того, что Бога нет. Потому что Бог не собирается сбивать нас с ног, врываться в нашу жизнь, да, чтобы приблизиться к нам и общаться с нами. У нас есть свобода приглашать его в нашу жизнь или нет. И вряд ли вы однажды утром проснетесь с таким сознанием, либо ощущением, чувством, что ну, вы друзья с Богом. Ну, хотя это может, наверное, в исключительных случаях происходить. Но чаще всего, как и человеческие отношения с Богом так

Вы можете применять то, о чем мы говорим в этом цикле, тем вы можете пробовать, можете приходить, и вам может казаться, что ну, вроде бы вы не услышаны как будто, или нет вот этого какого-то особого переживания. Но, друзья, не делайте поспешные выводы. Когда вы будете делать это снова и снова, то поверьте, и эмоции, и вера, они последуют за вами, и вы сможете сказать, да, я теперь вижу, что Бог со мной, Он ведет меня. И кто переживает это, тот понимает, что это не просто мы сами себе что-то надумываем, это не просто мы сами себя пытаемся убедить, уговорить, нет. Это так же, как с этим радиоприемником, мы настраиваемся на эту тонкую духовную волну. То есть мы встречаемся с миром духовным, и мы четко понимаем, что это не просто результат моих мыслительных процессов. Это что-то сакральное, что-то сверхъестественное. И тогда приходит вера, которая, ну, как Wi-Fi, если так можно привести современные аналогии, дает нам доступ к Царству Небесному. А теперь бы я хотел перейти непосредственно к сегодняшней теме, которая, да, была озвучена в начале самом. То есть, что делать, если ты потерял эти живые отношения с Богом? Вот они были, но потом вновь, и ты понимаешь, что это случается в твоей жизни периодически. Наступают какие-то моменты, когда тебе, может быть, даже не хочется общаться с Богом, у тебя нет этой потребности, желания. Что делать в этом случае? Как поступать? То есть они были, ты вдохновлялся, но потом вдруг поймал себя на мысли, что не хочется общаться или просто не можешь. Ты опять засуетился, начал раздражаться. Что делать, когда наступает такая некоторая апатия в отношении с Богом? Не хочется открывать слово, не хочется молиться, потому что ты не находишь удовлетворения в этом. Хочется просто молчать. И я предполагаю, что каждый верующий проходил через подобный опыт. Я проходил и могу проходить. И если бы у меня всегда было бы все только вверх, ну, я не знаю, где бы сейчас был бы. То есть хотелось бы, чтобы, конечно, в наших отношениях с Богом мы всегда только возрастали, у нас никогда не было бы вот таких периодов. Но я понял, что откаты случаются. И случаются они в первую очередь тогда, когда мы упускаем важное понимание того, что у тебя должно быть время для общения с Господом. И важнее этого ничего больше нет в этом мире. Что тебе нужно какое-то место, где ты с ним будешь общаться. Время, на которое никто не будет претендовать. И как только ты, осуетившись, упускаешь эту главную, ключевую, краеугольную мысль в твоей жизни, то тогда и наступают вот эти периоды, как их называют, духовной тоски. Но важно понимать, что мы можем быть в любом состоянии духа. На подъеме, или, может быть, сейчас у нас вот такая духовная депрессия, если позволите сказать. Но мы не можем отрицать того факта. Просто как минимум умом мы должны, да, всегда это держать в нашей голове. Я думаю, что большинство с этим согласятся, что общение с Богом самое важное в нашей жизни. То есть нет ничего важнее. Он ждет этого общения каждый день. Без этого общения мы вообще перестаем по-настоящему жить. Поэтому я обычно в этом случае говорю такое, как-то мне пришла такая мысль в голову, что нам необходимо поставить пожизненную бронь на общение с Богом. Вот понять, что у нас на всю жизнь, каждый день должно быть время, на которое никто не претендует. Оно принадлежит только Богу. Это время забронировано под Него. Да, для общения именно с Ним. Например, может быть, у вас это будет там, с 6 до 6.30 утра. Это только ваше время с Богом. Или с 5 до 6. Но я по своему опыту скажу так, что чем больше вы проводите в общении с Господом, тем раньше вам хочется вставать. Потому что вам хочется выкрыть еще больше вот этого времени тишины. Когда нет еще забот, суеты, у тебя есть достаточно времени до работы и до того, как проснутся твои родные и близкие. Для того, чтобы вот ощутить эту тишину в общении с Господом. И если ты порой, может быть, ощущаешь, что ты не можешь даже говорить, а можешь только молчать, ну, молчи с Богом. Но все равно пусть у тебя будет это время. Но при этом я скажу вот так. Если, конечно, меня попросили бы совета, дать совет, что, как общаться с Богом, если у тебя нет желания говорить, а есть желание только молчать, я посоветовал все равно постараться
не пребывать в таком состоянии, а приложить хотя бы какие-то усилия для шага в этом направлении.

управления. Хоть какие-то усилия. Может быть, включите музыку христианскую, послушайте. Попробуйте написать пару строк. Или воспользуйтесь чем-то, о чем мы говорили с вами в других темах, когда я говорил о каких-то практических моментах. Может быть, иногда надо выйти на улицу или выйти куда-то на природу. Потому что порою созерцание удивительной красоты Божьего творения, оно вдохновляет нас на то, чтобы, ну, сказать несколько слов Ему. Хотя бы слова благодарности, да, вот это зарождающееся внутри восхищение красотой Его творения. Поэтому те темы, которые были, пусть будут вам в помощь. Помните, что вот эта духовная апатия никогда не приходит без причины. Вот за каждой сухостью, если так можно выразиться, в отношениях с Богом стоит конкретный корень. И в своем духовном опыте я обнаружил несколько ключевых факторов, которые могут незаметно отдалять меня от Господа. И я бы хотел, чтобы мы сегодня разобрали их из практической, из библейской точки зрения. То есть, что же влияет, может влиять на мои духовные, на мои личные отношения с Богом, и что может приводить к этой духовной апатии. Первое – это наша физическая истощенность. То есть, в первую очередь, на что бы я обращал внимание, и там, где я точно вижу всегда прямую взаимосвязь, это мое здоровье, мое ощущение и мои личные отношения с Богом. Если я ложусь очень поздно, если я не высыпаюсь, если я неправильно питаюсь, не пью достаточное количество воды, если в моей жизни исключены различные физические упражнения и физическая активность, то 100% в определенный момент я войду в это состояние духовной апатии. Если я не отдыхаю, если я поздно ложусь, например, то есть, ну, в моем случае чаще всего сон. Для меня, наверное, это бывает где-то проблема. То есть я просто недополучаю мелатонина. Физиология очень тесно связана с нашей духовностью. То есть намного больше, чем мы предполагаем. И я по себе заметил, если я начинаю, ну, надо, конечно, учитывать особенности физиологии каждого человека. Вы сами должны это проанализировать и понять. Но я, анализируя свою духовную жизнь, я понял. Если я начинаю ложиться после 23:00, то это вопрос только времени. Мои отношения с Господом постепенно угасают. Потому что мне становится сложно утром собрать в кучу мои мысли, сложно сосредоточиться. И такое ощущение, что, ну, даже, ну, Духу Святому просто сложнее достучаться до моего затуманенного вот этой усталостью разума. Поэтому, дорогие, проанализируйте свою жизнь, соблюдайте режим сна, добавляйте физическую активность. Даже 10-минутная зарядка, она улучшает ясность ума. Я по себе тоже понимаю, если я слишком много начинаю сидеть и мало двигаться, это сказывается на мои отношения с Господом. Да и не только. Вообще на мою восприимчивость к Писанию, да к чему угодно. Правильно питайтесь. Питание тоже влияет на наши отношения с Богом. Даже так. Пейте достаточное количество воды. Исключите стимулирующие напитки, такие как, может быть, черный чай или кофе, потому что они, ну, приводят к истощению нервной системы. Они, конечно, дают, да, на какое-то время нам нужную энергию, но в конечном итоге они истощают, они берут из, да, источника, который не восполняется в должной мере. Поэтому первое, самое простое, с чего стоит начать, это мое здоровье. Если вдруг я переживаю духовную апатию, то придерживаюсь ли я принципов здорового образа жизни. Следующая причина, которая может приводить к духовной апатии, это грех. Это грех, который разделяет меня с Богом. И известный есть текст, где написано: «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Пророк Исаия об этом пишет. То есть беззаконие производит разделение между нами и между Богом. И то есть грех – это не просто плохой поступок, это барьер, который блокирует нашу близость с Богом. То есть это очень важно на самом деле. То есть наши отношения с Богом настолько зависимы от того, согрешаем мы или нет. И, конечно, здесь идет речь не о таких грехах, которые мы совершаем и можем где-то совершить вот так. Ну, вот. Речь идет о грехах, которые постоянны в нашей жизни. Да, их еще напоминают запинающие,

грехи и так далее, которые мы никак не можем оставить. Да. И я как пастор встречался с такими ситуациями, когда человек может и 10, и 15 лет, допустим, быть верующим, но при этом продолжать курить. В моей жизни, первые особенно годы своей христианской жизни, я столько боролся со грехом, потому что я пытался соответствовать пониманию христианского образа жизни и хотел жить праведно. Я столько боролся с ним, столько совершал ошибок и падений, что я для себя вывел простую формулу. Я проанализировал свою духовную жизнь, этапы, которые есть в моей жизни, я осознал и понял, что когда я на связи с Богом, когда я в близких реальных отношениях с Иисусом, мне легче преодолевать искушение к греху. Поэтому формула, которую я вывел, она так. Чем больше Иисуса в твоей жизни, тем меньше греха. Что это значит? Что грех из жизни как будто бы вытесняется Иисусом. Но не то, что он вытесняется, да, мы греховные по природе, нет. Просто личные отношения с ним сохраняют нас в искушениях. Не от искушения, искушения приходят, но когда приходит искушение, нам намного легче не поддаться ему, потому что мы знаем цену, которую нам придется заплатить. Помните, Павел очень хорошо говорит об этом. И очень важно понимать, что именно так оно работает. Когда я сам своими силами пытаюсь справиться с грехом, таким образом доказывая что-то Богу, свою праведность, как я могу, это стопроцентная гарантия того, что ты упадешь. Но когда ты в близких отношениях с Господом, для тебя настолько важна ваша дружба, что ты понимаешь, что ты не можешь поддаться этому искушению, потому что ты не хочешь переживать этот разрыв отношений с Господом. Следующая причина такой духовной апатии – это отсутствие дисциплины. Мы помним текст, где Павел говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Да, то есть приводит аналогию со спортом. Спортсмены воздерживаются от многих, они проявляют удивительную дисциплину. Поэтому духовная жизнь – это как мышца. То есть без регулярной нагрузки она слабеет. Если нет плана чтения Библии, молитвы, и ваша духовная жизнь и духовные практики случайны, то и вера поверхностна. Что для этого сделать? Составьте простой график. Например, 10 минут Библии, 10 минут молитвы каждое утро. Отмечайте себе, что да, сегодня я почитал, сегодня я помолился. Отмечайте дни в календаре, это мотивирует. То есть начните с малого. То есть лучше 5 минут ежедневной искренней молитвы, чем час вот этого рассеянного отбывания вашей духовной повинности перед Богом, которая не нужна ни ему, ни вам. Следующий важный момент, который может привести к духовной апатии, это духовное одиночество, отсутствие подотчетности. Это если вокруг вас нет людей, которые так же, как и вы, желают общаться с Господом, желают искать Его лица, желают близких отношений с Ним. Такие люди, ну, не будут вдохновлять вас и поддерживать вас в какие-то сложные периоды вашей жизни. Поэтому очень важно сообщество. Ну, или как в притчах написано, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. То есть одинокий христианин – это такая легкая добыча для атаки врага. Если никто не знает о вашей борьбе, да, борьбе с искушениями, в том числе, вас проще сломать и победить. Поэтому хорошо, когда вокруг вас есть люди, которые так же, как и вы, ищут отношения с Богом. Желают молиться, желают знать Его близко. Следующее. Проводите самоанализ. Как Павел во втором послании к Коринфянам пишет, испытывайте самих себя, верили вы. Часто мы даже не задумываемся, почему нам так сложно встать утром на молитву или открыть Библию. Причина может быть простая и решаема. Просто мы никогда не анализировали это. Что мешает мне встать рано? Нет мотивации? Ну, прочитай книгу на эту тему. Послушай семинар. Начинай делать физические упражнения по утрам. А иногда это даже проще решается. Поставь подальше от себя будильник. Я периодически это раньше делал, и сейчас иногда могу делать, когда чувствую, что я могу утром не проснуться в назначенное время даже на будильник, если я, допустим, поздно лег, где-то был в дороге, в командировке, устал. И я этим пользуюсь. Потому что я знаю себя. Если у меня будильник, который в телефоне будет находиться рядом со мной, я могу на автомате и даже не вспомнить, как я просто нажал кнопочку, выключил его и все. Поэтому если я чувствую и анализирую, что да, у меня бывают такие моменты,

0: то ну, я подальше убираю будильник, потому что я понимаю, что если я уже встал с кровати и проделал какой-то путь, то я уже дальше не усну. То есть это поможет преодолеть вот этот порог, если так сказать, неадекватности, который у нас бывает утром. И завершение, да, что же делать, если все-таки это произошло? Если наступил период духовной апатии, если произошел вот этот духовный откат моих личных отношений с Богом, как мне теперь поступать? Как мне теперь Богу смотреть в глаза, если так можно сказать? Что мне теперь делать? Первое, остановите поток самобичевания. Знаете, Бог, он не человек. Он не тот, кто обидится, будет дуться на нас или отвернется от нас после наших откатов и ошибок. Он не будет просто холодно наблюдать со стороны, ожидая, когда же мы достаточно исправимся, и он нас простит. Нет. Помните, да, ту замечательную притчу. Он стоит у дороги, смотрясь вдаль и ожидая вашего возвращения. Как в этой притче о блудном сыне. Отец не просто принял обратно своего ребенка. Он увидел его издалека, он побежал ему навстречу, он обнял, поцеловал, он дал ему лучшую одежду, и он устроил ему пир. И нет ни упреков, ни испытательного срока, ни напоминания о прошлом, только радость возвращения. Так же и с вами. Бог не будет держать обиду. Он говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Он не отвернется, и он говорит, не отвергну и того, кто приходит ко мне. Он бежит навстречу. Как в этой истории. Увидел отец, написано, и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, целовал его. Сейчас, в эту самую минуту, он готов согреть вас своей благодатью, восстановить все обетования, устроить пир в честь вашего возвращения к близким личным отношениям к нему после духовной апатии. Он желает начать новую главу в ваших отношениях. Не нужно как-то особо готовиться или заслужить право прийти. Просто сделайте шаг. Один маленький шаг в его сторону, и увидите, как он уже идет к вам навстречу. Если эта мысль сегодня вдохновила вас, и вот вызвала у вас это желание вернуться к Господу, искать его лица, быть в более близких отношениях с ним, то я бы хотел помолиться за вас. Дорогой Господь, спасибо тебе за твое огромное желание быть ближе к нам. За твою огромную любовь, за твое принятие, за то, что ты не осуждаешь нас, когда мы переживаем вот эти откаты в нашей духовной жизни по разным причинам. Из-за своей невнимательности, отсутствия анализа, слабости человеческой. Но ты, Господь, радуешься нашему возвращению и желаешь вновь продолжать строить эти отношения с нами. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к завершению. Я желаю каждому из вас прослушать все темы этого цикла передач онлайн с Богом, потому что мы с вами поговорим еще о важных моментах наших отношений с Богом, поэтому обязательно прослушайте все темы. Божьих вам благословений, до скорых встреч. Пока-пока.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Олег.
0: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
1: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
0: Истинный
1: свет. Да, это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
0: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
1: Мы сейчас только про Тору читали.
0: Про Тору.
1: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
0: Не, я и говорю про Тору.
1: Про Тору.
0: Кто послал Тору
1: иудейскому... И видите, там четко и ясно было написано, в нем свет. Не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
0: Про Инджил тоже в этой же суре
1: говорит. В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят. «Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных».
0: Удивительные вещи просто происходят.
1: Да.
0: Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого вот, да, сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
1: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инджил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи «Сират аль-лазина анамта алейхим» – «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством и Тора, и Инджил является руководством и светом прямого пути.
0: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
1: Конечно. Да? Я больше чем уверен.

0: Я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус и сам Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношения, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
1: То есть заместительной жертвы, той великой жертвы,
0: да,
1: которая в искупление всех людей была послана Богом.
0: Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
1: Как
0: и что сделал
1: вообще,
0: Бог,
1: да,
0: для нас?
1: Как спасти? Вечной жизни,
0: да,
1: достичь?
0: Да. Вот именно, что книги у нас не изменены. Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
1: Ни Коран, ни Библию.
0: Но если человек начинает подходить к Корану молитвенно...
1: Ну что это значит молитвенно? Ну как вот?
0: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: «Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее».
1: Укажи мне правильный, укажи прямой
0: мне,
1: путь.
0: Укажи мне прямой путь. И покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масиху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
1: И написано, и что самое, он делал вот, такие вещи, которые ни вот, один смотри, пророк другой не совершал.
0: Вот,
1: да?
0: Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Угу. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан, это вот видите, опять мы вспоминаем. Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик... Сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца. Выше мужа.
1: А отец вообще не упоминается.
0: А отца не упоминается. И здесь вопрос. Так кто же его отец тогда? Mm-hmm. Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем, его деяния, как вы сказали, его действия. Он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре. Вот мы читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45-го аята по 50-й аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. Угу. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Угу. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
1: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
0: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем,

0: последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь и уже делали заключение по их действиям, понимаете? Угу. Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни, а уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно, и уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
1: Хотя книга-то и не призывает.
0: Вот именно, что книги у нас не изменены. Угу. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инжил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными. Или она их учит вот так вот жить неправильно.
1: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
0: да,
1: например, христиане.
0: Да.
1: Или там употребляют алкоголь. Да. Да. А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иисус Христос ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
0: Но даже для многих христиан то, что вы сейчас сказали, это уже открытие.
1: Да.
0: Для многих христиан то, что это уже открытие.
1: То же касается и алкоголя. Библия, да, во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано: не смотри на вино, да, впоследствии как
0: змея на уши,
1: да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. В районе Мертвого моря, это недалеко от тех мест, где и Мухаммед пророк, да, родился, жил и так далее, чуть севернее, да, чуть севернее вот Аравийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению.
0: Очень,
1: вот, очень интересно, да.
0: Да.
1: Искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась. И кидал туда камушки, в эти пещеры, в надежде, что он попадет в нее, услышит.
0: Да, голос.
1: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
0: Обратно.
1: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
0: Разочарование, наверное.
1: Да, разочарование для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые элементы, да, этого свитка. Вот, за исключением книги Исфирь. Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводами, современным текстом, масоретским текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что он, текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда.

0: Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
1: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
0: Ни Коран, ни Библию многие не читают.
1: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном...
0: В детстве, от бабушек, от дедушек.
1: Или в неделю раз, куда, если они посещают какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
0: Ну, как былины из уст в уста передавались в свое время, или, фольклор устный
1: Место написано. Ну, или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, быть прилежными парнями, там, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
0: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
1: Моральные, социальные какие-то кодексы, повторения. Но нету точного конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
0: Как
1: и что сделал
0: вообще,
1: Бог
0: да?
1: для нас?
0: Как спастись? Вечной жизни достичь?
1: Да. Что сделать, чтобы вот мы опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят они знать об этом, и книги открыты для этого.
0: Джобир Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то обряды и прочее, которые со временем наросли, да, как ракушки на дно корабля, на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да, без различных традиций, устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
1: Они были бы близкими друзьями.
0: Нет, я говорю и по исповеданию своему
1: и
0: они
1: по исповеданию,
0: были похожи. Они бы оба,
1: духу,
0: наверное, не ели нечистую пищу,
1: конечно,
0: свинину. Да?
1: Конечно.
0: Они бы не употребляли алкоголь.
1: Молились одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
0: Не было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
1: Абсолютно.
0: Да, и те поддерживали.
1: Абсолютно. Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
0: Жертвенность, вы говорили сегодня, размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
1: Да.
0: То есть из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю? Что источник откровения, да, он один.
1: И он не искажен. Он чистый, он не искажен, он как...
0: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был...
1: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
0: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.
1: Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
0: Тоже удивлен был, когда читал эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
1: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.

0: Что такое свобода? Можно ли быть свободным в мире зависимости, желаний и страстей? Что такое истина? И может ли знание истины сделать человека свободным? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня разбираем с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 21 по 38 текст. У нас такой с вами отрывок, и прочитайте, пожалуйста, его в синодальном переводе.
2: «Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехах ваших. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет Сам Себя? Что, говорит, куда Я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних». Я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него – то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но, как научил Меня Отец мой, так и говорю, пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
0: Угу. Благодарю. Здесь отрывок больше посвящен, как мы видим, да, свидетельству о том, что Иисус отходит к Отцу, да, и об истинной свободе. Вот и если мы видим 21 текст, да, Иисус говорит, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем». Можно ли как-то объяснить вообще вот эту вот фразу, да, которая здесь упоминается для нас? То есть как нам понимать сейчас ее?
2: Да, конечно, Иисус здесь говорит о том, что... Он наступит время, когда, так скажем, двери благодати будут закрыты для иудеев. И он говорит о том, что вскоре я уйду. И, естественно, как мы ранее уже с вами говорили, речь идет о его вознесении к Отцу. И он говорит о том, что вы умрете во грехах своих. Почему? Потому что многие из его слушателей уже потом будут искать его, но это уже будет поздно совершенно. И таким образом для них будет поздно то осознание, что «а он-то был Мессией все-таки, оказывается», потому что они уже отринули его. И мы понимаем, что дверь милости уже будет закрыта для них, и они будут искать напрасно, и в результате они погибнут из-за своих грехов, во грехах своих, без помилования и без прощения, потому что они не приняли Христа.

0: То есть для нас сейчас это может быть каким-то напоминанием, да, как, ну, может быть, нам действовать так, чтобы мы не умерли во грехах?
1: Да. Знаете, это как в книге Деяний написано: покайтесь.
0: Спасибо.
1: Да, то есть мы понимаем, что слово покаяние, оно означает обращение на 180 градусов от того образа жизни, который мы ведем, да, то есть от грехов. Нам нужно признать свою нужду в Спасителе, нам нужно признать свои грехи и свое положение, и нам нужно искренне просить прощения за них. И, естественно, искреннее покаяние – это оставление греха, да, потому что нам стыдно, то, что нам стыдно, мы этого не делаем. Вот. И поэтому для нас эта весть тоже звучит о том, что на основе Писания мы с вами знаем, Иоанн ведь писал не только Евангелие Иоанна, он еще писал книгу Откровения, да, и он писал послание Иоанна. И мы знаем, что в определенный день закроются двери благодати и для нас, живущих сейчас, наступит момент, как сказано, когда будет отнят Дух Божий от земли. И в эту возможность прийти ко Христу, возможность вступить с Ним в завет, возможность принять дар, который Он всем предлагает, в какой-то момент просто иссякнет. И поэтому нам не нужно ждать нашей старости, пенсии, когда появится свободное время, когда мы обеспечим семью или чего-либо еще. Нам нужно принимать Христа уже здесь и сегодня. Если мы слышим, как Господь призывает нас, нам нужно откликаться.
0: А вот если мы говорим про призыв, да, и про то, что мы следуем за Христом, да, в 21 тексте еще мы видим такой момент. Куда я иду? Туда вы не можете прийти. Да? Куда мы не можем прийти? Куда, да, я понимаю, что это было в контексте того времени, да, почему он так говорит?
1: Но мы видим, что Христос дальше скажет, что я от вышних, а вы от нижних. То есть человек не способен подняться на небо. Да? И мы видим о том, что всему есть свой предел. Долготерпению. Каждое слово Христа, наверное, невозможно объяснить. Но если мы смотрим общую мысль, о которой он говорит о том, что либо вы сейчас принимаете то, кем я являюсь, вы принимаете тот факт, что я все-таки есть Бог и спасение через меня, то, что я есть ваш свет, который могу вас осветить, либо же вы пожнете плоды своего выбора.
0: Вот здесь такой тоже момент, да, когда вот он делит, он сказал им: вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Это на что, здесь про что намек? Что как-то здесь он возвышается над ними или про что здесь идет речь?
1: Видите, здесь еще такой интересный момент в том, что они думают, а куда он пойдет, и начинают говорить о том, что не хочет ли он покончить жизнь самоубийством. То есть они думают, а не собирается ли он в ад уйти. А Христос, он наоборот говорит о том, что он пойдет на небо. И здесь очень интересный нюанс заключается, почему они туда не смогут пойти, куда он идет. Потому что грешник не может попасть в рай. Понимаете, в чем суть? То есть вот этот вот парадокс, да, происходит. И таким образом он им отвечает, что вы не можете туда пойти. И когда он говорит то, что они от нижних, то это вот контраст между небом и землею. О том, что они, как сказать, под влиянием земного мышления, такого приземленного. А Христос говорит: я тот, кто пришел с небес. Как он до этого говорил, и тут он об этом заявляет. И он говорит: вам нужно принять этот факт, что я есть Бог. Только мною вы можете спастись. И это вот лишь вот этот контраст, который должен отрезвить его.
0: Бог дает нам прощение. Да? Бог дает нам, как вы говорили и в прошлых программах, что Он и хлеб, что Он есть, что Он свет. Да, но здесь, да, мы понимаем, что в этом отрывке мы видим, что он, по-моему, и свет, и истина в свободе, да, об истинной, точнее, свободе. Вот что мы можем

Вообще еще здесь сказать про его также, то, что он говорит в 25 стихе. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Угу. Вот это тоже является какой-то частью...

0: о том, что он есть Бог. То есть он с разных сторон пытается подойти к иудеям, да? Он пытается им показать одну сторону, другую, третью. Ну, сделайте вы это, примите, осознайте, покайтесь, иначе умрете во грехах своих. Ведь иудеи, они считали, что их спасение зависит от родства земного. А Иисус говорит о том, что ваше спасение зависит от принятия меня, вашего Избавителя, которого вы так долго ждали и которого послал Бог, ибо нет иного другого имени под небом, которым надлежит спастись человечеству, как сказано в книге Деяний. И вот, отвергнув Спасителя, они остались без своего покрова, могущего покрыть их грехи. То есть отчасти где-то они были правы, но когда Бог немножко меняет политику, да, или не меняет, а возвращает к своей политике их, то они не принимают Спасителя. Ну, то есть, что я понимаю под политикой? Это, как знаете, есть политика конфиденциальности, а это вот Божья политика, заключающаяся в том, что спасение, он также хочет их покрыть грехи, все, но время жертвы закончилось. Вам нужно принять Избавителя, того, на кого это все указывало, а они не хотят этого.
1: Вот и здесь тоже такой момент, да, благодарю за то, что объяснили, что это за имя, да. А почему вот он говорит здесь, когда вознесете Сына Человеческого? Он предвидит здесь свою смерть, да, какой смертью он умрет?
0: Естественно, Христос знал, какой смертью ему должно умереть. Он ради этого и пришел.
1: То есть здесь это просто отсылка на именно какую-то такую вот часть распятия, да, что вот это будет. Хорошо, вот если мы идем дальше, 29 текст, что значит «пославший меня есть со мною»? «Отец не оставил меня одного». Да? Единственное такое. «Ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в Него. Почему они вот здесь вот только, получается, уверовали в Него?
0: Здесь есть интересный контраст. Мы читаем в 30-м, что уверовали в Него, а в 31-м Христос говорит уверовавшим. Да? И есть такой нюанс, который подчеркивается, что здесь, может быть, две разные группы людей упоминаются. Одни, которые действительно уверовали в Него, а другие, которые поверили Его словам. Потому что Христос говорит, мы читаем, уверовавшим в Него, если вы придете ко Мне, истина сделает вас свободными. Так а разве верующий в Него уже не свободен? И таким образом мы здесь видим о том, что люди, действительно, кто-то менял свое мнение о Нем, потому что, если вы помните, мы говорили о том, что люди на распутье. То ли следовать за начальниками, то ли все-таки за ним, кто прав. И у них было много вопросов. И, естественно, когда Христос говорил, Он говорил как власть имеющий. И если и все это время в людях работал Дух Святой, который побуждал их откликнуться на призыв их Спасителя. И поэтому действительно были те, кто верили в Него, как в Спасителя, а были те, кто лишь всего лишь верил Его словам. И разница на самом деле достаточно большая, потому что мы понимаем, что мы не спасаемся знаниями. Простой пример человеческий. Если мы знаем о том, что здание горит, нас это никак не спасет, если мы из него не начнем выходить. И здесь то же самое. Если мы знаем, что без Иисуса Христа мы не спасемся, это знание нас не спасает, нас спасает взаимоотношения со Христом. Поэтому очень важно нам, людям в 21 веке, осознавать, что недостаточно знать о Боге, недостаточно знать Библию, недостаточно знать о том, каким будет Его второе пришествие, и о том, что только в Нем спасение, потому что многие живут только знаниями. А человек спасается именно личными взаимоотношениями. Я всегда молодым людям привожу такой пример. Вот представьте, что вы стоите на улице, и едет какой-то популярный, знаменитый человек. Ну вот кто у нас, к примеру, популярный в стране?

0: Да много разных людей,
1: Ну
0: для
1: вот как вы
0: каждого.
1: считаете, самый такой
0: Самый
1: популярный?
0: популярный, я не знаю, я не
1: Ну
0: интересуюсь
1: вот давайте
0: популяризацией.
1: представим, едет наш президент. Я думаю, если вы зайдете в интернет, вы найдете его рост, вы найдете его предпочтение в еде, его любимые занятия, хобби, да, его, все о его жизни. И вы будете досконально все знать. И когда он будет проезжать по вашей улице мимо, вы будете стоять, вот так вот помашете ему ручкой, но в ответ тишина. Если случайным образом вам повезет, что он просто хотел помахать людям, то, может, в вашу сторону он и помашет. Но он не знает вас, он не знает ничего о вас, он не имеет с вами отношений, хотя вы все знаете о нем. И вы знаете, что с ним дружить — это классно. Но здесь другой момент. А если вы являетесь близким другом его, то, помахав ему, и он увидев вас, он остановится, поприветствует, да? Ну, если мы уберем, вот, скажем, такие вот эти все формальности в плане безопасности, еще чего-то, да, то личная жизнь все равно у президента есть, то он остановится все равно. Если это друг, если это действительно ближний друг, не важен статус. И вот то же самое в христианстве. Если мы имеем взаимоотношения с Иисусом Христом, то мы будем с Ним на брачной вечере. Ну, то есть будем спасены, да, тот образ, который мы с Евангелия имеем. Но если мы имеем только знание о Нем, то когда мы придем к Нему, Он скажет: «Я не знаю вас». И люди зададут вопрос: «А как так? Мы Твоим именем исцеляли, бесов изгоняли, чудеса творили, все Твоим именем, Господи!» А он говорит: «А я не знаю вас». Это говорит о том, что вы молодцы, вы много обо мне знали, много делали, а со мной-то отношений никаких не имели. И поэтому для нас это очень важный момент.
0: В Иисусе была истинная свобода, да, истина такая. А можно ли здесь рассказать, да, мы переходим к следующему блоку, да, с 31 стиха, что делает, так скажем, нас истинно свободными?
1: Да, спасибо. Мы здесь видим несколько нюансов. Мы видим о том, что иудеи не могут понять, что Иисус подразумевает под свободой. Они говорят: мы не рабы, мы дети. И они также не могут понять, что эту свободу, которую ценит Иисус, это свобода от греха. То есть две вещи, которые они не понимают о том, что, как мы сказали, что Иисус имеет в виду под свободой, и о том, что самое драгоценное для Господа — это свобода от греха. Таким образом, мы видим о том, что, во-первых, что такое истина, да, у многих может возникнуть вопрос.
0: Да.
1: И истина — это то, что являет Христос. Он пришел явить Отца. И вот это Богооткровение в Иисусе Христе является истиной, самой настоящей. И поэтому, когда Христос говорит: «Истина сделает вас свободной», то Богооткровение, которое есть во Христе, оно свободно, оно способно нас освободить от греха. Оно способно нас спасти. И если они не принимают этой истины о Христе, о спасении в Нем, то они находятся в рабстве греха. И здесь иудеи этого не понимают, потому что они считают себя детьми. Да? Мы понимаем, что раб, его в любой момент могли выгнать. А с детьми так не работает. С детьми все намного иначе. Как бы он тебе не надоел, ты его любишь, лелеешь, холишь. Да? Вот. И поэтому Христос говорит о том, что если бы вы были детьми Авраама, то вы бы делали его дела. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз, конкретно о детях Авраама. Но и сама суть.
0: А как мы можем быть истинно свободными сейчас?
1: Знаете, существует четыре аспекта свободы в истине, свободы во Христе. Первая свобода, она... Первую свободу, которую несет истина, это свободу от страха. Когда мы осознаем, что мы не одни, рядом с нами

0: Христос, сам Бог, Творец неба и земли, сущий от начала, то любые страхи, они покидают нас, потому что мы знаем, что Он рядом с нами. Это та самая первая, тот первый аспект свободы, который приносит нам эта истина. Угу. Истина о любящем Господе, которому мы важны, и которому важна каждая деталь нашей жизни, каждое наше переживание, угу. да, и те эмоции, которые мы испытываем в своей жизни, Господу важны. И Он, в первую очередь, освобождает нас от страха, потому что где есть страх, там нету места любви.
1: Угу.
0: Но Господь дарует нам свою любовь, вытесняя страх. Это первое.
1: Угу.
0: А второе – это истина несет свободу от самих себя. То есть для большинства людей самое большое препятствие к полноценной жизни находится именно внутри нас самих. И поэтому Иисус, Он обладает силой, чтобы изменить нас, изменить наши привычки, изменить наше мышление. Потому что порой мы можем замечать такие вещи, что мы любим человека, мы хотим всего самого доброго для него. Но только что-то произойдет, и мы как спичка взрываемся и начинаем говорить кучу гадостей в его сторону. И мы в этот момент не хотим этого говорить, но мы это говорим. И причем говорим неправду, не, даже не то, что думаем о нем. И потом мы очень долго вот в этих чувствах самоугрызения находимся. Угу. И нам хочется, наоборот, человеку добра, а мы вот это вот делаем, да, близкому, раним его. И нам еще хуже от этого. И нам противно от этого, и мы не знаем, как себя изменить. Каждый раз одно и то же. И Христос способен преобразить нас и угу. в этой ситуации. В нашей жизни бывают и многие другие барьеры, много есть грехов, которые нам противны, и мы не знаем, как оставить, да? Много привычек каких-то вредных. Но, тем не менее, Христос способен изменить. Есть какие-то наши, как мы говорили ранее, вот эти рамки, как мы видим, наши измышления какие-то, как что должно быть то или другое. Христос uh-huh. способен изменить и это.
1: Uh-huh.
0: То есть это второе, то, что истина несет свободу от самих себя.
1: Uh-huh.
0: Истина, то есть богопознание, Божий характер, то, каков Он есть. Третий аспект – это истина приносит свободу от других людей. Многие люди зависимы от мнения окружающих. И они под него подстраиваются. Они не могут себя иначе ощущать полноценными, самодостаточными. Но знание того, как относится к тебе Господь, оно заставляет тебя задуматься, а действительно ли важно, как к тебе относятся окружающие, если ты знаешь, как к тебе относится Господь. Потому угу. что мы понимаем, что многие вещи, особенно в жизни подростков, они происходят, потому что так принято. Кто-то начинает курить, потому что так принято. Кто-то начинает носить украшения, потому что считает, что он недостаточно красив. Кто-то начинает как-то краситься, потому что считает, тоже недостаточно красив, надо все прятать или, наоборот, менять свое лицо. Да, там, кто-то пластику хочет. И это проблема не только молодых людей. Чем мы стареем, тем больше мы в этом коснеем, и это никуда не исчезает.
1: Uh-huh.
0: Это не только порок молодых, просто он приобретает новые какие-то виды, потому что мы порой пытаемся самоуверенность получить за счет, опять же, этих украшений, еще чего-либо. Я, когда общаюсь с молодыми людьми, бывает и со взрослыми, я говорю, ну вот, давайте честно подумаем.
1: Uh-huh.
0: А с какой целью это все?
1: Uh-huh.
0: Почему? Для чего? Ну, просто искренне. И они признают тот факт, что им хочется быть лучше, чем они есть. Им кажется, они недостаточно красивы, недостаточно хороши. И они соглашаются с тем, что это привито обществом, им с самого детства причем. Потому что, допустим, девочка маленьким сережки там уже с 8 месяцев, я не знаю, некоторые прокалывают, да, или со скольки, ну, с мальства uh-huh. прям. И это с детства закладывается, ну, и многие другие вещи.
1: Uh-huh.
0: И то есть знание того, кем ты являешься для Господа, кем Он тебя создал и каким, оно освобождает от мнения окружающих.
1: Uh-huh.
0: Для тебя

0: самым важным является то, что думает о тебе Господь. Это касается не только внешнего вида, это касается и того, во что ты веришь, что ты соблюдаешь. Некоторые вокруг, многие могут не понимать, а как так? Если мы все вот, считаем так, а почему ты иначе относишься к этому вопросу библейскому? Но если я нахожу, что в Библии это так, почему я должен зависеть от вашего мнения? Я перед Господом буду отчитываться за свое поведение, и это касается каждого. Порой некоторые семьи не могут принять, когда их дети, родственники меняют свое вероисповедание. Почему? Потому что они говорят, как, наши ж отцы верили, все. И для многих это является барьером к тому, чтобы принять ту истину, которой их ведет Господь. Ну, моя же семья против. И здесь нужно вот это вот четко понимать. И последний шаг – это истина приносит свободу от греха. Потому что, как мы сказали, Иисус есть тот свет, который открывает Господа, открывает путь спасения для каждого из нас, и который дарует возможность принять Его дар. И поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы не свободны, обратитесь к Господу. Просто встаньте на колени, помолитесь, и Господь примет вас и освободит вас.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие духовные, глубокие размышления. Истина – не абстрактное понятие. Абсолютная, единственная, настоящая истина – это сам Иисус Христос. Только Он освобождает человека от греха и духовной слепоты. Пребывая в Слове Христа, мы получаем настоящую свободу. Мы свободны не грешить.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надь, я вчера такое узнал, такое.
0: Что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым, и назвали его шапка-невидимка.
2: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить, да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, или никого нет.
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делают не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: эту историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
0: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился, подумал и поспешил дальше.
2: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
0: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
0: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
0: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело. –

0: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
1: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
0: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
1: Кому?
0: Разбойникам.
1: Каким разбойникам?
0: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
1: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
0: Ага.
1: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию. А ему за собственными руками пациента и инструмента не видит. Не видно. Наденет он специальные перчатки. И все, ничего мешать не будет.
0: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
1: Ну да, точно.
0: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
1: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
0: Да.
1: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот. Вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
0: Это уже квадрат.
1: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять. Газеты.
0: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
1: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
0: Да.
1: Тогда за работу. Держи.

0: поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. Это тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли? Сегодня наша программа о страхе.
0: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то. Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: Два часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целой и невредимой около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы блухирер. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, Маш.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.
0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
0: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
6: А разве можно потеряться возле своего дома?
7: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
5: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
7: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными. А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
5: А что нужно сделать, если ты потерялся?
7: В любом месте у нас есть правило трех О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не увидели нашу маму, значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку. Но человеку с ребенком, и желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
5: А что делать, если ты потерялся в лесу?
7: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
5: Спасибо.
0: Спасибо.
7: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
1: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
0: Боюсь.
1: Чего?
0: Боюсь, что ты смеяться будешь.
1: Я что, так страшно смеюсь?
0: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
1: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
0: Темноты.
1: Всегда?
0: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.
1: И дома даже.
0: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
1: Так я думаю, что тебе страшно только потеряться.
0: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
1: О, а это уже интересно.

0: как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
1: Нет.
2: Ну да, есть. Конечно.
3: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
4: Мне кажется, что есть.
5: Ну, думаю, нет. Каждый чего-нибудь боится.
6: А ты боишься чего-нибудь?
2: Например, мышей.
4: Больше всего я боюсь пауков.
5: Ну, я боюсь потерять родителей.
3: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
1: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
4: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. И больше ничего.
6: Пауков.
4: Темноты немножко.
6: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
4: Всем друзьям.
3: В первую очередь родителям и друзьям.
6: Папе, маме.
2: Всем.
4: Никому.
6: Родителям.
5: Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
7: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
8: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
7: Тяжело что-то поднять не смог?
8: Да нет, меня ребята звали на высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак.
7: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
8: Значит, к психологу.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, ребята.
8: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
10: Ну, быть человеком – это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
8: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что будут слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
10: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
6: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?
10: Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких, о своих друзьях. И в этот момент возникает такое ощущение, будто бы ты стоишь под большим зонтиком, который оберегает тебя от всех опасностей. Этот зонтик есть любовь. Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
8: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
10: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам. И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
6: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
10: Мы живем в таком мире, где смерть – это часть жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются.

0: когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
1: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
0: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны, так же, как у всего в этом мире, хорошая и плохая. Иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
3: А чего их тебе бояться?
1: А вдруг они к нам в школу придут?
4: А динозавров ты не боишься, Маш?
1: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
5: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
6: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, ну и в этом процессе повреждают много домов.
5: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
1: Ну дела. Это слоны от голода столько всего разрушили.
7: Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить.
1: Природу надо беречь, леса не вырубать. Тогда они там еду добывать будут.
7: А если там еда кончится, куда эти крамилы пойдут? В школу к Маше?
1: Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим.
7: У меня есть защитник. Самый сильный во Вселенной.
1: Вот именно. И он всегда рядом с тобой. Просто невидимый. Так что зря ты думала, что одна в темноте сидишь.
7: Ну, дела.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросил,

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия почитается священным писанием.
1: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
2: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
3: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
4: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
2: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до н.э. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во втором веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветней Библии или Еврейской Библии, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
4: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, книга Судей, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, Первая и Вторая книги Паралипомена.
5: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенное. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
4: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах.

0: о нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа. Они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
2: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко, он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремия, что наоборот, сейчас, когда придет Вилоняны, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства, вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизм, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил. Потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидеры вот так вот, что-то он... Царя пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправили.

справиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей

0: Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Хананья сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Хананья перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Хананья разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Хананье, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Хананье: «Слушай, Хананье, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Хананья умер.
0: А все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
0: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод подобный в Священном Писании.

0: Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил церковью в процессе формирования канона, потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
1: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумление, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Уже ли в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос жил и умер, как Бог. –

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Он мог стать художником, композитором, философом, но выбрал литературную деятельность. Поэт, писатель. Мы знаем его так же, как замечательного переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера, современной и классической грузинской поэзии. По примеру родителей, которые добились высоких профессиональных успехов неустанным трудом, ему во всем хотелось дойти до самой сути. Советский философ Валентин Асмус отмечал, что этому мастеру ничто не было так чуждо, как совершенство наполовину. Кандидатура этого писателя неоднократно выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Но когда она была ему присвоена, он вынужден был от нее отказаться. Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Сидоровны Кауфман. В доме часто собирались музыканты, художники, писатели. Среди гостей бывали Лев Николаевич Толстой, Николай Николаевич Ге, Александр Николаевич Скрябин, Валентин Серов. Благодаря творческой атмосфере родительского дома Борис погружался в культурную традицию и одновременно приучался к восприятию искусства как повседневного кропотливого труда. Первым творческим увлечением Пастернака наряду с рисованием была музыка. Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в охранной грамоте.
1: «Больше всего на свете я любил музыку. Но у меня не было абсолютного слуха».
0: После ряда колебаний Пастернак отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора.
1: «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным».
0: По окончании гимназии в 1906 году Борис учился в Московском университете. Сначала на юридическом факультете, а потом перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Карьеру философа после окончания университета Пастернак пробовал продолжить в Германии, но вскоре прекратил занятия философией и вернулся на родину. В начале своей литературной деятельности Пастернак больше известен как поэт. Настоящим своим поэтическим рождением Пастернак считал лето 17-го года, время создания книги «Сестра моя жизнь», которая вышла из печати в 1922 году.
1: «Давай роднять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро. Едва, едва, едва. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далии сентябрьские страдали? Чтоб мелкий лист ракит седых креатит слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей. Всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сгиз огромной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна».
0: В поэзии Пастернака прослеживается по-детски восторженный взгляд на мир. Лейтмотивом проходит чувство сопричастности природе, искусству, любви. Особое внимание поэт уделяет подробностям городского, особенно провинциального быта. Он живо рисует культуру разных эпох и народов. Поэтическая система Пастернака стимулировала ощутимое обновление и развитие русской поэзии. Несмотря на лирическую направленность поэзии и прозы Пастернака, он всегда, тем не менее, стремился изображать действительность правдиво. Для него искусство, в первую очередь, это отражение нравственной жизни. Первостепенное значение в этом имел для поэта опыт Льва Толстого. Пастернак считал, что только оригинальность сделает произведение подлинным произведением искусства. Позднее творчество Пастернака тесно связано с ранним. И все же некоторые свойственные Пастернаку особенности мировосприятия в его позднем творчестве проступают более отчетливо. Окружающий мир осознается поэтом прежде всего как мир Божий. Этим объясняется наличие религиозных мотивов, сюжетов и образов во многих его стихах.
1: Гул затих, и я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
0: Стихотворение «Гамлет» было написано вскоре после того, как поэт перевел одноименную драму Шекспира. Трактовка образа Гамлета приобретает у него автобиографический смысл. Лирический герой стихотворения чувствует себя актером на сцене жизни среди всеобщего сумрака ночи. Мучительное раздумье Иисуса в Гефсиманском саду в ночь перед судом и казнью представлены здесь как выражение всеобщего закона духовной жизни. Актер, поэт, любой человек вообще рано или поздно встает перед трудным выбором, который он в конечном счете сделает сам, беря на себя всю ответственность. Жизнь прожить, не поле перейти. Итогом своего творчества сам Пастернак считал роман «Доктор Живаго», над которым он работал 10 лет. В письме к Ольге Михайловне Фрейтенберг от 13 октября 1946 года писатель так определил замысел своего произведения.
1: Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального, подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского. И эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Атмосфера вещи – мое христианство.
0: Это мое христианство в конечном итоге определило не только атмосферу вещи, но и составило суть, душу романа. Христианство понимается Пастернаком и его героями как апофеоз свободной личности.
1: Кончилась власть количества. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену.
0: В центре внимания автора – революция, гражданская война и то, как они отразились в душах и судьбах людей. Главный герой романа – врач и поэт Юрий Андреевич Живаго – вначале испытывает чувство восхищения революцией как историческим чудом.
1: Она ворвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, что с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая общая.
0: Революция понимается Юрием Живаго не как явление политическое, социальное, а как природная, космическая стихия.
1: Социализм – это море, в которое должны ручьями влиться все эти

0: свои отдельные революции, море жизни, море самобытности.
1: Для героя романа, а вместе с ними для автора, история – это живой организм, которому недопустимо навязывать свою волю. Главная же беда после революционной эпохи заключалась в попытке загнать живую жизнь в заранее заготовленную схему. Историческое чудо превращалось в дьявольский эксперимент над людьми, в насилие над личностью. Фамилия главного героя Живаго – это форма церковно-славянского слова «живой». Этот человек отстаивал единственное право – жить своей жизнью. Живаго не может принять поэзию тех вершителей судеб революции, которые свою задачу видели в переделке жизни. Он восклицает.
0: Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающее начало.
1: Единственным островком духовности, позволяющим человеку в мире политических страстей и насилия остаться человеком, становится любовь. «Доктор Живаго» может быть прочитан как роман о любви, ибо именно с ней связано представление о смысле жизни и ее бессмертии. Бессмертие души для Живаго – следствие деятельной любви к ближнему.
0: Человек в других людях и есть душа человека. А коль это так, то смерти нет, и жизнь вечна.
1: Извечность проблемы, ситуации, в которых оказываются персонажи романа, при всей их конкретной социальной и исторической обусловленности – подчеркивается евангельскими и сказочными сюжетами стихов главного героя, которые составляют последнюю часть «Доктора Живаго». Стихи героя романа – это лирический дневник, в котором человеческая история осмысливается в свете христианского идеала.
0: «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха. И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени».
1: Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, и это способствовало ему найти признание людей, на что надеялся его автор, когда писал.
0: Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это гордое, покоящееся в себе и самодавлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость. Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабости и грехов на нем больше, чем добродетелей? Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника. Как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться.
1: Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. Как тогда, так и сейчас он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах.

0: Борис Леонидович Пастернак до последних дней своей жизни сохранил внутреннюю, жизненно необходимую потребность душевной самоотдачи в каждодневном труде. Во времена самого тяжкого гнета писатель был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества. Он писал:
1: «Если Богу угодно будет, и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающая новый век. И еще раньше, до наступления этого благополучия, в частной жизни и в обиходе, поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет во мне все остальное. Неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати, политики и прочее, прочее, прочее. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости, и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

0: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет. В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что Он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все, побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить Его направить на истинный путь.
0: «И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Его глазами. Ему дадим отчет».

После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой,

0: блистающий. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели.
1: Сегодня мы с вами посмотрим, как западноевропейские художники изображали одно из самых таинственных событий евангельской истории – преображение Христова. Опирались они в своих картинах чаще всего на Евангелие от Луки. Преображение произошло не случайно. Это был важный элемент служения Христова, знак, который дал Спаситель ученикам. Оно не было и внезапным. Это было спланированное Христом событие. У всех евангелистов рассказу о преображении предшествуют загадочные слова Господа о том, что некоторые из стоящих сейчас с Ним не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Эти слова, кроме того, что они относятся к грядущим событиям воскресения и вознесения Христова, также обнимают собой грядущее преображение Христа, как момент обнаружения Его божественной славы. Итальянский художник предвозрождения Дуччо простую торжественность средневекового византийского стиля соединил с готическим направлением. На итальянских художников глубокое влияние оказывала окружающая природа. В своих картинах они воплощали мягкую красоту Италии. Сиена окружена обнаженными пологими холмами, мерцающими в золотистом свете, который и пропитал картины сиенских художников, покрыв их тонкой вуалью мистицизма. Светящаяся духовность мерцает в картине Дуччо, раннего и наиболее влиятельного из сиенских художников. Христос изображен в славе золотого сияющего света. Одежда его светится золотыми нитями. У Моисея в руках мы видим свиток, а Илия предстает древним старцем. Художник изобразил апостолов коленопреклоненными. Несмотря на сильный страх и ослепление от необычайного света, они не опустили своих лиц, но смело смотрят на беседующих. Венецианский художник Джованни Беллини обращался к теме преображения неоднократно. Христос с учениками, упомянутыми евангелистами, а также явившимися ему Моисеем и Ильей, стоит на горе, изображаемой в виде невысокого плоского холма. Два выдающихся ветхозаветных героя, олицетворяющих законы пророков, написаны в облике старцев. Седобородые, без какого-либо видимого различия в возрасте, это противоположно принятому способу их изображения в византийском искусстве. Моисей и Илия были призваны на фавор, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью. Сам законодатель Моисей, получивший закон из уст Господа, и первый и сильнейший из пророков Илия держат каждый по свитку. Апостолы изумлены увиденным, больше потрясены. Однако они не потеряли рассудок. Апостол Петр, он в центре, дерзновенно предлагает учителю сделать три кущи – палатки для Христа, Моисея и Илии –

заслуживающий порицания аспект этого предложения в том, что оно поставило Иисуса на один уровень с небесными гостями. Так считают библеисты сегодня. Об этом писали святые отцы в древности. Симон послан созидать церковь в мире. И вот творит кущи на горе, потому что все еще, как на человека, смотрит на Иисуса Христа и ставит его в ряд с Моисеем и Ильей. И Господь тотчас показал ему, что не имеет нужды в куще, потому что он отцам его в пустыне в продолжении 40 лет творил сень облачную. Ибо когда он еще говорил, се облако светлое осенило их. На картине Паула Веронезе мы видим сень, устроенную без труда. Сень, которая преграждает зной, не производит тени. Сень, которая молниеносна и светла. Это облако – символ славы Господней. На картине Герода Давида можно невооруженным взглядом увидеть еще одну очень значительную тему преображения – тему богосыновства Иисуса. Художник показал, что Спасителю явились древние подвижники, олицетворяющие полноту ветхозаветной веры, закон и пророки. Это приводит учеников в изумление и трепет. Но дальше происходит что-то еще более поразительное. Сам Господь с небес подтверждает достоинство Христа как своего Сына и Его миссию. Это подтверждение статуса Иисуса, кульминация события преображения. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Голос звучит из облака, традиционно считавшегося у иудеев символом присутствия Божия. Так всегда является Бог. Облако и мрак окрест Его. Поэтому художник для удостоверения, что голос этот – голос самого Бога, пишет облако, и притом светлое, и в нем образ Бога Отца. Господь Бог говорит нечто важное. Для кого? Для Сына или для явившихся ветхозаветных праведников? Конечно, не для них, а для тех, кого Спаситель взял с собою на гору – для учеников Его, а значит, и для нас с вами. На фреске Доминиканского монастыря во Флоренции очень ярко показана еще одна тема преображения – искупительная смерть Христова. Фра Беато Анджелико, флорентийский художник раннего Возрождения, изобразил Христа в белоснежных одеждах, стоящего на горе внутри мандорлы – алмазоподобного символа небесной славы. Его раскинутые руки напоминают позу распятия. В этой фреске и печаль, и радость. Печаль греха, из-за которого пострадает Христос. Радость в будущем воскресении Христа, на что указывает его преображение. У всех евангелистов перед рассказом о преображении и после – сказано о грядущем крестном пути Спасителя. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Именно это обсуждают Моисей и Илия со Христом. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Посмотрите на картину Лотта Лоренцо. Как выразительны жесты беседующих. Похоже, что пальцами Христос показывает дни Своего пребывания в могиле и день воскресения. Моисей указывает Христу на учеников, которым Христос уже открывал свое назначение. То, что грядущий путь Христа в Иерусалим на страдание и смерть назван исходом, может означать только одно. Это искупительный путь. Путь освобождения учеников и всех людей от рабства греха. Последним полетом Рафаэля оказалась неоконченная

картина преображения. Она стояла у его гроба. Противоречивая, распадающаяся, насыщенная драматизмом и динамикой. Художник не только радует и возносит, но и будоражит и волнует нас. Это предсмертное творение мастера может рассматриваться как художественное завещание Рафаэля, жизнь которого была насыщена волнениями, вдохновением, поисками. Интерпретация Рафаэлем темы преображения Христа была в высшей степени оригинальной, и именно с этой картины утвердился новый иконографический тип преображения в западной живописи. Спаситель с воздетыми руками в развивающихся одеждах парит в тонких облаках, освещенных блеском его собственного сияния. С обеих сторон от него также парящие в воздухе Моисей и Илия. У вершины горы в разных позах лежат ослепленные апостолы. Такова композиция верхней части картины. В нижней же ее половине, у подножия горы, Рафаэль изобразил сцену исцеления мальчика, которая произошла на следующий день, когда Христос и ученики сошли с горы. Этот рассказ находится в Евангелии от Матфея. Бесноватый мальчик испытывает сильнейшие духовные и физические мучения. Рафаэль поразительным образом передает, с одной стороны, горячее желание апостолов исцелить мальчика, и с другой – их несостоятельность. Соединение на одной картине двух сюжетов, собственно, преображение и исцеление бесноватого мальчика, обнаруживает широту художественного замысла Рафаэля, который, как справедливо отмечает Покровский, в разъяснении предмета пользуется, между прочим, законом контраста. Вверху – ослепительный блеск, слава, явление небожителей и беседа о высших тайнах. Внизу – скорбь и мучения, заботы о земном и человеческое бессилие в борьбе с ним. Взор наблюдателя, привлекаемый прежде всего этой ближней частью картины, переходит вверх, и чувство, встревоженное картиной человеческой беспомощности, находит полное успокоение в созерцании славы того, кто силен не только врачевать все телесные и душевные недуги, но и поразить зло в самом корне. Картина Рафаэля свидетельствует о том, что верхнее неотделимо от нижнего. Христос в преображении своем показал, что Он пришел победить то, что внизу – страдание и нужду. Он несет миру небесное божественное сострадание и спасение –

Весной перелетные птицы возвращаются на родину из мест зимовок. И у каждого вида свои сроки. С чем связан этот график? Сегодня мы попробуем разобраться в птичьем расписании полетов. Многие помнят картину Саврасова «Грачи прилетели», которая так ярко передает ощущение весны. Раньше так оно и было. Сохранилась даже поговорка: «Увидел грача – весну встречай». Но сегодня это уже не актуально. Дело в том, что за последние несколько десятилетий грачи из перелетных птиц превратились в оседлых.

0: Они всеядны, а значит, рядом с человеком всегда могут найти, чем поживиться. И улетать от зимнего голода никуда им не нужно. Наши предки обладали не только редкой наблюдательностью, но и незаурядной фантазией. Маленькую птичку весом около 20 граммов они наделили недюжей силой. Знакомьтесь, это трясогузка. Есть поверье, что своим хвостом она лед на реке ломает. Действительно, прилетает трясогузка обычно тогда, когда вскрываются реки. И на освободившихся берегах птица легко находит себе пищу.
1: А лишь только сойдет снег в лесах и парках, как появляются зяблики и дрозды. Почва уже оттаивает, и в лесной подстилке можно найти немало червей и личинок насекомых. Коль есть еда, то найдутся едоки.
0: Но остается вопрос. Как птицы узнают, когда им возвращаться? По-видимому, важную роль здесь играет продолжительность светового дня. День прибавился, значит, пора лететь. Но вот что важно. Однажды, в конце марта, я поехал в заповедник Брянский лес, куда весна приходит на пару недель раньше, чем в Москву. Но тогда заповедник встретил меня 10-градусным морозом. По рассказам местных жителей, много дней было тепло и похолодало буквально за ночь. Недавно прилетевшие журавли-аисты улетели назад. А за неделю вновь потеплело, и птицы вернулись. Вот так погода вносит свои небольшие, но все-таки поправки. Так уж в природе заведено, что для возвращения каждой птицы есть свое лучшее время. Это же относится и к Божьим заповедям для людей. И птицам, и людям законы даны во благо. Так поступай, будешь жить.

0: Бога не видел никто никогда, и все же Бог являет себя людям. Каким образом? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финуткина. Очень рада приветствовать вас на новой встрече, где мы рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, как это связано с нами сегодня. Лена, вот как Бог являет себя? Ты как могла бы ответить на этот вопрос?
1: Ну, наверное, лучше всего ответить на собственном опыте, как ты встретился с Богом. Просто я в детстве воспитывалась с прабабушкой. Она была у меня человеком очень кротким, смиренным. И до школы я как бы была с ней, ну, потому что родители работали. И когда я начала читать

0: Священное Писание, где я прочитала, что Бог есть любовь, первое мое воспоминание – это было воспоминание о моей прабабушке. То есть вот она явила вот эту вот любовь Божью вот в своей семье, вот в кротости, в смирении, в послушании. Она была таким очень религиозным, верующим человеком. И вот моя встреча с Богом вот была в раннем детстве, и потом уже, когда осознанно я начала читать Священное Писание и ходить в церковь, я поняла, что встреча с Богом любви – это самая лучшая встреча человека. И, в принципе, Бог на протяжении всего повествования являет нам как Бога, Бог любви и Бог милости, прощения, долготерпения.
1: Очень интересно. А тебе вот бабушка. То есть мы друг другу являем Бога. Да? Как интересно. Да. Коль, я не знаю, ты к чему подведешь в конце концов вот эту тему, но я все-таки хотела бы начать с того. В прошлый раз мы говорили об апостоле Павле, мы говорили о мученичестве апостола Павла, о том, что это очень редкие люди, кто становится мучениками за Христа. И возник такой вопрос: Царство Божье силою берется, вот в связи с нашим разговором. Давай ответим сначала на этот вопрос. Что это значит вот в связи с тем разговором?
2: Ну вот Христос, Он избрал 12 человек. Не всех. Он надеялся, что вот эти люди, кого Он сейчас избирает, будут Его первыми помощниками и друзьями, и единомышленниками, которые будут так же, как Он, проповедовать Царство Божие, покаяние и наступление Царства Божия. Ведь то, что проповедовал Христос, это приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это главная его мысль, его проповеди. То же самое делали потом и его ученики. Тоже пошли, он их отправил сначала в небольшую там область, потом вообще до края мира, как в заключении своего служения. И вот апостол Павел стал одним из них, вот тоже стал апостолом.
1: Хотя он при Иисусе Христе, ну, не ходил никогда вместе с ним.
2: Ну да, он его так вот лично он его не видел.
1: Только начал свою жизнь, ну что ли, пришел к христианству через то, что начал гнать христиан, а потом Господь его остановил.
2: Да, то есть все апостолы закончили жизнь свою, кроме одного, Иоанна, закончили жизнь свою трагически, то есть были казнены. По сути дела, это были мученики. И были они как бы первых на передовом крае продвижения Царства Небесного, то есть Царство Божие на земле. И они это делали с усилием, что ли, против сил тьмы. Требовалось усилие, чтобы эти силы, ну, уничтожать, там, сокрушать или как-то еще, вот все вот дьявольские вот эти вот лжерелигии, лжеобряды и жестокость человеческую. То есть люди эти проявляли неимоверные усилия, чтобы вот эти силы сокрушать.
1: То есть вот это означает, да, что Царство Божье силой берется?
2: Да, потому что на земле власть узурпировал дьявол. И он ни за что вот так вот просто не отдаст свои владения. Он считает теперь землю своими, а нас всех с вами его подданными. И вот теперь нужно было все возвращать обратно Господу и распространять Царство Небесное, то есть чтобы люди становились подданными этого Царства. Не Царство тьмы и зла, а Царство любви и мира. И вот это делали апостолы. И они вот были мучениками, да, первыми мучениками, первыми христианами, которые вот проявили вот это усилие по продвижению Царства Небесного. Вот так я понимаю вот эти слова Христа. Царство Божие силою берется. Или силу устанавливается. Вот.
1: Хорошо. Ну, я надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Да, и теперь можно переходить вот к

0: этой теме, то есть это мы в Деяниях апостолов 9 главе, и мы завершили, Лена, что там было сказано, что братья попросили апостола Павла.
1: Узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс.
0: Ну, то есть убрали его подальше от себя, потому что вот...
1: Но я думаю, чтобы и сохранить ему жизнь, потому что многие покушались на него.
0: Ага. Вот. И, коль дальше мы тогда уже, как в прошлый раз мы вам сказали, будем говорить об апостоле Петре.
2: Чтобы... Да. Дальше Лука поворачивает повествование на Петра. С 32-го текста мы читаем, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Вообще, когда Иисус после своего воскресения еще встречался с апостолами, еще учил их там 40 дней, потом отправился к Отцу, он Петру дал поручение, да, вознесся. И он Петру дал поручение, пасей овец моих. Трижды дал ему поручение. И тем самым он восстанавливал его в правах апостола, поскольку Петр все-таки совершил неприглядный такой поступок, отрекся от своего Господа в кризисное время. И нужно было его восстановить, что ли, в статусе.
0: Вот такой вот щедрый Господь, да, то есть великой щедрости его душа. Человек, Петр, который предал его трижды публично, отрекся от Иисуса Христа, причем с проклятиями, как говорится в Библии, не просто так. Вот. И Господь хочет вернуть ему вот это вот, ну, чувство, что ли, защищенности Христом, чувство прощения, чувство человеческого достоинства. Слава Господу, он такой у нас.
2: Да, чтобы Петр не оглядывался назад и никогда не вспоминал о том, что он такой сякой, он так предал Господа, он там, и теперь ему нет никакого там, никакой пощады и так далее. То есть он покаялся. Петр глубоко раскаялся в своем поступке и был прощен. И он принял это прощение. И теперь он считал себя честью, для себя честью вот, служить Господу и быть одним из его апостолов. И поскольку Иисус дал ему поручение пасти овец, вот он и пас. То есть он ходил по городам разным, и в то же время вот он оказался в городе Лиде. Учил, что Петр, обходя всех, как бы посещая церкви и заботясь о том, об их нуждах духовных, прежде всего, он оказался вот и в Лиде.
0: А где город Лида?
2: Ну, это где-то на...
0: Или Лид?
2: Лида. Лида. Это на северо-запад от Иерусалима, где-то в километрах 60, наверное, вот так. Ну, по направлению к Средиземному морю, вот где-то так, немножко наискосок. И вот он там оказался, в этом городе. К святым, живущим в Лиде.
0: Что такое к святым?
2: Ну, это к христианам, к единомышленникам, тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Святых Петр называл всех своих братьев. Он как-то в послании написано было у него, да? «Вы род избранный, царственный священство, народ святой». Это он к церкви обращается, соборной вообще, ко всем членам церкви, со всем христианам. И вот то, что он пришел к ним поддержать их, укрепить их веру. И он это делал не только в Лидии, в других городах, где он бывал. То есть, чтобы нас... И мало того, он пришел туда еще и исцелять. Потому что там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Потому что Петр обладал даром целителя еще. Одним из выдающихся духовных даров, которым Бог наделяет человека.
0: Духовный это дар, да?
2: Это дар Святого Духа, да. Угу. Поэтому говорим духовный. Человек приходит к другому человеку, возлагает руки и говорит: «Встань, исцеляет тебя Иисус Христос».
1: Ну вот интересно, да, то есть он не приписывает себе этот дар, да, а он именно говорит, что исцеляет тебя Иисус Христос.
2: Угу. Да, встань с постели твоей. Ну вот, кто вообще исцеляет? Да, действительно, исцеляет

0: Христос, да? Кто обращается к Инею?
1: Петр.
0: Христос. Кто же обращается?
1: Нет, Петр сказал ему.

0: Христос. И, по сути дела, человек, который смотрел на Петра, он ощущал, что это стоит Христос. Он и говорит сейчас ему, он его и исцеляет сейчас. И дух, вот этот вот, которым наполнен человек, это тоже Христов. Во всем, вот все, во всем Христос получался.
1: Вот это вот очень важно, Лен. Ты на прошлой программе сказала про различение духов. То есть вот человек исцеляемый, он чувствовал Дух Божий в Петре, да?
0: Да.
1: Он чувствовал силу Божью, он чувствовал присутствие Христа в Петре. К нам это может, ну, в нас может проявляться Христос?
0: Не только может, он вообще-то
2: должен... Он хочет.
0: Должен проявляться. Если,
2: он хочет.
0: Или вы, как Павел говорит, или вы не то, чем должно быть. Mm-hmm. Или вы не знаете, что Христос в вас. Так вот узнайте, он в вас, mm-hmm. если вы еще не знаете. Или вы не то, что, чем должны быть.
1: То есть, если Христос не в нас, значит, мы не то, чем мы должны быть.
0: А мы должны
1: Очень
0: быть.
1: Интересно.
0: Да, вот мы именно такими должны быть верующие люди, чтобы в вас был Христос. Угу. Вот как-то так он обозначил христианство. И теперь, когда мы что-нибудь делаем, там, о чем-то говорим, вот в нас должен проявляться Христос. Если он не проявляется, значит, мы не то, чем должны быть. Значит, нам надо как-то подумать о том, что мы делаем и что говорим. И то ли мы говорим, и тем ли духом говорим, вот, чтобы как-то вот, ну, все-таки был Христос в нас, угу. через нас действовал, через нас говорил. Поскольку мы верующие люди, и заявляем теперь, что Христос наш Господь и Бог. Угу.
1: Слава Господу, очень удивительно, очень удивительно.
0: «Исцеляет тебя Христос». Вот такой, вот, насколько был уверен Петр в том, что это делает не он, а делает это Христос. Вот сейчас, вот прямо буквально на глазах у всех очевидцев, делает сейчас это Христос. Угу. Он был абсолютно убежден, Петр. Ни тени сомнения. И вот представь теперь, что вот он думал бы о своем предательстве, да, в этот момент, и говорил, а ведь я недостоин, я же ведь... Господа своего, этот предал ведь. Вот если вот такие мысли посещали бы его в данный момент, то он ни за что бы, наверное, не явил Христа этому человеку. Uh-huh. И исцеление бы, скорее всего, не состоялось бы. Потому что, ну, мы должны быть тоже уверены. Да, мы согрешаем и много согрешаем. Да, но мы знаем твердо, что у нас есть Христос, который прощает все грехи. Когда мы приходим к Нему с покаянием, и если я прихожу с покаянием и молю Господа меня простить, я был должен быть абсолютно убежден, что все это прощено.
1: Ну и в Священном Писании об этом немало говорится, что забросил наш грех туда себе, ну, далеко, за хребет, там, по-моему, сказано образно, ну, то есть очень далеко. Или он так далеко удалил грехи наши от нас, как восток далек от запада, то есть, ну, бесконечно далек, это две противоположности. Да,
0: да? И утопит где-нибудь там в Марианской впадине, в такой,
1: да,
0: не заберешься.
1: В пучине морской.
0: То есть, ну, вот это должна быть абсолютная уверенность в этом. И мне не нужно себя больше укорять, потому что мы как-то с вами читали это обетование из Исаии. Бог поклялся не укорять mm-hmm. тебя. Mm-hmm. Вот как радугу он повесил тогда, вот точно так же он повесил теперь вот это обетование, что я тебя не укоряю, я тебя прощаю, я тебя освобождаю от этого греха.
1: Вот посмотрите, как важно. Бог сказал, я тебя не укоряю. Кто такие мы, чтобы укорять кого-то? И, ну, кого-то мы просто не знаем, что на самом деле с тем человеком. Но чтобы укорять самих себя. Кто мы такие, если Бог сказал, я тебя не укоряю? Представляете, какое ободрение? Представляете, как это сильно, здорово быть с Богом?
0: И вот Петр совершал чудеса абсолютно, ну, спокойно, абсолютно с уверенностью, такой, с дерзновением, что это Христос делает. И он так и говорит, видите, Христос исцеляет тебя. Вот не я сейчас тебя исцеляю, я-то кто? Я вот просто проводник его духа, его исцелительных сил, но исцеляет тебя Христос вот сейчас. Встань в постели твоей. И все это видели. он встал, этот Эней, да, тотчас.

0: И все видели это, живущие в Лидде и в Сароне, которые обратились к Господу, то есть тоже верующие. И в Иоппе находилась одна ученица имени Тавифа.
1: Это уже другая история начинается.
2: Ну, это в другом городе, в Иоппе.
0: Этот город недалеко от Лидды был. Ну, в районе где-то километров там, 15-20, может быть. Что значит серна? Она была исполнена добрых дел и творила много милостями. Случилось в те дни, что она изнемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппе, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Они слышали, скорее всего, о том, что произошло с Инеем там. Может быть, не только с одним Инеем, потому что мы как-то читали с вами, что тень проходящего Петра даже, да, могла исцелять. Ну, не тень, конечно, а Христос через тень Петра, да.
1: По вере людей.
0: То есть, да. Наверняка было неоднократно это исцеление Инея. И люди услышали об этом в близлежащем. Вот как вот от Нижнего Новгорода к Кстову, например, да, примерно, может быть, такое же расстояние. И услышали, что в Нижнем Новгороде там пришел чудотворец, и он там всех исцеляет. Давайте, вот у нас тут случай такой, вот как раз женщина у нас одна, благочестивая, скончалась безвременно. Давайте-ка мы его призовем. Для чего призовем? Ну, сказать проповедь на похоронах, чтобы вот...
1: Утешить родственников.
0: Родственников, да. Слово Божье должно... Вот как вот христиан современных приглашают проповедующего, и он говорит проповедь о Христе, об утешении, о том, что да, все, в конце концов, христиане верующие воскреснут, и вот вам утешение, что Иисус есть жизнь, Он дает ее и даст. Но при этом вот... Человек все-таки хоронит. Может быть, с этой целью они приглашали Петра просто сказать слово. Но вряд ли они позвали Петра на что-то надеясь. Потому что в те времена, в отличие от наших, там почему-то чудес совершалось больше. Таких вот явных.
1: Ну вот по вере нашей ведь это происходит, да? То есть, и вот говорится, что а где-то Христос не мог совершить чудес по их неверию. Так что, наверное, больше тогда было веры, чем сейчас?
0: Да, может быть, и может быть, не было больше таких с дерзновением верующих, которые сознавали, что они дети Божии, что в них живет Христос, что Христос дал мне вот эту власть быть чадом Божьим и власть над болезнью. Кто-то считает, может быть, что даже и над смертью, над самой. И наверняка вот эти верующие, которые обратились к Петру, чтобы его привести, они, наверное, надеялись все-таки на чудо, на какое-то. Угу. Верили в чудо.
1: Да, там говорится, безвременно она умерла.
0: То что, есть, да, вот она, что им была исполнена добрых дел, творила много милостей. И вот они послали за Петром. Сами они, скорее всего, не на том уровне находились, что ли, веры. Или, вот, потому что вера-то, она ведь у нас растет, она не стоит на месте. И каждый на каком-то своем уровне находится. Очевидно, люди эти считали, вот верующие, что, наверное, у нас еще, наверное, весовая категория недостаточно такая в этом деле. Мы, наверное, не рискнем вот так сами молиться, чтобы Бог воскресил ее. Но вот Петр рядом, давайте вот тут с гарантией лучше поступим, не будем рисковать. Там, а давайте поступим вот точно Петра позовем. И он, у него уже были случаи исцелений, выздоровлений. А вот, может быть, он совершит и здесь тут чудо такое вот. Почему нет? Давайте рискнем, попробуем. Ну и Петр
2: у него репутация все-таки уже была такого человека, посвященного, но он был же все-таки апостол, и я думаю, что у него такая репутация была уже среди всех церквей, да, то есть о нем знали.
0: Ну вот мы еще до этого, по-моему, не встречались с случаем воскрешения из мертвых, сколько я помню.
2: Нет, среди учеников нет, только Иисус.
0: Пока. Ну да, вот...
2: Но и у Иисуса...

0: не так много. То есть три случая, я вот так вот вспоминаю, ну, о которых написано. Я думаю, что о многих просто не написано случаях, когда Господь воскрешал.
1: Причем все эти случаи были, по-моему, безвременной кончиной.
0: Да, молодые, то есть вот дочь Иаира, да, там молодой человек, мать у него была вдовица.
1: Юноша тоже был.
0: Да, юноша был. Ну и Лазарь.
1: Тоже молодой еще, наверное, человек.
0: Да.
1: Ну вот, а в книге Деяний мы еще пока не встречались с воскрешением умерших. Были только исцеления от болезни, да, от освобождения демонических сил, от бесов, да, эти вещи происходили. Но вот здесь люди позвали к одру умершего человека, Петра. И Петр, встав, пошел с ними. Когда он прибыл, вели его в горницу, где вдовицы со слезами пристали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. То есть человек этот, Тавифа, она была, наверное, на особом счету у женщин той церкви.
2: А оба имени у нее, и серна, и Тавифа?
1: Это перевод имени Тавифа, ага. Возможно, с греческого, точно не знаю, но вот написано именем Тавифа, что значит серна.
2: Ага.
1: Да. И человек этот, то есть эта женщина, ну, была опорой, наверное, этой церкви.
0: Но она заботилась о многих, да, я так понимаю.
1: Да.
0: Вот написано.
1: Со слезами
0: перестали. Да. Исполнена добрых дел и творила много милостынь. Написано, да, о ней.
1: То есть они понесли утрату такую вот, невосполнимую утрату. Теперь у нас в церкви некому будет о нас заботиться, может быть, вот такое даже. Uh-huh. Потому что Лид, этот городочек небольшой. И церковь, наверное, тоже была не очень большой. И люди понимали, что вот женщина особенно, да, вдовица написана, то есть люди, наверное, уже преклонных лет, женщины, они остались без опеки теперь, без заботы со стороны этой доброй серны. И дальше мы читаем, что Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». Напоминает что-нибудь сцена?
2: Да. Ну, то, что Иисус Христос, как Лазарю, сказал выйти вон из гробницы.
0: И дочь Иаира.
1: То есть похоже.
0: Там вообще ей 12 лет было. Девочки.
1: Если мы сейчас откроем вот этот случай из Евангелия от Луки, где написано об воскрешении дочери Иаира, то там вот прямо сцена чуть не один в один повторяет.
0: А Петр тогда ведь пребывал как раз с Иисусом, да?
1: Да. Когда он говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги, говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
2: Это Евангелие от Луки?
1: Евангелие от Луки, 8 глава, 49-го.
2: Угу.
1: «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова». Здесь мы видим, что Петр вошел один. Ну, не было у него помощников. «Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: девица, встань».
2: Угу.
1: Высылает всех вон. Петр, да?
0: Угу.
1: Тоже.
0: Здесь тоже он, да.
1: Выслал всех вон. Почему? Ну, надо было высылать всех вон. Да потому что там одни плакальщицы находились. Вот все плакали.
2: Угу.
1: А плач сопровождает смерть. Если вот в такой атмосфере оказывается человек, который вот сейчас тебе хочет дать жизнь, то ему нужно преодолеть эту борьбу вести с этими, вот с этой атмосферой сначала. Сначала все вот это вот, ну, все силы тьмы, чтобы ушли, оставить, чтобы не имели доступ сейчас никакого. Сейчас будут силы света проявлены. А когда

0: вокруг все плачут и рыдают, то у тебя совсем другое настроение, да, у самого целителя-то тоже. Они мешают просто исцелению и воскрешению. И Петр их высылает, точно так, как Христос. И Христу-то они мешали.
1: Ну да.
0: Казалось бы, Христу ничего не может помешать. И тем не менее, он их высылает все равно. Нет, нет, нет, нет, не то. Это не тот случай, чтобы плакать. Сейчас у вас должна вера привиться у всех. Где вера ваша? То есть Иисусу нужна была вера, чтобы поддерживать. А он этой веры не видит. Он видит только одни слезы, одни, вот это уныние. Вот, трагедия произошла, конечно, да, да. Но сейчас эта трагедия превратится в праздник. Угу. Сейчас будут все ликовать. Вам тут не место плачущим, поэтому давайте-ка куда-нибудь выйдете на это время. То же самое и Петр делает. Он присутствовал тогда на воскрешении дочери Иаира. И он все прекрасно помнил, как это происходило. И то же самое теперь происходит здесь. И теперь Христос тоже здесь. Только он в Петре. Он сейчас через Петра будет действовать. И он берет на себя вот эту вот, ну, я не знаю, смелость такую. Теперь сейчас я Христос, по сути. Я сейчас буду исцелять. И Христос должен, ну, в такой атмосфере находиться, чтобы не было никакого неверия, никакого там сомнений никаких у людей, чтобы не вызывало сейчас вот мое действие. Все вон, все. Все, мы вдвоем остаемся только. Я и Тавифа.
1: Да. И главное у нас сейчас Христос. Да? То есть Он действует.
0: Обратившись к телу, сказал Тавифа: «Встань». Она открыла глаза свои, увидела Петра, села. Он подал руку и поднял, призвав святых и вдовиц, поставил перед ними живую. Ну, конечно, вот не будь таких чудес, церковь так бы не росла, как она росла тогда. Не умножалась бы вот, такими темпами. Потому что люди видели, да, это точно сила, это точно Бог здесь. Здесь точно Христос. И Петр – это точно Христос, это его дух, его сила, его любовь. Все вот прямо сквозит через него. И, конечно, с Духом Святым любые чудеса происходят. А без Духа Святого, ну…
1: Уныние и плач.
0: Ну, нет никаких чудес. То есть где Дух Святой, там чудеса. Вот можно так сказать даже. А где чудес нет, ну, я не знаю. Конечно, может быть, это слишком сильно будет сказано, что нет Духа Святого. Нет, наверное, есть все-таки, и там, где нет чудес. Но, тем не менее, к Богу привлекает все-таки что-то такое вот необычное, что-то такое радостное, праздничное. Никакого уныния, чтобы там была только радость, и только благословение, и только жизнь.
1: Коля, а если трудности какие-то, если вот проблемы?
0: А если проблемы, вот у Петра у того же написано в первом его послании. Вот сейчас. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемый золото, в хвале и славе, в явлении Иисуса Христа». Петр пишет нам о радости, да? Да, он пишет, если нужно поскорбеть, если вот, да, случаи такие бывают в жизни, конечно, как вот без скорби? Невозможно. Но поскорбев немного, не предавайте скорби навсегда. И там не унывайте, потому что, ну, наш Бог – это Бог радости. Это Христос воскресший. Он умер, да, но это было 3 дня всего, а теперь вечная радость. И будет эта радость со всеми верующими всегда.
1: Вот об этом. Мне очень нравится, Коля, это ключевая мысль, да, Лена?
2: Да, это и вот радость. Я хотела тоже дополнить, как бы, в соборном послании святого апостола Якова он тоже не исключает искушений и всего остального, но он даже говорит: искушение с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете

0: в различные искушения, зная, что испытанная вера ваша производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, вот, да, испытание нужно принимать с радостью.
1: То есть опять ключевое слово.
0: Да, радость.
1: Радость в Господе, да, несмотря на что.
0: Да, радость в Господе. И только вот именно радуясь, мы можем преодолевать все те искушения, которые попадают на нашу долю в этом мире. А без этого нельзя, потому что, как сказал Николай Генрихович, мы живем на территории врага Божьего, да, и он не замедляет.
1: И человеческого тоже.
0: Да, да. И он не замедляет для того, чтобы радость нашу похитить.
1: Да.
2: Петр говорит нам о случаях вот, потери близких, например, или какой-то болезни, которая не может нас радовать никак. И было бы, наверное, не знаю, каким-то безумием, если я буду испытывать дикую какую-то боль и при этом испытывать радость. Но это невозможно. Вот Петр об этом говорит. Поскорбев, но немного. Вот пока эта боль не утишет, когда утихнет все, вот снова вспоминайте о Христе, снова обращайтесь к Нему, да, и радуйтесь. И Яков говорит не о том, что мы всегда должны прям всегда радоваться, а Яков говорит о той проверке нашей веры, которая происходит иногда, проверяется какими-то событиями, да, наша вера или какими-то обстоятельствами в жизни. Да, а радуйтесь о том, что она у вас есть, эта вера, и что у вас есть тот, на кого вы можете положиться вот в этот момент.
0: В любой трудный момент жизни.
2: Да. Тем не менее, вот от боли мы никуда не денемся.
0: Да.
2: Она так вот и будет нас мучить, пока Господь ее не победит. Или мы победим
0: вот
2: верой.
0: Многие, я слышала, свидетельствуют о том, что вот Дух Святой, присутствие и чтение там, Священного Писания и вот, молитва облегчает боли. И вот многие, ну, как бы, вот помню, что у нас одна сестра, у нее была уже такая последняя стадия онкологии, и она практически, ну, умерла. Ну, это уже было в преклонных годах, сестра, да, но она вот эту боль дикую, она просто не ощущала, то есть впадая в забытье. И оно же уже, когда мозг отключается, то есть он все равно не чувствуешь вот этой боли дикой, которая, то есть она просто без операции, без уколов, без всего. То есть вот так сложились обстоятельства, что и Господь как-то успокоил ее очень.
1: Ну, то есть облегчил даже
0: невозможное претерпеть, когда уколы сильно действующие боль притупляют на короткое время, да, а здесь просто Господь вот использует свои средства, которые можно успокоить и боль снять.
2: Ну вот 9 глава у нас заканчивается тем, что Петр воскресил эту женщину Тавифу. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот о чем мы говорим с вами. Многие уверовали, потому что увидели явную силу Божию, явное проявление Христа и Его Духа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некого из Симона кожевника. Ну, Симон кожевник.
0: Уже как бы читали о нем вроде, да? Но он был, когда Павел шел, там-то тоже был Симон. Это такая распространенная...
2: Симон, там, наверное, каждый второй был у них.
0: Нет, Симон. Понятно, я говорю...
2: Там Петр Симон тоже был.
0: Да, имя распространенное, да. И по специальности тоже.
2: Скорее всего, это не тот Симон. Но по специальности, кстати, иудеи были профессиональные животноводы. То есть они работали с кожей. И римляне этим не занимались. Они были никакие вообще кожевники, римляне. Потому что это грязная работа, это надо шкуру, значит, освежевать животное, ее надо выделать как-то, чтобы высушить как-то, вымочить. Все это вот очень грязная, неприятная работа.

0: И они, конечно, возлагали все это на иудеев, которые этим профессионально занимались с мастерством. И вот Симон Кожевник, один из них, таких вот тоже профессионалов, который работал с кожей. И Эфиопия, кстати, она находилась на берегу Средиземного моря. Это очень удобно для выделки кож. Тут как раз тебе и ванна, и канализация, и все на свете. Вот, пожалуйста, выделывай, и на солнце ее потом суши. Вот Симон там жил, при море. И Петр оказался у него. Но вот что там произошло в этом доме Симона Кожевника, это удивительные вещи, в 10 главе описаны. Мы сегодня, наверное, не будем говорить о них, потому что, ну, это просто мы, не знаю, не успеем, во-первых, а во-вторых...
1: Но в следующий раз поговорим.
0: Это очень яркое свидетельство, обязательно. Вот в следующий раз мы как раз, в следующую программу мы начнем вот с этой главы, с 10-й. И то, что произошло там, в этом доме Симона Кожевника.
1: Коль, а сейчас давай, знаешь, все-таки чем завершим? Бога не видел никто никогда, как Бог являет себя людям. То есть вот какой очень короткий ответ. Вот Лена начала ответ на этот вопрос с того, что ее прабабушка через свою любовь явила Лене Бога, как она, Лена, это поняла уже потом, через много лет. А ты как бы ответил на вопрос, ты ведь его поставил?
0: Несомненно, это так, да, что Бог так вот проявляет себя в плоти человеческой, да, как он и явил себя людям в плоти человеческой. Но я бы все-таки добавил к этому еще, что Бог проявляет себя вот здесь, в слове своем. Вначале все-таки было слово, а потом оно стало плотью. И мы нигде больше не встретим такого откровения о Боге, как в Священном Писании.
1: Да.
0: И особенно в Евангелиях, где явлен там Христос, распятый на кресте. Но эти вот два источника богооткровения, это, конечно, есть еще и третий, природа, да, но основных это два. Это вот Священное Писание и человек, исполненный Духа Святого.
1: Угу.
0: Вот такой же, как вот был Павел, как был Петр. И надеюсь, что, как мы с вами тоже, явим Христа, в конце концов, людям, окружающим нас.
1: Это очень воодушевляет, и это очень сильно сказано, да? Вот нужно иметь дерзновение признавать то, что Христос может быть явлен через нас. Нужно верить в это, нужно стремиться к этому, нужно радоваться этому, и Он сам это с нами сделает, Он сам это в нас сделает, да? Это будет не нашими усилиями, это будет не нашими заслугами, это будет действие Бога на других людей через нас. Ну и на нас, конечно, тоже. Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Фёдоровна Уткина. Прощаемся с вами. До следующей встречи. До свидания.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

мне задали любопытный вопрос. Что значит лестница Иакова, упоминаемая в Ветхом Завете? И нам для этого нужно действительно посмотреть текст Священного Писания и взглянуть. Итак, лестница Иакова упоминается в книге «Бытие» в 28 главе, в 12 стихе. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И 13 стих. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Ну и дальше там идет слова Божии, которые Господь уже обращается непосредственно к Иакову. Что же означает именно

эта лестница? Нам нужен контекст. Во-первых, Иаков, конечно, совершил не очень хорошее дело. Он действительно согрешил против своего отца, обманув его, и обманом заполучил благословение. И с тем, чтобы его брат Исав, который это благословение должен был получить, его не убил, Иаков вынужден бежать к своему родственнику. И вот по дороге во время этого бегства он останавливается в пустынном месте, кладет камень себе под голову и засыпает. И вот ему снится вот этот сон, когда он видит как раз лестницу. И возникает вопрос, что это за лестница. Одно из толкований говорит о том, и очень важно, нужно понимать, что это был, скорее всего, зиккурат. Зиккурат – это, скажем, такой вид строительства храма, на который с разных сторон были именно лестницы. Он поднимался высоко, и наверху располагался, ну, как бы храм или место обитания Бога. Скорее всего, это не значит, что именно Иаков видел сам зиккурат, но поскольку еще тогда не было откровения о святилище, и не было, естественно, мы еще не живем в эпоху христианства, когда есть четкое понимание места, да, как должно строиться святилище и какие есть храмы христианские и тому подобное. Естественно, в его представлении, скорее всего, возникает та картина, которая была привычна ему вот в то время в Месопотамии, да, поскольку именно такие храмы были распространены. И он, скорее всего, видит именно картину эту. Но, что интересно, по этой лестнице идут не жрецы, а ходят именно ангелы Божии, спускаются вверх и вниз. И более того, по разным переводам, в одном переводе говорится о том, что именно на самой высоте стоит Господь Бог, который к нему обращается. Но есть и другой вариант, который говорит о том, что рядом с ним стоит Бог. То есть, как бы Бог, получается, сходит с неба по этой лестнице, находится рядом с Иаковым и говорит о том, что именно он избран. И именно несмотря на то, что он совершил, Бог его все равно благословит, и именно через него произойдет дальше благословенный род и Божий народ. Но какое значение имеет именно эта лестница Иакова? Во-первых, конечно же, для Иакова это означало, что именно Господь обращается к Иакову и говорит о том, что он к нему близок, что он повторяет завет, который дает и Аврааму, и Исааку. И он таким образом как бы подтверждает, что он дальше находится в этом завете и особо будет в благословении. Но это не все. Когда мы смотрим Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея, первую главу, то мы видим, что эти слова Иисус Христос уже адресует немножечко к другой ситуации. Когда он разговаривает с Нафанаилом, который, ну, был удивлен тем, что Иисус сказал про него, и Христос говорит такие слова. И говорит ему, то есть Нафанаилу, это первая глава, стих 51. «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Получается, вот эта лестница Иакова, с одной стороны, она показывает о возобновлении завета Бога именно с Иаковом, некий символ, что именно через него произойдет Божий народ, и это такое ободрение Иакова о том, что Бог рядом с ним. Но в Новозаветнем, получается, этот образ лестницы Иакова означает исполнение обетований Божьего, что от этого Божьего народа наконец-то происходит Мессия, то есть Божий Сын, Божий Сын Человеческий, который теперь соединяет небо и землю и дает людям возможность спастись, да, то есть некое такое соединение земли и неба, которое осуществляется наконец-то через избранного Богом Мессию, посланника Иисуса Христа. Вот что означает лестница Иакова. С одной стороны, это обновление завета Бога с Иаковом, и, соответственно, что через него произойдет Божий народ. А второе значение лестницы Иакова, что это указание на то спасение, которое теперь осуществится через Иисуса Христа, когда в нем воплотится истинный человек и истинный Бог. Но тоже можно сказать, что как возобновление Нового Завета теперь для Божьего народа и для тех, кто, поверив в Иисуса Христа, становится частью этого народа. Теперь для него открыты небеса и доступна церковь.

0: Может быть, вот на этом этапе нельзя ставить вот такой знак минуса между одной или другой версией. Наверное, нужно говорить о дополнении одного другим. Мы с вами, являясь людьми, поколение, выросшие на словах, прочитанных, с книгой в руках, может быть, не до конца, еще воспринимаем преимущество аудиоверсии. Но сегодня это входит весьма активно в наш образ жизни, и спустя какое-то время, возможно, что это будет единственное средство, которое мы будем использовать, и исходя из занятости нашей, хотя это не лучший вариант, прежде всего для пасторов и для членов церкви, это не лучший вариант. Мы должны не только слышать, мы должны и видеть Божье Слово, и должны его через свое сердце, должны его пропустить. Образы, которые возникают в нашем сознании, когда мы читаем и когда мы слушаем, они разные. Вот когда вы слушаете аудиоверсию, вы начинаете видеть более широкий мир, не тот, который вот здесь перед вами на глазах. Как бы трехмерное такое измерение начинает возникать в вашем сознании, когда вы слушаете профессионала, который работает не только с текстом, но и с интонацией, который пытается вдохнуть жизнь в этот библейский текст и оживить его героев. Поэтому преимущество есть и в одном случае. Я имею в виду печатная версия. Она дает глубже возможность для размышлений, для осмысления. Но образный ряд более яркий, когда вы слушаете аудиоверсию.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей, и арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным, а кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь открываем эту удивительную, боговдохновенную книгу, Библию, чтобы коснуться одного очень важного и актуального вопроса. Переживания, трудности, потери, утраты в нашей жизни. Зачем, для чего и почему? Мы открываем вместе с вами книгу Судей, 6 главу, где говорится о Гедеоне. Гедеон выколачивал пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» Подобно Гедеону, мы подчас задаем подобный же вопрос. Да, но когда мы его задаем? В благополучное время мы его не задаем. Но когда в нашу жизнь входит что-то непонятное, входят переживания, потрясения, утраты, болезни, тогда мы задаемся вопросом: где же Бог? Почему Он молчит? Он наш друг или наш враг? И если даже мы не задаемся этим вопросом, то в глубине нашего сердца, в глубине нашего сознания этот вопрос продолжает звучать. Сегодня на примере нескольких библейских

близких личностей, мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. И я приглашаю вас, тех, у кого из вас есть Библия, открыть ее. Книга чисел, 22 глава. Здесь нам предлагается очень интересная история, когда Валаак, моавитский царь, приглашает Валаама для особой миссии проклясть народ Божий, чтобы он смог его прогнать от своих пределов. Священное Писание говорит нам: «Хотя бы Валаак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Есть очень интересное выражение: если что-то в нашем мире не покупается за деньги, то покупается за большие деньги. Валаак посылает более именитых князей, больше даров, и сердце пророка Валаама склоняется, чтобы пойти к этому моавитскому царю. И Священное Писание говорит, что это было неугодно в очах Господа, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И история такова, что Бог неоднократно ставит пророку препятствия. Он путешествует на своей ослице к цели своего назначения, и ангел Господень встает в одном месте, ослица уходит с дороги, ангел Господень встает в другом месте, и ослица прижимает ногу Валаама. Он видит, что что-то необычное происходит в его путешествии, но до конца не может понять, что происходит. И вот тогда, когда обстоятельства создаются таковые, что Бог прямо встает на его пути, то ослица ложится под пророком. Интересно, что это личность, о которой говорится, что это пророк с открытым оком, но он не видел в тот момент Господа. И Бог особенным образом совершил чудо для пророка Валаама. Он отверз уста ослицы. Я не знаю, как вы чувствовали бы себя, если бы ваше домашнее животное заговорило с вами, но когда ослица заговорила с Валаамом, он находился в таком состоянии аффекта, что продолжит с ней диалог. И Священное Писание говорит в 31 тексте: «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». И далее Господь начинает очень интересный диалог с этим пророком, не с его нужд, не с его переживаний. Он говорит: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза?» И вот ключевой текст, который очень важен для нас. Бог говорит: «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». В жизни у каждого из нас есть своя цель, подобная пророку Валааму. Мы хотим получить образование, мы хотим создать хорошую семью, мы хотим устроиться на работу, но вдруг замечаем, что наша ослица не с места. В чем причина? Бог через многие обстоятельства жизни пытается нам что-то сказать. Иногда он в нашей жизни совершает удивительные чудеса, и тогда мы порой слепы и не видим его присутствия, его действия, его руководства в нашей жизни. И очень интересно, что зачастую Бог совершает эту остановку в нашей жизни спустя много лет. «И ослица, видев меня, своротила вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Через множество обстоятельств в жизни Бог пытается направить нас по верному пути. Порой в нашей жизни происходит авария спустя через много лет. Я вспоминаю, много лет назад я начинал свое пасторское служение в небольшом городке Ленинградской области. И в один из теплых, жарких, солнечных дней в июле я ремонтировал свой небольшой домик, и на соседней улице загорелся дом. Загорелся так сильно и так быстро, когда подъехали пожарные, уже нечего было спасать, уже нечего было тушить. И когда я стоял у пепелища этого дома и сожалел о случившемся, подошел сосед и рассказал очень интересную историю о том, что хозяин этого дома, который сгорел много лет назад, покупал этот дом у другого человека и договорился с ним о следующем: «Давай мы оформим с тобой дом». Ну, к примеру, дом стоил 5 тысяч, он убедил его оформить за 3 тысячи.
чтобы не платить проценты, налог государству.

И сказал этому человеку: когда мы оформим сделку, я верну тебе недостающую сумму. Когда сделка была оформлена, он сказал этому человеку: дорогой мой, я тебе ничего не должен, иди с миром. Очень часто в нашей жизни происходит авария, остановка, даже спустя много лет, потому что путь наш неправ перед Богом. Это одна из причин переживаний, потрясений, потерь и того неприятного, что приходит в нашу жизнь. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну интересную библейскую историю, которая записана в книге «Бытие», 50 глава. История об Иосифе, о его братьях, которые однажды продали его в рабство в Египет. И вот спустя много лет, когда жизнь Иосифа устроилась, когда он занимал ответственный пост в Египте, пришли его братья и просили у него прощения. На что Иосиф сказал, вот эти слова очень важны для нас: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Часто мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, почему мы оказываемся в больнице, почему мы оказываемся в таких обстоятельствах, которые нам не нравятся. Но через эти обстоятельства Бог желает спасти других людей, желает оказать помощь, желает оказать поддержку другим людям. Бог дает нам испытания для нашего воспитания. Какие интересные и удивительные и созвучные слова: испытание и воспитание. Каждый из нас помнит школьные годы, когда на уроках физкультуры преподаватель приглашал нас участвовать в таких упражнениях, как прыжки через планку. Он поднимал на соответствующий уровень планку, и группа начинала прыгать. И группа начинала прыгать. Сначала все сбивают планку, потом наступает момент, когда планку не сбивает никто. Тогда преподаватель вновь поднимает планку на более высокий уровень. И вновь начинаются прыжки всей группы. И приходит момент, когда группа снова прыгает, преодолевая определенный барьер и не сбивая планку. Итак, невзгоды испытывают нас, чему-то учат, в чем-то укрепляют. И, конечно же, посылая эти переживания, Бог имеет большую цель – научить нас чему-то, приготовить нас для вечности. Есть еще одна библейская история, которая является классической, которая восхищает нас удивительными примерами жизни. Книга Иакова, книга апостола Иакова, 5 глава, 11 текст. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Прочтите, пожалуйста, очень внимательно книгу Иова. Вы будете потрясены, вы будете восхищены, и она даст вам силы преодолевать любые жизненные преграды и испытания. Человек, который потерял в один день все свое имущество, потерял в один день 10 человек детей. Человеческое сердце вряд ли может вместить такую потерю, но он смог не только выйти из этого удивительного испытания, но и остаться, более того, верным Богу. Когда самые близкие, когда дорогие ему люди принуждали его, побуждали его что-то сказать неразумное о Боге, он сказал очень интересные слова: «Разве только доброе мы будем принимать от Бога?» И вот когда этот человек прошел все эти испытания, книга Иова заканчивается потрясающими по своей красоте словами. Когда он вышел победителем из этого испытания и сказал следующее: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И здесь он говорит о том, как мало в своей жизни он знал Бога, хотя вся книга говорит о нем как человеке богобоязненном, праведном. «Я слышал о тебе слухом уха». Иов говорит: «Я слышал о тебе так мало. Оказывается, я знал о тебе совсем немного. Теперь же мои глаза видят тебя». Много лет назад я встретился с человеком, который сегодня жив и здравствует, который имеет множество удивительных благословений в своей жизни. И вот он рассказал историю своей жизни. Когда он был молодым человеком, еще не имел семьи, однажды ему поставили очень страшный диагноз, который никто не любит из живущих, онкологическое заболевание –

И началась борьба за его жизнь. И однажды врач вызывает к себе и говорит: «Дорогой мой, все, что мы могли сделать, мы сделали. Но, поверь, мы не боги». И вот этот человек, выйдя из кабинета врача, пришел в свою палату, лег на постель, отвернулся, заплакал и начал молиться: «Господи, если Тебе угодно, если Тебе нужна моя жизнь, то сохрани мне ее».

лет, когда он готовился к свадьбе, и он познакомил меня со своей будущей супругой. Очень интересно он закончил свою историю. Когда я ходил в церковь, когда я участвовал в поклонении Богу, я думал, что я знаю о Боге, но это переживание, эта история помогла мне еще глубже узнать, насколько благ, насколько милостив, насколько добр наш Бог. Когда мы говорим, зачем трудности, испытания, невзгоды, переживания приходят в нашу жизнь, то есть несколько для этого причин. Одна из них в том, что путь наш может быть неправ перед Богом. Это одна из причин. Второй причиной может быть, Бог желает, принося нам переживания, через эти переживания спасти и помочь другим людям. Спасти других людей и помочь другим людям. Следующая из причин, что Бог желает в этих переживаниях, чтобы мы открыли для себя нечто, о чем мы можем не знать и не догадываться. В книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 19 тексте мы читаем удивительные слова. «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Что хорошего в болезни? Что хорошего в переживании? Что хорошего в утратах? Что радостного в потерях? Но Бог говорит, если из этого ты извлечешь драгоценное, если из этого ты извлечешь урок, то будешь как мои уста. И есть еще одна из причин, для чего в нашу жизнь посылаются подобные переживания. В книге пророка Исаии, в 13 главе, в 12 тексте мы читаем, «Бог желает воспитать нас для вечности и сделать нас чище золота Офирского». Офирское золото в свое время было золото высочайшей пробы. Поэтому, готовя нас к вечности, Бог желает спасти нас и приготовить для вечности. Есть еще одно объяснение в послании апостола Павла к римлянам. Когда нам кажется, что мы имеем 100 доказательств, что Бог нас не любит, давайте откроем и прочтем эти удивительные слова. Римлянам 8 глава 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». В часы досады, в часы огорчений, переживаний и потерь. Когда мы задаемся вопросом «Где же Бог?», давайте поднимем взор на Голгофский крест. Давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить за то, что Бог сделал для каждого из нас. Сейчас я приглашаю вас протянуть свои руки и посмотреть. Посмотреть на эту сторону ваших рук, на эту сторону ваших рук. Вы знаете каждый порез, вы знаете каждый ожог, вы знаете каждую отметину. Сегодня Господь, обращаясь к нашим сердцам, говорит следующее. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Твое и мое имя находится в ранах Иисуса Христа. Твое и мое имя находится на руках нашего Господа. И когда нас одолевают огорчения, переживания и потери, когда мы задаемся вопросом, где же Бог, давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить. Давайте прочтем эти очень красивые и сильные слова, записанные апостолом Павлом. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господи нашим. Пусть все испытания нашей жизни, пусть все переживания, пусть все потрясения, пусть все невзгоды, пусть все то, что не радует нас, приходя в нашу жизнь, не разочарует нас. Пусть все это послужит к тому, чтобы мы поднялись еще на одну ступень ближе к Богу. Чтобы во всех этих переживаниях и потрясениях мы могли извлекать драгоценные уроки из ничтожного.
чтобы все эти переживания могли приготовить

нас к вечности. Пусть Бог благословит вас при чтении этой удивительной книги и в часы потрясений и тревог, чтобы вы могли находить силу, утешение и надежду.

Многое Иисус Христос сказал людям в притчах. Тогда в Царстве Небесном то же самое произойдет, что случилось с 10 девами, которые вышли со своими светильниками встречать жениха. 5 из них неразумными были, и 5 были мудрыми. Неразумные, взяв свои светильники, не захватили с собой масла, а мудрые взяли вместе со светильниками и кувшинчики с маслом. Жених задержался, и девы все задремали, а потом и уснули. Но в полночь раздался крик: «Смотрите, жених, встречайте!» Все девы пробудились и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам масло, а то наши светильники гаснут». Но мудрые ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите к тем, кто его продает, и купите себе». Пока же они ходили за маслом, пришел жених. И те, кто был готов, пошли с ним на брачный пир. И двери за ними закрыли. Приходят потом остальные девы и просят: «Господин, господин, открой нам!» «Одно могу сказать вам, — ответил он, — не знаю я вас». «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете вы ни дня назначенного, ни часа пришествия».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В списке самых известных предателей в истории первым стоит Иуда Искариот. Имя Иуды стало нарицательным. Но все ли знают, как и почему он предал Христа? И кроме того, у Христа был еще один предатель – апостол Петр. Предательство Иуды и Петра. В чем причина малодушия этих людей? И почему в итоге Иуда повесился, а Петр стал великим апостолом? Размышлять на эту тему мы будем сегодня с доктором практического богословия, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег.
6: Здравствуйте.
5: Юрьевич. Ну вот, собственно, мы уже сказали о том, что Иуда – это, в общем-то, имя нарицательное. Причем во многих даже, ну то, что в русском языке это точно так,
6: понятно.
5: Но я думаю, что не только в русском.
6: Ну, с него, наверное, и начнем. Да? Угу. Вот, ну, Священное Писание говорит об Иуде как о человеке, который имел все возможности быть Божьим человеком, которого Бог мог бы увенчать своей славой. Его история является как раз таким предостережением для верующих людей. Угу. Что если Бог дает вам хорошую возможность,

0: возможность, если он вас прощает, то вы не должны обманывать это священное доверие Христа. Он как бы подвел Христа, обманул доверие Христа, которое тот ему дал. Причем он дал ему это доверие абсолютно незаслуженно, потому что он был таким же грешником, как и остальные. Да? Он нам дает это даром, Господь
1: доверие. Ну, вообще, можно ли это заслужить?
0: Да, мы не можем заслужить, да, это благодать. То есть он был под действием Божьей благодати, и вот здесь он как бы обманывает вот это доверие Христа.
1: То есть Бог вообще определил, что Иуда может быть,
0: да, да,
1: апостолом.
0: Может быть апостолом, причем незаурядным апостолом. Да, у него очень много было талантов у Иуды. Довольно талантливым был человеком. И, в общем-то, наверное, читая повествование вот, евангельское, мы же не сразу его встречаем как предателя, да? Он был среди 12 избран. Вполне возможно предположить, что вначале-то он действительно искренне поверил. Во Христа уверовал, да, и пошел за Христом, увидев в нем Мессию. То есть его стремления вначале были искренние. Но проблема Иуды была в том, что у него все-таки оставался такой, знаете, маленький гвоздик в его сердце. Ну, это как, знаете, притча такая есть. Я вот когда готовил эту тему, о ней вспомнил, когда один цыган продавал дом, вот, и он поставил условия перед покупателем, хорошая цена была, недорого продавал его, все хорошо, но он сказал, единственное мое условие, чтобы один гвоздь остался в этом доме за мной. Они все задокументировали, подписали все соглашения, но гвоздь остался документально за ним. И вот прошло какое-то время, приходит этот цыган в этот дом, хозяин новый этого дома, его покупатель, он говорит, а что ты сюда пришел? Ну как, гвоздь мой здесь. Ну а что ты с этим? А я вот хочу свою курточку повесить. Вот, повесил курточку. Ну а раз курточка висит, то и он тоже имеет право быть в доме, да? А потом к нему пришла жена, потом пришли дети. Ну вот эта вот притча, она как бы иллюстрирует проблему Иуды. То есть он оставил такой гвоздик в своем сердце. То есть он не полностью доверил себя Богу. А у него была проблема сребролюбия. Он любил деньги. Угу. Вот этот вот гвоздик, который он оставил в своем сердце, потом привел Иуду к печальному концу.
1: Ну, в общем-то, Иоанн об этом говорит достаточно много раз. Еще тогда, когда вроде бы ничего к этому не предвещает. Но
0: ну,
1: он
0: да.
1: упоминает, что вот он был вор.
0: В принципе, наверное, все мы любим в той или иной степени деньги, да? Ну, во всяком случае, хочется нам, чтобы мы жили в материальном достатке. Особенно в том мире, в котором мы сейчас находимся. Каждый хочет из нас зарабатывать побольше.
1: Каждый хочет быть здоровым и богатым.
0: Да, да, здоровым и богатым, совершенно верно. Но проблема Иуды была, что он деньги-то полюбил больше, чем Христа в конечном итоге. Вот, и ну, постепенно это происходило. Конечно, не сразу. Ну вот, эта проблема постепенно развивалась в нем. Ну, во-первых, Писание говорит о том, что он отвечал за ящик с пожертвованиями. Угу. То есть он был казначеем как бы вот, первоапостольской церкви. И он стал брать деньги из этого ящичка для пожертвований на свои нужды. Возможно, ну, потому что в Писании написано, что он вором был. Вот. Возможно, он как-то оправдывал себя, как любой человек, он ищет оправдания, особенно перед Богом. Ну, я служу Богу, многое оставил, путешествую, странствую, терплю какие-то лишения определенные вместе со всеми учениками. Ну, что такого страшного, если я что-то возьму? Это вроде как, раз я вот тут служу Богу, это значит тоже, можно сказать, вот если я для себя потратил, это тоже как бы вроде для Бога, да? вот, тоже на дело Христа. И вот постепенно вот это происходило в нем изменение. Ну, конечно, как и другие ученики.

0: Ученики, надо сказать, в этом Иуда не отличался от других учеников. Как и другие ученики, он полагал, что Мессия – это будет земной правитель. То есть он верил, что Христос – Мессия, но он ожидал, что Христос свергнет иго римлян, установит земное царство. И вот тут как раз, наверное, видел он себя в качестве министра финансов, как минимум.
1: Ну вот есть некоторый момент. Такое ощущение, что получается, что у всех были какие-то свои представления о Христе, но эти представления особо они как-то не... Ну как? Ты ходишь со Христом несколько лет, он тебе что-то говорит, но у тебя все равно есть какие-то внутренние представления, внутренние ожидания. Христос явно ведь не говорил им о том, что вот я тут буду царем, а вы будете моими министрами там или кем-то. То есть это не от Христа исходило.
0: Но это исходило из пониманий библейских пророчеств.
1: Да, так и есть. Но а почему бы не задать прямые вопросы? То есть для меня это важно. Я, может быть, даже из-за этого пришел сюда, стал учеником. Но почему бы не задать прямой вопрос? Христос, а ты чего не идешь царство-то брать? Ну, то есть, чего мы тут ходим вокруг?
0: Какие наши планы, да?
1: Да, то есть, какие наши планы? Чего мы ходим вокруг да около? Ну, Христос начинает планы в какие-то моменты раскрывать и говорить, что будет дальше. Натыкается на полное непонимание.
0: Я думаю, причина в чем? Что Христос ведь проповедовал о царстве.
1: Да.
0: О царстве. Просто разное понимание было у Христа царства небесного. Он говорит, я принес вам царство небесное. Да? Угу. Вот. А в эти слова ученики другой смысл вкладывали. Они так и понимали, раз Христос проповедует о царстве, значит, вот он пришел установить земное царство. Чего спрашивать? Он же им говорил, да, я царь. Вот, Мессия, я принес земное царство, царство мое не от мира сего. Вот он эти все слова, когда говорил про царство, они это воспринимали как претензии на земное царство. И, в общем-то, спорили уже. Они, это доказывается тем, что в Евангелии описано, несколько раз они спорили, чуть ли, не, наверное, не до драки, да? Как у нас говорят, кто из них там по правую руку сядет, кто по левую, да? Там и женщин они задействовали, вот, значит, родственников, да, родителей там по ходатайству за нас. Вот, и это были ожидания всех учеников, не только Иуды. Вот, не только Иуды. Но вот у Иуды происходит разочарование во Христе. Ну, во-первых, он...
1: Иуда первым догадывается, что будет не так, как он ожидает?
0: Ну, первым или вторым я не знаю. Вот. Но он догадывается. Вот. У него происходит разочарование. Он слышит слова Христа. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Он понимает, что Христос говорит о духовных вещах. Вот. Ну, не в прямом же смысле плоти есть. Да? То есть он понимает, что это образное выражение. И Христос говорит о духовных неких благах, да? А не о земных вещах. Потом вот эта история, которая... произошла в доме Симона, вот, когда Мария, значит, разбила этот драгоценный сосуд с миром, возлила на ноги Спасителя, стала вытирать волосами, и многие возмутились, среди них, наверное, был Иуда, ну, лучше бы эти деньги потратить с какой-то другой целью, да? Угу. И тогда Христос упрекает их за этот поступок. И это тоже как бы задевает, наверное, Иуду, тоже вызывает в нем некую обиду, некое разочарование. Да? И вот, ну, может быть, еще какие-то другие были моменты, которые не описаны у евангелистов, да? Но постепенно он приходит к разочарованию в учителе,

0: Иисусе. Наверное, Иуда начинает думать, может быть, Христу нужен какой-то толчок для того, чтобы он проявил себя в качестве земного правителя, земного царя. Вот. И, может быть, именно это привело его к предательству, в прямом смысле этого слова, когда он предал Иисуса.
1: Может, тут просто месть какая-то? Ну, то есть разочаровался и...
0: Ну, трудно сказать. Я не думаю, что месть. Скорее всего, может быть, он хотел подтолкнуть Иисуса к какому-то прямому столкновению с, значит, земной этой властью римлян и властью Синедриона, которые были под властью римлян, для того, чтобы он себя проявил, вынужден был объявить себя царем, да, и, значит, вот установить свое земное царство. Видимо, он, ну, не ради же 30 серебряников он это сделал, потому что это, в общем-то, небольшая сумма. Как бы, он-то рассчитывал на большее, гораздо большее. То есть здесь нельзя, конечно, сказать, что он ради денег пошел.
1: Ну, цена раба, в принципе, не такая уж маленькая сумма. С другой стороны, ну так.
0: Да, но он-то рассчитывал на гораздо большее. Да? Вот, поэтому, наверное, скорее всего, Иуда именно из-за этого предал Христа, чтобы подтолкнуть его к каким-то решительным действиям. Но когда он увидел, что его план провалился, когда он осознал, что он предал невинного, да, и, ну, ошибочно полагал, что Христос сейчас поднимет восстание, Христос этого не собирался делать, он испугался. Вот, он испугался, и в конечном итоге это привело его к самоубийству. Вот. Он вроде бы раскаялся, как написано в Священном Писании о нем, но его раскаяние не было искренним. Не было искренним.
1: Ну,
0: это вот... скорее был страх.
1: Ну, страх, конечно, страх. Ну, раскаяние, оно что под собой подразумевает? Оно подразумевает, что, ну, покаяние, метаноя там, и так далее. Ну, вот эти вот все слова такие, которые сопровождают, ну или там переводы этого слова, там еще что-то, они говорят об изменении сознания. То есть человек с чем-то столкнулся, пережил крушение.
0: Да.
1: Ну, то есть не
0: и просто... у него произошел поворот сознания, да, и он стал другим человеком. Но он не стал другим человеком, вот в чем проблема была. То есть его раскаяние было только в самом его поступке, а не вот в принципе, да, то, что он любил деньги больше Иисуса, тем, что он предал Иисуса Спасителя. Вот. И в конечном итоге то, что вот он закончил жизнь самоубийством, говорит о том, что он не верил Иисуса как Спасителя. Вот. Если бы он верил, он обратился бы словами покаяния к Иисусу. Он не верил, что Иисус может простить его грех.
1: Вот. Я тоже с этим согласен, что проблема не в том, что он не верил вообще в Иисуса, а именно он не верил в то, что Христос после вот такого события, которое вот так вот открылось, что он может его...
0: Простить его, да, грех. Да. Поэтому он совершает самоубийство.
1: Все, жизнь закончилась.
0: Считая себя погибшим человеком, да. Mm-hmm. И, собственно говоря, он таким и оказался, погибшим человеком, к сожалению. Вот история, печальная история Иуды. А другой персонаж, да, вот, о котором мы говорим, Петр, тоже ученик, он как бы в себе персонифицирует всех других учеников, потому mm-hmm. что он... Ну, старше был по возрасту, более опытный. И характер у него такой был, вот, ревностный, горящий, да, вот он всегда выступал за всех учеников, как бы говорил, да, лидером он был. Вот, он был прямо ярко выраженным.
1: Ну, хотя Иуда тоже, лидером. О нем тоже сказано, что он пользовался там уважением.
0: Пользовался, да. Вот, но... вот, Петр был лидером. И, в принципе, если мы сравниваем Петра с Иудой, то во многом поступки Петра и Иуды, они схожи. Ну, например, Петр, так же, как и другие ученики, так же, как Иуда, полагал, что Иисус будет земным правителем. Он тоже хотел занять определенное место в его царстве, да? Петр довольно был самонадеянным человеком, потому что мы помним его историю, когда он

0: пошел по воде, да? Вот. Когда он смотрел на Христа, он шел по воде. Потом он на себя посмотрел, какой я вот молодец, да, что вот мне удалось, да, достичь такого. И стал тонуть. Вот эта история говорит о его самонадеянности. Ну и даже, в общем-то, его слова, которые он сказал Христу, вот все тебя предадут, но только не я, точно уже не я. Тоже говорят о его некой такой самонадеянности, да. Вот. То есть... Петр во многом тоже был, в общем-то, вел себя эгоистично, так же, как и Иуда. Вот.
1: Но я вот, например, не вижу особого эгоизма, когда Петр заявляет Христу, что я за тобой на смерть пойду. И
0: но это вот прочее. Он заявляет.
1: Я думаю, что он уверен в этом.
0: Был уверен, он не считал, конечно, себя эгоистом, но на горе Преображения, например. Он говорит: Господи, а зачем нам идти служить людям? Нам здесь хорошо, да? Давай мы здесь останемся, поставим кущи, три нам, одну тебе, будем здесь жить.
1: То есть... Мне кажется, что Петр просто очень эмоциональный человек.
0: Эмоциональный.
1: Проявляет себя вот совершенно непосредственно.
0: Но... И выше других он себя ставил.
1: Да, есть такое.
0: Значит, если все предадут, но вот я не предам, то есть я выше как бы других. Во многом он был похож. И, собственно говоря, он тоже отрекся от Христа. Вот. Он тоже его предал. Конечно, не так, как Иуда, это понятно. Вот. Но он тоже совершил вот этот акт предательства вместе с другими учениками и отречение от Христа. Разница в другом заключается...
1: Больше того, он же, как сказать, когда он третий раз отрекся, пропел петух, он как бы это осознал, он понял, что, вот оно исполнилось, то, что Христос буквально там несколько часов назад ему сказал, заплакал, убежал, даже спрятался. То есть, в принципе, эта реакция подобна.
0: Подобна.
1: Вот, с одной разницей, что Иуда... понимал, что все, вообще жизнь закончилась, потому что...
0: Да, Иуда, мы сказали, он не признавал Христа как своего спасителя, который может простить ему грехи, да?
1: Кого и как он признавал, не знаю. Испугался? Да. Убежал? Да. А мы видим, что он не очень поверил, на месте казни его не было. Так же, как и всех остальных учеников, за исключением Иоанна, который, он там был, остальных не было. А когда Иисус воскрес, Петр сначала не поверил, потом побежал убедиться, так ли это, Христа не увидел. Опять тут какие-то сомнения, там все прочее. Но тут есть определенная, в действиях Петра видна какая-то надежда.
0: Надежда, да. Вот я об этом хотел как раз сказать, что Петр верил, что Иисус есть Сын Божий, который пришел для того, чтобы простить ему его грехи. Проблема была, наверное, в том, что он сначала не осознавал себя грешником. Если все тебя предадут, то только не я. Это же как раз именно об этом. Говорит. Но когда он осознал себя грешником, когда трижды пропел петух, третий раз пропел петух, к нему приходит осознание, что он-то, Петр, первый грешник, да, среди других, он так, наверное, начинает мыслить и думать. И вот это осознание своей греховности, своей нужды в Спасителе, оно вот приводит его к искреннему покаянию. И в этом покаянии, я думаю, что он как раз ощущает прощение Христа. Можно предположить, что в какой-то момент, после того, как пропел петух третий раз, его взор соприкоснулся с взором Христа, и он увидел в глазах Христа вот эту любовь, его прощение, принятие. Наверное, так оно и было. И вот это приводит его к искреннему покаянию, а покаяние уже... соответственно, приводит его к обращению ко Христу. Он становится самым таким активным апостолом, да?

0: который проповедовал Слово Божие и в конечном итоге был так же, как Христос, распят. И не просто распят, а он сказал, я недостоин по преданию, да, быть распят так, как Христос, его распяли вниз головой вот, в Риме. То есть эта жизнь ну, показала, что раскаяние его было искренним, в отличие от раскаяния Иуды.
1: Ну, есть некоторые такие схоластические, я бы сказал, размышления, измышления. А вот что было бы, если бы Иуда по-настоящему раскаялся? То есть вообще такие размышления, они уместны? Можно так такие вопросы ставить? Нет?
0: Я думаю, что если бы Иуда по-настоящему раскаялся, то Христос его простил бы так же, как Петра, как других учеников. В этом нет никакого сомнения.
1: Интересный еще момент. Вот Петр вообще интересный человек. Вот. Но мы видим, что вот уже Иисус воскрес. Он же не все время проводит с учениками после воскресения. Мы видим, что Петр, вот такой неуверенный, такой осознавший свою греховность, все-таки лидером остается. И ученики идут за ним. Петр идет ловить рыбу, потому что, ну, не знает, что еще ему делать сейчас. То есть и в общем-то, от Христа требовалось не просто так вот ему показаться и сказать, что, ну, что, Петр, давай обнимемся, и все хорошо. Нет, Христос ему задает вопросы не один раз. То есть для того, чтобы как-то восстановить положение Петра, получается, что Христос должен ему задать, а как, а ты меня любишь? А точно ты меня любишь? А любишь ли ты больше, чем все остальные и так далее? То есть вот момент все-таки важный, как мне представляется, что просто вот такого осознания греховности недостаточно. Требуется после этого еще все-таки ну, какие-то действия и самого Христа для того, чтобы человека вернуть.
0: Ну, тот вопрос, который вы задали, почему вот он ему задает вопросы трижды, любишь ли ты меня, тут, конечно, ответ может дать греческий текст, на котором были написаны Евангелие. Дело в том, что два раза он его спрашивает, употребляя слово «филио», вот, которое переведено как «любишь», да? Угу. Вот, «филио» – это дружеская такая любовь. «Ты мне, я тебе». Вот. Ну, человеческая любовь. Вот. А третий раз он его спрашивает, уже употребляет другого слова, агапы. Вот это слово агапы – это та любовь, которой Господь возлюбил нас. Она незаслуженная любовь, бескорыстная. То есть фактически он спрашивает Петра, ты вот меня любишь, а как ты меня любишь? У нас одно слово «любишь», а у греков было несколько слов. Вот. А как ты меня любишь? И вот здесь Петр, ну, задумывается над этим и признает, в принципе, что он-то его любил до этого любовью корыстной, такой «ты мне, я тебе», он хотел от него что-то получить. Ну, вот мы говорили, он надеялся там в царстве его занять какое-то место, получить авторитет, может быть, среди учеников и так далее, и так далее. И тут вдруг Петр понимает, что Христос-то его возлюбил, агапа, бескорыстной любовью. И он сам должен любить также и Христа, и ближнего бескорыстной любовью. То есть в этом урок вот заключается. Вот. Но вообще-то вот эти истории, это история о нас. Каждый из нас может быть Иудой, и каждый из нас может быть Петром. Мы все, в общем-то, в той или иной степени, совершая грехи в этой жизни, или ошибки, или грехи, мы предаем Христа. Но у нас есть вот два варианта. Да? Либо мы искренне раскаемся в своих грехах, признаем Иисуса как своего Спасителя, как того, кто прощает нам наши грехи. Это путь Петра. Мы станем тогда его учениками. Хотя мы еще будем потом совершать ошибки, как их совершал потом Петр. Но мы будем его учениками, мы будем в Царстве Божьем.
1: Это все либо путь готовности измениться.
0: Да, путь готовности измениться, то есть путь

0: покаяние, признание своей греховности, нужды Спасителя. Или тот путь, которым пошел Иуда, путь страха, страха перед наказанием, вот, путь отвержения Христа как своего Спасителя и в конечном итоге путь смерти.
1: Ну, то есть, по большому счету, я такой, какой я есть, и меня уже не изменишь.
0: Да.
1: Дорогие друзья, наша жизнь имеет смысл тогда, когда мы готовы измениться. Тогда, когда мы готовы оставить свои предпочтения, свои желания, свои грехи в прошлом и довериться Христу. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Сколько я еще по белу свету похожу, сколько песен о тебе еще спою. Не знаю, скольким о любви твоей огромной расскажу, скольких жаждущих придвину к алтарю.

только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву. Ты жизнь моя, моя любовь, мой единственный спаситель дорогой. Если даст Господь овец в загоне развести, и если вдруг овец не станет ни одной, если виноградник мой вовсю начнет цвести, но обильный цвет окажется пустой, если солнце вдруг начнет садиться на восток, ну а звезды разлетятся кто куда, не беда, только б не остыть. Вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву. Ты жизнь моя, моя.

Слово «рис» у многих из нас ассоциируется либо с ароматным пловом, либо с молочной кашей. Возможно, кто-то даже добавит, что это распространенная злаковая культура. Скажите, а что вы еще знаете о рисе и что бы хотели узнать? Хотите узнать секреты его приготовления? А чем полезен каждый из сортов? Этой и другой интересной информацией мы хотим сегодня поделиться с вами, дорогие друзья. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как растет рис? Например, жители Индии, Вьетнама и Таиланда, которые возделывают его уже на протяжении нескольких тысячелетий, знают не понаслышке, что это не только трудоемкий, но и невероятно красивый процесс. Представьте себе обширные плантации, обильно залитые водой, и прямо из воды пробиваются зеленые побеги, которые за время созревания могут достигать высотой до 1,5 метра. Наверху каждого стебля развивается несколько колосков, которые прикрывают.

рождается цветками. И в каждом цветке зарождается рисовое семя. Чудесно, не правда ли? Кстати, в тропических странах с влажным климатом традиционно при выращивании риса не употребляют никаких удобрений, так как считают, что с орошаемой водой приносится достаточное количество питательных материалов. Вот так растет рис. Ценный для нашего организма злак, который классифицируется по разным признакам, и в том числе по цвету. Оказывается, рис бывает не только белым, но и бурым, коричневым, красным и даже черным. И каждый из этих видов полезен по-своему. Белый рис, к примеру, хорош для кишечника. Он снимает в нем воспалительные процессы и выводит токсины. Также он полезен при заболеваниях почек, потому как способен очищать организм от излишней жидкости и соли. Бурый рис прекрасно восстанавливает организм после затяжных болезней. Если вы, например, недавно перенесли пневмонию или бронхит, то вам обязательно нужно включить его в свой рацион для дальнейшего укрепления иммунитета. Также этот вид риса полезен при сердечных недугах, потому как его прием благотворно влияет на работу жизненно важного органа и к тому же понижает уровень холестерина. Коричневый рис улучшает работу эндокринной и нервной системы, так как содержит много витаминов группы В, а также укрепляет наши кости. Красный рис является настоящим источником сил и энергии. Известно, что еще в Древнем Китае его давали воинам во времена нашествий и сражений, считая, что он делает их более выносливыми и храбрыми. А каша, приготовленная из красного риса, помогала при отравлениях, потому как могла очистить пораженный организм от ядовитых веществ. Ну а черный рис, или еще его называют диким, идеально подходит для тех, кто желает похудеть, так как среди прочих цветовых сортов риса его калорийность самая низкая. Не зря современные девушки, участвующие в конкурсах красоты, для достижения успеха включают в свое меню именно этот сорт риса. Итак, узнав о пользе каждого из сортов, вы можете смело выбирать тот, который больше вам подходит, в зависимости от ваших потребностей и ожиданий. А теперь мы поговорим о приготовлении риса. Знаете ли вы, что любой из его сортов может стать истинным деликатесом на вашем столе, если его правильно приготовить? При этом он будет источать чудесный естественный аромат, обладать неповторимым вкусом и выглядеть просто потрясающе. Во всяком случае, нас уверяют в этом индийские кулинары, которые привыкли включать блюда из риса в свои ежедневные меню и давно изучили все его тонкости. Хотите узнать их секреты? Тогда слушайте. Начинать надо с правильной промывки. Для того, чтобы крупа стала чистой, нужно брать ее по горстке и перетирать между пальцами и ладонью под струей холодной воды несколько раз. Утомительно, но оно того стоит. Далее, чтобы рис получился рассыпчатым, сначала его нужно заливать кипятком и пропаривать, а потом уже варить примерно 10 минут на слабом огне, обязательно накрыв крышкой и не перемешивая. Чтобы рис приобрел изысканный вкус, перед варкой его немного поджаривают на сливочном масле и добавляют в небольших количествах куркуму. Эту технологию восточные кулинары используют для приготовления изумительных блюд из сорта риса басмати. Попробуйте, может и вам понравится. Ну а накладывать порцию рекомендуется только деревянной ложкой, чтобы не повредить рисинки и не испортить их внешний вид. Ценные советы, не правда ли? Непременно возьмем их себе на заметку. И напоследок еще одна важная информация. К сожалению, сегодня на прилавках магазинов встречаются аналоги риса, изготовленные искусственным путем, –
которые при употреблении не только

только не принесут нашему организму никакой пользы, но и, напротив, лишь навредят. При покупке этого продукта обращайте внимание на торговую марку, на страну производителя, на общий внешний вид и одинаковую форму зерен. После покупки рис можно проверить на натуральность, используя следующие приемы. Если замочить рис, выращенный естественным путем, он опустится на дно емкости. Искусственный, как более легкий, будет плавать на поверхности воды. Если попытаться растолочь зернышки, то настоящий злак превратится в белую муку. Подделка же будет иметь желтоватый оттенок. Если оставить сваренный рис в теплом месте на пару дней, то настоящий рис начнет покрываться плесенью, в то время как искусственный будет выглядеть довольно свежим. Конечно, покупая тот или иной продукт, мы рассчитываем на то, чтобы его скорее приготовить. В этом случае запланируйте покупку риса заранее и испробуйте эти методы на горстке крупы, чтобы уж точно не было сомнений. Бог научил человека выращивать рис под открытым небом и теплым солнышком, среди глубоководных рек и прочей растительности. И все это было устроено им для нашей же пользы. Включайте этот природный злак в рацион своего питания и будьте здоровы!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Считается, что взрослый человек с хорошим здоровьем может переболеть респираторной инфекцией до 4 раз в год. Если же заражение происходит чаще, протекают тяжело, растягиваясь на недели, то можно говорить об ослаблении защитных сил организма. Что делать? Как поднять иммунитет? Могут ли в этом случае нам помочь лекарства? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас на повестке дня иммунитет. И какие существуют признаки того, что иммунитет упал?
1: Угу. Ну, достаточно актуальная тема. Можно выделить несколько признаков снижения работы иммунной системы или так называемого иммунного ответа. Это общее вялое самочувствие, повышенная утомляемость, также частое обострение ОРЗ, ОРВИ, когда человек легко заболевает гриппом, например. Часто длительные какие-то вялотекущие болезненные состояния. Или, например, недавно проведенный курс высокодозного

антибиотиков или повторные многократные курсы антибиотикотерапии за какой-то короткий период времени. Это хронические депрессивные состояния. Их можно перечислять и перечислять. Это сниженные показатели клинического анализа крови, например, лабораторные какие-то измененные показатели. Все говорит о том, что работа иммунной системы снижена. Сюда можно также отнести еще и аллергические реакции, тоже работа извращенной иммунной системы. Также часто

0: очень интересно. Тогда как же мы можем поднять иммунитет? Может быть, есть какие-то лекарства?
1: Но если говорить о вообще всех существующих препаратах для лечения или коррекции, или иммуномодуляции, то они делятся на много-много разных групп.
0: Так, какие это же это группы?
1: Препараты тимуса, это препараты бактерий, это препараты животного происхождения, препараты костные, так называемые костные препараты, растительного происхождения, это чистые синтетические препараты, это препараты группы интерферона, это препараты группы индукторов интерферона. То есть арсенал достаточно широкий на самом деле у этих препаратов. И важно в данном случае правильно подобрать, какой именно препарат следует назначить.
0: А каким способом подбирается лекарство? Ну, я понимаю, что нужно прийти к врачу, но что меня ждет? Допустим, я пришла и говорю, мне кажется, что у меня снижен иммунитет. Меня направят на какие-то анализы, что должен врач узнать, чтобы мне назначить правильный препарат?
1: Ну, назначением модуляторов или корректоров иммунитета занимается врач-аллерголог-иммунолог, которая должна провести ряд исследований, в том числе снять, например, иммунограмму и посмотреть, как конкретные клетки организма себя ведут, в какой конкретной ситуации. И только тогда, при необходимости, врач-иммунолог назначает соответствующую терапию. Потому что вообще-то иммунотерапия – это очень серьезный процесс, который для организма может, так сказать, быть в определенном смысле опасным, именно своими отсроченными эффектами. Потому что, как говорят, иммунная система – это зверь, которого можно разбудить. Если зверь станет агрессивным, то именно такая агрессивная иммунная система может дать очень непредсказуемые эффекты.
0: Угу, понятно. Можно ли поднять иммунитет быстро? Прям раз, и чтобы сразу иммунитет заработал как надо?
1: Ну, как говорят врачи-иммунологи, заниматься поднятием или стимулированием иммунной системы вообще запрещено без определенных показаний, потому что никто до конца не знает, как именно поведет себя организм. И дело в том, что пробуждая иммунную систему, мы можем также пробудить и спящую онкологию. То есть это чревато, конечно.
0: Нет, ну, допустим, просто... То есть если я не занимаюсь самолечением, я пришла к врачу, вот могу ли я ожидать, что мой иммунитет поднимется быстро, что мне назначат такие препараты, которые подействуют моментально?
1: Ну, надо понимать, что любой быстрый эффект, он может быть чреват. Если препарат действует очень быстро, значит, он слишком сильно стимулирует, буквально надрывает работу иммунной системы. Да, и вопрос, что дальше? Понимаете, какие отсроченные эффекты. Ведь дело в том, что тема иммунокорректоров, тема модуляции иммунитета, она еще изучена недостаточно. Это практически космическое пространство. И этот вопрос будет изучаться дальше и дальше. И сегодня мы достаточно мало знаем об отсроченных эффектах влияния на иммунную систему. В Европе, например, этот вопрос открытый.
0: Даже так.
1: Конечно.
0: Достаточно ли принимать только лекарственные препараты, чтобы поднять иммунитет? Или нужно что-то еще?
1: Угу. Ну, поскольку иммунная система, она работает со всем организмом в целом, это работа всего организма, то для, так сказать, поднятия, любите очень это слово, иммунной системы, нужно применять системный подход. То есть в первую очередь это соблюдать режим труда и отдыха. Потому что организм, который не высыпается, который переутомлен, он, конечно, в первую очередь страдает тем, что иммунная система ослаблена. Далее необходимо заниматься физической активностью, проводить закаливающие процедуры, да, правильно питаться, потому что клетки иммунной системы они нуждаются в подпитке, в витаминных веществах, да, чтобы все активно работало, белковые вещества нужны и так далее. Дальше очень сильно подрывает работу иммунной системы хронический стресс и депрессия. Поэтому если вы чувствуете, что какие-то тревожные состояния, чего-то боитесь, переживаете, хронический какой-то стресс, нужно с этим работать, нужно уменьшать влияние стресса на иммунную систему, иначе можно довести себя, так сказать, совсем до больничной койки.
0: Понятно. Как часто можно использовать препараты, поднимающие или стимулирующие иммунитет?
1: Ну, просто так стимулировать иммунную систему тоже недопустимо, потому что никто не знает, что последует за этим. Именно назначением иммунокорректора занимается врач-иммунолог-аллерголог. И поэтому я всегда настоятельно рекомендую, если вы планируете какой-то

0: иммунотерапию, ну, а вы сами ее не можете планировать без назначения, то есть только под наблюдением врача.
1: Ну нет, а если, например, меня врач уже лечил, да, ну, скажем, интерферонами, да, какими-нибудь. Угу. И вот я чихнула, и стоит ли мне тут же снова бежать, чтобы не разболеться, так скажем. И вот при каждом, да, чтобы мне же не хочется болеть, и чтобы мне оставаться здоровой всю зиму, могу ли я, возможно, вообще не навредит ли моему организму то, что я буду бегать и постоянно лечиться именно таким способом, да, чтобы иммунитет свой постоянно держать в тонусе, так скажем.
0: Ну, если вы читали упаковку с интерфероном, то наверняка видели, что интерферон какой? Человеческий, да? Это означает, что клеточки интерферона, которые поступают в организм, они взяты от человека, от донора. И таким образом, постоянно применяя препарат интерферона извне, мы тем самым угнетаем выработку собственного интерферона. Понимаете? Происходит так называемая заместительная терапия. Поэтому каждый раз при любом, так сказать, чихе, принимая этот экзогенный, да, внешний интерферон, вы угнетаете выработку собственного. То есть, собственно, иммунная система начинает снижать свою активность.
1: То есть я не повышаю иммунитет, а наоборот его подавляю таким образом.
0: Да, да, да.
1: А как вы относитесь к прививкам? Очень это болезненный вопрос. Сейчас для многих мамочек и даже для взрослых людей идут споры. Вот как вы лично относитесь?
0: Ну, вопрос вакцинопрофилактики, он действительно очень комплексный и сложный. Но нужно понимать, что существуют прививки календарные, да, и сезонные. Если мы говорим про прививки от гриппа, то это самый безопасный способ профилактики этой инфекции. Поскольку вырабатывается очень устойчивый, надежный ответ иммунной системы, и при соприкосновении с вирусами организм знает их уже в лицо и четко с ними борется. Не нужны никакие препараты, человек просто не заболевает. Или болезнь протекает в очень легкой форме. Говоря о прививках для детей, здесь следует отнестись с осторожностью, поскольку каждый ребенок, он индивидуальный. У каждого ребенка свой индивидуальный иммунный статус. Кому-то прививки показаны, кому-то они противопоказаны. Поэтому врач-терапевт или врач-педиатр, который следит за детьми и назначает им соответствующие прививки, вакцины, да, он обязан посмотреть, можно ли конкретному данному ребенку эту инъекцию осуществить. Но еще раз повторюсь, что вакцина-профилактика – это самый надежный и современный способ профилактики инфекционных заболеваний.
1: Спасибо. А насколько эффективны различные бальзамы на основе трав?
0: Ну, лекарственные растения, они вообще были издревле известны своей, так сказать, эффективностью. Вы имеете в виду бальзамы, кедр, кедровый бальзам, да, для укрепления иммунной системы?
1: Ну, возможно. Ну, по радио вообще, по телевизору много рекламы о разных бальзамах. Там Караваева, вот я слышала, например. Бальзам детский, там Витаон, кстати, там пользовалась им. Ну, то есть вот насколько они действительно, стоит ли их иметь и применять, насколько они эффективны?
0: Ну, любые лекарственные препараты назначаются, еще раз говорю, по рекомендации врача. Эти бальзамы, они относятся, кстати, к биологически активным добавкам. Поэтому, если возникает необходимость, можно их попробовать применить для купирования какого-то конкретного случая, воспалительного процесса и так далее. Ну вот некоторые хвалят эти бальзамы. Но злоупотреблять, конечно, ими не стоит, поскольку лекарственное растительное сырье, напоминаю, это сильно аллерген. И можно у детей особенно спровоцировать эту аллергическую реакцию, применяя в таком объеме эти бальзамы.
1: А что вы скажете о настойках? Например, женьшень, лимонник, эхиноцея. Многие используют их в качестве как раз-таки поднятия иммунитета. Вот каково их действие?
0: Ну, я вот увидел, что у нас здесь представлены, да, экстракт.
1: Да, как раз-таки.
0: Элютерокока.
1: Да.
0: Настойка женьшеня.
1: Ну, их большая масса, конечно.
0: Да, оралия, женьшень, элютерокок, радиола розовая. Это так называемая группа адаптогенов. То есть они помогают организму при неблагоприятных условиях быстро к ним адаптироваться и повысить тонус, повысить переносимость нагрузок, улучшить умственное состояние при повышенных умственных нагрузках и так далее. Но эти адаптогены, они могут вызывать повышение кровяного давления. И людям, страдающим гипертонической болезнью, тоже нужно это учитывать. И они не всем показаны. Вот считают, что элеутерокок, да, это для мужчин, а оралия для женщин, да, радиола тоже для женщин. Женьшень – это мужской, но это согласно китайской медицине. Поэтому данные препараты следует использовать с осторожностью, по инструкции. Но еще раз говорю, что злоупотреблять ими все-таки не стоит. И когда мы для себя решаем, что нам нужно повысить работу иммунной системы, нужно четко понимать, почему мы решили это сделать. Любой врач, аллерголог, иммунолог скажет, что просто так повышать работу иммунной системы не следует, потому что это чревато последствиями.
1: Ну, я так понимаю, что даже чтобы их использовать, нужно, наверное, обратиться к врачу или можно самостоятельно прочитать инструкцию к применению и самому себе назначить это средство, да, какую-либо настойку.
0: Ну, поскольку любой лекарственный препарат,
1: то есть это тоже лекарственный препарат,
0: назначен врачом, конечно. Угу. И все-таки рекомендуется перед применением любых лекарственных препаратов проконсультироваться со специалистом, потому что эффекты могут быть различные.
1: Угу, понятно. Чтобы учитывать, да, наш
0: конечно,
1: организм.
0: Конечно.
1: Понятно. Такой вопрос. Нас в детстве, наверное, и вас тоже всех кормили рыбьим жиром, чтобы как раз-таки поднять наш иммунитет, чтобы мы не болели. Сейчас это актуально? Сейчас нам это тоже поможет?
0: Ну, знаете, наука развивается, и уже доказали, что в рыбьем жире... Что вот в нем, кстати, действует? Доказали, что в рыбьем жире существуют две жирные полиненасыщенные кислоты, которые как раз и оказывают, да, вот это так называемые омега-3 жирные mm-hmm. кислоты. Поэтому существует сегодня большое множество лекарственных форм, содержащих рыбий жир. Это капсулы различные. Много очень заводов занимаются выпуском рыбьего жира. И всегда при выборе именно препарата с рыбьим жиром или биологически активной добавки следует обратить внимание на содержание именно этих кислот. Если их содержание вообще не указано, то есть вероятность, что, скорее всего, рыбий жир ну, не подвергался всем видам исследования, и никто не знает, сколько их именно там содержится. Mm-hmm. Вот. Эти омега-3 жирные кислоты улучшают работу кровотока, они выводят холестерин, улучшают работу зрения, улучшают работу мозга. Существует серия работ американских врачей-психиатров, которые доказали положительный эффект именно омега-3 жирных кислот на работу мозга. И существует целая серия клиников профессора Амана, который занимается восстановлением функций мозга с помощью в том числе и омега-3 жирных кислот. К людям возвращается память, жизнерадостность, появляется сила и так далее. Поэтому, конечно, я не призываю их возвести да, в какой-то ранг, но и недооценивать тоже не стоит.
1: Угу. То есть, несмотря на то, что сейчас медицина шагнула вперед, рыбий жир остался по-прежнему полезным, и его нужно тоже
0: да.
1: потреблять.
0: И причем рыбий жир – это натуральный продукт.
1: Это вообще замечательно.
0: Да.
1: Вот это замечательно. А какие мероприятия для укрепления иммунитета используете именно вы? Можете поделиться?
0: Ну, в первую очередь, я стараюсь отдыхать. Потому что у нас такой сегодня темп жизни, и организм буквально сдается. Да, сдается, и это происходит в конце года. Как раз на пике подъема эпидемии гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Угу. Поэтому нужно себя буквально останавливать и брать какой-то день, когда можно просто выспаться. Очень полезно. Дальше
1: то есть целый день, да?
0: Ну, выспаться, то есть отдохнуть, день
1: так,
0: отдыха.
1: Чтобы...
0: Но вообще, конечно, идеальный вариант – это соблюдение режима дня. И в течение недели нужно спать не менее 7-8 часов ежедневно. Тогда организм будет отдохнувшим, и работа иммунной системы будет на должном уровне. Угу. Также лично я стараюсь регулярно пить чистую питьевую воду. Я ее для себя специально готовлю, но это уже отдельная тема.
1: Очень интересно.
0: Да, очень есть секреты в производстве воды. Также обилие овощей и фруктов. Угу. Ну, поскольку у меня нет аллергии на цитрусовые, я любитель цитрусовых, я их покупаю, ввожу, тоже всегда употребляю. Ну и если я чувствую, что вот начинаю заболевать, то я спасаюсь эхиноцеей. Угу. То есть я принимаю ее по схеме 10/20, то есть 10 дней принимаю, 20 дней перерыв. Ну вот лично мне
1: по инструкции, которая...
0: Да, инструкция к препарату.
1: Прилагается, да.
0: Ну это мой просто личный опыт, поэтому вот. Но
1: здорово.
0: Еще раз хочу подчеркнуть, что любые мероприятия по изменению иммунного статуса необходимо согласовывать с врачом

0: иммунологом, аллергологом.
1: Угу. Понятно. Может быть, еще какие-нибудь секреты у вас есть? Или это все?
0: Ну, иногда принимаю витамин С, чтобы поддержать, ну, в зависимости от физических нагрузок, шипучий форм витамина С сейчас очень популярны. Можно до 5 дней по 1000 миллиграмм принимать. До 5 дней считается короткий такой курс, который тоже помогает. Но, в принципе, если в рационе есть квашеная капуста, цитрусовые, есть лимоны, да, и другие кислые овощи, которые содержат в том числе и аскорбиновую кислоту, то этого будет вполне достаточно, чтобы поддержать нормальную работу иммунной системы.
1: Понятно. Значит, в первую очередь это отдых, да, один раз в неделю.
0: Да. И... правильное питание, прогулки на свежем воздухе, оптимизм, позитивный настрой, и ваша иммунная система будет работать на все 100%.
1: Это очень здорово. Спасибо вам большое за такие ответы, за доброжелательность. Очень приятно с вами побеседовать, и надеюсь, что для нас, для всех очень полезно. Мы с вами еще увидимся. Всего вам хорошего.
0: Спасибо.
1: До скорой встречи.
0: Доброго.
1: Подведем итог. Главной задачей иммунной системы является сопротивление чужеродным микроорганизмам. Для хорошей работы иммунной системы придерживайтесь здорового питания, соблюдайте режим сна и отдыха, ведите активный образ жизни, больше гуляйте и ешьте меньше сладкого и жирного. Не применяйте лекарственные препараты, повышающие иммунитет, без консультации с врачом ввиду возможного побочного действия. Будьте здоровы! До новых встреч!

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я уже много лет практикую вегетарианство. И для того, чтобы оно было более питательным, более насыщенным витаминами, микроэлементами, ферментами, я использую, ввожу в свой рацион живые такие продукты. Почему они живые? Это продукты, которые не подверглись термической обработке. И сегодня мы с вами будем готовить живую кашку. На самом деле живую, потому что в ней находятся проростки семян. Мы сегодня используем зеленую гречу, семена подсолнечника, семя кунжута и льна. Для того, чтобы приготовить эти семена, буквально их можно замочить на ночь. И уже утром они готовы для употребления. Потому что гречи достаточно 4 часа для того, чтобы она была готова. Но, конечно, есть другие семена, которые как бы они требуют большей подготовки. Это такие семена, как глазурный овес, глазурный ячмень, пшеница, рожь. Такие семена, естественно, мы проращиваем около 2 дней. То есть мы замачиваем на ночь, промываем вечером, и уже на следующий день, когда они дают маленькие такие росточки, буквально миллиметр-два, то есть это уже семена, которые готовы к употреблению. Но сегодня у нас таких не будет семян, то есть нам достаточно вот таких продуктов, которые очень быстро готовятся. Еще раз повторю, это греча зеленая. Естественно, она должна быть не обжаренная, которую мы привыкли видеть в магазинах. Кунжут. Кунжут – это источник кальция. Также кунжут мы можем менять, например, на мак, потому что мак еще больше имеет кальция в своем составе. Это намного превосходит все молочные продукты. Лен, который имеет омега-3, омега-6 жирные кислоты, которые нам крайне необходимы для работы нервной системы, для хорошей работы нашего мозга. Вот любое семя льна или вот есть семена чио, которые также можно заменять семя льна, они вокруг себя при замачивании образуют слизистые такие шарики. Эта слизь, она очень полезна для нашего кишечника. Она выводит токсины, она заживляет все наши вот какие-то ранки желудочно-кишечного тракта. Поэтому, применяя вот эти продукты в каше, вы получите очень полезную кашку. Также для того, чтобы она была вкусной и сладкой, мы добавим немного кураги и изюма. Сейчас мы начинаем готовить. Мы берем гречу. Вот она у нас замочена была с вечера. Кунжут. Семя подсолнечника, но это тоже очень хороший продукт. Вот семя льна, курага тоже замоченная, и изюм. Изюм, конечно, желательно брать необработанный. Такой бывает темно-синий изюм. Он такой немножко тусклый. И немного воды добавляем, чтобы кашка у нас могла сбиться. Буквально достаточно половины стакана, чтобы она не была такой жидкой. Вот. И сейчас мы взбиваем.

0: Живая каша. Для приготовления одной порции замочить на ночь 2 столовые ложки гречи для проращивания, 1 столовую ложку подсолнечных семечек, по 1 чайной ложке семян льна и кунжута. Замочить 5 штук кураги. Соединить все продукты в блендере. Добавить 1 столовую ложку изюма и половину стакана воды. Взбить до однородной массы.
1: Кашу мы готовили всего 1-2 минуты. Поэтому у нас еще есть время добавить очень такой питательный напиток для утра. Это зеленый коктейль. Для зеленого коктейля нам понадобится зелень, любая, какая у вас есть. Но, естественно, она должна быть такого нейтрального вкуса. В данном случае у нас будет салатные листья, шпинат и немного мяты. В то же время, чтобы зелень была вкусной и нам она приятна была, мы добавляем фрукты. Сегодня мы будем добавлять апельсин и банан. Вообще можно добавить любые фрукты, которые вы любите. Груши, киви, виноград, все что угодно. Все, что у вас есть под рукой, вы можете добавлять. Ну, естественно, чтобы это как-то сочеталось. Вот. И сейчас мы начнем наш коктейль. Мы берем зелень. Вот желательно, чтобы ее было немало, потому что она, когда перекручивается, ее уже становится.

0: становится намного меньше. Шпинат добавляем. Шпинат очень хорошо ощелачивает наш организм. Когда наш организм ощелочен, мы, в принципе, уже не подвержены заболеваниям. Ну и буквально 1-2-3 веточки мяты. Вот. Зелень мы положили. Сейчас мы добавим вот банан. Немножко его можно поломать. И апельсин. Апельсин нужно удалить корочку. Делаем мы вот так вот это все. Даже если у вас попадутся семечки, ничего страшного. Они тоже имеют свою питательную ценность. И в хорошем блендере они перекручиваются, и вы их даже не заметите. Вот у нас получается такой очень сочный у нас апельсин. Для того, чтобы зелень перекрутилась, мы добавляем немного воды. Но вообще желательно, чтобы был стакан где-то воды. Блендер мы закрываем. Крышечку. Ставим, чтобы его перекрутить. И вот коктейль наш готов. Вообще, зелень, она очень полезна для нас, потому что она источник хлорофилла, и это также источник как бы гемоглобина. Когда у нас не хватает его, мы можем как можно больше пить зеленых коктейлей. Зеленые коктейли могут быть совершенно из разных трав. Это могут быть и дикорастущие травы, такие как клевер, подорожник, сныть и многие другие листья плодовых деревьев. Главное, чтобы была зелень. Зелень, она придаст вам свежести, энергии и бодрости. Употребляйте зелень каждый день и будьте здоровы!
1: Зеленый коктейль. В блендере соединить пучок листьев салата, пучок шпината, несколько веточек мяты, банан и апельсин. Добавить 1 стакан воды. Взбить до однородной массы.
0: Летом у нас очень много фруктов, ягод, которые нам желательно сохранить, сохранив все витамины. Хотелось бы, чтобы там вообще не присутствовало сахара. Как же это сделать? Это можно сделать самым простым способом. Для этого мы берем любые ягоды, любые, какие у нас есть под рукой, и измельчаем их. Когда уже эта масса довольно-таки однородная, мы выкладываем ее на противень. Я обычно сушу на дегидраторе. Это такая сушилка, которую можно сушить при температуре 42 градуса. Мы выкладываем вот на такой коврик и размазываем. Вообще, чем хороший этот способ? Здесь не нужны никакие дополнительные как бы консерванты. То есть не нужен сахар. И мы не подвергаем термической обработке этот продукт. То есть там сохраняются все витамины. Эти ягоды мы готовим в течение 10-12 часов. Это зависит от того, какие ягоды. И в то же время мы ставим температуру не более 42-45 градусов, потому что это оптимальная температура, при которой сохраняются ферменты продукта. Какие ягоды мы можем готовить?

0: готовить? Я лично готовлю все, что у меня растет в огороде. Это клубника, малина, черная смородина. Ну, чернику, конечно, я собираю в лесу. Вот. И эти лавашики, они обычно высыхают вот уже такой формы, приобретают вот такие сухие, совершенно очень легко снимаются с противня. Можно также готовить их в духовке при минимальной температуре, но желательно смазывать противень немножко маслом каким-то растительным. А потом я их скручиваю такими трубочками. Это получаются такие полезные сладости, которые очень полезны и детям, и взрослым. Они сохраняют свои ароматы. Вот аромат точно такой же, как у свежих ягод. И в то же время есть варианты, когда у нас очень много яблок, мы можем на основе яблок перекручивать любые фрукты, любые ягоды. И это как бы как основа, она будет тоже очень придавать приятный вкус. Так что будьте здоровы и счастливы.
1: Ягодные лавашики. Любые ягоды, фрукты или их сочетание взбить блендером до пюреобразной массы. Тонким слоем размазать по специальному коврику или по смазанному растительным маслом противню. Подсушить при температуре около 42 градусов в течение 10-12 часов. Разрезать на пластинки, свернуть трубочкой.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. Сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке грудных мышц. Но если у вас есть какие-либо ограничения или заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. Поэтому эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Прежде чем мы начнем тренировать грудные мышцы, нам нужно размять наши плечи. Поможет нам в этом резинка. Повторяем. Большой палец вверх, руки прямые. Поднимаем на уровне лица и разводим, выворачиваем руки.

Руки прямые. Хорошо. Выполняя это упражнение, делаем 3 подхода по 7-12 повторений. Начиная нашу тренировку, в первую очередь мы начнем с брусьев. Когда мы встаем на брусья, в верхней точке мы округляем спину. И брусья для тренировки грудных мышц должны быть широкими.

Округляем спину. Хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится резинка. Цепляем ее к низу. Берем равномерно, чтобы у нас была нагрузка равномерной. Прямые у нас руки и сводим их на уровне лица. Напрягаем нашу грудь в момент сжатия. Фиксируем.

Пожалуйста, Арман. Руки прямые. Угу, хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Переходим к следующему упражнению. И нам тоже понадобится резинка. Берем также равномерно. Ладони наши вверх. Руки прямые. И сводим. Верхние точки чуть выше лица. В этой точке мы напрягаем наши грудные мышцы. Фиксируем. Равномерно. Прямые руки. Ладони кверху. В верхней точке фиксируем, напрягаем мышцы груди. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Следующее упражнение – алмазные отжимания. Соединяем наши руки в форме треугольника. Суть этого упражнения – как будто мы продавливаем что-то, напрягая грудные мышцы. Отжимаемся как бы от живота. В верхней точке напрягаем и фиксируем грудные мышцы. Пожалуйста, Армен. Угу. Заводим чуть-чуть вперед. Вперед заваливаемся. Угу, хорошо. Фиксируем в верхней точке мышцы груди. Также это упражнение выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо? Альтернативой этому упражнению можно использовать возвышенность. Ставим также руки. И отжимаемся от живота, как бы вверх. В верхней точке фиксируем мышцы груди. Возвышенность может быть ниже и еще ниже. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится платформа для отжиманий. Выбираем позицию грудь. Руки вывернуты у нас. Опускаемся, чтобы наша грудь была на уровне платформы. Поднимаемся. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. В следующем упражнении мы также используем платформу для отжиманий. Только меняем положение. Ладони вовнутрь. Также грудь на уровне платформы. Делаем полное отжимание. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. И еще один вид отжиманий со сменой положения на платформе.

Раз, два, три. Верхние точки не забываем фиксировать и напрягать грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Завершая нашу тренировку, нам нужно растянуть грудные мышцы. Мы сделаем заминку. Используем для этого трубу. Встаем и протягиваем наши грудные мышцы. Растягиваем их.

Также следующую руку. Растягиваем грудные мышцы. Хорошо. Когда мы почувствовали, что наши грудные мышцы растянулись, мы завершаем заминку. И завершая нашу тренировку, хочу пригласить вас на нашу следующую, заключительную встречу, где мы прокачаем мышцы трицепса. А также я предоставлю вам программу трехдневной тренировки на неделю. Бог создал нас удивительными. И мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, мы вновь рады приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы продолжаем очень интересную тему о том, как обрести Евангелие. И закончили мы в прошлый раз на покаянии. Еще раз, Виталий Иванович, могли бы вы напомнить, что это такое покаяние?
1: Согласно терминологии, которая используется в подлиннике апостольских писаний на греческом языке, покаяние метаноя – это изменение разума, дословно, изменение мировоззрения. Mm-hmm. Человек начинает смотреть на мир так, как Господь смотрит, mm-hmm. сквозь призму Божьей истины, по мере того, как он принимает открывающуюся ему истину Слова Божия, верой делает это частью своего мировоззрения. Таким образом, происходит замена неверных понятий верными. Вот это и есть покаяние, изменение мировоззрения. И вот когда человек начиная теперь оценивать свою жизнь мерками Божьей правды, он обнаруживает, что многое неладно.
0: В его жизни.
1: В его жизни, в его словах, в поступках и в мировоззрении. Он начинает отождествлять, выявлять неправильные мысли, неправильные слова, неправильные дела свои. И вот тогда появляется вопрос, что с этим несоответствием делать? Да. Вот это момент, на котором человек осознает себя грешником, нарушителем Божьей воли, Божьей истины, Божьего закона. И в Священном Писании есть благая весть для таковых. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: Тут уже не о покаянии, а об исповедании греха речь идет.
1: Следующий этап – это исповедание.
0: Для многих людей, с кем я общался, это тождественное понятие – покаяться, исповедаться. Угу. А все-таки разница здесь видна, да?
1: В подлиннике здесь используется греческий термин «homologeo», и дословное значение

0: не говорить так же, как. Говорить в соответствии с чем-то. Угу. И в данном случае в соответствии с Божьей истиной. Именно когда во свете Божьей правды человек осознает себя нарушителем, грешником, то он теперь должен это озвучить. То есть исповедовать надо... Давайте посмотрим повнимательнее на этот стих. Первый вопрос. Значит, что значит самодействие исповедовать? Исходя из термина в синодальном переводе, корневая основа «поведать», да, «рассказать», то есть сделать известным, озвучить. В оригинале точно так же. Это именно плод уст. Так? Это должно вслух прозвучать. Во-вторых, слово «грехи» здесь дано именно во множественном числе. Мы исповедуем не греховность свою, не «прости меня грешного», так? А «прости мои грехи». Это означает поименное перечисление грехов. Речь идет о том, что человек, вот применяя ту меру Божьей истины, которая ему открылась, он какую-то часть своей жизни начинает оценивать как несоответствующую воле Божьей. И вот все, что стало понятным как нарушение, оно должно быть озвучено.
1: Господи. То есть то, что стало понятным именно. Если он какой-то грех не вспомнил, или не пришел он на ум, и, может быть, он никогда ему так и не вспомнится, в этом проблем нет, да? Это грех неведения,
0: он,
1: и Бог его автоматически
0: Господь,
1: не вменяет.
0: Господь не вменяет этот грех ему, и он, естественно, в нем не сможет покаяться.
1: Но если стало открыто, Дух Святой обличил в каком-то грехе, то обязательно нужно сказать. Но, может, человек не хочет вслух говорить, стесняется он, допустим, не хочет, чтобы люди об этом знали. Да и нужно ли каким-то людям, другим, знать о том, что вот он в чем-то согрешил? Зачем вслух? Почему вслух? И нужно ли, если вслух, то обязательно громко так, чтобы кто-то слышал? Или достаточно вслух, но тихонечко?
0: Мы должны помнить, что как у нас шла речь в беседе, посвященной нужде в Евангелии, когда мы открывали Библию и задавали вопрос о том, что произошло во Вселенной, что произошло в истории нашей Земли, что сделало нас грешниками и что определило нашу нужду в Спасителе. Мы тогда выяснили, что речь здесь идет не только о Боге. В борьбе между добром и злом вовлечены духовные силы. Дьявол, который является изначальным источником зла, он и держит нас в рабстве в результате этого зла. Потому, когда человек осознал, что в чем-то он волю Божью нарушил, ему очень важно, исповедуя этот грех вслух, сделать именно так, чтобы не только Бог услышал, потому что Бог знает наши мысли, Бог знает слово наше, прежде чем оно у нас на языке есть. Человеку важно, чтобы это духовный мир услышал, чтобы ангелы услышали, дьявол, бесы, демоны, злые нечистые духи, чтобы это услышали, потому что это является способом отказа, отречения от этого греха. То есть, согласно Библии, только Бог мысли читает. Неоднократно в Священном Писании говорится, ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. И сердце в Библии – это разум. Так? Так вот, исповедание важно для самого человека. Одно дело, когда мы что-то в мыслях, допустим, приведем иллюстрацию, вы что-то планируете, и это такая вот мечта розовая в сознании, а потом начинаете об этом кому-то рассказывать. И когда человек начинает рассказывать, он сам себя начинает слышать и понимает, что какую-то глупость он вообще сочинил в своей голове. То есть, когда слышишь сам себя, это способ осознать новую меру реальности того, что происходит. То есть, для самого человека это важно. Во-вторых, это важно для духовного мира. То есть, дьявол должен услышать, он мысли не читает, он должен услышать, что человек от этого греха отказывается. И тогда дьявол вот на эту меру теряет свою власть над человеком. Поэтому это обязательно нужно вслух произнести. Но людям, которые не были соучастником этого греха или которые не были этим грехом как-то повреждены, если это не был грех против человека, то, естественно, никому из людей об этом знать не нужно.
1: То есть вслух не обязательно громко, это достаточно...
0: Достаточно шепотом.
1: Шепотом в молитвенной комнате, либо где-то в том месте, где совершаешь молитву. Молитва – это прошептать.
0: Хотя бы. Ну, озвучить с какой-то мерой звука. Да? Шепот — это все равно звук. Все равно

0: все равно это слышимая речь. И это исповедание, конечно же, происходит в молитве. В книге «Деяния апостолов» в 8 главе, в стихах 22 и 23, апостолы говорят человеку, который нарушил волю Божию, говорят, вот, молись, чтобы отпустился тебе грех твой. Итак, исповедание грехов – это реакция человека на Божью истину, принятую верой, когда в отношении вот этой истины Божьей изменилось мировоззрение, человек теперь провозглашает: «Господи, вот в этом и в этом и в этом виноват». Что дальше? Как дальше развивается духовный опыт? Говоря об исповедании с использованием того же самого термина «homologeo», мы встречаем в Священном Писании еще один аспект этого исповедания.
1: Не только грехи, значит, нужно исповедовать, да. А еще что-то, да?
0: Да, давайте посмотрим на послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. На этом основании Бог начинает действовать.
1: То есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
0: во лжи, да? Да. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
1: Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
0: Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Когда человек, допустим, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех. Римлянам 10 глава, стихи 9, 10 и 13.
1: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: Это то, что называется исповеданием веры, провозглашением веры вслух. И оно является спасительным. Да? Если сердцем веруешь, то есть, говоря современным языком, умом
1: сознаешь,
0: принимаешь, да, то нужно теперь это вслух заявить. Вслух заявить. Чего бы это ни касалось. Здесь сказано веровать, исповедовать Иисуса Господом,
1: что
0: Бог воскресил его из мертвых. Да? Но вот перед этим в 8 стихе сказано: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. То есть все, что проповедано пророками, апостолами, все, что составляет собой истину Священного Писания, все вот этот человек, принимая, должен озвучить и сказать: «Верую в Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Верую в спасение Бога» и так далее. То есть все, что представляет собой предмет веры, необходимо озвучить. И одна из целей та же самая. Сказано в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в стихах 32 и 33, о причине значимости исповедания веры вслух следующее. Матфея, 10 глава, стихи 32 и 33. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Вот обратите внимание на аудиторию. Да? То есть исповедь человека дает право Иисусу Христу исповедовать его, да, имя этого человека перед Отцом Небесным. В параллельном Евангелии перед Отцом Небесным и ангелами его. То есть это вновь вот эта духовная аудитория. В духовном мире должно быть засвидетельствовано, что человек теперь вот принял эту Божью истину. И это важно и для ангелов Божьих, и, как мы упоминали ранее, для ангелов сатаны. Потому что Богу нужны, говоря вот юридическим языком, нужны легальные основания.
1: Чтобы человека спасать.
0: Чтобы человека спасать. Потому что то, о чем мы говорили в самом начале наших бесед, свобода воли в великой борьбе является незыблемым фактором. И потому в конечном итоге от того,

что человек скажет, что он заявит. На этом основании Бог начинает действовать. В послании к евреям Иисус Христос назван первосвященником исповедания нашего. И снова то же самое слово, «homologeo». Не в смысле первосвященником, в которого мы верим, а именно в отношении которого мы заявляем. То есть вот наше исповедание веры, равно как исповедание грехов, оно дает основание Иисусу Христу начинать совершать свою

0: ради нас.
1: Против воли Бог никого спасать не будет и не может, да, и не спасает.
0: И дьявол бы ему не дал. Мы должны всегда помнить вот эту картину, которая у нас открыта в 3 главе Захарии, пророка, когда дьявол противодействует, если есть какая-то причина. Mm-hmm. В книге Откровения он назван клеветником братьев наших. Но слово «клеветник» в данном случае не до конца уместно, потому что в оригинале используется термин «категор», который означает «противодействующий», «противник». То есть в Божьем присутствии клеветать невозможно. Так, уже после Голгофской жертвы дьявол единственное, что может делать, указывать на реальные наши согрешения.
1: Ну, то есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
0: во лжи. Да, да. И жертва Христа, что касается характера Божия, уже на все вопросы ответила для небожителей. Именно в том контексте говорится «веселитесь небеса». Да, потому что кровь Агнца пролита. Вот. Но по-прежнему дьявол, если человек согрешил и этот грех не признает, если он веру свою не исповедует, то дьявол сохраняет власть, определенную меру власти над человеком. И вот это исповедание веры вслух, вот это заявление о принятии человеком Божьей истины является основанием, на котором Иисус Христос теперь прилагает спасительные результаты своей голгофской жертвы к этому человеку, и он может ходатайствовать за него, может совершать ходатайственное служение. И вот здесь, когда мы говорим об исповедании веры, здесь перед нами еще один тест. Вновь, как мы упоминали в минувшей беседе, некоторые заявления Священного Писания грешным человеком воспринимаются как какие-то слишком такие, слишком хорошие, слишком экстравагантные. И вот именно вера требуется для того, чтобы быть в состоянии это озвучить. Давайте приведем несколько примеров. Вот, например, говорится в послании к Римлянам 6 главе в 11 стихе, Римлянам 6 глава, 11 стих, вот такое заявление. Римлянам 6, 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Угу. Это удивительное заявление. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
1: Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
0: Несмотря на то, что мы по-прежнему живем в греховной природе. Вот в этом принцип веры. И если это написано о нас, а написано это о тех, кто вошел в заветные отношения с Иисусом Христом, о тех, кто крестился, кто отождествился с Ним, о крещении мы должны сегодня чуть будем подробнее поговорить. Так вот, для них вот это является реальностью. Вы почитаете себя мертвыми для греха, потому человек должен быть в состоянии сказать: «Я мертв для греха, но жив для праведности». Вот это исповедание веры является способом узнать, в действительности ли человек в это верит или нет. Потому что это сказать, чтобы быть в состоянии это сказать, в это необходимо истинно поверить. И здесь очень важно вновь отметить, что мы не мечтатели. Мы просто повторяем, мы веру и принимаем то, что Христос о нас уже сказал, что Бог во Христе о нас уже объявил. И вот если нечто сказано, то мы это просто принимаем и озвучиваем. Или еще, например, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «А Христос за всех умер». И далее: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Во Христе Иисусе, те, кто во Христе, они есть новое творение.
1: Несмотря на то, что еще и тела не преобразованы, да, но мы уже себя мыслим как новое творение.
0: Во Христе Иисусе. Христе. Потому вот проверкой веры, подлинности веры, будет вот этот вопрос. Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры, это не какое-то бахвальство, это не какое-то хвастовство. «Я новое творение во Христе Иисусе. Не сам я по себе, а именно в том, что Христос для меня».
1: Не благодаря своим каким-то, да, заслугам или потугам, да, а благодаря тому, что сделал Господь.
0: Но когда я произношу это исповедание веры, Бог получает, скорее, право это соделывать реальность.

0: Дело в том, что вот это исповедание веры в Библии представлено как чудесный механизм, открывающий ресурсы Божьи, открывающий двери для Божьей силы, для ее демонстрации
1: чтобы
0: в нашей жизни.
1: Проявлялось то,
0: чтобы вот это становилось все более и более реальностью. Вот что написано об этом в первом послании Иоанна в 4 главе, в стихах с 14 по 16. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи с 14 по 16. И мы видели
1: и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Вот здесь снова слово, которое мы изучаем сегодня, вот в этой части беседы, исповедовать, homologeo. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, это вот одна из истин, которые открыты в Священном Писании. Смотрите, что происходит. В том пребывает Бог.
1: Да, что это значит? Мы говорили о том, что мы во Христе, а тут сказано, что теперь Христос или Бог в нас. Да. Что это означает?
0: Это означает, что на основании вот этого нашего заявления, которое является исповеданием веры, Бог имеет право в нас поселиться.
1: В каком смысле?
0: Господь есть Дух, и Дух Святой наполняет мысли человека, само естество человека, и начинает этого человека преобразовывать, или продолжает, если угодно, его преобразовывать. То есть этот отрывочек вкупе с другими открывает, что исповедание, оно начинает задействовать реальные духовные механизмы. Это не просто, знаете, аффирмация какая-то, так? Когда я исповедую нечто, что соответствует истине Слова Божия, и говорю, я верую, и дальше идет вот заявление того, во что я верю,
1: то эта вера к реальному приводит изменения.
0: Эта вера дает Богу право теперь вот во мне производить преобразование. Еще раз, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он в Боге. Вот это соединение происходит божественного и человеческого. И в результате Господь может творить человека и возвращать ему вот тот утерянный некогда образ Божий. Еще на эту тему второе послание Петра, уже другой апостол, да, пишет. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4.
1: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
0: Очень насыщенный текст. Да. Давайте обратим внимание на драгоценные обетования. Это вот то, что Господь обещал сделать. Сказано, мы через них, через вот эти обетования, через эти Божьи слова, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества. Когда человек принимает Божьи слова, Божьи обетования, Божью истину и их верою озвучивает, он этим становится причастником божеского естества, и этим он удаляется от растления похотью. То есть исповедание веры является важнейшим механизмом в духовном созревании, в духовном опыте, в опыте преобразования. Итак, мы говорили о научении, вере, покаяние, то есть преобразование мировоззрения. Дальше об исповедании грехов.
1: Об исповедании веры.
0: Что дальше? Священное Писание открывает нам в книге «Деяния апостолов» в 3 главе, в 19 стихе, следующую очень важную, но часто пренебрегаемую истину. Деяния 3:19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Покаяние, изменение мировоззрения, а обращение, вновь в русском языке это часто используется как синонимы, да?
1: Ну,
0: покаяние,
1: да.
0: Раскаяние,
1: покайтесь,
0: исповедение.
1: Покайтесь и обратитесь, то есть оно рядышком стоит.
0: Но в подлиннике это иной термин. У нас глагол «эпистрефо»
1: так
0: в оригинале.
1: В переводе другой термин.
0: Да, и в переводе другой. Вот этот стих совершенно определенно разделяет покаяние и обращение. И покаяться надо. И обратиться надо. Ну, что значит эпистрефу? Это просто повернуться. То есть человек идет в одном направлении, вот скажем так, вот в общих категориях, уходит от Бога, от Его правды, от Его истины, от Его воли. Эпистрефу — это

0: момент поворота.
1: Но метаноя – это тоже поворот, только в сознании. А эпистрефа – это уже на практике, да, поворот?
0: Аминь. Истинно так. Речь идет о том, что человек, вот, чтобы эпистрефа состоялась, он должен, повернувшись, сделать хотя бы один шаг, хотя бы полшага, хотя бы миллиметр. Но вот уже по направлению к Богу его образ жизни, образ речи и все его естество начинает движение. То есть обращение – это не полное восстановление, к сожалению, полное восстановление осуществится только лишь при втором пришествии Иисуса Христа. Но это начало пути преобразования. Вот. Потому говорится, что, чтобы загладились грехи, необходимо, чтобы вот это покаяние, которое имело место в жизни человека, оно начало в чем-то проявляться. Угу. Вот очень хорошо, чуть дальше, в книге «Деяния апостолов», в 26 главе, в стихах 20 и 21, об этом сказано. 26 глава, стихи 20 и 21. «Но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния».
1: Как это? Дела достойные покаяния?
0: То есть, если покаяние – это изменение мировоззрения, когда человек говорит, да, это Божья истина, я теперь в это верю, я ее делаю частью своего мировоззрения, то обращение – это дела достойные этого нового образа мышления.
1: То есть, соответствующие ему, получается.
0: Верно. То есть, когда человек, допустим, ну, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех даже в чем-то мелком. Вот, например, книжицу взял почитать, обещал вернуть, но не вернул. Это кража. Это кража, это нарушение воли Божьей и так далее. Вот человек начинает постепенно жить образом жизни, который достоин того высокого идеала истины, который человек в свое время принял. Угу. Итак, за исповеданием веры идет обращение. И вот после того, как видны хотя бы начальные плоды, ибо повторим, что это путь длиною в жизнь, путь преобразования, хотя бы начальные плоды преобразования видны, человека можно допускать к следующему шагу. Угу. Давайте мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание в первом послании Петра, в 3 главе, в 21 стихе. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
1: То есть еще и крещение спасительным является. Да,
0: да. Крещение, которое основано на обещании Богу доброй совести. Вот это обещание и есть исповедание веры. Угу. Да, когда человек говорит, я вот в это верю, теперь это принимаю и желаю так жить. Так? Крещение представляет собой обет. Это способ заключения завета с Господом. И надо вспомнить, что когда Иоанн Креститель совершал свое служение, к нему некоторые шли, будучи движимы просто страхом. Да? Сказано, вы надеетесь избежать огня гиены. Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Плод покаяния – это как раз эпистрофе, это обращение, это начатки измененной жизни. Вот когда они видны в человеке, тогда можно знать, что его опыт подлинный, что он не просто, скажем, из страха или из какой-то выгоды это делает. Вот когда это наличествует, тогда человек может быть крещен. Крещение, термин означает погружение, полное погружение в воду. Это способ заявить о своей вере, это способ войти теперь вот уже во взаимоотношения с Господом. Это изменение статуса. И крещение, в свою очередь, открывает дверь для воцерковления, когда человек становится частью не просто общества верующих, но частью конкретной поместной общины, частью тела Христова, где он дальше будет уже возрастать в Господе до дня своей смерти или до дня пришествия Господня.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, я думаю, что у вас возникают вопросы, потому что мы рассматриваем достаточно сложные для понимания темы. С одной стороны, простые, но с другой стороны, в практической жизни у каждого могут возникнуть определенные вопросы, сомнения, может быть. Обязательно пишите нам через наш сайт, заполняя форму. Вы можете звонить по бесплатному телефону. Для всех жителей России

0: телефон бесплатный, вы видите его на наших экранах. Поэтому обращайте ваши вопросы, и на каждый из них мы обязательно дадим ответ. Пусть Господь благословит.
1: Он по-прежнему знает, что он грешен, но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством, вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
0: либо
1: наоборот самокритичным. Проклят, кто плоть делает своей опорой.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Дар говорения на иных языках, который описан в Библии. Очень интересный и важный вопрос. О нем говорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь приветствуем Александра Камнева. Александр, спасибо за такие интересные подходы к Священному Писанию, за развитие темы, за такую какую-то вот очень логичную выстроенность и за очень многие откровения, которые Господь вам дает. Вы, дорогие друзья, тоже нам об этом пишете, что многие вещи узнаете для себя впервые. Слава Господу! Говорится, что откровение Бога, оно прогрессирует, да? Оно прогрессивное. То есть то, что люди знали о Боге какое-то время назад, оно дополняется все большими и большими знаниями, все большими и большими откровениями Святого Духа. Да?
2: Бог бесконечен.
1: Да, Бог бесконечен. Его можно бесконечно познавать. Да. Лена, вот у нас называется сегодня тема говорения на иных языках, как дар Святого Духа. А как ты вот помнишь, о чем мы говорили на прошлой встрече?
3: Ну да, на прошлой встрече у нас было, мы о Пятидесятнице говорили, и как раз то, что обещал Иисус, да. Что Он сказал, что вы примете Духа Святого и будете мне свидетелями. Да,
2: свидетелями.
3: Да, будете мне свидетелями.
1: А давайте напомним, Пятидесятница это когда было? На 50-й день после чего?
3: После воскресения Иисуса Христа.
1: То есть вот ровно через 50 дней произошел праздник Пятидесятницы.
2: Да, если касаться храмовых праздников, это праздник Снопа. То есть мы вот на предыдущей передаче о нем говорили, да, когда Иисус воскресает. То есть это праздник Снопа.
1: Это праздник храмовый, первых,
2: первых плодов. Да,
1: когда то есть Иисус первенец из мертвых, да, поэтому это
2: первенец.
1: Ага, Лен.
3: Вот, а далее мы уже сказали о том, что вот как раз в день Пятидесятницы, да, произошло, что внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
1: Угу. Как то Дух давал.
2: По сути, это проявление сразу. Первое проявление – это другие языки.
3: Да,
2: вопрос
3: да.
2: зачем?
1: Первое проявление чего?
2: Действие Духа.
1: Того, что сошел Дух Святой.
2: Вот он сошел, они исполнились, и Писание же нам говорит, они начали говорить в других языках, о которых раньше не могли разговаривать. Mm-hmm. То есть зачем? Вот. Причем сразу пока не ушли.
3: Даже мало того, что говорили, не все ли они галилеяне,
2: А
3: мы слышим каждое свое наречие.
2: Да, мы сейчас к этому как раз придем, я просто хочу спросить. Дух давал им, как Дух давал, то есть Дух, Дух есть желание кому-то что-то дать, То есть это вот личность тоже, это... Третья личность божества, о которой мы будем говорить.
1: То есть это не какая-то сила, не какая-то энергия,
2: а
1: это личность. Это личность вот триединого Бога.
2: Мы постоянно будем подчеркивать эту мысль, что у него есть разум, что у него есть все атрибуты личности.
1: Но пытаться вот разложить согласно человеческой логике не получится и не надо.
2: И не надо.
1: Ну, Бог... Есть сферы, которые нам непостижимы.
2: Есть предел нашему разуму.
3: Так же, как есть тайна беззакония, так есть и тайна благочестия.
2: Есть,
3: И поэтому...
1: Троица относится к этой тайне.
3: К этой тайне. И поэтому нам это не открыто. Тем более мы начинали, когда на первых передачах говорить о том, когда Иисус сказал, что «я вам говорю о земном, и вы не понимаете, да. как вы можете понять, когда я буду говорить вам о небесном.
1: И поэтому он воздерживается очень во многом говорить нам о небесном, да. чтобы мы не начали фантазировать.
2: Это не нужно для нашего спасения. А то, что нужно для нашего спасения, Иисус как раз сделал. Давайте на свадьбе посмотрим. А-а-а. Что там было? Иисус создал такой некий прецедент.
1: Это вот как раз праздник Пятидесятницы, да. когда они все собрались.
2: Да, некий такой прецедент, когда вдруг такое событие, которого никогда не было. То есть рыбаки там вдруг начали там, разговаривать да, на разных языках. Посмотрите, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные из всего народа под небом. Да? Это где народ под небом? Это Римская империя. Да? То есть, когда,
1: потому что это был праздник.
2: Да, то есть Моисей повелел 3 раза в году собираться на 3 великих праздника. Это Пасха, это вот как раз Пятидесятница и праздник Кущей. Вот это сегодня Пятидесятница. Они собрались да, на Пятидесятницу. И как раз вот произошло это событие. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие его наречием.
1: Это учеников, правильно?
2: Да, слышал учеников, а каждый его наречием, это означает, что он где-то жил там в Римской империи, да, поскольку уже давно жил там, иудеи расселились, они потеряли свой родной язык и, соответственно, говорили на тех языках, на тех наречиях там, где они живут. То есть это их был язык. То есть они, конечно же, говорили там, что-то знали. Но...
1: А какие-нибудь названия этих языков скажете?
3: Ну, вот писании, тут очень да, много.
1: Лен, прочитаешь?
3: Да. Как мы слышали, каждое собственное наречие, в котором родились, да? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, и Фригии, и Панфилии, и Египта, и части Ликии, прилежащие Киринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты.
1: Ага. То есть было... То есть вот это вот все были языки, да.
3: Критяне, очень... аравитяне, в общем, не все слышали, каждый на своем языке.
2: Лука не поленился.
3: Перечислил всех, да.
2: Написать, да. Вот, поэтому...
1: То есть, вот, Александр, вы упомянули, что вот рыбаки. Ну, рыбаки – это такая простая профессия, которые не учились там где-то
2: они
1: в синагогах.
2: Не учились, да.
1: Ну, не получали там какие-то знания языков. Я не знаю, в каких местах тогда вот преподавались другие языки. И вдруг эти люди, которые не учились этому, они стали говорить вот на разных языках.
2: Да.
1: А что ведь они стали говорить? Они же ведь не стали просто говорить «Привет, как дела?»
2: А вот мы сейчас как раз это да, разбираемся. Да? Да. Просто давайте на реакцию посмотрим, чего хотел добиться Бог. Смотрите, следующий слайд, да? Это 7, 8, 12 стихи. «Все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли из Галилеи приехали?» Да. А ведь знаете, они же в Галилее, там свой язык на самом деле. Там этот арамейский, да, арамейский галилейский. Все, язык арамейский, наречие галилейское.
1: Ага.
2: Вот почему Петра тогда схватили и говорят, слушай, от тебя и произношение выдают, ты с ними,
1: ты из Галилеи.
2: Да. Вот. А тут Петр уже может говорить на другом языке совершенно. Да? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Изумлялись все, недоумевали, говорили друг другу, что это значит? Ну, что это значит?
1: Интересный слайд вы, Александр, подобрали. Да. То есть вот все по-разному одеты. Это в той местности, в которой они жили, наверное, было так принято.
2: Да, то есть посмотрите, а была другая реакция, посмотрите. Угу. То есть два народа, два... Ну, как люди воспринимают, на самом деле, то, что делает Бог. А иные, что там написано?
1: Насмехались,
2: говорили. Они что сделали? Напились сладкого вина, да? Угу. То есть существовало тогда вино? Существовало. Но как полагалось его пить и использовать?
1: Да? Разбавлять водой.
2: Да, то есть его, количестве. На самом деле, вот почему там на вечер разбавлялось в чаше. Почему? А потому что вино не могло храниться так вот, как...
1: Ну, в том климате жарко.
2: Да, да. То есть его выпаривали, некоторое такое кашеобразное такое желе, да, которое наподобие нашего варенья, да, вот, которое, естественно, тоже начало бродить. Угу. Вот. И после этого, чтобы превратить его в то, что можно пить, его нужно было вот в чаше туда положить какой-то количество. Причем рекомендовалось сделать так, чтобы оно просто ну, как-то пахло и как-то выглядело. То есть,
1: чуть-чуть порозовело.
2: Да, но
1: то
2: ни
1: есть
2: в коем
1: это
2: случае...
1: не был вот алкоголь для замутнения разума, да?
2: Нет, нет, нет. Это, ну, вы же знаете, что такие напитки, как кефир, там еще что-то такое, содержат там какие-то незначительные доли. Ну, сам наш организм вырабатывает себе незначительную. То есть тут незначительная доля. А что они говорили? Они напили сладкого. Почему сладкого? Значит, туда вот этого желе очень много-много добавили.
1: Концентрированного сока.
2: Вот, правильно, концентрированное, да, получилось. Вот. То есть они просто пьяные, вот, говорили. Потому что настолько резкое изменение в человеке, необычное, и ну, вести они себя стали по-другому совершенно, да. Но многие это восприняли как вот, якобы они находились под алкогольным опьянением. Но апостол, вот под каким они находились воздействием, смотрите, да. Они не пьяны, как вы думаете.
1: Это Петр им ответил?
2: Это Петр им говорит, да. Уже, это Петр совершенно другой человек.
1: Деяние 2.15.
2: Это не тот импульсивный человек, который говорит Петру, Христу, что я за тебя и на Голгофу, я за тебя и в темницу,
1: и
2: я
1: на крест,
2: и на крест, куда хочешь. Вот, а потом сам его и предает, да? Нет, здесь он уже движим Духом Святым. Посмотрите, как он все точно, четко, логично, правильно говорит. Они не пьяны, как вы думаете. Сейчас час дня, да? Третий час дня.
1: Это сколько примерно времени?
2: Минус 6.
1: А, минус 6.
2: То есть это третий час, это 15 часов, минус 6, 9 утра.
3: 9 часов утра.
2: 9 часов утра, да. Но это есть предреченное пророком Иоилем. То есть посмотрите, к чему ведет Дух Святой нас. К чему? Помните светильник минор, что он еще означает? Это не просто народ Божий, наполненный.
3: Свет миру.
2: Это еще Слово Божие.
3: Да, Слово Божие.
2: Это предреченное пророком Иоилем. И будет, то есть пророк Иоилю, да, и будет последний день, говорит Бог, и залью от Духа моего, да? То есть это, оказывается, пророк Иоиль уже давно.
1: В Ветхом Завете.
2: Да, в Ветхом Завете. И залью от Духа, причем и залью, да, то есть пролью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши. Вот смотрите, есть ли ограничения между мужчиной и женщиной в пророчестве?
1: Нет.
2: Никакого. То есть никакого. Сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши, значит, сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, и в те дни залью от Духа моего. И будут что делать?
3: Пророчество.
1: А вот обязательно ли пророчествовать означает предрекать будущее?
2: Нет.
1: Или это вот в библейском смысле что такое пророчество?
2: Ну, давайте помним Саула, да? И Саул был пророк. Когда он стал пророком? Когда его пророк, нет, когда его пророк помазал символически, да, это елем, на него сошел Дух Святой, он стал пророком, и он шел и встретил сон пророка, то есть собрание пророков, которые что делали там? Пели, играли, то есть пророчество...
1: Прославляли Бога.
2: Прославляли Бога, то есть кто такой пророк? Давид про себя так писал. Вот последние слова Давида, царя израильского, сладкого певца и пророка. То есть,
1: Божьего.
2: Да. Угу. В устах моих слово Бога.
1: Угу. То есть тот, в чьих устах слово Бога...
2: Или тот,
1: вдохновлен...
2: кто действует под воздействием
1: Духа Святого. Да, вдохновленное Духом Святым.
2: Что-то делает для этого, для
1: это
2: Бога.
1: Это пророчество.
2: Да. Что-то хочет этим сказать. Что-то... То есть это весть для окружающих через пророка.
1: Но это обязательно Духом Святым, когда вдохновлен.
2: Конечно, Духом,
3: да?
2: Святым.
3: Да, это действие Духа Святого.
2: Как да, раз мы еще научимся так различать духи на основании Священного Писания. Угу. То есть есть же Дух Святой, а есть Дух какой?
1: Нечистый.
2: Нечистый Дух. То есть это тоже Дух, да, тоже его надо различать. Угу. Вот.
3: Но это тоже дар, развлечение духов.
2: Есть такой, да. И тоже, кстати, этот дар дает Святой Дух.
3: Да.
2: Мы будем это тоже...

0: изучать, какие дары дает Святой Дух. Вот есть дар развлечения духов, на самом деле. Вот такие события у нас происходили в тот момент в Иерусалиме. И давайте с вами поговорим, почему именно дар различных языков на самом деле.
1: Да, что это такое?
0: Почему?
2: Ну, мы как раз и говорили о том, что важно пророчествовать, важно нести Слово Божье. А для того, чтобы тебя поняли... люди, к которым ты придешь,
0: да,
2: важно, чтобы разговаривать на их языке.
0: Да, понятно для человека языки,
2: да,
0: понимаете?
2: Да.
1: А почему тогда вот так многие говорят о том, что этот язык, который вдохновлен Духом Святым, что он может быть и непонятным?
0: Ну, вы видите здесь...
2: Ну, такого не может быть.
0: Тут как раз обратная ситуация. Люди говорят, мы понимаем их на своих, не только языках, а на своих...
2: На речи.
0: Мы понимаем их.
1: То есть библейское говорение на иных языках – это говорение на реальных человеческих языках,
0: конечно,
1: которое понятно,
0: конечно,
1: носителям, да, этих языков.
2: Но если я разговариваю с тобой, то ты меня должна понимать. А если я буду говорить что-то, то Павел даже, по-моему, где-то пишет, да, что если вы говорите и понимаете только сами себя, то вы непонятно.
0: Это неправильно.
1: Но он ведь говорит, что вы тогда назидаетесь сами.
0: Да.
1: То есть вот есть
0: если
1: у него
0: вы говорите
1: такое?
0: На других языках, то переводите, пожалуйста.
2: Да,
0: чтобы,
2: так, чтобы
0: вас
2: переводчик был.
0: Ага. Обязательно нужно.
1: То есть переводите на реальный человеческий
0: язык. Бог не хочет ничего делать, чтобы непонятно было. Бог, например, Бог – это есть откровение, это есть знание, это есть учение. То есть что такое Тора? Тора – это же не только не буквально закон, он переводится, а поучение, и даже корень этого слова означает еще и свет. То есть а что такое свет на самом деле?
2: Который освещает.
0: Да, а зачем он нам нужен вообще? Освещать.
2: Ну, чтобы дорогу не потерять.
0: Вот сейчас вот в нашей студии выключится свет, что изменится?
1: Ну,
2: вы нас не увидите.
0: Ничего не изменится, на самом деле. То есть мы будем вот так сидеть, я буду с пультом в руках, да. Вот, Елена Валентиновна будет с Библией в руках и так далее.
2: Но ничего не увидим.
0: На нас будут очки, но мы не будем знать, как все это выглядит. Как только, значит, появляется свет, мы начинаем видеть в истинном свете, как говорится, да, какого цвета, какой формы, вот, на каком расстоянии, ну и вообще обстановку мы начинаем понимать. Да, то есть вот Бог хочет, чтобы мы все видели в истинном свете.
1: Александр, для вас вот этот вот вопрос говорения на иных языках. Вот остаются какие-то библейские тексты, про которые, вот вы думаете, их можно все-таки двояко понять? Может быть, это разговор на человеческом языке, понятном носителям данного языка, а может быть, это все-таки вот такой способ, вот, говорение,
2: которое... То есть общение с Богом на этом языке?
1: Да, которое не понятен другим людям.
0: Ну, вы знаете, есть такие моменты в Писании, например, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да, то есть это слышали не все, это слышал Иоанн и несколько человек, тому, кому Бог дал слышать.
1: Но они слышали это на своем языке.
0: Отца, да, то есть это несколько эпизодов всего. И в основном вот это когда отец говорит.
2: И также вот свет осиял, когда апостол...
0: Да, преображение, да.
2: Да. Нет, а это я имела в виду, когда Павел
0: да,
2: шел
0: тогда,
2: да, то есть и этот свет не все видели,
0: не
2: да,
0: все видели,
2: то есть,
0: да.
2: А он от этого света
0: ослеп.
2: Да,
0: ослеп, да.
2: То есть, и вот
0: он
2: тоже...
0: думал, что он очень умный, он все знает.
2: Да.
0: Вот, а и до конца жизни мучился...
1: То есть говорить Слово Божье нужно для назидания, для назидания других.
0: Есть также интересно,
1: и себя.
0: Есть также интересно, в Откровении есть семь громов, что-то проговорили. Но апостолу сказали, ты не пиши, что сказали семь громов. Но вот только он это указал, да, в Откровении, но мы не знаем, что они сказали, эти семь громов. Может, потом узнаем. Может, это откроется в самом последнем.
1: Ну, в общем, было такое, что надо читать Священное Писание и все-таки не добавлять сверх того, что...
0: Книга Откровений, последняя книга Священного Писания, как раз заканчивается тем, что я отниму участь в книге жизни от тех, кто что-то добавит.
2: Или убавит.
0: Или убавит, да. Вы понимаете, нельзя к Слову Божьему, чтобы добавлять что-то. Можно сказать, я не знаю. Это лучший вариант.
1: Да, но оно откроется постепенно.
0: Да.
1: Да,
0: вы
1: но
0: можете
1: добавлять,
0: если в это верите. Ага. Даже, может, если это неправда, Бог простит. Ага. Вот. Но если вы точно от себя несете что-то, и в это не верите, тогда вы примете осуждение, потому что

0: же не можете.
1: Это не опасно говорить, что если вы в это верите, то вы можете добавлять?
0: Нет, вы можете говорить, комментировать.
1: А, вот вы можете вот говорить про то, во что вы верите.
0: Да, Писание нельзя дописывать, это невозможно. Uh-huh. Это невозможно. Писание, оно же, вы знаете, как переписывались, как работали книжники?
2: Да, а, очень скрупулезно. Да, считая, подсчитывая каждую буковку.
0: Каждую буковку, считая в каждой строчечке, uh-huh. сколько букв.
1: И, по-моему, они и даже молились перед написанием каждой буквы.
0: Конечно. Вот. Потом, значит, сколько там вообще в свитке букв, надо все было сосчитать. Uh-huh. Это сейчас так называемые контрольные суммы есть, когда передаются данные там через интернет, да? Uh-huh. Вот как их проверить, правильно они передались или нет. Есть контрольная сумма, то есть вот, соответственно, uh-huh. значит, все передалось правильно. Поэтому ничего нельзя не добавлять, uh-huh. ни это самое, не убавлять. За это ответственен Святой Дух, на самом uh-huh. деле, чтобы uh-huh. правильно все понимали в Священном Писании.
1: Uh-huh. Да. Ну что же, очень-очень интересно. Мы еще про говорение на языках продолжим или дальше будем?
0: Да, мы будем постоянно его касаться, потому что uh-huh. там у нас тема дальше смежная, как говорится.
2: Uh-huh. Проповедь Евангелия.
1: Да. Ну, да. очень интересно. Да. да, проповедь Евангелия. Вот об этом мы говорим, что Дух нам дает провещевать, потому что то, что нам открыто, мы не имеем права держать в себе. Мы должны нести это другим людям, да, потому что это свет. Да. который должен распространяться по миру. Это свет Христа. Ну что ж, спасибо большое, что вы с нами. Мы ждем следующей встречи. А до тех пор, до свидания.
0: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

0: В мире почитаемо высокое происхождение, титул, чистота крови, образование, полученное в ведущих университетах мира. Но гарантируют ли они понимание Божьей истины? Помогает нам в этом разобраться священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы разбираем Евангелие от Иоанна, и у нас сегодня продолжение 8 главы, которую мы читаем в синодальном переводе с 37 по 59 текст. Прочитайте, пожалуйста.
1: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, однако отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец,

0: Я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
1: Благодарю. Вот если мы смотрим, да, наш отрывок, самый первый в этой части, называется «О противниках истины». И в самом начале упоминается, что вы семя Авраама. Почему, так скажем, кто, во-первых, да, был такой Авраам, можно ли пояснить это, да, и почему иудеи не говорят, что они потомки Иуды? Почему им так важно было отнести себя к потомкам Авраама?
0: Да, спасибо большое. Авраам считается патриархом народа израильского, тем, с кем Господь заключил завет. Завет о том, что размножит потомство его, как песчинок на море, как звезд на небе. И Господь заключил с ним завет. Позже Господь заключает завет с его сыном Исааком и позже с его сыном Иаковом. И таким образом эти три имени, три поколения являются патриархами народа Израилева. И те обетования, которые Господь даровал Аврааму, Исааку и Иакову, они были даны и всему их народу, всему поколению их, всем их детям, да, так скажем, Израилю. И именно поэтому иудеи, они всегда ссылаются на Авраама, как на того, кто заключил завет с Господом первым. Да? Угу. То есть, если мы до этого говорили и вспоминали об Иакове, то свое родство они все-таки начинают с дедушки Иакова, с Авраама.
1: Так, поняла теперь, кто такой Авраам, благодарю. Но вот здесь еще такой момент, да, если мы смотрим в 39 стихе, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. О каких здесь делах идет речь? Можно немножечко пояснить?
0: Да, конечно, мы видим, мы понимаем о том, что, как говорят в простонародье, яблоко от яблоньки недалеко катится, да? То есть что подразумевается? Что ребенок делает дела своих родителей. Он имеет отпечаток своего воспитания, да, своих генов, которые родительские в нем проявляются. И Иисус говорит то же самое. Он говорит о том, что если бы вы были его детьми, то делали бы его дела. И если мы так посмотрим вообще, какие дела делал Авраам, да, то мы понимаем о том, что, во-первых, когда Бог его призвал выйти из дома своего, он откликнулся. Он не стал как-то сопротивляться, говорить о благословении своего дома, но он верою вышел и пошел за Богом. Во-вторых, Авраам, он был послушен Богу, и он не желал убить Бога. Когда Иисус приходит к нему в Дубраве Мамре, ну, в Писании там не написано слово «Иисус», давайте так обозначим сразу, да, это христианство понимает, исследуя Писание, что там среди этих путников был именно Иисус, потому что позже он обращается, как бы Бог Богу обращается, там есть такая вот фраза, да, ну, то есть ряд нюансов, мы сейчас не об этом, но сама суть, когда вот Иисус приходит там в Дубраве к Аврааму в Мамре, то как раз-таки Авраам выходит к нему навстречу, встречает и с глубоким уважением относится. А здесь Иисус, когда приходит в своей, так скажем, ну, во славе своей, если так можно назвать, да, наступает тот день, которого ждал сам Авраам и радостно бы хотел присутствовать в это время явления Бога людям, то они хотят его убить. Подобно дьяволу. И вот мы здесь также находим интересное такое, как описывает Мишна, каков был характер у Авраама. Ну, то есть Мишна – это древнееврейский комментарий, так скажем, да?
1: Спасибо.
0: Сборник текстов священных. «Ученики Авраама, отца нашего, обладает.

0: обладают добрыми глазами, скромным духом и скромной душой. Угу. То есть это говорит о том, чем обладал сам Авраам, по их мнению. Угу. И вот Христос им говорит, ну вы по делам своим, вы явно не дети Авраама. Угу. То есть настоящие дети – это не те, которые по крови, в данном случае Иисус говорит, да? Угу. А важно по делам, чтобы вы были детьми Авраама, потому что угу. вы сфокусировались совершенно не на том.
1: Вы сказали, да, про то, что это потомки, да, это отец. Но дальше в 41-м мы читаем, вы делаете дела отца вашего. О каком отце говорит здесь Иисус?
0: Да, если мы чуть дальше читаем, он говорит о том, что отец ваш дьявол, да, если мы читаем отрывок дальше. Угу. Но когда Иисус говорит о том, что вы не отца вашего, противоставляет так, то они ему предъявляют о том, что мы не от любодеяния рождены. То есть это можно понять двумя моментами. Первый момент в том, что они пытаются сказать о том, что наш отец Авраам и наша с ним связь не прерывается любодеянием нашей матери, как бы ну, куда-то налево ушла. То есть они про физическое родство могут говорить. А может быть другая ситуация. Здесь они могут намекать на то, что якобы Иисус был рожден от любодеяния, то есть из Назарета. Ну, помните, мы говорили, Назарет был презираем у них. Угу. Плюс, когда мы читаем, в принципе, Евангелие синоптическое, то там сказано о том, что Мария забеременела, да, и Иосиф хотел ее оставить, чтобы, ну, так, не мама подавать Иисуса. Виду, угу. ее не позорить. Думал, что она вот любодействовала, но ангел приходит и говорит, не было любодейства, о том, что все чинно, благородно, так должно быть, угу. вот, и ты к ней пока не прикасайся. И здесь как бы, ну, а среди народа-то все равно могло что-то ходить, угу. да, какие-то вот домыслы, еще что-то, либо это просто, знаете, как в современном мире у подростков вот эта вот язвительная форма бывает о том, что, ну, просто обозваться лишь бы, угу. за языком не следят. Может быть, здесь уже была такая агрессия, что они и так это выразили. Uh-huh. То есть я не настаиваю на чем-то конкретном, но здесь uh-huh. есть вот несколько вариантов, почему они именно это uh-huh. могли сказать, да, предположений. Uh-huh. И мы видим о том, что здесь вот дальше, да, как написано о том, что отец ваш дьявол, да, в 44-м
1: да.
0: тексте.
1: Uh-huh. Если мы
0: кто такой дьявол? Ну, то есть буквально это переводится как клеветник.
1: Uh-huh.
0: Если мы будем читать в книге Откровения, то там дается больше синонимов, да, таких характеристик, и которые все относятся к одной персоне. Угу. То есть простыми словами все относится как раз-таки к сатане, к угу. противнику Бога, к Люциферу, как его называют, да, в наше время. Тот, который противостал против Бога из-за угу. своей гордости, и ложью своей он поднял это восстание, поэтому он назван отцом лжи, он также обманул Адама с Евой, он также является первым, из-за кого произошло братоубийство, вот это вот, да, то есть он угу. родоначальник греха, он родоначальник лжи. И здесь как раз-таки Христос и говорит о том, что от начала, который был, да, то есть как мы вот с вами читаем, давайте вот немножко вернемся в контекст. Угу. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. То есть здесь идет отсылка, как это считается, к первому братоубийству. Каин убил Авеля, угу. да, то есть когда сатана его сподвигнул к этому. И интересно, что сказано вот это вот слово «похоти». Что такое похоти, да? Порой мы понимаем это отчасти, наверное, в одном направлении узком каком-то. Но похоти – это вот как раз-таки злые желания, которые характеризуют угу. сатану, угу. дьявола. И, или это же желания, которые он внушает тем, кто исполняет его приказания. Ну, то угу. есть грешникам, так скажем. Вот это здесь названо похотями, да?
1: Угу.
0: И мы понимаем, что Люцифер, он не только навлек смерть на Адама с Евой, но он еще ранее навлек эту смерть на своих приспешников-ангелов, которых он за собою повел. Да? То есть

Он навлек смертный приговор, как мы читаем об этом в посланиях Петра. Угу. Вот. И когда он вел в грех наших прародителей, то он навлек, в принципе, смерть на всю человеческую семью. Угу. Не только на Каина и Авеля. Да? И таким образом мы понимаем о том, что дьявол – это как раз-таки вот та личность, которая в Библии также названа Люцифер, древний змей.

0: что написано в книге Откровения, да, то там есть еще один интересный такой список. То есть Христос говорит о том, что Он отец лжи, Он эту ложь на небесах посеял, за это Он больше не имеет туда доступа с момента смерти Иисуса Христа на кресте. И Его дети тоже не будут иметь доступа туда. То есть Христос заявляет об этом вот иудеям, начальством, с которыми Он находится в дискуссии. И мы читаем в книге Откровения, что как вот сатана не будет на небе, так и не будут вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. То есть вот это вот дела сатаны. Ну, это маленькая часть, да, в Библии есть очень много примеров, еще больших, более уточненных, но мы понимаем, что это очень актуально для нашего мира сегодня, потому что в нашем мире сегодня очень сильно между собою соединяется христианство и дела сатаны. То есть вроде человек считает себя верующим, но при этом он гадает на картах Таро. Он считает себя верующим, но при этом смотрит про экстрасенсов все время, программы. Да? Он считает себя верующим, но при этом ходит к гадалкам. Он считает себя верующим, смотрит гороскопы. Он считает себя верующим, ходит к бабкам-шептуньям лечиться. То есть вот это можно еще раскручивать. И Христос говорит, если бы вы были детьми Бога, то вы делали бы Его дела.
1: Да.
0: А Бог говорит, для меня это мерзость, вот все, что я ранее перечислил, да? То есть здесь всего одно слово есть «чародей», и оно более такое обобщающее. А если мы Библию будем читать, особенно в Ветхом Завете, там такой хороший список, который раскладывает все, что не к Богу обращается, все это язычество, которое невероятно мерзко пред лицом Божьим. Но христиане почему-то это соединяют, и для них это как будто нормально. Да, Христос говорит, вы не можете служить двум господинам. И, ну, он там, конечно, говорит мамоне, то есть богатству, да. Но идея-то сама остается. Мы не можем служить двум господам никогда. Либо об одном будем не родить, либо о другом. И поэтому это призыв для современного христианина задуматься, а чьи дела вы делаете сегодня. То есть задаться вопросом о том, действительно ли, если я говорю, что я христианин, то я и делаю дела отца моего Господа. Или же я все-таки делаю дела сатаны и иду вот на эти похоти, да, о которых мы говорили сегодня.
1: Да, здорово вы рассказали про то, раскрыли понятие похотей, да, потому что чаще всего мы подразумеваем что-то более узконаправленное. Да, я так понимаю, что к этому относится и астрология разного рода, да, и любые какие-то дела, которые...
0: Ну, видите, это не то, что к похоти, это к делам относится.
1: Да, да, да, да? К делам.
0: Потому что похоти, если чуть-чуть об этом сказать, то похоти – это то, что проистекает из наших естественных нужд, но оно переходит за рамки нужды и выходит до рамок желания. Ну, то есть, как мы порой привыкли говорить о сексуальной сфере похоти, да,
1: да? Да.
0: Но мы видим, что, допустим, как та же сексуальная сфера является, с одной стороны, потребностью человека, с другой стороны, это можно извратить, и вот этот вот, так назовем, преизбыток, это уже уходит в похоть, да, в что-то греховное, извращенное от начала, созданное Богом. То же самое с едою это может быть, то есть если человеку еда необходима. Но если человек начинает к еде относиться не как к тому, что дает ему силы, энергию, а как что-то такое, вот знаете, культ еды, есть, чтобы есть, или какие-то изыски там дорогие, еще что-то, то это уже тоже похоть, потому что у еды есть определенная, как скажем, задача для нас, и мы не должны ее... переходить эти границы. И так касается, ну, в принципе, любой нашей похоти. То есть это то, что проистекает из естественных нужд, и именно поэтому мы очень часто, очень успешно оправдываем свои похоти, потому что из естественных нужд. Но вот эту границу нужно тоже замечать.
1: Во всем нужен баланс.
0: Да.
1: Вот если мы, Илья Александрович, возвращаемся к 48-му тексту, да, тут иудеи отвечали, сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе. Почему они так его называли? Можно ли пояснить?
0: Но мы видим

0: о том, что у них повышается этот накал злости на Христа, о том, что он обличает их, потому что, ну, по факту он их обличил логически. Они mm-hmm. же хотят его убить? Хотят. И он это им показывает. Но он им показывает то, что это не дела Божьи. И по своей сути, по делам своим, они уже не являются детьми Авраама. Вроде по родству, mm-hmm. да, а по делам нет. Ну, естественно, это обличает. Знаете, это то же самое, что сказать ребенку, что ты приемный. Mm-hmm. А здесь это еще религиозная сфера, это еще их больше задевает. Mm-hmm. И мы видим о том, что когда они его обзывают самарянин, то Иисус упускает это. Он mm-hmm. отвечает на бесноватого им, а не на самарянина. Почему? Mm-hmm. Потому что в этом нету ничего зазорного, и оно не было просто достойно даже внимания Иисуса, так как mm-hmm. он не считал это оскорблением. Потому что, как мы знаем, Бог нелицеприятен, да, как у нас написано в Римлянам о том, что Бог не смотрит на лицо. Как у нас написано в Галатам, нет уже ни иудея, ни язычника. И мы понимаем о том, что, в принципе, вот как Лука записал в Деяниях, о том, что «но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Вот, то есть, неважно, какой национальности, к какому народу относится, Христу это неважно, он не лицеприятен, это его дети, и каждый, кто откликается и принимает его, он становится ребенком Божьим, да? Но он обращает внимание на другой момент, который является достаточно оскорбительным.
1: Так.
0: И здесь он его обвиняет о том, что он бесноватый, да? И,
1: да.
0: и нечто подобное было в других Евангелиях, когда Христос это очень четко пресек и сказал, что нельзя хулить Духа Святого, потому что он сказал, все прощается, вся хула на Сына прощается, но хула на Духа Святого не будет прощена. Вот. И здесь мы видим, что Иисус тоже говорит о том, что в нем нету беса никакого, да? Он говорит о том, что он чтит отца своего и исполняет да. дела его.
1: Угу. Это мы читаем в 49-м тексте. А также, если мы идем немножечко дальше, мы видим, что, впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек.
0: Угу.
1: Что значит, да, соблюдать слово? И что значит не увидеть смерти вовек?
0: Угу. Мы видим о том, что соблюдение слова, речь идет о том, чему учит Иисус Христос.
1: Угу.
0: Для нас, современных христиан, мы понимаем, что все Писание богодухновенно и полезно, и все является Словом Божьим к нам. Вот это есть для нас Божье Слово, да? То есть каноническая Библия, которая имеет в себе 66 книг да, внутри, вот это вот и есть для каждого из нас с вами Божье Слово. Это, так скажем, общепризнанный канон христианский, который все говорят о том, что это действительно Библия, как скажем, есть Слово Божье, это богодухновенное, и это действительно то, что было подлинно записано. Потому что есть Библия различных вариантов, канонические, неканонические. Но вот если мы посмотрим, да, то на моей сразу написано «каноническая». И каждый человек может таким образом проверить свою Библию, что он читает, потому что существуют книги как второканонические, ну, то есть считаются полезными, но не богодухновенными в полном понимании этого смысла. Есть апокрифы, это то, что отчасти, не полностью, но относится уже даже к выдумкам, к каким-то вот, ну, вещам, которые могут показать исторические настроения людей, но по факту это будет полная выдумка. Вот, поэтому здесь нужно быть осторожными тоже, но вот Христос говорит о том, кто соблюдает Слово Мое, и в момент, когда Он это произносит, то здесь мы можем говорить о Слове Его, о Его учении, во-первых, которое он при жизни дает. Во-вторых, словом его является Ветхий Завет. То есть в каком понимании? Мы знаем о том, что Христос не единожды заявляет «Я есим». То есть «Я тот самый Яхве», «Я тот самый Бог». И таким образом все учение Ветхого Завета, оно также является словом того же Иисуса.

0: Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Да? То есть вот это тоже важно понимать и не упускать из своего вида.
1: Угу.
0: Вот. И он говорит о том, что те, кто соблюдают мое слово, то есть те люди, которые... Мы не можем соблюдать слово, не живя искренними отношениями со Христом, потому что иначе для нас это будет тяжестью. И поэтому мы понимаем, что соблюдающие слово — это те, кто уверовали в Иисуса Христа, последовали за Ним, следуют за Ним, и те, кто вот как раз-таки живут по слову Его, то есть соблюдают Его заповеди. Да? Как Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». И вот здесь мы с вами как раз-таки приходим к тому, что не увидят смерти вовек.
1: Да.
0: О чем он говорит? Здесь иудеи его не совсем правильно тоже понимают о смерти, когда он чуть позже говорит Авраама, там, то, что... здесь важно понимать, что Христос говорит не о смерти, которой подлежит и праведник, и неправедник. То есть вот этот сон, как его описывает Библия, да, как мы о Лазаре, когда будем говорить, что он уснул, Христос говорит, не вот этот вот сон и тление в земле, не об этом речь идет, не об этой смерти, а потому что этот сон, каждый пробудится при втором пришествии Иисуса Христа, да, при его славном явлении. И он сказал, будет воскресение и праведных, и неправедных. Поэтому это временное такое разложение наше, временный сон, как Христос называет. Но после этого наступает суд, где будет участь каждого определена. Кто-то для жизни вечной, кто-то на поругание. Да? И мы понимаем о том, что как раз-таки Христос и говорит, не увидит смерти вовек. Речь идет о том втором, то есть не будет второй смерти у этого человека. Он уйдет в вечность. А те, кто не примут Христа, те, кто не последует за Ним, не откликнутся на Его призыв и сегодня здесь, в нашем мире, они, как и праведник, да, здесь умрут. Но когда наступит великий суд при пришествии нашего Господа Иисуса Христа, то их участь будет – это смерть навечно.
1: Угу.
0: То есть исчезновение в небытие.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу. Я думаю, что ваши духовные размышления помогут нашим зрителям найти в этом ответы. Иисус раскрывает истину. Земное происхождение, каким бы оно ни было, не гарантирует рождение свыше. Мы становимся детьми Небесного Отца, когда принимаем Иисуса Христа как вечно сущего. Я есть, кто был, есть и будет всегда.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем.

0: Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите я найду кормилец для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
7: «Он знатный египтянин».

0: давай уйдем отсюда.
1: Ну и что? Я его не боюсь.
0: Я же говорил, убегаем.
2: Почему вы так быстро вернулись?
3: Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
4: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец.
2: Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем.
5: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
3: И они поженились?
5: Да, они поженились, и у Моисея родился малыш.
4: А его не бросили в реку?
5: Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле.
2: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
3: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
5: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
4: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
6: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду...

0: Господу не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
1: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
0: Кто дал человеку язык, кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
1: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
0: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох, с ним ты будешь творить чудеса.
2: А что было дальше?
3: Моисей послушался Бога?
4: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
0: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
2: Но ведь вся власть у Бога.
5: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
2: Папа, расскажи.
5: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Ой, и я тоже приветствую вас.
0: Папочка, ты что-то ищешь? Может, я знаю, где это лежит?
2: Так вот, Алён, прямо перед съемкой оторвалась пуговица. И где-то здесь упала.
0: Пуговица?
2: Да.
0: Не волнуйся, сейчас мы найдем. Матвей, посвети, пожалуйста.
1: Хорошо. Так. Смотри, вон там.
0: Угу. Так. А, вот, да. Да. Вот пуговица, пап.
2: О, спасибо большое, помогли найти. Ну, правда, теперь нет времени ее сейчас пришивать. Ну, хотя бы сохраним.
0: Ну, я тебе помогу, ничего страшного. У меня вот булавка есть.
2: О, давай. Отлично.
0: Сейчас все исправим.
2: Угу.
0: Вот, все.
2: Вот, спасибо большое. Вы прям помогаете другим, как учил наш Господь Иисус. Надеюсь, теперь можно начинать, и никто больше пуговицы не потеряет.
0: До сегодня у нас каждый будет иметь целую горку пуговиц.
2: А зачем нам целая горка?
0: Ну, чтобы радоваться. Ведь сегодня мы будем готовить печенье пуговицы.
2: Так такой горке будет каждый рад.
0: Сначала нам нужно взять половину пачки сливочного масла. Пап, подай, пожалуйста, миску.
2: Угу.
0: Это будешь сейчас делать ты.
2: Да.
0: Вот, тебе нужно вот такими маленькими кусочками маслица вот сюда отрезать, чтобы потом было легче его размять. А мы с Матвеем займемся яйцами. Так. Мы будем отделять белок от желтка.
1: Угу.
0: Держи.
1: Спасибо.
0: Вот ножичек. Нам нужен будет желток. Так, осторожно. Сюда белочек, а вот туда желток.
2: Масло у меня и так размякло хорошо.
0: Нужно незадолго совсем взять масло, чтобы оно было еще холодным.
2: Да,
0: потому что мы будем делать с вами песочное тесто.
2: Угу.
0: Вот. И нам нужны продукты холодные. Так, нам нужен желток. И теперь мы добавим в него 2 чайные ложки ванильного сахара.
2: Ванильный сахар добавит ароматика.
0: Да. Отмерь, пожалуйста. 2 чайные ложки.

0: А я тем временем ложу обычного сахара 4 столовые ложки. Все. Теперь, Матвей, нужно вот так вот перемешать хорошенечко, и чтобы не ощущалось, что это песчинки. А я тем временем займусь свеклой. Мне нужно ее почистить.
1: У меня масло готово.
0: Отлично.
1: Хорошо получается, да, растворяется, по-моему, сахар?
0: Да, там нужно просто набраться терпения и мешать, и мешать.
1: Подольше так.
2: Он похож на какой-то мед.
0: Да. Папочка, подай, пожалуйста, мне терку.
1: Ты на крупной терке будешь тереть?
0: Нет, на самой-самой мелкой.
1: Вот на этой? Или даже на этой?
0: Еще мельче. Вот.
1: Вот на этой?
0: Да. Так. Самая-самая мелкая.
2: Все, наверное, такая пойдет?
0: Думаю, что да. Я думаю, мне уже достаточно свеклы. Mm-hmm. Теперь мне нужно взять вот эту ложечку. Вот так.
1: Как интересно.
0: Mm-hmm. Теперь сюда положу марлечку. Вот так. Я буду делать свекольный сок. Так вот. Оп. Если вы не хотите быть розовыми, вам лучше немножечко посторониться. Потому что свекла красится.
1: Ох, сколько его сразу. Раз и готово.
0: Да. Главное потереть на самой мелкой терочке. Сейчас мы продолжим делать наше тесто. Смешаем смесь желтков с маслом. Матвей, у тебя очень хорошо получилось перемешать. Прям отлично.
2: Спасибо.
0: Так. Помним, что продукты у нас должны быть холодные.
1: Для песочного теста
0: да.
1: Продукты должны быть охлажденные.
0: Так, нам нужно вот эту ложку. Теперь нужно это тщательно-тщательно перемешать все вместе. Матвей, ты тем временем можешь приготовить нам стакан муки. Вот, да, держи тебе ложечкой, чтобы осторожно было. Спасибо. Да.
2: Я возьму муку.
0: Вот, я тщательно перемешаю.
2: Полный стакан?
0: Да, прям полный стакан.
1: Интересная масса получается.
0: Да, нужно хорошо размешать. Вот, теперь постепенно высыпай. Да, нужно постепенно, то есть я буду мешать. Так, давай.
1: Так получается песочное тесто.
0: Да, и еще 2 столовые ложки муки.
1: Сверх стакана еще 2 ложки.
0: Да. Так, немножечко сложно мешать, но нужно справиться. Так, теперь я уже буду мешать руками, это удобнее. Вот. Чтобы оно все слиплось, нужно хорошенечко промять, чтобы все вот у нас смешалось. А теперь мы делим тесто на 3 равные части. Раз, два и 3. А теперь возьмите себе по мисочке.
2: Хорошо.
1: Для теста этого, да?
0: Да. Это тебе часть.
2: Спасибо.
0: Тебе. У тебя будет простое только белое тесто, можешь сформировать хороший комочек. У тебя будет шоколадное тесто, поэтому тебе нужно добавить 2 чайные ложечки какао. Угу. А у меня будет розовое тесто. И я добавлю столовую ложечку сока, которого я выжила.
2: Мне его теперь перемешивать, да?
0: Да.
1: Смотрим, что у вас получится.

0: Вот так, когда я выливаю их, я должна хорошенечко перемешать, чтобы у нас был однородный цвет. И Матвей тоже. Папа, подержи мне, пожалуйста, миску, а то мне так неудобно. Угу. Когда у нас печенье будет разных цветов, так будет интереснее и разнообразнее.
1: Ну и пуговицы, конечно же, бывают у всех разные. Все да. Цвета пуговиц, если взять дома какую-нибудь коробочку секретную с пуговичками, все-все-все разных цветов.
0: Да. Тесто главное не бояться перемешивать, нужно смело так, чтобы все хорошенечко смешалось.
1: Мне кажется, я, конечно, больше всех устал от своего теста.
0: Да.
1: Его обминать, обрабатывать. Ну, посмотрим, что у вас получилось.
0: Такой подойдет? Ну, да, вот так кругленький. Так вот. И теперь мы с твоим комочком дружим. Давай, Матвей.
1: Все тесто отправляем в одну миску.
0: Да. Так, пап, нам сейчас пленка понадобится, потому что мы отправим холодильник на полчаса.
1: Ой, какая красота.
2: Это выглядит как мороженое.
1: Да, похоже, точно. Чтобы не подсохло, мы его закроем.
0: Вот. Ну что, пап, неси на полчаса, подождем.
1: В холодильник?
0: Да.
1: Там-да-дам-та-дам.
0: Наконец-то пришел. Оп.
1: Держите.
0: Наше холодное тесто.
1: Да, оно подостыло.
0: Вот. Берите каждый свой. Угу. И твое, пап.
1: Угу.
0: Так, для начала нам нужно посыпать стол мукой, чтобы наше тесто не приставало, когда мы будем его раскатывать. Так, хорошенечко, да. Кстати, да, вот скалка тоже нужна мукой. И ну, теперь мы раскатываем толщиной примерно 5 миллиметров.
1: Каждый выбирает свой способ добиться нужного результата.
0: Тут на глаз надо 5 миллиметров отсчитать.
1: Ну, мне кажется, как-то так должно получиться.
0: Сейчас. Вот. Так, мы берем стаканчики теперь. Угу. И вырезаем кружочки. Так, вырезаем наши кружочки.
1: Получилось. Вот такая печенинка красивая.
0: Теперь мы берем крышечки поменьше диаметром. Две тебе.
2: Спасибо. Что нам с ними делать?
0: А с ними мы сделаем сейчас так вот, продавливаем, но не до конца. Вот это важно, чтобы не до конца продавить. То есть вот так.
1: У пуговки получится ободок.
0: Да.
1: Вот такой.
0: Так они еще красивее. Вот.
1: Красиво.
0: А теперь мы берем трубочки. Мне тоже, Матвей.
2: Спасибо.
0: И теперь мы в середине вот так вот вырезаем тоже. Можно делать 4 отверстия, можно 2. Это уже по вашему усмотрению.
1: Потому что пуговички бывают разные.
0: Да.
1: Ой. Раз. Два.
0: Да, вот когда вы еще продавливаете, нужно следить, чтобы у вас пуговичка не поломалась. Матвей уже почти он все сделал. Сейчас я тоже заканчиваю. А ты можешь, папочка, уже поставить противень с бумагой для выпекания и выкладывать свои пуговицы.
1: Давайте сюда. Лопаточка у нас есть.
0: Да. Лопаточка. Можно себе помочь

0: взять? Я тоже уже... Все, свои пуговицы.
1: Тебе нужна лопаточка?
0: Да, не знаю, да. Вот. Так, чтобы у нас все пуговицы уместились. Вот так. Так, теперь мы ставим это в духовочку. На 180 градусов на 15 минут.
1: Отлично. Подождем. Торжественно вносим готовые печенья.
0: Какие они запеченные.
1: Я теперь не могу отличить, где тут печенины, которые светлые, а где которые темные.
0: Да. Так. Я подам тарелочку.
1: Держи.
0: Сейчас выложим.
2: Дядя Леша, какие печенья вы делали? Я тут вижу только свои Аленины.
1: Да, мои такие стали загорелые, что их теперь не отличить.
0: Такой аромат. Вообще просто. У нас так много печенья получилось. Все. Печенье готово. Угощайтесь на здоровье.
1: Спасибо, Алена, за пуговицы, которыми ты нас угощаешь. И за ту, которую вы помогли мне найти.
0: Пусть в нашей жизни будет больше добрых дел, чтобы радовать всех вокруг. Пока!
1: Пока!
2: Пока!

Вы когда-нибудь думали, чем заняться в жизни? Чему посвятить лучшие годы? Что для вас в жизни самое важное? В жизни есть очень много важных, необходимых и просто интересных занятий. И это неплохо, если человек увлекается и развивается в разных направлениях. Семья, здоровье, финансовая свобода, самореализация – все это неотъемлемые составляющие нашей жизни. Но есть еще кое-что очень важное. Только удивительно, почему мы забываем об этом. Послушайте притчу. У одного купца было 4 жены. Первую жену купец любил больше всех. Он одевал ее в красивые платья и украшал драгоценностями. Он заботился о ней и лелеял ее. Вторую жену купец также любил очень сильно. Он очень гордился ее красотой и при каждом удобном случае старался показать ее своим друзьям. Однако всегда боялся, что она уйдет от него к другому. Третья жена была очень внимательна и терпелива. Каждый раз, когда купец сталкивался с трудностями, он обращался к ней за помощью, и она помогала ему пережить тяжелые времена. А четвертую он не любил и едва мог уделять ей внимание, хотя она горячо и преданно любила его. Однажды купец слег от тяжелой болезни и вскоре понял, что конец его близок. И тогда он вдруг оглянулся на прожитую жизнь и подумал: «Сейчас у меня есть 4 жены, но в момент смерти я буду совершенно один. Ох, как я буду одинок!» И тогда сказал купец своей первой жене: «Я любил тебя больше всех, одевал во все самое лучшее, лелеял тебя. Теперь, когда я умираю, останешься ли ты со мною, чтобы я не был одиноким в другой жизни?» «Ни за что», — ответила жена, и, не сказав более ни слова, ушла. Ответ вонзился в самое сердце купца, как острый клинок. Опечаленный купец обратился ко второй жене: «Я так сильно любил тебя всю жизнь и заботился о тебе. Последуешь ли ты за мною в час смерти?» «Нет», — ответила вторая жена, — «жизнь так прекрасна. Как только ты умрешь, я выйду замуж за другого. Не обижайся на меня». От этих слов сердце купца застонало и похолодело. Затем купец спросил третью жену: «Я всегда обращался к тебе за помощью в трудные минуты, и ты помогала мне. Поможешь ли сейчас? Не покинешь ли и ты меня?» «Мне очень жаль», — ответила она, — «но в этот раз я не могу тебе помочь. Самое большее, что я могу сделать, — это проводить тебя до могилы и похоронить согласно обычаю». Ответ, как молния, поразил купца, и он совершенно сник. И вдруг в тишине раздался голос: «Я пойду за тобой. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И я никогда не оставлю тебя». Купец поднял голову и увидел четвертую жену. Она была такой худой и хрупкой, ведь питалась она скромно. Глубоко опечаленно купец сказал: «Мне следовало уделять больше внимания тебе. Я был неправ. Если бы я только знал, что так произойдет, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я любил бы тебя больше всех». Вы догадались, кто эти 4 жены. Первая жена – это наше тело. Как бы мы ни заботились и не ублажали его, оно покинет нас в час смерти. Вторая жена – это наше имущество, статус, состояние. После смерти все это перейдет в другие руки. Третья жена – это семья и друзья. Как бы они ни были к нам близки при жизни, они лишь могут быть рядом в момент смерти и проводить нас в последний путь. Четвертая жена – это то, что мы не можем увидеть физическим зрением. Это душа, наша духовная жизнь.

часто отверженная в нашей погоне за материальными благами и мирскими удовольствиями, она действительно всегда и везде остается с нами. Расставляйте правильно приоритеты и в желании расти поставьте духовное на первое место, ведь ему оно и принадлежит.

0: Привет!
1: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Питстоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – «Как пережить измену?».
2: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
3: Если это случается второй раз, то все, как бы до свидания.
4: Ну а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77
3: раз. Ну простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 77 раз или сколько.
1: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть изменой на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного. Да. То есть не все, так скажем, разрывают отношения после этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
2: Неверность. Человеку.
5: А если человек, ну, это, есть же физическая измена, также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
2: Восполняет.
5: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека? Там.
1: То есть измена эмоционального характера, такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявлять их другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
2: Больше времени проводит с тем человеком, допустим. Больше интерес у него к этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
3: Все, что ты должен давать этому человеку,
2: да, ты
3: даешь
2: другому.
3: Да, ты
2: как бы у него забираешь и отдаешь другому.
3: Но, в принципе, как бы, если это... ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
2: Много достаточно.
3: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
2: Ну да.
3: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
1: То есть я так понял, исходя из ваших точек зрения, не, физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
3: Нет, это тоже. Если она не знает,
1: это уже край.
3: Это просто,
1: да?
3: Финиш.
2: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
5: Это самая страшная измена.
2: Да.
1: Нет, я
5: к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
1: именно
5: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там, ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях, и это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою возобновить.
2: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает,

0: то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
1: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействует, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда мужчина всегда головой решает, что да, вот сейчас я изменю, или сейчас я не изменю.
0: А бывает, попадают... Расписание сегодня.
1: Попадают люди в такую ситуацию, когда они вообще после этого буквально как будто очнулись, а что вообще было, что я сделал, что натворил.
2: Ну, вот это...
1: То есть это не было его основным решением. И это случайная ситуация. И как Наташа сказала, да, и они возвращаются в семью, они могут каяться перед женой, слушай, вот такое натворил вообще, просто бес попутал, это не я был, я не знаю, кто это был.
3: Ну, в принципе, очень удобно, да? Каждый раз меня бес попутал, каждый раз...
2: Нет, если это каждый все... раз, то понятно, до свидания.
0: Бес такой, я вообще ни при чем.
3: Ну, а что, вот один раз, вот ты бы смогла простить, вот если бы один раз...
1: Вот вопрос, давайте мы сейчас как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака, мы сейчас говорим, просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
0: Наташа. Встречается с двумя, короче.
1: Да, допустим, встречается с двумя.
0: Негодяй.
2: Ну, в плане, он любит и того, типа.
0: Ну, типа.
1: Ну, человек любит.
3: Потому что... Можно разве?
2: Нет, бывает, что, типа, он как бы... один его прям официальный партнер, а с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
0: Ну, послушайте,
2: это же измена...
1: Это не измена.
0: Все-таки измена это более глубокая. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
3: Со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то. И там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы. И уже будет и физическая измена, по сути.
0: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они как бы. Ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот, я, прости, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она как бы его поймет, и она может его простить, но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и как бы вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
1: Давайте не будем говорить, они, вот если они такие, если они такие, вы что бы сделали?
3: Я бы вот один раз бы, я, мне кажется, простил, вот, но...
1: Даже как бы... физическую измену?
3: Ну, да.
0: Мне кажется, просто
3: это очень
0: сложно.
3: Я не пережил это, но, в принципе, мне свойственно
1: вот
3: немножко вживаться очень так хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы, меня как вообще, как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно... Меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать, вот. Но если это... Ну, предупредить, как бы, второй раз, как бы, нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
0: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз мне прощать? Он говорит, до 77 раз.
3: Ну, простите, я не идеальный. Я не буду терпеть это 70, там, 7 раз или сколько.
2: Мне кажется, что... Если произошло, ну, до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
1: Стоит разойтись.
2: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
0: Сомнения.
2: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще
1: чтобы
2: сформироваться в
1: подумал,
2: личность,
1: да?
2: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то, потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения, это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать.

0: ситуации, зачем вот это надо? Ну, я считаю, что я если согласен. Это произошло до брака, вот это даже потом. Хорошо. Это показывает, какие у вас отношения.
1: У меня вот у знакомого история была, у него тоже, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы девушка красавица, а он сам тоже. И

0: после этого уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
1: Да, то есть, в принципе, вот здесь да. Вот вопрос, стоит ли продолжать отношения?
0: Я думаю, стоит попробовать.
1: С вот этим потому что,
0: а может быть, получится,
1: сердце.
0: А может быть, все, ну, сложится. А если оно, ну, как бы не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
2: Да, я бы не смогла продолжить. Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну... В чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное — это доверие. Вот, ну, как бы они, в принципе, на этом и держатся, да? Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу — это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
0: Я согласен, конечно,
2: 100%. Не надо мне такого человека, я бы тоже, ну, как бы, дурак. Это предательство.
3: Сначала.
1: Знаете, перед тем, как перейти к другому, к другой стадии измены в браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы, то есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего, чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это, в любом случае, это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены.
2: Там написано, были обручены, но не спали.
1: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило, если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого, вам бы сказали, тогда твоя жена Духа Святого родила, будет родит. Он хотел ее отпустить тайно, то есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо, ангел ему сказал, что это от Духа Святого, и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы это оставить тайно и просто разойтись с ними? Захотите ли вы простить его и жить дальше? Да, доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а да, на небесах. Как вы подступите?
2: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
3: Да, это...
2: Но, тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
3: А если еще у вас дети, то да. Это
1: вот вопрос. Если дети... А как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
3: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что, да, стоит, может быть, дать второй шанс.
2: Потом, попробовать.
3: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
0: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное.

0: Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то придавать ли это огласки и позорить ли человека, да, ну, там, я бы не стал бы, наверное, потому что...
1: отношение к нему.
0: Ну, как бы, ну, вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил...
1: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека, это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что Он, Бог, Он единственный, кто может простить так, что Он просто об этом больше не вспоминает. Он, ну, он не напоминает, Он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он, и действительно, Он на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и Он создал нас, и Он, правда, может помочь в этом.
2: А, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. В законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например, встреча в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измену. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
1: И в сердце своем уже согрешили.
2: И в сердце своем уже согрешили, потому что Христос говорит, что сердце, грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
0: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
1: развивать,
0: да, развивать. В таком случае ты же имеешь
2: да, я имею в виду, что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
1: Ну, не только взглянул, но и подумал. Как.
0: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколи, что ли?
1: Да.
2: Нет, я имею в виду, что вот здесь.
1: Написано, выколи, если соблазняешь.
3: Руки отрежь там, если надо.
2: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия, есть грех, который идет свои большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что мы сказали, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех перед Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы его не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, дай вам Бог мудрости принять правильное решение и анализировать свои отношения, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот, а может, вам стоит и разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали. Мы вам желаем мудрости. Если у вас случилось это в вашей жизни, пусть вас Господь благословит принять правильное решение. Мы будем за вас молиться. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Мы будем очень рады вам помочь и ответить. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Можно ли Богу задавать вопросы? И отвечает ли Бог на наши вопросы? Одна женщина-христианка описывает свой опыт с Богом. Оказавшись в больнице со своей дочерью и узнав о диагнозе, она начала взывать к Богу и спрашивать: «Господи, почему ты это допустил?» Она не хотела, чтобы дочь увидела слезы на ее глазах, и поэтому, вернувшись домой, она вошла в свою комнату, встала на колени и начала плакать, задавая Богу самые неудобные вопросы. В ответ на свою молитву она услышала голос, который ей сказал: «Спасибо, что ты говоришь со мною. Ты давно этого не делала». На самом деле мы с вами спешим к Богу, взываем к Богу. Очень часто именно в моменты сложные, в трагичные моменты нашей жизни. Как-то люди собирались у башни, написано в притче, каждый день, потому что с той башни бросали монеты. И люди знали уже время, и каждый день они появлялись у той башни и собирали эти монеты, были счастливы. Но как-то в один из дней они пришли к башне, никто монет не бросал, и они впервые посмотрели, откуда же эти монеты падали, и начали возмущаться: как так, почему запаздывают с монетами. Мы с вами думаем о Боге. Почему мы реже о Нем думаем, когда в нашей жизни все по плану, все хорошо? Бог ведет диалог с человеком, и Он желает, чтобы Его беспокоили не только когда в нашей жизни все хорошо. Он желает, чтобы мы не только прославляли Его и направляли к Нему словословие. Он желает вести с нами диалог даже тогда, когда мы боимся чего-то или в наше сердце наполнено сомнениями. Если не Бог, то кто сможет ответить на наши вопросы? На неудобные в том числе. Бог не боится неудобных вопросов. Неудобные вопросы помогают нам с вами понять, что же Бог желает с нами сделать. Или же, услышав ответ от Бога, возможно, не самый удобный, мы поймем Его план, или же сможем быть наблюдательными, пытаясь увидеть, к чему Господь ведет нас с вами. Мы читаем с вами книгу Аввакума. Аввакум жил в Иудее до взятия Иудеи вместе с другими своими современниками, с Иеремией. И, конечно же, это были очень сложные времена для Божьего народа. Дело в том, что верующие люди стали поклоняться ложным богам. Мы читаем даже о том, что они своих детей приносили в жертву. Похоже, что они принесли в жертву все свои принципы, все, что они знали, все, что Бог до этого момента открыл им. И вот в этот момент, когда он замечал, что несправедливости, когда господствует коррупция, когда люди угнетают друг друга, когда сильные и власть имеющие господствуют над бедными, когда у слуг нет прав, в это время, конечно же, наблюдая за происходящим, у этого верующего человека появляются к Богу вопросы. И вы знаете, он не боится их задавать Богу. И мы читаем с вами уже в первой главе, когда Аввакум взывает Господу, он ему говорит следующее: «Доколе, Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Да, очень интересно. Он пишет: «Господи, сколько еще можно все это терпеть? Почему ты не слышишь?» И дальше: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Очень тяжело

воспринимать эту весть. Нечестивый одолевает праведного. Почему, Господи, ты так поступаешь? Вы знаете, на самом деле эти вопросы можно Богу задавать, находясь в самом разном эмоциональном состоянии. Можно проявлять агрессию, недовольство по отношению к Богу, а можно задавать эти вопросы, ожидая благочестивого ответа. Имя Аввакум означает «обнимать». Это означает или еще раз показывает, что Аввакум ведет такой очень зрелый, очень глубокий диалог с Богом. Он не возмущается, он не обвиняет Бога. Он всего лишь желает понять, как Бог будет действовать в настоящем и в будущем, в его жизни и в истории всей нации. Нечестивый одолевает праведного. Вы знаете, такое ощущение складывается, что Даниил не только свое время описывает, но и наше с вами. У нас тоже с вами очень часто появляется недопонимание. И когда мы видим с вами, что нечестивый процветает, а праведник находится в забвении, мы тоже спрашиваем: Господи, почему ты так поступаешь? Что мы можем сделать против этой несправедливости? И вы знаете, Бог отвечает, но нужно сказать, что когда Бог отвечает, мы должны быть готовы к тому, что Его ответ нам может не понравиться. Что дальше Бог отвечает этому человеку? Мы читаем 5 стих и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Удивительно. Интересно, что Вавилон – орудие для наказания Божьего народа. В тот момент, когда уже возмущается Аввакум, что на земле несправедливость, что нечестивые господствуют над праведниками, Господь ему сообщает, что Вавилон жестокий, поклоняющийся ложным богам, да, исповедующих лжебогов. Целая система там была учреждена, поклонение богам, самым разным, их воспевали. И вот Господь сообщает, что вот эта вот власть нечестивая, идолопоклонническая, вавилонская, и жестокая, и необузданная, что она овладеет всеми селениями, в которых живут праведные люди. Это сложно понять, это сложно принять, и почему Господь может использовать власть людей неправедных, чтобы господствовать над праведными. Неужели воля Божья такая непонятная? Куда мы можем пойти с вами, если то, что Бог нам говорит, нас пугает? Вы знаете, на самом деле Аввакуму было очень сложно. И он такое ощущение, что хочет сказать: Господи, неужели ты шутишь? Я прошу тебя о справедливости, а ты сообщаешь мне о нечто более худшим. Стих 12 мы читаем с вами. Он обращается к Богу и говорит: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем?» Обращаясь дальше к Богу, он сообщает: «Ты, Господи, только для суда попустил это. Скала моя, для наказания ты назначил его». Иногда Бог использует самых необычных людей очень интересным образом для того, чтобы исполнить свою волю. Мы знаем известную историю Оскара Шиндлера. Если познакомиться ближе с его биографией, он не соответствовал каким-то высоким стандартам христианского образа жизни. Но мы читаем с вами о том, что именно он спас 1300 детей. Он не инвестировал свои деньги в какие-то акции, он спасал людей. Мы не понимаем Бога, Его ответы смущают нас, но Аввакум спрашивает, и он слышит Божьи ответы. Интересно, что Бог замечает и слышит вопль человека. Мне очень нравится образ, который я встречаю в следующей главе этой книги. Аввакум сообщает, что «на стражу мою стал я и стою на башне».

наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Интересно, он спрашивает Бога, пытается вникнуть в то, что Господь может сделать в план Божий, но он ожидает от Бога ответа. Он ждет и наблюдает. И вы знаете, далее мы читаем с вами, что Господь, видя это желание, отвечает ему. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Господь сообщает, что Он исполнит все, что обещал. Господь знает настоящее и будущее. И дальше. «Вот душа надменная не успокоится». И вот тот ответ, долгожданный ответ, очень глубокий ответ, Господь сообщает, а праведный своею верою жив будет. На самом деле, Господь говорит, что вера в невидимое, она не ограничивается только тем, что находится в поле нашего зрения. Она идет чуть дальше за пределы. Именно вера помогает человеку остаться верным, исполнить Божий замысел. И когда мы видим с вами несправедливость в отношении к себе или в общем в мире, Господь сообщает, что праведный человек не всегда может все изменить, но очень важно, чтобы он верил, потому что в момент, когда он исповедует свою веру, он проявляет свою веру, Господь сообщает, что он будет жить, и Господь будет с ним. Вера в Бога, она превыше нашего понимания и нашего ума. Мы не можем постичь все. И мы замечаем с вами, что как человек молится, и замечаем, как Бог отвечает на его молитву. Молитва Аввакума, она вдохновляет нас, потому что и наши молитвы могут быть услышаны. Мы понимаем, что не все исполнилось из того, что Господь обещал. Возможно, уже он видел, как Иерусалим был осажден, но он еще не видел суда над Вавилоном, потому что Бог сказал, что да, Вавилон, он будет использован как инструмент в моих всемогущих руках, но за его жестокость он также будет позже наказан. И мы поэтому встречаем здесь самое сильное заявление веры. Почему? Потому что великий Бог имеет время и для нас с вами, и Он занимается в том числе и нашими проблемами. Когда мы читаем с вами, что праведный верою жив будет, это означает, что Бог о нем позаботится, что человек, обращаясь к Богу, может рассчитывать на то, что Господь в свое время вмешается в его жизнь. Как-то один раввин такие слова сказал. Ты можешь сердиться на Бога, ты можешь кричать на Него, но никогда не игнорируй Его. В моменты сомнений не отдаляйся от Бога, а наоборот приближайся к Нему. В этой истории мы с вами замечаем еще одно и находим еще одно очень сильное заявление этого человека. Когда он услышал о том, что праведный верою жив будет, когда он услышал о том, что Господь позаботится о своем народе, он делает следующее заявление. Мы читаем с вами третью главу, стих 17 и стих 18. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Интересно. Праведный верою жив будет. В то время, когда у обычного человека паника, когда он не видит, как он может жить дальше –

0: Потому что и смоковница не расцвела, потому что и урожая на полях не стало, потому что и хлеба нет, потому что нива не дала пищи, и даже овец в загоне нет. Мы видим с вами, что скота нет, ни мелкого, ни крупного, нет ничего. Как можно выжить в таких условиях, когда нет ничего, когда люди о тебе не заботятся, и даже земля отказалась от тебя? А он пишет: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». А знаете почему? Потому что Аввакум понимает: да, не все ответы моего Бога мне понятны. А некоторые достаточно понятны, но они не устраивают меня. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы праведный страдал, а беззаконный процветал. Я бы не хотел, чтобы нечестивый был успешнее праведного человека. Я не хотел бы, чтобы Вавилон господствовал надо мной. На самом деле, я бы не хотел, чтобы так происходило. Но Господь ему объясняет, что это необходимо для воспитания человека. Это необходимо для формирования человека. Это необходимо для того, чтобы, осознавая свою беспомощность и понимая, что любое беззаконие имеет последствия, с которыми сам же беззаконник не согласен, чтобы, понимая все это, человек смог бы поднять свои взоры к небесам. Ну а тот, кто верует в Бога, даже если испытывает несправедливость, даже если ему тяжело сегодня, но если он верует в Бога, Господь говорит, что он будет жить. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. У нас есть вопросы, а у Бога есть честные ответы. А еще у него есть и средства, которые он дает нам для того, чтобы мы могли бы жить. И он приглашает нас верить. Когда мы сомневаемся, когда нам плохо, и когда мы падаем, и когда мы не понимаем Бога, верить в Него. А Он обещает позаботиться о каждом из нас.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее.

0: Добро пожаловать на канал «Три ангела».
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать общую тему из цикла проповедей «Что является личными взаимоотношениями с Богом?». Хочу напомнить вам, что в предыдущих темах, в наших проповедях, мы пришли с вами к очень важным вещам в наших размышлениях. Первое. Самая великая ценность во Вселенной – это Бог и отношения с Ним. Мы также говорили с вами о том, что сердцевина нашей молитвы – это молитва о Боге и о себе, и личных отношениях с Ним. Мы также говорили с вами о том, что является или что поможет нам выработать вот это постоянство в нашей духовной практике молитва. Сегодня мы поговорим с вами о причинах непостоянства. Что мешает нам выработать постоянство в этой молитвенной жизни? Да поможет нам в этом сегодня Господь. Я хочу назвать вам первую причину непостоянства. Это поверхностность. И, наверное, из всего, что я сегодня скажу, это является самой главной причиной, что мешает нам действительно быть постоянными в молитве. Когда мы читаем слова апостола Иакова, 1 глава, 22 текст, послушайте, что он говорит нам сегодня. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть люди слышат, но не исполняют. И сегодня это очень важно для нас понять, когда мы размышляем о том, что мешает нам выработать постоянство в нашей молитвенной жизни. Почему многие люди слышат все это, но у них не получается? Апостол Иаков говорит, они не исполняют. То есть недостаточно только лишь слышать, нужно и исполнять. Можно много чего хорошего и полезного слышать, но если мы это не практикуем в своей жизни, не упражняемся в этом, то это легко все забывается, и мы не только слышатели забывчивые, мы все это перестаем рано или поздно выполнять. Если мы слышим также с вами о чьих-то молитвенных опытах, мы восхищаемся этим человеком, его молитвенными опытами. Но этого недостаточно нам, потому что мы должны иметь личные опыты своей молитвенной жизни. Именно это вдохновляет нас. На Востоке есть такая поговорка. «Услышал – забыл. Увидел – запомнил. Сделал – понял». И нам нужно именно так следовать с вами. До тех пор, пока мы с вами не будем делать, а только лишь слушать, мы так и будем с вами забывчивыми слушателями. И не степень знания определяет наше понимание, а степень нашего действия. Что же нам нужно практически делать? Мы вновь отталкиваемся от слов апостола Иакова в его послании. И первый шаг, что мы должны сделать, это принять слово в свою жизнь. Принять то, что мы услышали. Но принять услышанное как? Давайте посмотрим с вами. В 21 стихе мы читаем. «Посему» – Иакова 1 глава, 21 стих. «Посему». Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Мы видим с вами здесь слово «в кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти ваши души». Поэтому очень

Очень часто нам мешают наше собственное мнение или чье-то внешнее влияние принять это слово с кротостью. Помимо этого, второй шаг. В 22 стихе мы здесь же читаем. «Исполнять слово, а не только слышать, ибо тогда...» Я хочу обратить ваше внимание, на экране вы видите этот стих, мы будем обманывать самих себя. И вот здесь, когда мы обращаем внимание на это слово, в синодальном переводе мы читаем слово «обманывать», а на языке оригинала, на греческом языке, там еще стоит значение «обсчитывать». И другими словами, если мы не исполняем слово, то мы сами себя обкрадываем. Я думаю, каждому из нас не хотелось бы себя обкрадывать каким путем? Когда мы обсчитываем себя. Но именно Священное Писание так об этом говорит, что если мы слушаем и не исполняем, то мы обсчитываем сами себя. Второе, что мешает нам быть постоянными. Это наша неорганизованность. И я хочу прочитать вам сейчас слова христианской писательницы Елены Уайт. Послушайте их. «Богу не нравится беспорядок, несобранность и неорганизованность, в ком бы это ни проявлялось». И дальше она говорит. «Сатане хорошо известно, что успех сопутствует только порядку и согласованным действиям. Он хорошо знает, что все, связанное с небесами, находится в совершенном порядке, а действия ангельского воинства отмечены подчинением и строгой дисциплиной». Наша внутренняя неорганизованность является действительно выработкой, препятствует нам быть постоянными в молитве. Нам необходимо, проще говоря, воспитывать в себе внутреннюю дисциплину, быть более дисциплинированными в этом вопросе. Перейдем к третьей причине непостоянства. Это наша плоть. Что можно сказать о плоти? Я хотел бы вначале прочитать слова апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, мы видим с вами в этом тексте, что плоть противится духу. Будет ли легче с годами, вы спросите? Нет. Это постоянная борьба, противостояние духа и плоти, плоти и духа между собой. Поэтому мы заранее должны настроиться на то, что плоть будет всю жизнь сопротивляться духу. И вот что по этому поводу пишет также христианская писательница Елена Уайт. «Ленивый, праздный человек становится легкой добычей дьявола. Ленивый ум – это мастерская сатаны. Направьте свои помыслы к высоким и святым идеалам. Пусть в вашей жизни будет благородная, интересная цель, и тогда для греха не будет точки опоры». Дух можно обновить, а плоть нет. Ну, разве что при втором пришествии Христа. Поэтому именно поэтому борьба с плотью будет всегда сильна. И эта борьба, она будет продолжаться до дня славного пришествия нашего Господа. И я бы хотел сказать следующее. Мы должны иметь мир с Богом и войну с плотью. Запомните это. Четвертое. Это наша гордость. Это серьезное препятствие, которое препятствует нам действительно выработать вот эти принципы постоянства, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. И вначале я бы также хотел прочитать книгу «Притч», 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот этот стих говорит нам о том,
что

в нашей жизни надменность, гордость, человеческая природа – это действительно серьезное препятствие на пути к тому, чтобы мы имели живые, спасительные отношения с нашим Господом в молитве. Духовная гордость – в чем она может выражаться? Внутри, где-то внутри себя мы говорим: «Я многого достиг, у меня много уже получается». И мы уже меньше чувствуем, нуждаемся в том, чтобы постоять на коленях пред Господом, попросить Его мудрости, силы в каком-либо деле. И мы полагаемся уже не на Бога, а на личный опыт. И мы начинаем гордиться, особенно тогда, когда нам говорят, что у тебя хорошо все получается. Зачем тогда утруждать себя, если и так ты приобрел уже хороший опыт? И таким образом постепенно приходит надутая и мнимая опытность в нашей жизни, которая очень опасна. Надо иметь другой дух, как мы прочитали в словах апостола Иакова, с кротостью принять это слово. Кротость и смирение – это характерные качества были нашего Господа. И Он обладает ими сегодня, по сей день, и желает одарить ими нас. Важно не ориентироваться нам на тех людей, которые, получаются хуже, так как это нас расслабляет. Мы должны стремиться смотреть на тех людей, у которых более богатый духовный опыт в молитвенной жизни. Поэтому мы должны напоминать сами себе о том, что есть люди, которые действительно мы должны на них смотреть и многому учиться. И тогда мы будем всегда возрастать духовно и в нашей молитвенной жизни. Это помогает хранить нас таким образом в смирении. Запомните, давление успеха сильнее давления поражения. Я хочу повторить эту фразу. Давление успеха сильнее давления поражения. Мы переходим с вами к пятой причине, которая препятствует нам быть постоянными в молитве. Это потеря фокусировки на самом главном. Человеку свойственно терять интерес к духовному, к общению с Богом. Я подчеркиваю, это естественно для нас, мы должны все это понимать. Но вопрос, почему это происходит? Дело в том, что кто-то или что-то закрыло нас от Бога. И мы должны постоянно бодрствовать в этом, задавая себе этот вопрос. Что может отвести наши глаза от Бога? Что может сократить и свести на нет наши живые отношения с Ним в молитве? Поэтому нам нужно внимательно следить за собой, чтобы личные отношения с Богом всегда были у нас на первом месте, чтобы ничто не затмило нашего приоритета. Мы с вами читаем различные книги, слушаем и смотрим различную информацию, которая очень порой необходима нам. Мы иногда просто хотим расслабиться, посмотреть какой-то фильм, побыть с кем-то наедине. И есть искушение, что личные с Богом отношения не так важны. Ведь я же молюсь, как мы говорили в предыдущих наших темах. Я утром встал, когда проснулся, я помолился перед едой, перед тем, как совершать какую-то работу, вечером. Я нахожусь в отношениях с Богом. Все это нас отвлекает. И таким образом мы теряем фокусировку на самом главном. И вот мы должны в сознании своем всегда прорисовывать это. Каковы наши приоритеты? Второй вопрос, который мы должны задать. Что отвлекает меня выстраивать эти отношения с моим Творцом? Шестое. Это неправильное мотивы. Один пастор целый год молился по несколько часов.

в день. Но в результате через год впал в депрессию. Как такое может быть, спросите вы? Потому что, когда он молился целый год, его церковь так и не приумножилась новыми людьми. И именно это являлось причиной того, что он впал в депрессию. Он молился ради достижения.

молился для того, чтобы видеть плод своих отношений с Богом, то давно бы уже оставил это занятие, так как многие не получают того, чего они желают. Часто нас привлекают именно благословения больше, чем сам благословляющий. Бог ищет, мы ищем больше не лица Бога, а Его руки, которая благословляет нас, которая хранит нас. И когда в нашей жизни происходит так, что Бог благословляет и хранит нас, мы ищем лица Его. Когда мы ощущаем, что это прекращается, мы впадаем в депрессию и считаем, что Бог не слышит нас. Это опасное заблуждение. Если мы будем искать с вами Бога ради Него самого, ради Него самого, мы должны еще раз это прочертить для себя в своем сознании, а не ради плодов, ради благословений, ради приятных ощущений, тогда мы добьемся больших успехов в нашем духовном молитвенном опыте. Нам нужно взыскать лица Божьего ради лица самого Господа, потому что Он – личность, искать вот это красоты Его внутреннего совершенства. И поймите, что Бог – это не средство достижения каких-либо целей в нашей жизни. Бог – и есть та цель, ради которой мы должны с вами молиться в тайной комнате. А как узнать свои мотивы? Ведь мы говорим сейчас о мотивах наших. Проследите, от чего к вам приходят разочарования, что больше всего вас расстраивает, что вы не получили чего-то, когда вы молились, желали этого, или вы больше переживаете о своем низком духовном состоянии, о том, что вы мало времени проводите в тайной комнате своей. Если мы не потеряем правильный мотив, то наши взаимоотношения с Богом, они никогда не исчерпаются. Потому что, как молился Аввакум, и смоковница пусть не расцветет, и скота не будет в стойлах моих, но и тогда я буду славить Господа моего». Конечно, мотив всегда нуждается в обновлении. Вы спросите, как это сделать? И вот потеря мотива – это действительно одна из причин ухудшения или совсем прекращения этих живых отношений с Богом в молитве. Молитва становится механической, формальной, или она вообще иссыхает на корню. Нет этой молитвы, которую мы искали вначале. Остается одна форма, а содержание теряется. Поэтому периодически нужно оживлять свой мотив. Как его оживить? Я вновь задам этот вопрос. У всех разные способы вдохновить себя могут быть на личные взаимоотношения со своим Богом. Поделюсь своим опытом. Я очень часто, когда чувствую какой-то духовный кризис свой внутренний, ищу личных отношений с Богом, и я стараюсь изменить масштаб своей жизни, посмотреть как бы на свою жизнь, на свои дела, как говорят, с высоты птичьего полета, глазами Бога, можно так сказать. И я задаю себе такие вопросы. Достойны ли мои усилия того, чем я сейчас занимаюсь? Чем сейчас занят мой разум больше всего? Какие приоритеты в данный момент у меня? И приближает ли это меня к Богу или, наоборот, отдаляет от Него? Посмотрите на все это в масштабе вечности. Мне это помогает. Попробуйте в своей тайной комнате задавать себе такие вопросы. И часто такое размышление помогает нам понять, что иногда мы идем не в том направлении. Мы прикладываем усилия там, где Бог не ожидает этого от нас. И мы совсем расслаблены, мы мягкотелы, духовно, в этой тайной комнате. Бог редко видит нас в ней. Седьмой принцип непостоянства. Я назвал его «рыкающий лев».
Вы понимаете, о ком пойдет речь сейчас? О нашей

нашем враге всего человечества. И я хочу прочитать вам слова апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 текст. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы должны понимать с вами, что в мире существует противоборствующая сторона, которая все силы прикладывает к тому, чтобы отвлечь наш разум и нас самих, как личность, от нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа. И вот есть высказывание в одном из книг христианской писательницы Елены Уайт по этому поводу. «В молитве есть могущественная сила. Наш сильный враг постоянно стремится держать встревоженную душу вдали от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам, более страшна для сатаны, чем постановление правительства и указы царей. Сатана не переносит, когда люди обращаются за помощью к его могущественному сопернику, ибо боится его силы и трепещет перед его величием. Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву». Так как сатана знает о том, что силу верующий человек от Бога получает в молитве, он делает все возможное, чтобы сократить это время и превратить ее в форму и убаюкать нас, что у нас якобы все хорошо. Он делает так, чтобы отрезать нас от живой лозы, привитые на которой мы черпаем те силы от соков этой живой лозы. Поэтому, как пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 4 глава, 27 текст, «Не давайте места дьяволу». Не давайте места дьяволу в своей жизни. Кого чаще всего будет искушать сатана? Богоискатели, друзья мои. Тех, которые ищут спасительных отношений с Богом. Те, которые ищут Его, Его лица, хотят познать Его, хотят молиться о себе, быть образом и подобием Его на этой земле. Сатана пытается всячески отвлечь любыми путями. И порой мы даже не подозреваем, что это Его деяние в нашей жизни происходит. Он может посылать нам людей, которые очень важны в данный момент для нас, какими-то заботами, семьи, мы чем-то занимаемся очень важным и неотложным, он может настраивать наших родных, членов нашей семьи против того, чтобы мы находили эту тайную молитвенную комнату и там искали отношения с ним. Всяческие причины, предлоги, различные заботы века сего, все что угодно, только чтобы сократить или свести на нет вот эти отношения с нашим Творцом. Мы понимаем с вами, друзья, подводя итог и завершая нашу проповедь сегодня, что самый наш главный враг все-таки это не сатана, а наша плоть. Потому что через плоть искушает нас сатана. Мы очень слабы на уровне плоти нашей. И поэтому от нее не убежишь, как говорит апостолы, убежит от вас, когда мы противостоим твердой верою ему. От плоти не убежишь, она всегда с нами, и мы живем в этой плоти. Мы понимаем с вами сегодня, что Бог, когда мы молимся в молитве, когда мы обращаемся к Нему в молитве, когда мы познаем Его, Его чудный промысел, Его творческую силу, Его характер, Его спасительные деяния, когда мы молимся о себе и размышляем в молитвенной комнате о том, в каком статусе мы пребываем, что, Господи, мне необходимо изменить, это самое важное в нашей молитвенной комнате. И это

это отношение с Иисусом Христом. Итак, искать лица Божьего и постоянство в этом. Вот наши главные приоритеты в нашей духовной жизни. И да поможет нам Бог жить по духу, а не по плоти. Помните, что нет ничего важнее, как навести порядок в нашей тайной комнате. Нет ничего более важнее, как действительно испытать этих живых, спасительных отношений с нашим Творцом. И даже если мы чего-то не достигли, когда просим чего-то о Бога об этом, не падайте духом, потому что самое главное, что вы пришли к Нему, вы пребываете с Ним и в Нем, и Он всегда поддержит и откроет вам великое чудное того, чего вы еще не знали. Пусть Господь благословит каждого из нас и быть действительно в этой жизни Бога-искателями. Всего доброго, до свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда, она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны, и все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

0: человек прожить без смирения.
1: Меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя. И я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, скажи, пожалуйста, ты смиренный человек?
1: Прямо вот так вот в упор. Я скажу «да». Скажи, и объясню потом,
0: да,
1: в контексте нашей темы сегодня.
0: Что такое вообще смирение? Как правильно понимать, что это обозначает?
1: Я начну с метода от противного. Чем смирение не является? Иногда у нас ложное воспринимание смирения. Когда человек себя начинает заниматься своим самоуничижением себя, когда он самобичеванием занимается, то есть определенные вещи, которые где-то, возможно, как ему кажется, влияют на его уровень смирения. Ну, типа того, вот я вот никакой, никудышный, никчемный, бейте меня. Да? Вот. На самом деле смирение – это совершенно другое направление. Ничего общего вот с этим пониманием забитости, так скажем, неполноценности не имеет. Смирение в себе содержит главную мысль. Человек находится с миром. То есть ничего лучшего, чем это определение, я представить даже и не могу, и не хочу. Русское слово «с миром». Миром с кем? Мир с кем я должен иметь? Вот тут возникает вопрос. Мир у меня в первую очередь должен быть с тем, кто меня создал, с моим создателем, с моим творцом, с Богом. Потому что никто, как Он, не знает мою сущность и не знает, что мне нужно, чтобы я был счастливым. Второй момент – это то, когда я нахожусь с миром, с самим собой. Вот находясь с миром, с Богом, я начинаю понимать, что, оказывается, мне нужно подружиться с самим собой. Как бы это ни парадоксально, может быть, ни звучало, ни у кого не вызывало улыбку, мне необходимо подружиться с самим собой, чтобы у меня тоже был мир внутри. И когда у меня будет мир с Богом, у меня будет мир с самим собой, у меня будет мир с ближними.
0: Угу. А скажи такой момент, пожалуйста. Вот в нашей культуре, в которой вообще мы выросли, смирение всегда это такая была, ну, высшая, наверное, добродетель. Вот определенная такая аскеза, что человек, который проявил в себя смирение, и очень часто это смирение выражалось в каких-то внешних проявлениях. Ну, когда, допустим, человек мог без какого-то питания обходиться, когда он мог себя ограничивать в каких-то физических благополучиях. И это всегда считалось тем, что человек достиг высшего предела. А может ли вообще человек прожить без смирения? И при этом прожить, ну, так можно сказать, достаточно хорошо, что он не потеряет там какие-то ключевые позиции. То есть он сможет жить полноценной жизнью. Или вот обязательно должно быть смирение?
1: Люди сегодня пытаются жить вне смирения. Люди пытаются сегодня жить с отсутствием мира в душе. В первую очередь, самим собой. И, к большому сожалению, это вылезает в определенные сложности в отношениях. Потому что мы, как социальное творение Божье, мы вращаемся среди людей. Мы коммуницируем с людьми, и мы так или иначе подвергаемся сами определенному, как бы, анализу со стороны, так скажем, ближнего, и сами пытаемся проанализировать жизнь другого человека, какова она.
0: Ну, вот смотри, здесь ты говоришь, смирение – это мир в душе. Вот всегда ли смирение означает, что должен быть мир в душе? А если, может быть, у человека не будет этого мира? Вот помнишь, мы с тобой очень часто затрагиваем эти вопросы, что, опять же, человек внешне может быть очень смиренный. То есть он может многого не просить, может, не знаю, в автобусе место уступать, в очередь пропускать, но при этом не иметь какого-то мира в душе. Просто он как бы развил в себе эти качества. Вот обязательно ли показатель того, что прям вот мир будет в душе? Или можно без этого обходиться?
1: Я скажу так, Игорь, что...

0: Но я же должен смиренным быть, угу. Я же христианин.
1: Но люди будут этим пользоваться.
0: Крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал?
1: А может ли вообще человек...

0: Для того, чтобы жить полноценной, счастливой жизнью, мы не можем вот это звено, мир в душе, его взять и удалить, убрать. Для того, чтобы жить полноценной, счастливой жизнью, такой, который задумал о нас Бог, данная позиция, она неотъемлемая часть, она является неотъемлемой. Конечно, иногда человек пытается внешне показать, что у него внутри все окей. То есть внутри определенный порядок. Но если это только лишь внешняя оболочка, то рано или поздно это может выражено быть в те, может быть, деструктивные отношения, которые он будет строить с другими людьми. Человек, который имеет мир в душе, он никогда не будет враждовать с другими. Это очень важная мысль, очень ценная мысль. Когда у меня нет врагов внутри меня самого, я не враждую самим собой. У меня не будет врагов внешних. Когда у меня появляются внешние враги, и я пытаюсь с ними воевать, каким-то образом бороться, это первый признак того, что у меня внутри отсутствует мир, отсутствует порядок, отсутствуют эти вот отношения с Творцом, с Богом, с Создателем, и отсутствует отношение мира с самим собой. Они выражаются в отсутствии мира с ближним.
1: Но опять же, вот когда мы говорим о смирении, почему многие люди, так сказать, противятся смирению? Потому что в нашем мире сегодня смирение подчас, оно воспринимается как некая слабость. Это какое-то такое иногда повиновение, ущемление себя. Особенно зная не только менталитет людей, но и вообще сущность человеческую, как только видит слабого, понимает, что на нем можно что-то сделать, или заработать, или обмануть, или как-то ущемить его права. Те, кто сильные, их побаиваются, в основном их не трогают. Поэтому у нас вот, ну, происходит такое расхождение. И вот ты говоришь о том, что будет мир со всеми, а очень часто может проявляться, что как раз смиренного человека люди будут пытаться наоборот как-то что-то, ну, какую-то выгоду сделать в свою сторону.
0: Манипулировать,
1: да, этим человеком. Вот как нам тогда здесь быть? Потому что, да, ты будешь, и у тебя мир в душе, и проявлять себя правильно. Но люди будут этим пользоваться.
0: Я хочу пример рассказать. Пример своей собственной жизни из школьных лет. Я родился в христианской семье. И, естественно, понятно, получил вот эти вот навыки воспитания, которые мне привиты были с молоком, понятно, матери, из Священного Писания. В том числе мы говорим об уважении к ближним. И мы говорим сейчас вот о неком таком форме смирения. Такая однажды была ситуация, это было уже в старших классах, когда мы со своим одноклассником, с которым, в принципе, почти в один день родились, у нас день рождения, вот у меня 27 августа, у него 28 августа, и просидели за одной партой многие годы в школе, появился конфликт. Настолько конфликт, он, так скажем, разросся, что наши одноклассники начали меня и его тоже, как бы, так скажем, подзадевать, чтобы мы все-таки решили этот вопрос. Ну, как решают вопросы ребята, тем более в школе. Я не был приучен к тому, чтобы по принципу там драться, вот, с кем-то, кого-то бить. Вот. И я помню, когда мы вышли во двор школы, собрался весь класс, потому что я не раньше ни разу не дрался ни с кем. Это было событие, на которое нужно было посмотреть. И я понимал, что внутри меня боролись два определенных момента. С одной стороны, меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя, что ты прав, что ты можешь, так скажем, как молодой человек, как парень, вот, показать свои силы. А с другой стороны, внутри меня вот этот вот процесс воспитания, который был на протяжении многих лет с детства заложен, он говорил мне о том, что зачем тебе это нужно. И я столкнулся с ситуацией, когда я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека. Просто не могу ударить его по лицу. У меня не поднимается рука. Даже если он заслужил, даже если он, так скажем, как бы, ну, это стоило того. В итоге каким-то образом

0: образом как-то я вот попытался там что-то, скажем, там как-то вот какие-то удары сделать, но, по-моему, это не зацепил, не его не задел. Вот, естественно, конечно, скажем, он со своей стороны ответная реакция его была. Вот. И для меня это было уроком на всю жизнь. Уроком на всю жизнь в том плане, что, Василий, нужно вопросы в жизни уметь решать не кулаками, а уметь, скажем, решать, как бы договариваясь. В данной ситуации, возможно, я проявил некое, может быть, смирение, как назовем его, да, о чем было сказано. Но, тем не менее, для меня важный принцип, что я больше с тех пор, это был первый-последний раз, когда я как-то попытался спровоцированной толпой пойти на этот шаг. Вот. А смирение – это, в первую очередь, сила, но не слабость. И вот это важный момент, который мы должны понимать.
1: Ну, смотри, конечно, ты привел положительный пример, и как бы слава Богу, но есть, ты и сам знаешь, да, много, конечно, других примеров. Вот есть ли какие-то показатели, которые говорят о том, что человек смиренный, вот, но только в правильном понимании? То есть вот как человек может оценить, что у меня присутствует смирение или оно у меня отсутствует? То есть есть ли какая-то такая лакмусовая бумажка, которая может показать это?
0: А есть у меня смирение или нет?
1: Да.
0: Ну, еще раз, на самом деле, одна позиция, которая показывает, это вот мир в душе. Вот если ты имеешь мир в душе, ты имеешь определенное спокойствие, вот очень красноречиво об этом сказал Цицерон, счастливая жизнь начинается со спокойного ума. Момент очень, на самом деле, глубокая мысль. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Если ты имеешь спокойное состояние в уме своем, да, в душе своей, то, в принципе, ты имеешь как бы, ну, все признаки наличия, чтобы быть счастливым. Я хотел бы, Игорь, сказать несколько о другом еще моменте, который, возможно, может провоцировать этот вопрос, вопрос смирения. Это вопрос записан, или даже не вопрос, а слова, которые мы читаем в Евангелии. И в Евангелии от Матфея эти слова принадлежат Христу, они в себе содержат следующую мысль в 16 главе. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Вот этот вопрос, этот стих, он как бы на самом деле вызов определенно бросает. Получается, что с одной стороны мы говорили на одной из наших тем предыдущих, что необходимо научиться любить себя, ставить перед собой цели, достигать границы определенные, не зависеть от мнения посторонних людей, ценить время, которое у нас есть. С другой стороны, в Священном Писании, в этом учебнике мудрости мы находим, что Господь говорит нам, что если ты будешь стараться оберегать свою душу, заботиться о ней, максимально защищаете ее, то ты ее потеряешь. Некий конфликт, который получается здесь, как в этом плане быть? И здесь я для себя вижу выход, ответ, который заключается в следующем. Вот эта фраза, этот стих, где Господь говорит, кто будет стараться сберечь свою душу, речь идет об эгоизме, где мы пытаемся самим себе любимым помочь, защитить себя, свою жизнь сделать мягкой, белой и пушистой, и подстелить себе соломки, где это необходимо. А Господь говорит о том, что когда человек правильно себя любит или правильно относится к себе, он выходит из лодки, условно назовем, и готов достигать новых целей перед собой. Готов достигать целей, в которых не он прославляется, не он себе ими делает, а тот, чьим именем он называется. Христианин. Бог прославляется в этом случае.
1: Да, скажи, человека. Пожалуйста, вот мы затронули как бы эту сторону, а давай теперь посмотрим с другого ракурса. Вот, допустим, человек находится в семье, живет с другим человеком, который долгие годы доставляет сложности, проблемы, и это сплошь и рядом. И человек на протяжении там, 10, 20, 30 лет проявляет смирение. Вот что такому человеку делать? Вот он реально мучается, он терпит, может быть, какие-то, знаешь, иногда это могут быть и побои.

0: бои и какие-то угнетения, какое-то оскорбление. Вот проявляется ли в этом тоже смирение? Или мы можем выйти из этого состояния? Потому что одно дело, когда человек, достигнув всего, да, проявляет смирение, как бы пытается хорошим быть, а другое дело, когда он постоянно испытывает вот натиск в свою сторону. Как быть такому человеку?
1: В одной из наших следующих тем мы поговорим о том, как нам вот эти вот моменты, ситуации в семейной жизни преодолевать. Мы поговорим о терпении. Это очень важная тема, необходима, она ответит нам больше на этот вопрос. Угу. Сейчас же я скажу в контексте сегодняшней темы о том, что нам необходимо уметь правильно выстраивать отношения. И если я вижу, что человек уже начинает давить на меня, манипулировать мной как личностью, я как христианин, умеющий правильно строить отношения с самим собой, с ближним, может определенно эти границы для себя и для другого очертить. Это очень важный момент. Вот здесь возникает часто ошибка, когда человек говорит, ну я же должен смиренным быть, угу. Я же христианин, пусть теперь мне нужно нести крест такой. Спрашиваешь такого человека, а кто решил, что это крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал? Человек говорит, как бы это мой крест, я должен смиряться. И иногда получается, мы видим определенные сложности, когда человек в данной ситуации теряет себя как личность, потому что находится под гнетом, под давлением, под манипуляцией даже своего ближнего, даже того, с кем они вместе живут под одной крышей. Вот здесь очень важно, чтобы человек другой, который, со стороны которого испытывается давление по отношению ко мне, он мог четко, ясно понимать, я с уважением отношусь к нему, но я проговариваю, вот здесь мой милый друг, муж, жена, дети, неважно кто. Вот здесь есть та граница, та черта, где мне неприятно, и мне хотелось бы, чтобы мы поставили в этом вопросе точку, либо разрешили ее. Но я не позволю тебе, чтобы ты вот таким образом ущемлял меня, мои права и меня как личность.
0: Спасибо, Василий, большое за такую очень актуальную, насущную тему сегодня для каждого из нас и даже для тех зрителей, которые нас смотрят. Дорогие друзья, пусть Господь вас благословит, и то смирение, которое Господь хочет дать каждому, оно проявилось по-настоящему и правильно в вашей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу, у дороги, вдали от ненасти. По мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда. То прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты. В огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят. Рукой лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Алексеевич Естигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Те зрители, которые постоянно смотрят наш эфир, наверняка знают Валерия Алексеевича, потому что он приезжал к нам на благотворительный концерт. И сегодня он опять приехал к нам в гости. Мы рады, Валерий Алексеевич, что вы сегодня опять с нами, и мы вновь можем пообщаться с вами. Валерий Алексеевич, вот те, кто еще вас совершенно не знает, расскажите, пожалуйста, о своем благотворительном центре. Сколько лет вы уже служите для этого центра?
1: Ну, нам уже 23 года. Угу. В 97 году организовался этот центр «Радуга помощи детям». И в 2006 году мы прошли перерегистрацию в связи с изменением законодательства, нас заставили, но название мы оставили тоже. Поэтому 23 года – это немало, это выросло целое поколение. И сейчас даже есть дети, которым мы помогали, когда они были детьми, сейчас уже выросли, сейчас уже есть дети, которые завели свои семьи, которые поступили в вузы. И некоторые из них также помогают уже маленьким детям в тех деревнях, в тех местах, где они проживают. Так что благородное семя дает результаты.
0: Отлично. А вот когда вы создавали этот центр, какую цель вы преследовали и как видели эту организацию? Коммерческая, некоммерческая? Какую помощь вы...
1: Видите, наверное, как и все, ну, это, наверное, человеческий фактор, делать добро, вот, благотворительные организации помогают детским домам. Да, мы начинали точно так же, но потом увидели, что детские дома, слава богу, обеспечиваются бюджетом неплохо, и там нет материальных проблем, там есть дефицит общения, внимания с детьми, с подростками. А вот... Многодетные семьи, малообеспеченные семьи и больные дети в семьях, в многодетных семьях, в сельских семьях. Вот мы выявили тот контингент, которым не помогают никакие государственные программы. И мы поняли, что это тоже дети. Они тоже нуждаются во внимании, в заботе, в любви. И потом на фоне этого мы увидели больных детей. И мы увидели детей, которым вообще никто не помогает. И есть только мама, хорошо, если есть папа в семье. И вот на тех детях мы уже сконцентрировали свое внимание и свои возможности. Ну, за 23 года много было проектов, много было побед, были поражения. Поэтому это
0: вот
1: очень
0: мне нравится ваши слова.
1: Тема.
0: Мы ездили, мы смотрели. Кто мы? Что это у вас такая за команда? Я, конечно, понимаю, так вот сложно действительно помогать детям, ездить везде. Расскажите, пожалуйста, вот кто это такие мы?
1: Ну, если говорить о сегодняшнем дне и кто такая «Радуга», конечно, это уже много. Для негосударственной, неполитической, некоммерческой организации, ну, это очень много. У нас достаточно большой актив организации. У нас три объекта недвижимости, которые служат детям. В одном из них хоспис детский. Другой у нас на стадии введения в эксплуатацию. Это центр социальной адаптации. Это объект, который нам подарил один из богатых людей в Омске. Он подарил с тем условием, если мы его будем использовать для больных детей. Поэтому... Это очень красивый объект. Мы сделали реконструкцию, сделали лестницы безопасные. Сделали...
0: Мы для зрителей обязательно покажем этот хоспис,
1: да,
0: и эти центры.
1: И офис у нас. У нас хороший офис в центре города. Команда у нас сейчас 54 человека. У нас 4 транспортных единицы.
0: Вот хотелось бы подробнее. 54 человека. Это врачи? Кто это? Что за специалисты?
1: Нет, вы знаете, врачей содержать в штате очень дорого. И 54 человека – это рабочая команда благотворительного центра «Радуги» и команда, которая работает в детском хосписе. Это обслуживающий персонал, это специалисты-реабилитологи, это Монтессори-терапевт, это психологи. У нас есть прекрасный водный зал, у нас работает инструктор водного зала.

0: вас занимается, с детьми занимается, с родителями. Ну, это самые те люди, которые нам крайне необходимы. Угу. Но у нас в хосписе, вот в чем особенность, у нас лечатся мамы этих детей. Угу. Это мамы, у которых 24 часа в сутки на руках больной ребенок.
1: И по сути, получается, эти мамы, они созависимы от болезни даже этого ребенка, да? То есть у них вот... Или что-то у них другое есть?
0: Понимаете, очень много семей с неизлечимо больными детьми, угу, в которых пап уже нет, к сожалению.
1: Да, это понятно.
0: И ребенок находится на руках у мамы. И такая мама часто забывает про то, что она женщина. Угу. Слава Богу, что она помнит, что она мама. И вот у нас уже были случаи, когда в период пребывания ребенка в хосписе у нас обследование и лечение проходит мама, и дважды были выявлены случаи онкологии у мам. Мамы были прооперированы, пока ребенок находился в хосписе, и мама после операции тоже возвращалась в хоспис на реабилитацию. Угу. Вот мы дали такой шанс нормальной жизнью, здоровой жить маме.
1: Сколько у вас волонтеров?
0: Точно сказать довольно трудно, но реестр волонтеров у нас насчитывает почти 2000 человек. Но когда мы проводим акции и о них публично объявляем в газетах, на сайте, в соцсетях, у нас всегда появляются новые люди, и это радует. Это говорит о том, что людям не безразлична доброта, бескорыстная доброта. Ну, понимаете, доброта, она заложена в природе человека, и многие люди хотят... очень часто хотят ее реализовать. Поэтому мы стараемся быть прозрачными и говорим о наших акциях, говорим о наших детях подопечных, о наших семьях. И люди сами выбирают, где себя применить, где себя реализовать.
1: Это вот отлично, у вас такая большая команда. Но вот создавая вот эту команду, я понимаю, что это тяжелый труд был за эти 23 года.
0: Ничего трудного, просто поменялся цвет волос. Я был таким же черненьким, как вы.
1: Я все-таки хочу вспомнить то самое начало, о котором вы рассказывали еще на нашем благотворительном концерте. Я понимаю, чтобы создать этот центр, собрать такую команду, которая действительно горит своей работой. Я не думаю, что у них там такие большие зарплаты, что там приманивают именно зарплаты их на этой, в этом центре. Поэтому за этим стоит человек, да, который побудил к этому служению больным детям. А значит, чтобы быть таким человеком, это значит, надо поменять взгляд, надо поменять всю свою жизнь для того, чтобы это направить на служение больным детям. Вот что такое произошло в вашей жизни 23 года назад, что ваши взгляды вдруг там неожиданно поменялись?
0: Наверное, ничего не произошло. Просто когда я попробовал делать добро для людей, мне захотелось в этом повторяться и повторяться и повторяться. Переломным моментом был один случай, я постараюсь его кратко, о нем кратко рассказать. Действительно, я часто вот сейчас оглядываюсь назад, и очень многие задают вопрос: Валерий Алексеевич, а что вас привело в благотворительность? Вы мужчина, вы здоровый, здоровые дети. Вот меня привела в благотворительность не нужда. А меня привело в благотворительность желание сделать людям добро. И когда я работал в бизнесе, я работал с фермерами, и мы выращивали зерно, перерабатывали в муку, и муку уже передавали на хлебозаводы и кондитерские комбинаты. Я в месяц отправлял по 12-15 вагонов муки. Но все это аккумулировалось в период, значит, выращивания урожая. И вот, работая с фермерами, в день зарплаты по окончанию уборочной я каждую семью развозил по мешку муки. Это был мой подарок семье. Это из моей десятины, можно так сказать. И вот, приехав в одну семью, я привез мешок муки. Папа этой семьи работал у нас на КамАЗе, возил зерно с полей. И, как выяснилось, он его приворовывал. Проезжая через свои огороды, он останавливался, приоткрывал борт, ссыпал зерно. Я это вычислил, но не стал его воспитывать. Не хотел. И когда я привез мешок муки вот в эту семью, во дворе бегал мальчонка, ну, лет 3, наверное. Голенький, грязненький. А это был сентябрь месяц.

0: наверное, уже конец сентября. И, глядя на ребенка, можно было без труда понять, что он не умывался, может быть, неделю. Ну, вот такая семья, бедная, грязная, многодетная, там были еще дети. И меня так тронуло это, я захотел просто купить этому ребенку одежду. И на следующий день через город я заехал на рынок, купил какие-то одежки, там два пакета. И подъехав к этому дому, я опять увидел этого мальчонка, бегающего голеньким по двору, но уже с булкой хлеба из вчерашней муки. И вот он грыз этот хлеб, горбушку этого хлеба прямо от булки. Я обомлел. Я понял, что это хлеб из вчерашней муки. И выходит мама и видит, что я, мой взгляд замер на ребенке. И она мне говорит: да он столько хлеба своего никогда не видел. Я отдал эти вещи и слышу, за спиной подходит папа их. Я поворачиваюсь к нему, он здоровается, тянет мне руки поздороваться и говорит: спасибо, Валерий Алексеевич, извини. А ведь я, говорит, даже у тебя даже приворовывал. Это как раз вот то, что я вам рассказал. И я тогда понял, хорошо, что я его не стал учить тогда. Вот этот урок для него дороже. Он увидел, что приворовывая у меня, я все равно несу им добро, мир и желание помочь, любовь, заботу какую-то. Я с ним встречался через много лет после. Ну, их семья изменилась вся. И я понимаю, что вот такие действия, они заставляют задуматься. И иногда вот эти ценности, они меняются в корне. Вот так я пришел в благотворительность. Потом я ушел из бизнеса, стал делать социальные проекты.
1: После этого случая вы ушли из бизнеса, нет?
0: Ну, просто этот случай, может быть, мне показал, что добро бесследно не проходит.
1: Ну, как вы думаете, кто вот это вот показал? Потому что я не думаю, что это вот даже может исходить просто так вот от человека. Вот, мне кажется, вот человек сам, самому ему тяжело какое-то принять решение, а когда ты слышишь, например, вот голос от Бога и вот это побуждение, ты понимаешь, что ты не можешь из этого, ну, как бы выйти из этой ситуации.
0: Вот вы правильно сказали. В той деревне были верующие люди, и когда я занимался с фермерами вот, производством зерна, с некоторыми из них я общался. И когда через несколько лет я встретил эту семью, как раз вот они были с женой, этот мужчина был с женой, у них девочка поступила в вуз, и когда мы встретились, его руки потянулись меня обнять. И он говорит: у нас все хорошо, и я хожу в церковь,
1: да?
0: И мы ходим в церковь.
1: Все-таки вот ваше такое отношение к нему перевернуло его жизнь тоже. То есть, получается, вы этому человеку показали любовь Христа.
0: Да.
1: И он увидел через вас, через ваши вот эти действия, он увидел эту любовь Христа и стал этой любовью делиться, получается, другими людьми. Это просто удивительно, когда вот эта вот любовь Бога передается от одного человека к другому. А теперь вот ваша эта любовь передается огромному количеству детей. Сколько у вас там детей в благотворительном центре?
0: Только паллиативных детей, то есть с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, у нас сегодня 634 семьи.
1: Это которые уже прошли лечение?
0: Нет,
1: да?
0: Это те дети, которые у нас стоят в базе. Это те дети, которые нуждаются в нашей помощи. Из них,
1: на данный момент, да? Вот этот.
0: Из них 144 – это дети тяжелые с неизлечимыми заболеваниями. Которые проходят у нас лечение в хосписе.
1: А вот за эти 23 года сколько детей уже через вас прошло?
0: Не знаю.
1: Огромные цифры, да?
0: Он знает.
1: Сам Господь знает, да?
0: Он знает.
1: А вы также описываете судьбы детей. А могли бы вы коротко рассказать об этом?
0: Да, с 2011 года у нас выходит вот такая газета, 16 страниц, полноцвет, тиражом 15 тысяч экземпляров. Вот в этой газете, которая бесплатно распространяется людям, мы пишем о судьбах детей, к чьей помощи мы призываем наших жертвователей.
1: То есть здесь есть такая адресная помощь конкретному ребенку, да?
0: Здесь есть адресная помощь, и мы пишем полностью историю, результат этой помощи.

0: И когда проходит какое-то время, мы пишем вот о победе. Вот в этой же газете мы публикуем ежемесячно отчет о расходовании денежных средств. Угу, то есть это такой документ, который
1: очень важный документ,
0: очень прозрачно подтверждает нашу порядочность, наверное. Да? Вот этот фактор доверия, он очень дорого дается.
1: Да.
0: И когда до запятой пишешь, на что потрачена какая сумма, люди понимают, что это...

0: из последних историй, когда мама с ребенком гуляла у нас по лесу, все красиво оформлено дорожками, вот эта сказочная обстановка, все красиво, все радует глаз и взрослому, и ребенку. И вот я этой маме звоню в телефон, глядя на нее из окна, она мне должна была сказать номер телефона доктора лечащего. И я хотел позвонить доктору, чтобы по этому ребенку проконсультироваться. И я вижу, как я набираю телефон, и вижу из окна, как она реагирует на мой звонок и берет телефон, чтобы мне ответить. Но в этот момент наклоняется к ребенку, отводит телефон в сторону, встает почти на колени и обнимает ребенка. Я испугался, думаю, что случилось. Выбегаю на улицу, подхожу к ним, мама Татьяна. Я говорю, что случилось? Она говорит, Валерий Алексеевич. Он говорит, сейчас ко мне поворачивается и спрашивает, мама, это уже рай? Ой. Вот, понимаете, да, маму это резануло, и она, ну, в чувствах материнских села, обняла ребенка, чтобы его как-то пожалеть. А я понимаю, что нам удалось создать те условия для пребывания детей, которые чувствуют себя в сказке, которые вот даже реальную картину сравнивают с раем.
1: Так это получается, что как раз вот приходят к вам дети, которые уже не видят своего будущего, и вы таким образом создаете им обстановку вот этой радости, любви, вот этого рая.
0: Чаще
1: да?
0: всего к нам приходят родители уже как за последней надеждой, потому что паллиативные дети, они не нужны никому. Они в учреждениях здравоохранения портят только статистику, потому что они не вылечиваются. Достойного домашнего ухода нет, обеспечения жизневажным оборудованием медицинским тоже нет, оно дорогостоящее. У нас на сегодняшний день порядка 40 семей были обеспечены аппаратурой домашней реанимации. То есть это те дети, которые в больнице лежать не могут, постоянно занимать койку и пользоваться оборудованием. Мы эту реанимацию обеспечиваем дома, и находится ребенок с семьей дома. И вот когда ребенок этот с тяжелым паллиативным диагнозом находится у нас в хосписе, у нас очень большая ставка сделана на реабилитацию. То есть с ребенком идет сильная реабилитация, занимаются специалисты. Мы делаем видеоуроки, как занимается, допустим, инструктор ЛФК с ребенком, чтобы мама потом дома могла включить флешку в телевизор и тоже какие-то упражнения с ним делать. У нас занимается, кстати, единственная в России, в нашем хосписе применена Монтессори-терапия. Монтессори-терапия, я видел в немецких хосписах ее, но я не понимал, я не знал, что это такое и как это работает. Сегодня мы просто потрясены результатом. Даже, знаете, вот мама с тяжелобольным ребенком, которая кормит его уже несколько лет, придерживая на коленке из ложечки, ребенок, попав в оборудованную среду, начинает сам кушать, сам наливать из кувшинчика в кружечку там лимонад или...
1: Это специальная методика такая,
0: это специальная методика Монтессори-терапии. И педагог у нас, который обучался в Праге, она аттестованный педагог. И вот она у нас работает в хосписе. Это большая удача для нас. Но самое интересное, что дети, которые проходят Монтессори-терапию, вот в то время, когда находятся 4 недели у нас в хосписе, мы видим перспективных детей, кто, ну, кому это очень интересно, кто стремится к этому. Это отрабатывается и моторика, и динамика, и интерес, и системность. И мы таким детям дарим стартовый набор домой.
1: Даже так.
0: И ребенок уходит не с новогодним подарком, да. Я на соцстраницах, в соцсетях выкладываю все эти новости, потому что это результат, это радует, это победа. И вот нужно видеть в тот момент мамочек, которые просто слезами счастья, глядя на ребенка, на своего, которые не знали, что он может улыбаться, что он может так что-то делать. Вот настолько открывается ребенок, когда к нему такое проявлено внимание и забота. Да.
1: Валерий Алексеевич, я думаю, что есть телезрители, которые бы хотели попасть в ваш центр. Как вообще семьи и дети туда попадают? Они... Нужно стоять в очереди, нужно вам позвонить, или вы специально как-то приезжаете к этим детям?
0: Вы знаете, на сегодняшний день, к сожалению, мы только для региона Омской области работаем и берем наших детей. Поскольку мы не имеем ни копейки государственной поддержки, и все это делается на добровольное пожертвование, ну вот

0: людей, для которых судьбы чужих детей – это не чужие судьбы, и вот они так активно принимают участие в этом. Поэтому на сегодняшний день мы только можем поделиться опытом. Давайте ваших специалистов, наших коллег, некоммерческие организации, мы покажем, мы объясним, мы научим.
1: Я думаю, наши телезрители, специалисты наверняка услышали ваш призыв и смогут обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, а вот семьи, которые живут в Омске, каким образом они к вам попадают?
0: Ну, сейчас уже нас рекомендуют учреждения здравоохранения.
1: Даже из поликлиник, да, или из больниц.
0: Да, нередко мы получаем направление с такого-то медицинского учреждения, что данный ребенок такого-то года рождения направляется в Радугу для прохождения реабилитации и поддержки. Да. Ну, о нас узнают и от врачей, от нас узнают и с интернета. Ну, про нас много пишут журналисты, нас часто показывает наше омское региональное телевидение. Ну, за 23 года нас знают.
1: Да. А скажите, пожалуйста, а сколько времени вот семья или ребенок может пребывать у вас в центре?
0: Стандартная программа у нас, подбирается программа реабилитации для ребенка на 4 недели. Но 4 недели ребенок под вниманием наших специалистов и 4 недели под тем же вниманием мамы, потому что мама также проходит реабилитацию, лечение, обследование. На сегодняшний день у нас услуги составляют 28 видов, которые получают дети. Проходят обследование, у нас своя УЗИ-диагностика. Но если необходимо привлечение узких специалистов из учреждений здравоохранения государственного, мы привозим специалистов из больниц. Привозим даже маммолога для мамы, привозим гастроэнтеролога, привозим реабилитолога,
1: невролога. То есть вы сами едете со специалистами и привозите в свой центр, да?
0: Да, да. Оплачиваем по часовой, но привозим прямо конкретно для детей. Вот день есть, выделено время, помимо тех процедурных мероприятий. И привозим узкого специалиста, который смотрит каждого ребенка, пишет свои заключения.
1: Такой комплексный подход у вас и к семье, и к родителям. Я читала, что вы даже получили президентский грант на обучение специалистов, да? Расскажите об этом немножко.
0: Да, очень высокую оценку нам дает президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отмечал наш проект одним из лучших в позапрошлом году на конкурсе всероссийском социальных проектов. Наш проект детского хосписа был отмечен лучшим в социальной сфере, по-моему, из 40 тысяч
1: это
0: проектов.
1: По Российской Федерации, да?
0: Вот. И в этом году мы получили президентскую поддержку на обучение нашей команды в Европе, в Союзе детских хосписов Европы. К сожалению, карантин и пандемия нас сейчас не пустили никуда, но мы горим желанием, мы обязательно поедем, тем более есть президентская поддержка, есть на это деньги.
1: Да, конечно.
0: Немецкие коллеги нас ждут, как только снимут ограничения карантинные различные, мы с командой туда выдвинемся.
1: То есть вы еще даже растете по узкой специализации?
0: Да, вот так нас любит Бог. Мы единственные в России, которые дотянулись до самого лучшего учебного заведения в Европе, которое готовит специалистов для работы в детских хосписах.
1: Ну, я думаю, что команда это заслужила. Я вот прочитала на сайте, что даже сама команда, которая там у вас работает, проводит акции благотворительности. Вот расскажите, что это такое? Как у нее идет название? Один день, один час?
0: Один день, один час, одна жизнь. Вы знаете, это, опять же, не только мы, это люди. Вот эта программа «Один день, один час, одна жизнь» пришла к нам буквально со стороны от женщин-сотрудниц областной прокуратуры. Это женщины, которые принесли деньги для какого-то ребенка и сказали, давайте решим на уровне прокурора, чтобы каждый месяц один рабочий день или один рабочий час, но каждый сотрудник прокуратуры мог перечислить в Радугу. На сегодняшний день таких организаций в Омске десятка-полтора.
1: И вы поддержали это, да?
0: Ну, мы не можем не поддержать. Люди идут к нам.
1: Вам это нужно?
0: Да. Ну вот, в частности, этот проект, он к нам пришел извне. Есть наши проекты, есть проекты «Монетка на здоровье», где производители какой-то продукции, продуктов питания или услуг в Омске тоже участвуют корпоративно вот в проекте «Монетка».

0: скидка на здоровье. Эти средства, они идут как раз для детского хосписа. Именно этот проект в прошлом году подхватил один бизнесмен в Германии. Да, и у него бизнес довольно хороший, стабильный. И каждый месяц он, я не знаю, десятину или как, но по 2-2,5 тысячи евро он перечисляет на детский хоспис.
1: Ну, такой хоспис, ним... такой команды нужно поддерживать.
0: Да, вы знаете, когда я с ним разговаривал и благодарил его за его участие, он сказал: «Валерий, когда я начал жертвовать в «Радугу», у меня бизнес попер». И он начинал жертвовать с 200 евро.
1: А вы сказали ему, откуда это пошло? С благословения, да?
0: Да, он сам верующий, верующая семья, и сейчас на него смотрят другие, и уже начинают другие.
1: Ой, слушайте, это замечательно. Вот несмотря на то, что вы председатель правления благотворительного центра, я знаю, что вы к нам сюда приехали за специальной машиной, да, и сами водитель, сами вы грузчик. Как вы все это успеваете делать и управлять? Водить. Что за машину вы вот повезете сегодня обратно в Омск?
0: Да, сегодня утром я получил автомобиль скорой помощи на базе Volkswagen Caddy, переоборудованную для перевозки носилочных больных. Этот проект у нас фонда Потанина, Владимира Потанина, да. И сейчас, после встречи в этой прекрасной студии, я выйду...
1: Между делом вы зашли
0: на федеральную дорогу, да, и через 2500 километров я буду дома, меня там ждут.
1: Да. А я знаю, что вы даже вот писали нам на телекомпанию летом, и также нас приглашали участвовать в другой акции. Это вот летний марафон был, да? Да. Расскажите, что это за марафон для наших зрителей?
0: Опять это не наша акция, эта акция пришла к нам извне. Просто один сотрудник бюджетной организации, кредитной организации, банка. Он любитель спорта, и он является нашим волонтером. И он сказал, что я хочу сделать немножко больше того, чем я могу. И в прошлом году он из Санкт-Петербурга стартовал на велосипеде и приехал в Омск 3500 километров. И проезжая по этому маршруту, он заезжал в несколько городов, где есть детские хосписы, встречался с коллегами. А в этом году он пробежал по Золотому кольцу. И его встречали спортсмены. Он также рассказывал о омском хосписе детском. Понимаете, если человек хочет сделать добро, он все равно найдет эту возможность.
1: И привлечет другого человека,
0: и привлечет,
1: да?
0: другого, да. У нас был один проект, где мы решили проявить свою заботу и любовь к детям с Чукотки, которые оздоравливались у нас в Омской области. Ну а что можно было сделать для детей с Чукотки? Мы тогда сломали голову и решили, что
1: сколько
0: дети...
1: Сколько у вас таких детей-то было?
0: 40 человек.
1: 40 человек, да?
0: Да. И мы объявили конкурс на пошив национальной одежды для кукол. Просто собрали кукол, и дети шили одежду. Но вот для того, чтобы они сшили, мы привлекли наших специалистов, портных, просто из ателье. И я приехал в одно омское ателье и попросил женщин помочь провести мастер-класс с детьми. На что они сказали: «Ой, у нас работа, у нас зарплата, у нас свои семьи, мы должны зарабатывать». И все-таки заведующая их уговорила съездить и помочь. Но когда мы ехали обратно, они говорили: «Валерий, пожалуйста, не ищите никого больше, мы съездим и второй, и третий раз».
1: Вот знаете, да? Стоит один раз приехать.
0: Вы знаете, делать добро – это приятно, это удовольствие. Когда сделаешь один раз, тебе все равно захочется повторить. А понимая, что добро тянется к добру, когда мы сделали результат этого конкурса национальной одежды, к нам подключились кондитеры и дали свою выпечку. И когда мы привезли подарки и вот кондитерские изделия к чаю для этих детей, дети нам дали отличный концерт, подготовленные и национальные песни, и национальные танцы. Это получился такой праздник. Так вы понимаете, это ведь дошло до Абрамовича.
1: Это как это?
0: А нас знают все, а нас знают многие. И о чем это говорит? Это не говорит о том, что мы такие. Это говорит о том, что добро, оно заразительное.
1: Это вот я удивляюсь иногда. Ведь когда даже вот Христос ходил и помогал людям, там, исцелял, ведь за ним прямо толпами люди.

0: люди шли. И такое ощущение, вот то, что вы сейчас говорите, эти семьи и дети сейчас толпами ходят за вами, наверное, и просят этой поддержки и помощи. Как вы себя ощущаете в такой ситуации?
1: Молюсь, чтобы на всех хватило.
0: Вот, вот. Да, вот Бог дает такое сердце, что оно должно хватить на всех. Вот это просто удивительно.
1: Он дает помощников, потому что мы через средства массовой информации, через журналистов, через телевидение, мы рассказываем о благих делах, и люди к этому тянутся. У нас очень много сторонников, что ли, наших идейных, даже за рубежом. Доброта, она не имеет границ.
0: Да.
1: Она есть везде.
0: А вот я знаю, что у вас трое детей. Как дети относятся вот к вашему служению? Они ведь понимают, что это служение папа проводит такое.
1: Когда я получал на поздравление на день рождения от сына, он мне никогда не говорил это словами. Да. Но его поздравление я перечитывал со слезами радости на глазах. И он писал, что я горжусь тобой.
0: Да. Это прямо такие важные слова, когда ты это слышишь от детей.
1: Но ведь доброта, она, я уже говорил, заразительна. И всегда хочется попробовать сделать что-то. И сын сейчас в университете тоже организовывает такие мероприятия, они ходят в больницы со студентами и теми услугами, теми ресурсами, которые могут сделать они, они себя реализовывают.
0: Слава Богу, что наши дети продолжают наши дела.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, а если вот наши телезрители хотят вас поддержать, какие мы дадим им реквизиты, куда можно позвонить, поддержать вас каким-то образом?
1: Это можно сделать проще. Просто приехать в Омск и послужить этим детям. А если нет такой возможности, то можно связать носочки, можно прислать подарки, можно просто через смс-сообщение, набрав номер 34-34 со словом «Радуга» и отправить там 50-100-200 рублей, сколько это посильно. А будет лучше, если просто сделать ежемесячную подписку, и каждый месяц будет со счета, там, с телефона уходить по 50-100 рублей. Да, это действительно помощь такая, которая вот для нас является подушкой гарантии, потому что каждый месяц мы для хосписа, тратим приличные деньги, кроме коммунальных услуг, на которых нет даже льгот. Мы покупаем расходные материалы, и препараты, и оборудование. Те же памперсы, туалетная бумага, средства гигиены – это все мы покупаем за деньги, безо всяких скидок. Поэтому помощь любого человека, помощь любого доброго сердца, она всегда дойдет до благополучателя. И я уверен, человек получит от этого удовольствие.
0: Я тоже надеюсь. А скажите, пожалуйста, если кто-то хочет как-то вот адресно помочь, это где можно найти? Будет на сайте или в газете?
1: Да, у нас очень посещаемый сайт. Он очень легко запоминается. radugaomsk.ru или hospice-radugaomsk.ru. И там можно всю нашу деятельность увидеть и сегодня, и вчера, и завтра.
0: Спасибо вам большое, что вы были с нами. Вы действительно делаете нужное и важное дело.
1: Спасибо.
0: Но все равно я хотела бы, чтобы вот вы нашим зрителям передали те добрые слова, вот эту вот вашу доброту, как говорите, добро, присоединяйтесь к добру, чтобы они это добро ощутили от вас. Вот что бы вы могли им пожелать?
1: Я не знаю. Вот знаете, если каждый человек сделает хоть какое-то маленькое добро, если каждый, и если регулярно, то мир вокруг нас станет лучше, он станет краше. Мы начнем шире и чаще улыбаться друг другу. Мы начнем не просто махать рукой, мы будем обниматься. Ну, если, конечно, нам это не запретят условия ограничения по карантину. Но делать добро всегда приятно. Это и благородно, и почетно. И если вспомнить слова из Библии, где Господь говорит: «Заботься о сей малом, заботясь о сей малом, ты заботишься обо мне». Угу. Мне кажется, любой верующий или неверующий в этих словах услышит нужное. Доброта, любовь

0: заботы.
1: Благодарим вас за такие добрые слова. Пусть Господь вас благословит в вашем служении, чтобы вы и дальше могли сеять это доброе и вечное вот среди этих семей и среди этих детей. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы благодарим и вас, что вы были сегодня с нами на нашей программе. Если у вас возникли вопросы к Валерию Алексеевичу или вы хотите помочь благотворительному центру, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы можем передать вам все контактные данные, а также их оставим после нашей программы. Спасибо вам. Всего доброго.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: пожилые люди, люди в возрасте, никогда не перестанут читать книгу. Что касается современных, то они только слушают. И с этим ничего ты не сделаешь. Мы идем в ногу с временем, и глупо упираться против очевидного и не видеть то, что делают все остальные. Аудиоверсии естественны так же, как и печатные книги. И их должно быть много, и они должны быть интересными и хорошо озвученными, чтобы стали классикой нашего сообщества. Я, к сожалению, признаюсь, что мы сообща все протестанты и православные, и чуть-чуть католическая церковь, мы не переломили настроение в сообществе. Оно до сих пор у нас атеистическое. И не читает, и не слушает никакого Слова Божия. И только какие-то потрясения, потрясения всего общества заставляют людей обратиться к истокам. Ну что делать, если наше сообщество таково, что может реагировать только на потрясения? Видимо, они и будут.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Наверное, самое первое, что я хотел бы сказать, это то, что дети, особенно дети брошенные, у нас в обществе не принято о них говорить много. Это вопрос, который замалчивается, обходится. Есть определенные клише, которые мы высказываем или слышим, когда говорим о детях-сиротах. И дальше переходим к более привычным темам. Например, мне иногда спрашивают, сколько у вас своих детей, а сколько принят. Как будто принятые дети не свои. Текст Библии, который перевернул для меня этот вопрос, он записан в книге Псалмов. Он говорит, что Бог является отцом сирот. Иисус говорит, что кто примет такого ребенка

во имя мое тот меня принимает. Бог по какой-то своей воле, мудрости не дал нам биологических детей. И мы молились, мы просили, мы говорили: Господи, ты дал нам где жить, ты дал нам за что жить, ты дал нам любовь к детям, а детей нам не дал. Когда? Мы очень тебя просим, и в какой-то момент мы сказали: Господи, вот в этом году мы точно хотим, чтобы у нас были дети. Когда мы уже поняли, что в какой-то момент уже год этот идет, а Бог нам не дает ребенка естественным путем, мы начали молиться о том, что где-то этот малыш уже растет, где-то мама думает о том, чтобы оставить его или нет. Возможно, мама вообще о нем не думает. Господи, дай силы его выносить, дай силы его сберечь. Я переводчик по профессии. Я переводил капеллана. И мы попали в больницу. В больницу он встречался с врачами, с медсестрами. Потом нам экскурсию показывали. Экскурсию провели, показывали детей, которые там лечились. И была отдельная палата, бокс, они называли ее, для деток, которые были брошены. Там мы познакомились с нашей Ирочкой, которая вчера исполнилась 10 лет. Ей тогда было меньше, чем 2 месяца. Через месяц мы ее забрали. Лиля, моя жена, приняла нашу Ирочку раньше, чем она ее увидела. Потом, через некоторое время, когда мы начали молиться о братике или сестричке для Иришки, мы оформили документы, нам позвонили о том, что есть девочка, вот там же, в той же больнице, есть девочка, которая ждет, кто бы ее взял. Мы уже начали оформлять документы, нам позвонили и из другой службы, сказали, что вот еще одна малышка есть. И тоже мы начали молиться, чтобы Бог как-то выбрал между ними, может, какая-то мама захочет вернуться. Но месяц прошел, и никто, мама не вернулась. И мы как-то не смогли выбрать. Мы поняли, что Бог нас ведет, что мы забрали двоих. Так у нас появилось еще 2 девочки. И Бог потихоньку менял наши сердца. Мы очень многого от Бога хотели в отношении этих детей. А Бог подарил нам детей, и Он хотел показать нам, как Он их любит. Он хотел показать нам, что мы должны принять их такими, как они есть. И они оказались совершенно разными, совершенно особенными, совершенно не похожими друг на друга. Но Бог как-то их сроднил настолько крепко, как во многих семьях биологические дети не дружат. И я увидел, что Бог может и Бог хочет соединять этих деток. Через некоторое время мы начали молиться еще об одном ребенке. Но здесь Бог нам уже начал раскрывать, что много христианских семей и нехристианских семей, может быть, задумывались бы о ребенке, может быть, задумываются о том, чтобы ребенка принять, но их беспокоят те же самые страхи: а что если, вот сколько в него не вкладывая, в этого ребенка, он вырастет таким же, как его биологические родители. И все больше и больше я читал в Слове Божьем, а Бог открывал мне тех детей, которые были приняты в новую семью, как Моисей, как Самуил, как Иосиф. Да Иисус, он воспитывался приемным отцом. О том, как для Бога важно усыновление, важно преодолеть этот страх, и то, что Бог берет на себя ответственность за будущее этих детей, а нам Он только доверяет помогать ему. Так что они, в первую очередь, не наши дети, а дети Божьи. Когда мы искали одного малыша, мы наткнулись, на самом деле, на 5 по очереди того мальчика, которого мы хотели взять, и плюс еще братик и сестричка, и 2 братика. И тоже как-то Бог положил нам этих деток на сердце. Тем более, что моя мама, моя сестричка помогли нам, мы решились к нам переехать. Вот, так что нас 4 взрослых, и тут еще 5 детей, 8 получается. Как-то

0: справимся. И тут опять нам в этом году позвонили, в прошлом уже, в 2013-м позвонили, сказали, что у нашего Тимошки, меньшего, сестричка родилась, и через некоторое время мама оставила ее. 10 месяцев ей. И она уже с июня с нами. Бог помогает нам, помогает тем, что Он бережет здоровье детей. Помогает тем, что Он бережет их сердца. Он хранит их от, не знаю, злобы какой-то. Они дружные такие между собой. Они стараются проявить Богу любовь, друг к другу заботу. Они стараются уважать. Дети как дети, конечно. Но я вижу семьи, может быть, один, двое детей, трое биологических детей. И намного сложнее родителям с теми детьми, чем нам с нашими. Я в этом вижу Божью руку. Я часто вижу заботу в том, что у нас всегда есть на столе достаточно для детей. У нас есть во что одеться, у нас есть где жить. Бог заботится в то время, как много людей, мы ничем не лучше. Они живут, нуждаются. Я вижу Божью помощь в том, что Бог устроил наших детей, где учиться. Я вижу, что Он ведет их к себе, Он работает над их сердцами. Хотя нигде гарантий в Библии я не вижу, что если ребенка возьмешь, он обязательно станет христианином. Но я верю, что Бог, который начал нас, и так написано, в доброе дело Он будет совершать до дня Иисуса Христа. Написано, что из Его руки нас никто не похитит. Написано, что касающийся нас касается зеницы Его ока. То есть я вижу, что Бог обещает помогать, и Он помогает. И я прошу вас, если вы думаете взять ребенка, не ищите у Бога гарантий. Верьте, что Он позаботится о вас, и Он позаботится. Потому что это Его дети, это не ваши дети, Он отец Сира. Это Его принимаете вы, когда принимаете этого ребенка. Именно Он наполняет нашу жизнь, и Он ведет нас в завтрашний день.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

0: бывало ли у вас такое, что гости вот-вот уже на пороге, а у вас нет никакого десерта? Я по своей глупости или молодости, пока непонятно, очень часто с этим сталкиваюсь. И на такие случаи у меня всегда есть замороженное тесто. И сегодня я покажу вам два рецепта, которые спасут вас в такой ситуации. Давайте начнем с первого. Для первого десерта нам понадобится 2 листа слоеного теста. Вы можете, в принципе, взять и один лист, но тогда ваш торт будет немножко ниже. Мне захотелось объемного, так как сейчас меня не ждет толпа гостей, и у меня есть предостаточно времени. Вытаскиваем листы. Нам их нужно немножко раскатать. Возьмем немного муки и раскатаем. Так. Поделим раскатанные листы на 2 части, чтобы у нас получились, хотелось бы, квадраты. Но получились немножко прямоугольники. Ну, главное, что они одинаковые. И по каждому пройдемся вилочкой, чтобы во время выпекания они были у нас объемными. Берем противень, выкладываем на него. Мне очень хотелось, чтобы у меня поместились все, но, кажется, придется выпекать по партии из 2 штук. Потому что очень важно, чтобы они у нас поднялись, а если они будут лежать у вас друг на друге, этого не произойдет. Когда будем выпекать по 2 и отправляем в духовку на 20 минут на 200 градусов. Пока тесто в духовке, мы можем заняться кремом. Для этого нам понадобится 4 яйца и сахар. У меня есть миксер. Разбиваем 4 яйца. Смешиваем с сахаром и взбиваем до густой консистенции. Так. Сахар. У нас проблемы. Ребят, к яйцам с сахаром добавляем рассеянную муку. И туда же добавляем молоко. Все это сначала я перемешаю венчиком. Добавляем в кастрюлю. И отправим на огонь. Варим его до загустения. Смотрите, какая хорошая консистенция у нас получилась. Ставим остужать. Добавляем сливочное масло. Все еще раз перемешиваем. Отставляем крем в сторону. Как он охладится, он будет готов, и мы можем наносить его на коржи. Коржи остыли. Нужно аккуратно их разделить пополам.
1: Стюнфакс. Я на самом деле люблю надрезать.

0: дальше делать это руками.
1: Готово! Я разделила первый корж и наносим наш крем, который тоже уже подостыл. Наносим густым слоем, чтобы все это как можно быстрее у нас пропиталось. Сверху то, что мы разрезали. Снова слой крема. И так далее со всеми делаем. Во время разрезания коржей у нас осталось немного крошки. Я предлагаю ее выложить сверху. Также по желанию вы можете добавить фрукты, шоколадную крошку, можно пудру. Все, что вам нравится. Все, этот торт готов. Мы отправляем его в холодильник на 2-3 часа, если у вас есть такое время. Если нет, то в принципе он уже готов к подаче. Давайте сделаем второе блюдо. Второй десерт – это булочки синнабон. Для них нам понадобится не слоеное тесто. Его также нужно раскатать.
2: Обожаю веселье, веселье!

Тесто раскатали. Его необходимо смазать сливочным маслом. Я думаю, я даже вылью. Далее засыпаем сахаром.

0: Не щадите сахара.
1: Как и масло.
0: Сыпем равномерно корицу. Веселье. Но сделайте это аккуратнее, чем я. Я надеюсь, у вас получится. А теперь скручиваем. Такс. Кулинария от души с Еленой Александровной. Самое важное — это закрепить клапан, который у нас вот там вот образовался. Иначе вся булочка у нас с вами растечется. И вся начинка, которую мы с таким трепетом засунули, тоже вывалится. Поэтому уделите этому особенное внимание.
1: Вы хотите все это протереть? Давайте так оставим. Это лайв-шоу. Это вам не вылизанная картинка. Я вам показываю, как есть на самом деле, какая я рука к руке.
0: Дай мне собраться. В смысле? Я не могу.
1: Далее. С боков подбиваем, чтобы наша начинка опять-таки не вывалилась. И нарезаем. Я предполагаю, что у меня получится здесь 6 штук. Вообще они должны быть 4-5 сантиметров. Но мне очень хочется сделать четное количество, поэтому, возможно, не будет. Чуть больше или чуть меньше. Так. Готово. Вот так вот. И выкладываем в противень. Отправляем в духовку на 180 градусов на 25, ну, как это сказать, не на 180, а отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 25 минут. А пока это все запекается, я, пожалуй, приберу этот бардак, и мы начнем делать крем. Давайте приготовим крем для синнабонов. Он очень простой. Нам понадобится только творожный сыр и сахарная пудра. Все это смешиваем. Крем будет гладкой текстуры. Это знак, что он готов. Вот такого золотистого цвета они должны быть. Покрываем кремом.

сначала понемножку на каждый. Даем им остыть, и они готовы. Приятного аппетита!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

Здравствуйте! В красивой притче о сердце Данка Максим Горький подметил уязвимость человека перед бременем безнадежных мыслей. Он описывает людей, которых враждебное племя прогнало вглубь заболоченного леса, и вынужденные выбирать между двух зол, люди впали в отчаяние. Было две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги. Другая вперед, там стояли великаны деревья, опустив узловатые корни, глубоко выл болот. Люди все сидели и думали. Но ничто не изнуряет тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабели люди от дум. В этой программе мы будем говорить о депрессии, которая также отнимает силы, как и болезнь. Оговорюсь, речь пойдет не о тяжелой форме депрессии,

Практические шаги для победы над депрессией. Итак, здоровый образ жизни. Наверное, мы его поставим на первое место. Здоровый образ жизни. Что сюда входит? Здоровый образ жизни. Ну, во-первых, вопрос питания. Есть некоторые вещества, которые необходимы для работы нервной системы. Но медики, которые исследуют вопрос депрессии, они выделяют несколько основных веществ, которые нужны для человека. Триптофан. Помните, мы говорили, вещество, которое необходимо для образования серотонина, а в дальнейшем мелатонина. Да? Где этого триптофана много содержится? Это некоторые бобовые, особенно они богатые триптофаном. Это семечки и орехи. Из бобовых особенно богата триптофаном соя. И особенно, ну так скажем, концентрированная соя. Концентрированная – это, вот, например, тофу. То есть, как пример. Продукты, которые богаты триптофаном. Из семечек – это тыквенные семечки. И из орехов – это миндаль и грецкие орехи. Вот эти вот продукты, они содержат много триптофана. Он есть и в других, но в них больше всего. Следующее – это омега-3 жирные кислоты. Как правило, говорят, что вот они нужны, чтобы ваше сердце нормально работало. Они действительно необходимы и не только для работы сердца. Они нужны еще и для нормальной работы мозга, потому что сосуды, они нуждаются вот в этих вот омега-3 жирных кислотах. Особенно ими богаты миндаль, грецкие орехи, соевые продукты и лен. Наверное, каждому из вас назначили семя льна вот на столах. Да, есть такое вот перемолотое семя льна. Это очень хороший источник омега-3 жирных кислот. Поэтому это можно делать и дома. Ну, какие-то продукты из этих, чтобы они присутствовали на вашем столе. Следующее – это фолиевая кислота. Вещество, которое обычно считается, что оно необходимо для кроветворения хорошего. Но она нужна для работы головного мозга. Где она есть? Она есть в бобовых и особенно в чечевице ее много. Это зеленые листовые овощи, особенно богата фолиевой кислотой брокколи, это капуста. Дальше, это банан, ананас, апельсин, вишня. Такие вот фрукты. Есть, опять же, и другие продукты, богатые фолиевой кислотой, но там много ее. Поэтому желательно, чтобы на нашем столе хотя бы некоторые из них, они присутствовали каждый день. Витамины группы В. Где у нас с вами содержатся витамины группы В? Злаки, да. Причем злаки не очищенные, не рафинированные, те, с которых не снята оболочка. Следующее – это витамины С и витамины Е. Большинство фруктов они содержат витамин С. Главное, чтобы они были, эти фрукты, на нашем столе. Зеленые листовые овощи, они тоже очень много содержат витамина С. Витамин Е. Есть черники, есть в зародышах пшеницы и есть, в принципе, таких жирных продуктах, то есть в растительных жирах. Очень важный момент – контроль веса. Это еще один шаг для того, чтобы мы могли ну, как бы, такую, проводить профилактику депрессии. Следующее – физическая активность. И она снижает риск практически всех заболеваний. Если мы говорим о депрессии, она снижает ее риск примерно на 2/3. Если вот действительно заниматься, так серьезно заниматься лечением таких вот больных, депрессивных, то без физической активности невозможно их по-настоящему лечить. Солнечный свет. Солнечный свет. Нужно, чтобы он присутствовал в нашей жизни, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии, в тонусе, чтобы бороться вот с такими вот чувствами в себе. Достаточный отдых. Тоже он должен быть для того, чтобы мы могли быть в нормальном состоянии. Достаточный отдых. Распорядок и постоянство. Вот этот вот график, когда мы организуем свое время, график нашей жизни, он очень хорошо помогает противостоять вот таким периодам уныния и подавленности. Нужно составить план, пусть он будет из одного пункта. Встать, чайник вскипятить. Пусть там будет один пункт. Но этот пункт надо выполнить. Все свои усилия вот на один шаг направить. Потом второй будет делать легче. Если ты там в темноте, то вылези. Никто за меня не вылезет.

0: Никто за меня это не сделает, этого шага. То есть нужно делать вот эти вот шаги. Нужно идти, нужно прикладывать усилия. Хотя это кажется трудно и невозможно, но это нужно делать, потому что другого пути просто нет. Просто нет. Еще один момент, то, что касается вот, особенно физической активности. Это целенаправленная работа. Самое лучшее при этом – это работа на земле. Работа на земле. Знаете, когда у нас приезжают наши гости, у которых вот есть такая проблема, то мы им советуем, чтобы они хотя бы какую-то маленькую часть делали на земле, может быть, за цветами чуть-чуть ухаживали, чтобы они могли там полить их, прополоть, чтобы что-то они сделали своими руками и увидели результаты этого труда. И вы знаете, человек отвлекается от своего состояния, и это очень сильный такой фактор помощи для таких людей. Еще один важный фактор – позитивное мышление. Знаете, наверное, такой частый пример, но он очень яркий. Можно сказать, что я вижу здесь стакан наполовину наполненный водой. А можно сказать, что я вижу здесь наполовину пустой стакан. Вот смотря с какой стороны я посмотрю. Позитивное мышление – это обучение себя привычки видеть положительное. Если я вижу то, что мне всегда чего-то не хватает, я привыкну так жить. Я привыкну так жить. И мне всегда будет что-то не хватать. Всегда будет кто-то или что-то, кто приводит к какому-то недовольству. Друзья, проблема депрессии, она есть, но эта проблема, она может, да, встречаться, но она решима. Она может быть разрешена. Разрешена, когда мы делаем те шаги, которые в наших возможностях. Но даже если мы чего-то не можем сделать, то, что мы не можем, за нас делает Господь. И Он говорит, что я держу тебя в своих руках, я никогда тебя не выпущу, с одним условием, что ты сам останешься со мной. И Бог желает, чтобы мы с вами находились, вот как этот ребенок, вот в этих руках, чтобы мы чувствовали себя в этих руках. Мы находимся в них, только мы часто забываем об этом. Мы как дети вырываемся из этих рук. Вырываемся, и мы куда-то бежим, а потом там где-то мы страдаем просто. Страдаем без Бога, без нашего Отца. Но Он говорит, что вернитесь в мои объятия, и совсем по-другому вы оцените эту жизнь. Совсем по-другому вы увидите эту жизнь. И ваше сердце, самое главное, что придет, самая большая драгоценность – это мир. Мир от Бога. «Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь – свет для меня». Я могу во мраке быть, но часто очень именно в этот период воспитывается наша вера. Вот в это темное время нам важно помнить, что есть свет, и этот свет обязательно придет в мою жизнь. И я бы так сказала, что из депрессии по-настоящему нельзя выйти, если не знать, что есть этот истинный свет.
1: Доктор, помогите. Когда я нервничаю, я много ем. А когда много ем, я так нервничаю. В этом анекдоте многие женщины узнают себя. Когда тебя что-то разозлило или обидело, так и тянет что-нибудь съесть. Особенно что-нибудь вкусненькое. Шоколадку или какой-нибудь жирный гамбургер. Любовь к фастфуду может даже переходить в зависимость. И исследователи говорят, что она чаще всего образуется именно у тех, кто переживает стресс или депрессию. А с другой стороны, врачи говорят, что любители фастфуда чаще всего и становятся жертвами депрессии. Одной из этих причин является любовь производителей гамбургеров и пиццы к щедрому использованию усилителей вкуса.

начале 20 века некий японский ученый заинтересовался, почему пища, сдобренная некоторыми сушеными водорослями, становится более вкусной и аппетитной. Оказалось, потому что в них содержится глютаминовая кислота. Вскоре ученому был выдан патент на способ производства пищевых препаратов. По этому способу был получен продукт, который стали выпускать в Японии на продажу под названием «Душа вкуса». Так в мире появился первый усилитель вкуса. Самый известный усилитель вкуса – глютамат натрия.

0: Е-621 стал широко применяться и завоевал популярность во всем мире. Усилителю вкуса название этой пищевой добавки говорит само за себя. Они обозначают на этикетке после буквы «Е» цифрами, начинающимися на шестерку. Например, с 600 по 699. Это все усилители вкуса. Иногда под названием «улучшитель вкуса» скрывается Е-622 – глютамат калия, который запрещен к применению в России. Вообще, из 18 известных усилителей вкуса в России разрешены только 6, но ни одно из них нельзя считать безвредной. В чистом виде эти вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, но усиливают вкус любого блюда, будь то макароны или рис. Чудо-приправа позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюде вместо нужного количества мяса можно положить всего лишь несколько измельченных его волокон. Затем оно щедро сдабривается усилителем и получается как бы настоящий вкус. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Поэтому избыток Е-621 в продукте может служить сигналом некачественного сырья. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах. В чипсах, в сухариках, соусах, бульонных кубиках и сухих супах. Внимательно изучайте состав приправ, которые вы покупаете. Глютамата может быть в них больше, чем самих приправ. Огромное количество глютамата натрия и других усилителей вкуса содержит пища в заведениях фастфуда. Усилители вкуса действительно дарят массу приятных ощущений в процессе еды. Но на этом их польза заканчивается. Попадая в организм, усилитель воздействует на пищеварительную систему. Результатом становится гастрит и язва желудка. Доказано, что усилитель вкуса глютамат натрия оказывает разрушительное воздействие на сетчатку глаза. У человека появляется как бы темное пятно, зона невидимости, затрудняющие обозрение, чтение, просмотр телевизора. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Китайские ученые пришли к выводу, что температура свыше 100 градусов способствует разложению глютамата на весьма вредные составляющие. Поэтому использование приправ, содержащих усилитель вкуса, при запекании в духовке опасно для здоровья. Регулярное употребление пищи с Е-621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений, так как рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глютамат. Поэтому дети, привыкшие ко вкусу пицц и гамбургеров, с трудом соглашаются на другую пищу. Чтобы избежать этого, лучше сразу ограничить продукты с глютаматом в их рационе. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Всего вам доброго! Будьте внимательны! И здоровы.
1: Еда – одно из немногих удовольствий, которые доступны человеку, находящемуся в плену депрессии. Чем же еще задобрить пресловутых кошек, терзающих душу, если не едой? Еда действительно может на время помочь, но прежде чем с обреченностью камикадзе бросаться поглощать фастфуд, попробуем найти вкусное в полезном. Ведь некоторые из продуктов созданы таким образом, что могут не только потешить чувство вкуса,

Так в Греции именовали королей – базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как священный, защищает организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нем есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости десен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу. Ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик еще не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюдо из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик, к тому же, известен еще как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. Издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет ее, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют и голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазмы. Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряженным, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть смятым листочком укус, это устранит зуд. Напоследок несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долгой тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для

0: появлению лучшего запаха растения лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте! И пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу.
1: Приведу лишь небольшой список продуктов, которые врачи рекомендуют есть в состоянии депрессии. Это продукты, которые содержат. Витамин А – это морковь, абрикосы и тыква. Витамин С – цитрусовые, киви и шиповник. Витамины группы В, которые содержатся в изобилии в крупах, хлебе с отрубями, орехах и бананах. Также в борьбе с плохим настроением может помочь магний, который хранят в себе зеленые овощи, греча и овсянка. А также глюкоза, которой избыточествуют любые сладкие фрукты и мед. Если вам в очередной раз захочется заесть печальные мысли, смело выбирайте что-то из этого списка. Главное, не слишком увлекаться. Впрочем, не менее эффективно бороться с депрессивными мыслями можно другим образом, с помощью физической нагрузки.

0: А сейчас мы разучим несколько упражнений вспомогательным предметом. И в качестве вспомогательного предмета сегодня у нас будет палка. Желательно, чтобы она была не выше плеча. Так будет вам удобнее. Итак, первое упражнение. Исходное положение: ноги на ширине плеч. Палку возьмите почти за края, то есть как можно шире. Так, вперед, груди, вверх, за спину, вверх, груди, вперед и исходное положение. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Руки подняты вверх, также широко взяли палочку и делаем наклоны. Вправо, исходное положение, влево, исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Палочку назад и руки вот так держат за края палочки. И делаем повороты корпуса. Раз, два, три, четыре. Это поможет вам исправлять осанку. Повторяйте эти упражнения 8-10 раз. Следующее упражнение на суставы кисти руки. Держим палочку посередине и начинаем вращать в разные стороны. Вправо и влево. Несколько раз двумя руками, потом одной рукой и другой рукой. Хорошо. Следующее упражнение с опорой на палочку. Палку ставим на расстоянии вытянутой руки, двумя руками опираемся на палку. Прогнулись, немножко попружинили. Исходное положение. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Махи руками через верх назад. При этом поворачиваем корпус. И раз, два. Другая рука. Три, четыре. То же самое, но делаем махи уже снизу. При этом наклоняем корпус вперед. Раз, два, три, четыре. Эти простые упражнения помогут вам разнообразить вашу утреннюю зарядку и поднять настроение. Будьте здоровы!
1: Один писатель сравнил человека с орлом, которого посадили в безумно дорогую и комфортную машину. Автомобиль-мечту, где есть абсолютно все. Спортивный двигатель, кондиционер, совершенная аудиосистема. И все-таки этот орел будет несчастнейшей птицей. Его естественная среда – это горы и полет. И ничто другое его не удовлетворит. Человечество платит растущей эпидемии депрессии за то, что живет все менее естественной жизнью. Это касается и физической стороны нашего образа жизни, и эмоциональной, и, конечно же, духовной. Для человека естественно строить отношения с родственниками.

и друзьями. И также, естественно, для человека верить в Бога, который его любит. Если стать ближе к людям и к природе, если попробовать стать ближе к Богу, то черный туман депрессии рассеется сам собой. Желаю вам этого от всего сердца.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Здравствуйте! Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов

рецидива острого желания закурить происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает, положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получилось что-то важное, здорово, однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать впоследствии, стимуляция закончится, и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу, расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый, помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучшее, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас: за все благодарите. Есть хороший библейский стих: «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова. Успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это. Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться», —

От души приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, которые неравнодушны к Божьему Слову. Буквально недавно у меня была проповедь, если кто-то из вас смотрел, об Иуде, Иуде Искариотском. И вы знаете, сегодня хочу немножечко дать порцию другого положительного Иуды, который имеет место на страницах Священного Писания. Это послание святого апостола Иуды. И вы знаете, его письмо очень короткое, оно всего лишь одну главу в себя вмещает, и тут 25 стихов, не очень-то и большую. Но, вы знаете, нужно сказать, что этот человек, брат Иакова, как здесь написано, раб Иисуса Христа, он написал нечто настолько важное для каждого из нас, что оно достойно посмотреть на это послание как на что-то очень важное. Потому что в этом послании, я думаю, если вы никогда его не читали, обязательно его прочитайте, оно вам понравится. Но сегодня вместе со мной вы можете его охватить, потому что он здесь затрагивает очень широкий спектр вопросов. Возникает вопрос, постарела ли та истина, которая написана здесь? Наверное, нет, потому что истина, она не стареющая. Знаете, я недавно прочитал одну интересную историю, пишет девушка, она говорит, мне 32 года. И вспоминает, говорит, моя мама частенько историю, которая была, ну, произошла между мной и ею, когда она вела меня назад, забирала из садика, и мама задала вопрос,

своей дочке маленькой, говорит: скажи мне, дочечка, пожалуйста, а какая у вас воспитательница, молодая или пожилая? Ну и говорит, эта девушка пишет, что я ответила маме: ну, как сказать, слегка престарелая, как ты. Ну, маме тогда было 29 лет, она пишет, и теперь мне 32, теперь я тоже такая же слегка престарелая, как и она. Так бывает, видите, друзья, что что-то устаревает, а что-то не стареет. Поэтому можно ли назвать это послание слегка престарелым? Нет, наверное, нет, потому что все, о чем говорит апостол Иуда, оно вечно. И вы сейчас сами в этом убедитесь. Но предпосылка написания данного послания, она такая, что апостол Иуда решил или принял решение обратиться об очень тонких настройках христианского образа жизни, поведения и спасения. Почему это не стареет? Потому что здесь есть для этого причина. Смотрите, он говорит, третий стих: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание или увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересно, апостол Иуда как бы говорит: я хотел бы сказать или написать о общем спасении, то есть говорить о хорошем, говорить о прекрасном, говорить о очень, ну, каком-то важном. Но с другой стороны, говорит, все-таки почитал или посчитал за нужное написать вам увещевание или увещание. Это такое, знаете, твердое убеждение, убеждать вас подвязаться за веру, однажды переданную нам великим и святым Богом. Ибо вкрались некоторые люди, которые начинают что-то делать. Они, говорит, нечестивы, и они обращают или переворачивают, в оригинале написано, переворачивают Божью благодать нашу, ну, благодать Бога нашего, в повод к распутству отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, тема, о которой хочу сегодня тоже вместе с вами поразмышлять, она касается вопроса благодати, который достаточно, ну, актуальный, потому что это любимое слово многих христиан. Благодать, написано: благодатью мы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. Кстати, я провожу по пятницам в Инстаграме, и потом на Ютубе оно тоже появляется, исследование Библии главу за главой. И вот сейчас мы как раз проходим послание к римлянам, и есть уже 7 и 8 главы, которые очень серьезно мы поднимаем вопросы относительно вот этого взаимодействия между законом, благодатью. Ну и плюс ко всему сейчас будет уже 9 глава, 10, это тоже такие серьезные главы, которые как бы урегулируют вот этот вопрос взаимоотношений между серьезными понятиями. Но вот здесь он говорит, что проблема в том, что вкрались люди, заметьте, они неофициально как бы вошли, они так вот, знаете, аккуратненько, лукавенько вошли, и что сделали? И перевернули Божью благодать, и сделали из нее повод к распутству. Возникает теперь вопрос: если я спасен по благодати, дает ли мне это право согрешать или, ну, вести себя так, как я бы, например, ну, не имел бы права себя вести? Вот это очень интересный вопрос. И вообще я хочу сказать, что когда мы говорим о благодати, нельзя просто вычеркнуть понятие Божьего закона. Потому что благодать — это что вообще? Мы знаем дословный перевод, да? Это незаслуженная милость. И когда мы слышим, что кто-то кому-то проявил благодать, это означает какое-то, ну, такое снисхождение. И я как-то в одной из проповедей, если вы помните, приводил пример, когда я оставил дома документы, так получилось, забыл, и меня остановил сотрудник ДПС, и мы с ним беседовали, и он хотел эвакуировать мою машину, потому что у меня нет ни прав, ни документов, ни паспорта. Хотя я показал в телефоне ему свои документы, но он говорит: ты же понимаешь, это... так нельзя. Ну и нельзя, значит, надо эвакуировать. И потом в итоге он меня все-таки отпустил. И вот это я попал под благодать. Дало ли мне это теперь право
сказать, что теперь мне это не нужно. Вот возить с собой документы, потому что я решил вопрос, и меня отпустили. Конечно, нет. То есть это как бы, ну, такой банальный, простой пример. И поэтому, когда он начинает это послание говорить о тонких настройках спасения, закончит он свое послание, смотрите, какими словами. 24 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Вы посмотрите, что он интересно представляет. Во-первых, он не представляет Христа Спасителем, а он представляет Бога Спасителем, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему. Это на предмет тех дебатов, которые иногда люди развивают на ровном месте для того, чтобы какую-то выстроить иерархию в божестве, чтобы потом сказать, есть великий Бог, есть более такой себе маленький сын, ну и вообще как бы такое не личность, не пойми что, сила витающая, это Дух Святой. Но мы видим, что Христос поднял значимость Духа Святого, он сказал, если я не уйду, он не придет, он вас научит, он оставит, наставит вас. Он будет с вами и так далее. Сей я с вами во все дни до скончания века. Как это он с нами? Благодаря работе Духа Святого. Поэтому в Новый Завет евангелист Марк очень много уже начинает писать о Духе Святом. Поэтому нельзя, ну не надо этого делать, пытаться вот во всей этой, скажем, божественной сущности выстроить нами только такую, знаете, примитивно понимаемую схему или модель, как оно у них происходит. Давайте принимать так, как написано. Поэтому здесь написано так, что могущему соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости премудрому Богу. Так кто нас содержит от падения? Бог. Кто соблюдает и ставит перед собой непорочными? И еще и от этого мы радость получаем. Это тоже Бог. Но через кого? Через Иисуса Христа. Посмотрите, да? Вот это очень важно, что Бог работает с людьми не просто как-то, знаете, громовержно так вот с небес напрямую и так далее. Ему это не надо делать, он дал нам пример Иисуса Христа. И поэтому он говорит, ему слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Получается, в Евангелии от Марка, например, в частности, да, вот, там написано, что Христос простил грехи расслабленному, и все возмутились. Сегодня, когда священник прощает грехи, никто не возмущается. Почему? Потому что рады слышать. Очень приятно. Простил, не простил, мы не знаем. Главное, сказал, что простил. Но ведь Бог не дал права сегодня людям отпускать или не отпускать грехи. Не дал этого права. Нету его. И заметьте, в библейские времена его приравняли к богохульству за то, что он отпустил грехи. Интересно получается, да, то есть получается, он отпустил грехи, будучи Богом, миссия, его обвиняют, что он богохульник, что кроме Бога никто не может. Сегодня люди взяли на себя эту способность отпускать грехи, и все с этим соглашаются, потому что это прекрасно, это же хорошая новость. Вот поэтому апостол Иуда говорит, имея желание писать об общих, красивых картинах, я посчитал нужным написать какое-то предостережение. В чем оно выражается? В том, чтобы мы, говорит, держались, заметьте, не за что-то новое, вот такое вот, вот оно, вау, супер, современно, а, говорит, за веру однажды. И там интересная стоит конструкция в греческом прошлого времени. То есть, получается, когда-то переданную нам святыми. Интересная получается картина, да? То есть, мы подвязаемся за какую-то веру или как минимум должны это делать благодаря чему? Тому, что кто-то передал от начала. Вы помните, как Христос написано, сказал все сказанное о нем, что было написано у Моисея, у пророков, в псалмах. Таким образом, нету такого, что «Ой, друзья, да это ветхое, это все давайте вообще уберем, оно не нужно». Например, там кто-то доходит до числа, левит, ой, там эти жертвы. Подождите, а на кого указывает жертва? На Иисуса. Ведь это же серьезный вопрос, если она указывает на Иисуса. Почему так много деталей было? Да потому что это все имеет значение. И посему, когда мы здесь говорим сегодня с вами, например, о понятии покаяния, о понятиях, которые мы вот вначале сказали, благодать,
Вы замечаете, как это все можно перевернуть, и, как говорит Иуда, превратить в повод к

распутству. То есть, если я спасен уже, то значит, благодать на меня сошла, значит, мне... Что такое распутство? Это нарушение седьмой заповеди. А как мы можем, скажем, этот вопрос понимать иначе, если мы говорим о седьмой заповеди как о моральной стороне жизни человека? Мы тогда приходим к убеждению, что ее, этой заповеди, не существует, следовательно, это и есть распутство. То есть, когда человек... Ну, а как по-другому? Давайте попробуем обосновать слово «распутство». То есть, что такое распутный человек? Какое нам определение дает словарь относительно распутства? Да? То есть, это человек, который ведет себя совершенно неподобающим образом, не придерживается морально-этических норм. То есть, спит с кем попало и так далее. А какая заповедь регулирует? Седьмая заповедь регулирует, с кем ты можешь спать, а с кем не можешь. Относительно хочется, это вопрос очень, знаете, такой философский. Как говорили нам в детстве всегда родители, перехочется, если сильно хочется, ничего страшного. То есть, как бы от этого никто не умер, но это лежит в основе. И поэтому он говорит, взяли благодать, отказались от закона, теперь распутство и отвергаются единого владыки Господа Бога нашего Иисуса Христа. А дальше он интересно говорит, а я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Вы видите, что говорит интересно апостол? Что у Бога уже тогда были те, кто спасены, и те, кто погибли. И вот это Евангелие заключается в том, что ты, если не обратишься к Господу, ты все равно погибнешь, потому что сатана делает для этого все. И добавляя силы, он говорит, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, он соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Итак, вот давайте еще раз вот этот же текст мы посмотрим в переводе Кулакова. Смотрите, третий стих. «Возлюбленные мои, вознамерившись написать вам про общее наше спасение, я счел необходимым этим письмом поддержать вас в готовности подвязаться за веру, раз и навсегда дарованную народу Божьему, дабы блюсти ее». И вот в ваш круг проникли некоторые люди, об участии которых давно уже написано, нечестивцы. Они в кривь и в кость толкуют благодать Бога нашего, чтобы оправдать свое распутство и отвергают единого владыку и Бога Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, да? Даже ярче, я бы сказал, вот этот перевод нам это показывает. И вот посмотрите, как они это проявляют. Седьмой стих. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Вы видите, на чем он остановился? Он, во-первых, если говорить о Содоме и Гоморре. Содом и Гоморра отличились как раз-таки неправильными или извращенными вот этими половыми отношениями. Потому что, когда мы вспоминаем, что произошло в Содоме и Гоморре вот в ночь перед разрушением, перед тем, как огонь упал с неба и сера, то написано, что ангелы в виде путников вошли в этот город. И Лот, пригласив их к себе, после этого город собрался, или жители, горожане того города собрались от малого до большого к нему, к дому, и вынуждали вывести этих людей для того, чтобы, как они говорят, мы познаем их. То есть вступим с ними в отношения. Вы помните, что Лот говорит им, у меня есть две дочери, не знавшие мужа, то есть девушки, которые еще не были замужем. Две девственницы. И он говорит, я их выведу вам, делайте с ними что вам угодно. Но они сказали, нет, нам это не надо, выведи нам этих путников. Ну, естественно, после этого написано, они их поразили слепотою. Те измучились, все-таки искав входа, они не отстали от этой затеи, своей идеи. Ну и в результате, что мы имеем? Мы имеем то, что после этого Лоту было сказано, спасайся, и Содом и Гоморра погибли. Так вот он здесь говорит, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью. То есть... Это не приветствуется Богом, и благодать это не покрыла, как вы видите. То есть благодать что делает? Она оправдывает, она освобождает кающегося за нарушение Божьего закона, потому что уберите закон, и потом попытайтесь меня убедить, а в чем я должен покаяться? Вы же видите, что сегодня люди, даже исповедующие однополые отношения, они очень агрессивные, очень агрессивные.

агрессивные. Я приводил пример, как и в Инстаграме мне начали писать, вот, и какое мое мнение, и там за каких-то 2-3 сообщения уже 10 раз меня гомофобом назвали. Возникает вопрос, а что вам не нравится в моем, скажем, образе жизни, если я так исповедую, как должен, как от самого

Они поставлены в пример. Точно так же будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть. Опять же, какая заповедь может сказать об осквернении плоти? Седьмая заповедь. То есть чистота человеческих отношений, она важна для Бога. И, к сожалению великому, пока люди, пока мы с вами набираемся ума, мы можем наделать каких-то глупостей. И вот эти глупости Господь покрывает своей благодатью, Он прощает, потому что мы каемся в этом и больше не повторяем. И вот это важно понять. И он дальше говорит, отвергают еще ко всему, появляется дерзость, отвергают начальство, злословят высокие власти. И после этого в 10 стихе он говорит, злословят то, чего не знают, хотя сами как бессловесные животные. То есть вообще, конечно, он очень серьезно поднимает этот вопрос и показывает, что такие люди бывают соблазном для других людей. Вы знаете, вот это слово «соблазн», оно в устах Иисуса очень часто имело место быть. Потому что, когда мы говорим о соблазне, это как бы ну, очень дьявольская идея. Кто соблазнил Адама и Еву вкусить этот плод запретный? Это был сатана. То есть он предпринял шаги переубеждения, чтобы люди, наши прародители, сделали то, чего делать не должны. Что делает человек, который дает другому закурить, да, подросток подростку или взрослый подростку, или выпить, или алкоголь, или там спиртное, или еще что-то, пиво. Это и есть соблазн, введение человека в грех. И вот что интересно, он говорит о том, что они как раз-таки безводные облака, 12 стих, да, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. То есть он показывает, пользы от такого ни образа жизни, ни учения нет никакой. Почему? Потому что в 16 стихе он интересную мысль подчеркивает. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. А что такое похоть? Это сильное греховное желание. Похоть, да, то есть, и как правило, похоть это тоже имеет место там, где и седьмая заповедь, то есть там, где нет этой морально-нравственной чистоты. И получается, он говорит, они хотят поступать по похотям, спать с кем хотят, когда хотят, сколько хотят, имея на это право, не имея, вот они хотят, вот это самое главное. Как однажды, если вспомнить историю, Самсон здоровый, да, крепкий силач, увидел девочку там среди филистимских дочерей и говорит, она мне полюбилась, возьмите мне ее. И родители принудил к этому. Но толку из этого, как вы помните, не вышло. Поэтому они нечестиво и беззаконно поступают, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но он, посмотрите, что он дальше пишет. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». В какое время? В последнее время. В какое время жил Иуда? После времен Иисуса Христа. Мы уже прожили, да, скажем, после этого земля прожила 2000 лет. И вот сейчас мы все четко понимаем, что речь идет о последних днях. И он говорит, в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. То есть это будут люди, которые будут пытаться показать нам всем, что мы все неправильно живем, что надо мыслить современно, что все сейчас по-другому, эти заповеди уже старые не нужны и так далее. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вот интересно, да? Сохранять себя в любви. А в 24 стихе говорит, могущему же соблюсти вас от падения. Сохранять себя в любви дальше от падения. Очень интересная мысль. То есть он ее четко провел, что нам сегодня, верующим людям, нужно смотреть на совершенно другой образец. Но среди нас будут люди, ропотники, похотники, да, или не знаю, как их правильно еще можно назвать, переворачивающий благодать, которые будут говорить, да нормально все, закон не нужен, ты уже спасен, поэтому ты можешь делать какие-то дела, которые тебе хочется, но Бог это уже покрыл. И я знаю, что есть люди, которые говорят, ну нет, никогда церковь так не учит, что типа ты спасен по благодати, ну делай что хочешь.
Но подождите, если закон не нужен,

Заметьте, речь не идет о том, что просто какая-то заповедь, ну, устарела, допустим. Нет, речь идет о том, что весь закон отменен. Ни единого текста об этом нет, но закон отменен. Так если закона нет, зачем тогда вот эти все натяжки за уши какие-то там приводить, что да, вот закон, он как бы отменен, но он как бы неплох, поэтому, ну как бы вот он у нас в нем уже как-то внутри поселился, но и начертаний наружных нет, ни количества заповедей нет, просто как-то мы, знаете, как вот у нас в армии говорили, ну или в тюрьме, живут по понятиям. Их нигде нету написанных, ну нету такого, да, свода, что как в армии устав. Сидит солдат молодой и учит устав, книгу устава. А есть понятие, да, вот не по понятиям, но такого нету. То есть то, что для меня не по понятиям, для кого-то абсолютно по понятиям. А то, что для кого-то по понятиям, для меня это как бы, ну, абсолютно новость. А что такого, да, например, знаете, что, ну, или слышали, может, если нет, то я скажу, в тюрьме, там, или где сидят заключенные, нельзя говорить, например, «я хочу спросить». Нельзя, потому что спрашивать, ты на каком основании с меня спрашиваешь? Ты что, в какой ты должности или там звании, что ты с меня спрашиваешь? Ты можешь сказать, разрешите поинтересоваться, да? То есть вот то же самое, но видите, по понятиям нельзя так говорить там, или еще как-то назвать. Даже в пылу какой бы там ни было страсти и злости, ты не можешь назвать человека рогатым мужем козы, да, потому что за это надо очень серьезно отвечать и отвечать там по всей строгости с кровью. То есть это как бы не шутки. Так извините, а почему мы в христианском мире устранили Божий закон, сказали, устав нам не нужен, мы не живем. Это как в тюрьме получается. Все нарушители закона, закон нарушая, они теперь отстаивают понятие до крови. Правильно, потому что это и есть переворачивание. А если бы они сказали, да мы вообще живем без ничего, нам никто ничего не должен, я живу, как я умею, я считаю это нормально, делаю, не считаю, не делаю. Так вот точно так же и здесь. Мы не можем такого себе позволить. Мы не в тюрьме, и мы сегодня, Бог ведет нас к свободе, чтобы мы все-таки освободились от этого плена и рабства греху. И поэтому Он говорит, именно закон Божий показывает, что грех, а что не грех. Благодать Божья как раз-таки покрывает всякий раскаявшийся грех. И таким образом Бог дает нам силу, как здесь написано, сохранять нас от падения, чтобы мы перед Ним стояли непорочные. Ну так подождите, непорочным можно быть, когда ты за решеткой, лишен возможности делать зло. Там очень показательные люди, да, никто дисциплину не нарушает, все хорошо. Но вопрос в том, что когда нет клетки, как себя человек будет вести? То же самое и здесь получается. Происходит обновленное мышление, обновленное сознание, что человек теперь стоит пред присутствием Божьим. Я не могу грешить. А что есть грех? А Бог показал, что есть грех, а что не грех. И поэтому сегодня Он как бы говорит здесь о том, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Почему такое нетерпение? Потому что Он говорит, соблазн и вводящий в соблазн – это не шутка. И поэтому не потому, что Иуда такой, знаете, святой, такой прям возомнил себя кем-то. Нет, он показывает, что вот это соприкосновение с грехом, оно может печально закончиться. И поэтому лучше впасть в руки Божьи, лучше прибегнуть к Его защите. И таким образом ты уже не будешь вот так хромать, страдать или, скажем, грешить, потому что вот это слово «сохраняйте себя в любви Божьей». Как это понять, сохранять себя в любви Божьей? Потому что это ожидая милости от Господа, ожидая о милости благодать. Это одно и то же. Поэтому мы ожидаем от Иисуса милости Его за те грехи, в которых мы уже раскаялись, которые Он возьмет и бросит за хребет свой, как написано, в пучину морскую. Это и есть освобождение от греха, это и есть благодать Божья. И поэтому храни нас Бог, чтобы мы стали вот такими ропотниками, переворачивающими Священное Писание и говорящими, знаете, как бы выше Бога. Бог сказал, это грех, ну ничего, тебе можно, тебе не грех. Нету такого понятия в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Слово Божье, оно как молот разбивающий, так написано у пророка. И поэтому мы сегодня должны прислушаться к этому голосу и помнить, что Господь Иисус однажды передал нам святую веру для своего народа. Да, и в эту веру Он говорит –

0: вкрадываться люди, которые будут пытаться что сделать? Все перевернуть и толкнуть людей на распутство. Поэтому пусть Господь нас сохранит. И вы знаете, я думаю, что это послание Иуды, оно действительно судьбоносное. И позвольте в заключение еще раз прочитать вот эти два ободряющих текста. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости». Какая победоносная идея, да? Он защитил, он дал силу не падать перед грехом. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Помолимся. Боже любящий, очень благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Священное Писание, мы обнаружили, насколько действительно сатана хитер, но и насколько Ты милосердный. Ты протягиваешь свои руки для того, чтобы, протягивая их, дать поддержку каждому кающемуся грешнику. И чтобы, Господи, мы были сохранены Тобой, я молю Тебя, коснись каждого из нас, чтобы не было людей, которые были бы вот ропотниками, недовольными на Твое Слово, возмущающимися против Тебя, но чтобы, Господи, по милости Твоей мы были сохранены от этого зла. Благослови, пожалуйста, всякого, кто борется на этом пути, чтобы мы стояли в непорочной радости, чтобы мы не отделяли себя от единства веры, не были душевными, а были духовными, были особенным народом, который Ты любишь. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы стали наглыми ругателями, чтобы мы разочаровались в чем-то. Господи, укрепи веру каждого человека, сохрани от всякого зла и будь прославлен, наш великий Спаситель. Аминь. Итак, друзья, я вам очень благодарен за то, что вы нашли время и возможность сегодня вместе с нами коснуться эту серьезную тему. Мы хотим, чтобы как можно больше людей сегодня читали Библию, вникали в Библию, рассуждали над Библией, над Словом Божественным, потому что это важно. И найти хороший контент, найти очень интересные вещи вы можете на моем канале. Если кто-то не подписан, тоже подпишитесь. Я думаю, вы не пожалеете. И у нас есть еще очень интересный развивающийся канал «Адвентисты Юга России». Заходите туда. Вы заходите туда с детьми, потому что там есть детские истории. Каждый раз они новые. Я думаю, ваши дети будут очень довольны. Пусть вместо каких-то таких страшильных мультиков они смотрят что-то более интересное и поучительное. Также там есть музыкальный контент, есть проповеди, очень много интересного. Поэтому, друзья, пусть Господь вас хранит. Берегите себя, храните себя в вере и в истине. И пусть Господь сохранит вашу жизнь от всякого зла. С вами ненадолго прощаемся и хотим пожелать вам всего самого наилучшего.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
6: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Николаевич. Мы, вообще верующие люди, христиане, основывают свою веру на священных текстах. Точнее, даже, наверное, из всех священных текстов стоит выделить Библию. Мы начинаем читать Библию. Слава Богу, что сейчас она доступна. Сейчас ее легко приобрести, легко найти в самых разных вариантах, во множестве различных переводов. И, собственно, мы начинаем читать Библию с первой ее главы, с первой книги, с книги «Бытие». Наверное, каждый читатель сталкивается с какими-то вопросами, трудностями, как вообще все это понимать. То есть вот первая глава, начало второй.

0: второй главы, ну, наверное, вторая глава тоже, это повествование о творении мира.
1: Да, это на самом деле очень интересный текст. И стоит, наверное, начать с того, что вот первые главы книги «Бытия», они содержат несколько разных историй. Также стоит отметить, что, ну, как вы знаете, деление Библии на главы и на стихи, оно возникло значительно позже, чем текст сам писался. И когда мы говорим про, ну, скажем так, историю первой главы «Бытия», надо понимать, что она заканчивается во второй главе в третьем стихе. То есть правильно было бы разделить, ну, то есть
0: смысловой
1: главы,
0: отрывок.
1: Смысловой отрывок, он заканчивается во второй главе в третьем стихе. То есть вот с 1.1 до 2.3. И вообще это очень интересный текст. Вот я хотел бы именно вот про первую главу «Бытия» поговорить, потому что я бы даже назвал вот этот вот рассказ о творении не рассказом, а теологическим трактатом. То есть это очень хорошо выстроенный, выверенный и очень глубокий текст, который является, по сути дела, ну, настоящим таким введением ко всему Пятикнижию, да, то есть не только к книге «Бытие», но ко всему Пятикнижию и даже ко всей Библии. И он объясняет очень многие вещи, которые важны для всего Священного Писания и для его понимания. И этот текст, он очень хорошо структурирован, и в нем есть множество элементов, на которые читатель, ну, как бы особенно первоначальный читатель, который вот, хорошо видел текст, знал язык этого текста, он мог обратить внимание. Ну, поскольку пользуемся переводом, да, и многие из нас уже привыкли к определенному чтению этого текста, мы эти можем вещи не замечать.
0: Тут, если можно уточнить, в общем-то, ну, насколько я понимаю, далеко не всякий мог позволить себе иметь этот текст, читать его непосредственно.
1: Конечно.
0: Большинство, наверное, все-таки слушали.
1: Слушали текст, да. И этот текст, он, ну, в общем-то, как и любой текст Библии, он рассчитан был на то, чтобы его можно было адекватно воспринимать на слух. И вот интересно, что в целом структура творения, она... описание его в первой главе, оно делится на две больших части, и перед этим есть такой небольшой пролог и эпилог. Прологом являются первые два стиха, где говорится о, ну, скажем так, о состоянии земли перед тем, как Бог начинает какую-то творческую деятельность. Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И вот это вот состояние земли, что она была безвидна и пуста, оно как раз предопределяет то, что дальше делает Бог с этой землей.
0: То есть еще один момент. В этих текстах, в общем-то, не говорится о создании вообще из ничего.
1: По сути дела, вот слово, которое здесь используется в первом стихе, «сотворил», оно означает, ну, я бы не сказал, что это творение из ничего, но это нечто, что может сделать только Бог. То есть, допустим, в первой главе мы встречаемся с тем, что вот это слово «сотворил», которое используется в первом стихе, оно употребляется три раза. То есть Бог творит все мироздание, небо и землю. Он точно таким же словом творит в 27 стихе человека. Вот, то есть человек, он тоже сотворяется, то есть это как некая такая вот творческая деятельность, присущая только Богу. Другие слова, которые мы...
0: То есть это не то же самое слово, как вот, ну, появились другие...
1: Да. То есть когда Бог говорит, вот, и создал Бог, там, допустим, солнце, луну, там используется другое слово, которое обозначает... более общую деятельность, ну, просто вот делание чего-то. То есть, допустим, вот кто-то там сделал стол, да, карандаш, там просто какую-то там домашнюю работу, и будет использоваться то же самое слово, что по отношению к другим.
0: То есть нечто более обыденное.
1: Более обыденное, да. Но вот некоторые вещи, акцентируется внимание, что это особая деятельность Бога по сотворению, и никто, кроме Бога, этой деятельностью заняться не может. И поэтому вначале просто говорится о том, что вот Бог это сделал, и дальше уже расписывается, что собой представляет.

0: представляло вот это вот творение. И интересно, что здесь как раз ключевыми словами являются вот для структуры первой главы вот эти слова «безвидно» и «пуста». То есть «безвидно» — это означает, что у нее нет формы никакой. «Пуста» — значит нет содержания.
1: Очертаний каких-то.
0: Да. И получается, что дальше в течение шести дней Бог решает эти две проблемы. Первые три дня он решает проблему безвидно, то есть он создает некие очертания, некую форму, некую среду. И следующие три дня он наполняет эту среду. Именно таким образом построено повествование о творении. То есть, что есть безвидно, Бог решает проблему безвидно, то есть бесформенно, без очертаний, и пусто, Бог наполняет. И мы видим, что первые три дня, то есть что создается в первый день? В первый день создается свет. Ну, то есть как бы вот свет, как некая среда, ну, да?
1: Безвидно, теперь
0: видно, да.
1: Теперь что-то видно.
0: Вот. Параллельно этому будет четвертый день, когда Бог наполняет этот свет неким содержанием. Он создает светило.
1: То есть локализует это как-то.
0: Да. И он прямо даже говорит, что создал Бог два светила для управления днем и для управления ночью. То есть это... Ну, некое содержание света, скажем так, которое вот выражено в определенных небесных объектах, которые должны управлять светом.
1: А еще вопрос, вот день и ночь. То есть вот день и ночь, это же, в общем-то, связано со светом как-то?
0: Да, ну то, собственно говоря, Бог в первый день создает день и ночь. То есть он создает свет и разделяет его. То есть он отделяет свет от тьмы. Во второй день Бог создает небо и море. То есть он разделяет...
1: Ну, то есть еще границы.
0: Определенные, да, границы устанавливает. И мы видим, что параллельный этому день пятый, когда Бог наполняет море и наполняет небо. То есть птицы летят по небу, и некие морские обитатели теперь живут в море. И в третий день Бог уже еще раз разделяет море, выявляет сушу, создает растения, то есть и этим он заканчивает вот эту вот структуру, форму, да, то есть создание среды. И уже в шестой день мы видим, что именно создаются сухопутные обитатели Земли, то есть Бог творит животных, и Бог творит человека. И в качестве эпилога служат уже... слова, которые у нас находятся в начале второй главы, то есть, что небо и земля, они были совершены, и все воинство их, и дальше седьмой день. То есть седьмой день, он как бы заключительный, он является эпилогом вот этого всего творения, ну, как бы, можно сказать, печать, да, этого творения. То есть он уже не входит вот в эту структуру решения проблемы, которая была на Земле, что не было формы и не было содержания. Но это некий такой, ну, можно сказать, дар от Бога мирозданию. И в целом можно сказать, что помимо вот этой вот четкой структуры есть несколько важных цифр. То есть, ну, для, для Библии, для еврейского языка вообще числа очень важны. И здесь есть два числа. Вот в этом рассказе есть два числа, которые несколько раз встречаются. Ну, конечно же, это число 7, да, ну, то есть число 7 — это число дней творения. Помимо того, что есть 7 дней творения, 7 раз Бог говорит слово «хорошо». То есть мы видим, что Он что-то увидел, да, оно Ему понравилось, и Бог говорит... И увидел Бог, что это хорошо. И вот там получается, что не каждый день Бог говорит это, но в некоторые дни Он говорит это даже дважды. Но суммарно все равно 7.
1: Ну, понятно. То есть люди слушали и где-то у себя там подспудно считали.
0: Да. И когда Бог говорит седьмой раз слово «хорошо», Он добавляет, что «очень хорошо». Или «весьма хорошо». То есть, как бы, помимо того, что само число 7, оно говорит о совершенстве, о завершенности какой-то, Бог также, ну, особо

0: Он словом подчеркивает, что вот творение, оно завершено таким, каким он хотел его вот
1: ну,
0: здесь
1: то есть хорошо весьма, то есть, в принципе, больше нечего добавить.
0: Ну да. И еще одно важное число, которое здесь встречается, это число 10. Угу. Про это, возможно, как раз вы не слышали, да? Ну, что да. Число 10, оно тоже довольно важное для Библии. И интересно, что именно встречается в этой главе 10 раз. 10 раз встречается слово «сказал». То есть, когда говорится «и сказал Бог», вот эта фраза «и сказал Бог», она встречается 10 раз. То есть, мы видим в начале первого, в начале каждого дня, да, «и сказал Бог, да будет свет, да будет твердь, да соберется вода». В третий день дважды Бог говорит, то есть в самом начале, и потом «и сказал Бог, да произрастит земля зелень». Затем в четвертый день тоже «да будут светила». Пятый день «да произведет вода». В шестой день Бог говорит аж 4 раза. То есть Он говорит «пусть произведет земля душу живую», Он говорит «сотворим человека», и Он дважды говорит самому человеку. И суммарно у нас получается, что Бог говорит 10 раз. То есть это 10 слов Бога. Угу. Иначе говоря, десятисловие.
1: Понятно. А вот само, ну, по поводу числа 7, угу. Вроде бы понятно. Это число полноты, число совершенства, а число 10 какое значение имеет?
0: Число 10 – это число того, чего достаточно. То есть, иначе говоря, вот, ну, параллель сразу видна, да, десятисловие. То есть мы десятисловие сразу вспоминаем 10 заповедей. И, по сути дела, здесь мы встречаем первое десятисловие Бога. То есть 10 слов Бога достаточно для того, чтобы создать мир. То есть идея в этом. Точно так же, как 10 слов Бога, которые мы исполняем, достаточно, чтобы соблюсти весь закон. То есть 10 – это некое число минимальное. Да? Также у евреев есть такое понятие, что для того, чтобы вот считать законным какое-то собрание, синагогу, общину, должно быть 10 мужчин. Да, то есть вот 10 – это то, с чего можно вот начинать, этого достаточно. И поэтому здесь идея как раз того, что Бог произносит всего 10 слов, и этого достаточно, чтобы появился весь мир. То есть вот такая вот идея интересная заложена. И еще одна интересная идея, которая здесь есть, то есть для чего вообще это повествование? У этого повествования есть важная цель показать, что абсолютно все создано Богом. Угу. И поэтому мы не встречаем здесь того, что, то есть, во-первых, говорится о всем мироздании, да, все, что мы видим на земле, на небе, даже звезды, все создано Богом. Для первых читателей было важно также то, что какие-то объекты, которым люди поклонялись в древности, животные, растения, солнце, луна,
1: они тоже созданы
0: Богом. И даже есть интересный момент, что Бог создает, естественно, человека самого, Бог создает время, и Бог создает даже определенных существ, которые обычно показаны как враги Бога. То есть здесь очень много параллелей с какими-то рассказами, которые люди слышали из соседних стран, из мифологии. И этот текст, он разбивает все эти вещи. Он показывает, что все те боги, которым поклонялись, все могущественные силы, которые сопротивлялись Богу в тех мифологиях, они на самом деле никакие не могущественные, не силы, это творение Бога. Так, например, вот бездна, да, слово бездна, оно тоже довольно значимое. Слово море. Это все какие-то силы, которых люди боялись.
1: Ну, то есть это то, что люди, вообще говоря, одухотворенным считали?
0: Да, да. И здесь показано, что на самом деле все подчинено Богу. То есть нет ничего, что бы Бог не контролировал, и все мироздание, оно гармонично, оно создано таким, каким Бог хочет его видеть. И в этом основная идея.

0: собственно, первой главы бытия и того, как оно устроено.
1: Понятно. Для меня вот всегда был вопрос, почему так мало написано о творении, а тут, в общем-то, получается, что написано ровно столько,
0: достаточно,
1: что было понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, очень интересно открывать Священное Писание вместе со специалистом, с тем, чтобы получить представление о том, что же, собственно, могли увидеть в Слове Божьем первые его читатели и слушатели. И нам, основываясь на Библии, конечно, нужно самим испытать вот этот опыт первых ее читателей и слушателей. Желаем вам новых открытий и приглашаем к новым встречам с нами.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Мир полон осуждений. Не так написано, неправильно поступил, не то одел, плохо сказал. Как можно жить и не осуждать? Почему любовь и прощение сильнее закона? И как свет Христов ведет к милосердию? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, и сегодня мы читаем 7 главу, 53 текст, и 8 главу с 1 по 20 стих в синодальном переводе. Прошу вас, прочитайте, пожалуйста.
2: «И разошлись все по домам, и Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал ему в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство

0: Это моя истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
1: Угу. Это был такой отрывок, который... Здесь два, точнее, отрывка, да? Как Иисус прощает грешницу и Иисус свет миру. Но мы начали читать с 53 стиха 7 главы. Это важно?
0: Да, конечно, это создает контраст. Мы должны понимать, что, в принципе, в изначальном тексте, оригинале, в нем не было делений на главы, стихи. И поэтому порой современные главы не всегда ровно точно распределены. То есть авторы, естественно, этой системы пытались сделать все правильно, сделать, чтобы оно было... Ну, с оконченной идеей, мыслью, да, каждая глава. Но есть некоторые нюансы, когда мы видим, что все-таки идейный отрывок, он чуть-чуть выходит за пределы главы или заскакивает на другую, да, как бы. И таким образом мы здесь видим о том, что здесь есть контраст того, что люди расходятся по домам, а у Иисуса нету дома, ему негде преклонить головы. И эта идея, она в Евангелиях тоже развивается отчасти.
1: Угу. Вот если мы видим, да, что вот читаем уже следующие тексты, да, что Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром, я так понимаю, что это были вот последующие дни, да, после происходящего, пришел в храм, и весь народ пришел. И тут же приходят книжники и фарисеи, которые приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Зачем они это делают? Почему они приводят эту женщину? Для чего?
0: Знаете, прежде чем мы, наверное, будем саму историю обсуждать, я хотел бы внести некоторое понимание об этом отрывке.
1: Так.
0: Так как эта история, она не содержится в ранних рукописях Евангелия, и, в принципе, комментариев на данную историю мы не находим от отцов церкви до XII века, то, естественно, появляется сомнение вообще в этой истории. Но мы видим, что эта история сама по себе существовала еще со II века, то есть она подлинная история, но она не являлась частью Евангелия от Иоанна. Но по какой-то причине переписчики ее хотели сохранить, и она в разное время появлялась в разных частях Евангелий, то есть она могла быть между, вот как здесь, 7 главой 52 текстом и 8 главой 12, да, или же она передвигалась в другие совершенно места, и также она была в других Евангелиях временами, в разных рукописях. И здесь она прижилась больше всего, потому что то, что происходит в этой истории, оно действительно... отражает суть того, о чем Христос говорит в 7 и 8 главах. И поэтому мы относимся, естественно, к этой главе, к этому отрывку, к этой истории, как подлинной. Но единственное стоит вопрос того, была ли эта история записана именно Иоанном, да, евангелистом. И когда мы это понимаем, то мы можем увидеть, что есть некоторые вещи, которые... Ну, могут показаться, а при чем она вообще здесь, эта история? Но удивительно то, что эта история действительно вписывается сюда. И человек, скажем так, который обыватель, он даже и не узнает о том, что эта история, может быть, и не была. Но интересно то, как все-таки Господь действовал в людях, что она сохранилась и являет характер нашего Господа. Здесь мы, когда смотрим на это все, да, мы видим, что женщину приводят к Иисусу и обвиняют ее в прелюбодеянии. Это говорит о том, что женщина должна быть замужней.

0: Но если мы с вами посмотрим, то говорят о побиении камнями. Побиение камнями было в одном случае, если эта женщина была не замужней, а была помолвленной. Вот
1: интересно.
0: Так вот. Да, и то есть большинство исследователей, они как раз-таки склоняются к тому, что женщина не была замужней, но она была помолвленной уже, и именно поэтому предложение побить камнями. Опять же, мы видим, что здесь есть нарушение закона в том, что приводят только женщину без второго участника греха. Да? И иудеям не так важна эта женщина. Им важен сам Иисус. Они не хотят вершить над нею правосудие, они хотят вершить правосудие над ним. Поэтому им не важно, а где этот мужчина, вот женщина есть, нам этого достаточно. И вообще, если мы с вами посмотрим те законы, которые были, то они и не должны были на публичный суд выносить дело этой женщины. Оно должно было решаться внутри властей иудейских. Но их задача не в решении вопроса, их задача в том, чтобы подловить Иисуса. Потому что, как мы видим, они его искушают такими словами, что вот Моисей сказал так, а что скажешь ты? То есть они противопоставляют Иисуса Моисею, а Моисея Иисусу. И тем самым они создают для него ловушку. Если он говорит о том, что ее должно побить камнями, тогда они говорят: «О, а ты нарушаешь римский закон. Нам римляне запретили самим кого-либо приговаривать к смерти». И поэтому они могли сдать его римским властям как нарушителя закона. А если он говорит о том, что нужно помиловать эту женщину, тогда они его обвиняют в том, что он не соблюдает закон Моисея. То есть это, как знаете, есть в шахматах такая позиция, как среди любителей называется вилка, когда ставится таким образом конь, что в любом случае какая-то фигура будет все равно съедена. И здесь они делают тот же самый прием. Они ставят в такое положение Иисуса, что, наверное, если бы я был на том месте, я бы и не осознал, в чем сейчас будет подвох.
1: Да.
0: Но мы видим, опять же, мудрость и всеведение Иисуса, который в этой ситуации поступает действительно очень мудро. Мы читаем о том, что он сел и начал писать.
1: А что он там пишет? Грехи их?
0: Ну, видите,
1: он, низко наклонившись, начал писать перстом.
0: Да, мы не знаем, что он там писал. Но если мы посмотрим на то, что там происходит и как происходит, то единственное, что приходит в голову, что он действительно писал их грехи. Потому что он пишет, и дает, останавливается, и дает им возможность уйти неопозоренными, отказаться от того, что они задумали. Но они, как мы видим, продолжают свои действия. И тогда он наклоняется и начинает писать дальше. И тут начинают уходить от старшего младшему, да, пока все не ушли. Почему? Мы видим, что Иисус говорит: «Хорошо, кто из вас без греха, кинь камень первым». И таким образом он говорит: «А кто ее хочет судить? Вы ли?» И он не сказал, что Моисеев закон несправедлив, он этого не сделал. И он не сказал, что ее нужно побить камнями. Хотя мы знаем по Евангелиям о том, что грех прелюбодеяния для Иисуса мерзок.
1: Вот, да.
0: То есть это важно подчеркнуть,
1: Господом,
0: что пред Господом это мерзость. Но мы здесь видим тот момент о том, что Иисус, он проявляет милосердие к этой женщине. Он проявляет к ней свою любовь и дает ей еще один шанс. Он дает ей еще один шанс исправить свою жизнь. Он говорит: «И я не осуждаю тебя». И вот дальше уже ее поступки будут свидетельством того, что она сама себя осудила, потому что она сама сделала себе праведный суд. Это, как знаете, читая одну книгу христианскую, автор делится своими отношениями с Господом, и он рассказывает из своей жизни такую ситуацию, когда его ребенок, ну, сделал успешные движения, когда они все вернулись.

0: Вернулись домой, очень уставшие. И в итоге он сломал, по-моему, снегоуборочную машину, если я не путаю. И когда отец шел к нему, говорит, я хотел его очень сильно наругать. И говорит, я вот подхожу к нему и с вот этой вот, ну, злостью уже его окликиваю, а в моем сердце Господь говорит, не кричи на него, не кричи на него, не ругай его, достаточно, все. Просто спроси, все ли у него хорошо, и уходи. И говорит, Господь меня превозмогал. Я пытался бороться с ним, но как же он же сломал такую вещь. Тем более, говорит, я после дороги был уставший. И говорит, но Господь победил все-таки в этом сражении. И я сказал сыну, хорошо, давай заканчивай здесь и пойдем. Mm-hmm. И когда мы уже сидели за столом, то... Сын посмотрел на меня и попросил прощения за то, что он сделал. И он говорит, и тогда я осознал, что мой сын сам вынес себе приговор. Он сам осознал, что он сделал. Он обдумал это, почему это произошло. И говорит, я теперь уверен, что он никогда так не поступит. Но если бы я по своим человеческим... мышлением пошел и закончил то, что мне Господь не дал закончить, я бы на него наругался, то он бы просто закрылся от меня. И вместо того, чтобы наши с ним отношения наладились, он бы просто от меня отвернулся и закрылся в себе, и обозлился бы на меня. И вот мы видим нечто подобное здесь, что Иисус Христос, он не начинает на эту женщину ругаться, он не начинает как-то притеснять ее. Но он говорит... Иди и впредь не греши, и я не осуждаю тебя.
1: То есть здесь прощение плюс
0: он дает прощение и принятие этой женщины. И вот как раз-таки дальше мы увидим, да, ну как бы христианские исследователи догадываются о том, что это как раз-таки была Мария, та самая Мария Магдалина, да, то есть и если это действительно была она, то мы дальше увидим, что она придет и будет помазывать миром Иисуса Христа, да?
1: Да.
0: То есть вот эти вот моменты будут тогда свидетельством, если это она, в пользу того, что она услышала, что ей говорил Господь. Она сама себя обличила, ну, точнее, ее обличил Господь, а приговор вынесла она себе. И вот это на самом деле великий пример для нас, верующих людей, потому что очень часто мы пытаемся судить друг друга, мы пытаемся друг другу выносить приговор. Мы забываем про милость и любовь, которую Господь дает. А ведь на протяжении 2000 лет эта история, она обличает христиан и дает им пример, как необходимо поступать, как поступал наш Господь. Потому что даже если человек упорен в своем грехе, возвращается к нему вновь и вновь, даже если человек нас обидел, задел, но Христос говорит, необходимо проявлять милость, любовь и доброту к этому человеку. К нему необходимо относиться как к человеку болеющему. Да, то есть мы говорим, врач на больного не обижается. И здесь нам важно понимать и иметь вот эту любовь и сострадание, милосердие Божье. Нам не стоит судить. Господь не давал суд в наши руки. Он говорит, оставьте суд мне. Но нам Он дал свою любовь, свою милость, свою доброту, которую мы должны являть нашим ближним.
1: Вот здесь мы говорили, да, в этой истории про прощение и призыв, да, про принятие, то, что Христос нас принимает. А в 12 тексте мы видим еще, наверное, один из посылов, да, о котором мы говорили также в нашем вступлении, про то, что я свет миру. Может ли Бог сейчас и как Бог может сейчас быть для нас светом?
0: Да, спасибо. Мы видим, что Иисус произносит эти слова очень символически. На праздник кущей, да, и когда помимо вот этой церемонии, связанной с водой ежедневной, была церемония факелов ежедневная, да, и это тоже было красивое действие, которое я особо не расписывал, но, поверьте, это было красиво и символично. И Христос, пользуясь и этим символом, там он в прошлой главе, нашем отрывке, да, изучаемом, сказал о том, что «я есть вода живая, источник воды живой, и я могу дать воду живую». То здесь он говорит «я есть свет, я могу освещать вас».

я могу освещать ваш путь. И здесь что очень интересно, что в одном из своих комментариев на книгу «Исход» иудеи представляли слова Торы, закона, как освещающих того, кто занят их изучением. И они говорят о человеке, который не занят ее изучением или который находится в неведении,

0: потому что он не имеет в своей руке светильника. То же происходит и с обычным человеком, который не имеет в себе Торы. Он встречается с грехом, спотыкается и умирает. И вот Иисус говорит о том, что «Я есть свет». Я, Тора – это мое слово. Да? То есть вот, он им открывается, опять же, как Господь, который вел народ израильский через пустыню.
1: Илья Александрович, вы говорили, да, про Моисея, и здесь в 13 тексте мы видим снова некую такую отсылку, как будто бы. Почему фарисеи утверждают, да, что если кто-то сам свидетельствует о себе, его свидетельство не имеет правомочной вот такой силы?
0: Угу, спасибо. Мы здесь видим такой момент о том, что необходимо два свидетеля, да, как заповедовал Моисей. И Иисус сам об этом в прошлых главах говорил нам, но он предоставлял целых 4 свидетельства. И здесь, когда ему говорят эти слова, то Христос говорит о том, что свидетельство мое истина. И он аргументирует это тем, что человек не обязательно должен был свидетельствовать о самом себе какую-либо ложь. И если это был человек с авторитетом, то его словам могли поверить, и этого могло быть достаточно. Но они не признают его человеком с авторитетом, они не признают его божественного авторитета. И поэтому они говорят, твое свидетельство неверно. Но Христос говорит, если вам недостаточно моего свидетельства, то есть еще и Отец мой, который свидетельствует о мне.
1: То есть такая некая отсылка на то, что еще за ним есть Отец, да. За ним есть еще сила такая. Если мы смотрим дальше, да, про то, что говорится в 15 тексте, вы судите по плоти, я не сужу никого. Здесь вообще идет речь про то, что мы иногда кого-то осуждаем.
0: Ну, видите, как мы ранее уже говорили о том, что вот этот контраст плоть, дух, то есть материальное, духовное, да, как раз-таки Христос говорит, вы по наружности судите. Вы вот взглянули, сразу что-то сказали, а дальше и не видите, что внутри происходит. Да? То есть у Иисуса была плоть человеческая, а он-то был Богом и является. Да? И они смотрели на его плоть и судили его по плоти. И он говорит, а я не сужу, потому что его миссия была спасти людей. Он пришел спасать, и он не судил. Поэтому он так и отвечает.
1: Что вы судите по плоти. То есть, получается, это и к нам сейчас отсылка, чтобы мы не судили, наверное, человека по внешней обложке.
0: Да, то есть, как мы ранее вспоминали в прошлом общении, да, различные примеры, когда мы людей можем осудить, придя в магазин и увидев что-то, он покупает для нас неудобоносимое, либо он одет во что-то неудобоносимое, как порой, знаете, в мире все-таки до сих пор встречаются такие ситуации, когда человек приходит в церковь в таком, ну, скажем, непристойном виде, и некоторые просто не пускают людей. Этих, которые пришли в том, что у них было. Я вспоминаю одну историю из Бразилии, которую рассказывал один пастор о том, как они проводили большое собрание семинаров библейских, и они ходили, приглашали людей по всем районам. Он уговорил в итоге одну женщину, которая была вот такой распутный образ жизни, но она уже была отчаянной, отчаявшейся. И он ее еле уговорил прийти в церковь, и он сказал, Господь тебя ждет, Он тебя ждет, да. Он тебя любит. И когда началась эта программа, он ее проводил, эту программу, то эта женщина пришла, и на входе ей сказали, иди переоденься. Она говорит, ну, мне не во что, как бы, ну, так было настойчиво, что она развернулась, расплакалась и ушла. И он говорит, я это увидел уже в последний момент, я побежал за ней, пытался ее уговорить вернуться, умолял, но она уже все, она потеряла доверие, и она была разочарована в тем, что даже в церкви ее не приняли. И то есть порой мы тоже можем так вот судить по наружности. Порой мы тоже можем судить, как ученики Иисуса, о самарянах. потому что они говорили: нет, вы что, это те

0: Вот к чему дотронуться, сразу нечистые, это грешники. Они смешали иудаизм с язычеством, да?
1: Угу.
0: А Иисус говорит, а вы посмотрите, жатвы сколько?
1: Угу.
0: В Иудее нету столько отклика, как здесь происходит. Эти люди как раз-таки и готовы слышать меня. И поэтому не нужно судить по наружности нам никогда и ни о чем.
1: Угу.
0: Всегда нужно вникать в суть. Нужно быть как Господь.
1: Угу.
0: В том плане, что проявлять милость, проявлять любовь, проявлять заинтересованность истинную, настоящую, а не просто судить по лицу, да, кого принимаю, кого не принимаю.
1: Угу. Вот здесь такой момент, вот вы сказали, до этого момента, да, был такой главный вопрос про то, что не только Иисус свидетельствовал, но и свидетельствует о нем Отец. Что это значит вообще? Что, можем ли мы вернуться, да, к этому моменту, к этому тексту? Как Отец Небесный свидетельствовал о Христе?
0: Мы с вами уже ранее это обсуждали и говорили о том, что свидетельство Отца о Сыне было в том, что Он делал через Сына.
1: Угу.
0: Также свидетельство было при крещении. И свидетельства еще и будут при гласе
1: угу.
0: Отца, которые будут слышать и другие.
1: Илья Александрович, вот в 17 тексте мы видим, что «и в законе вашем написано». Почему именно «в законе вашем»?
0: Да, здесь, конечно, могут возникнуть такие мысли нехорошие о том, что Иисус отвергает закон, да, то
1: угу.
0: есть, в принципе, отвергает Ветхий Завет, и очень часто у современных христиан появляются такие мысли, и они уходят в это, да. Но здесь мы должны понимать несколько моментов. Во-первых, Иисус сказал в Евангелии от Матфея на Горной проповеди, что Он пришел не нарушить,
1: угу.
0: если мы читаем в оригинале, не разрушить закон, да, то есть упразднить,
1: угу.
0: а Он пришел его исполнить. И последующие его слова, они нам как раз-таки и показывают о том, что Он закон даже сужает отчасти. Он
1: угу.
0: говорит, если вы говорили, кто там вот поднимет руку на брата своего, да? А
1: угу.
0: я вам говорю, кто обзовет его.
1: Угу.
0: Если вы говорили, вот, кто соблазнит девушку, а я говорю, кто в мыслях подумает. То есть Христос, наоборот, даже этот закон, так знаете, сжимает. И, ну, в плане того, что сужает рамки дозволенности в этом законе, Он показывает истинную суть, а не рамки, да? То есть
1: угу.
0: в чем его суть. И таким образом Христос заявляет о том, что Он закона не отменяет, закон истинен,
1: угу.
0: и Он и показывает нам на протяжении всего Евангелия, как Он его соблюдает. Только те места, где были вот эти вот нагромождения предписаниями, которые превращали закон Божий в тьму за счет угу. этих нагромождений, то тут Христос с этими нагромождениями борется и расчищает, так скажем, закон свободы Божией, расчищает этот участок. И правильно те слова, которые здесь говорит Христос, понимать следующим образом, что когда Он говорит «в законе вашем», Он либо имеет в виду закон под призмой предписаний иудейских, которые они навешали на Божий закон, либо же его истолкование согласно их преданиям.
1: Угу.
0: И то есть Христос не отделяет себя от закона, но Он отделяет себя от тех предписаний, которые иудеи навешали на Божий закон.
1: Угу. Спасибо большое за интересную беседу. Иисус – свет, который проявляет нашу истинную природу. Как это случилось с обвинителями женщины? И также Он дает силу для новой жизни. Сегодня Он каждому, кто принимает Его свет, говорит «иди и не греши».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах.

и сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз. Два. И три. Четыре. Молодцы. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Семь. И последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И покатили наш мячик. Раз. Медленно. Не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз, круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, вперед. И раз, два, три, четыре, пять.

5, 6, 7, 8. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, я напоминаю это упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх. Хорошо растягивая. И опускаем. Поднимаем. Натягиваем скакалку. Опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем. Опустили, не торопимся. И раз, натянули. Два, опустили, расслабились. Три, натянули, расслабились. Еще раз. Два, еще. Хорошо, молодцы. Теперь штанга будет у нас то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч. Поднимаемся на носочки, смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню и скакалка за головой. Опять на носочки. Раз. Посмотрели, опустили руки вниз. Два. И раз. Два. Три. Четыре. Опустили вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Умницы. Раз. Два. Три. Потянулись. Четыре. Раз. Два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена. За спиной руки. Вот так вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Молодцы. Теперь наклончики. Скакалка также у нас вытянута. Наклон и вправо. Раз. Вправо, Юлечка. Вправо. Где у нас вправо? Раз. И влево. Два, три, четыре. Это у нас такая качель получается. Раз. Два, качели, три, четыре, пять. Ниже наклоняемся, Юля, ниже, ниже, молодцы. Вот так, хорошо. Не наклоняемся вперед, а ровно в бок. Хорошо, закончили. Упражнения теперь поклонные. Сложили скакалку в четверо. Руки за спиной. Мы делаем поклон вперед. И руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри, прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Умницы. Вдох. Выдох. Прогибаемся хорошенько. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. И последний раз. Закончили. Ну, теперь колесо обозрения. Вот так у нас скакалка впереди. Поднимаем ее вверх. Наклоняемся вперед, вниз и делаем круг. Вот такое колесо у нас. Мы видим все далеко. Марина, не спеши. Вот так, хорошо. Руки не сгибаем. И в другую сторону. И раз, два, хорошо, умницы, три, четыре. И последний раз, пять. Закончили. Вот, немного передохнем. Упражнение спираль. Взяли скакалочку, развернули. Правая рука за спиной. Левая здесь вытянута в сторону. Так, размотали скакалку. Хорошо. И теперь накручиваем эту спираль на себя. Раз, два, три. Раскручиваем аккуратненько. Раз, два и три. Переносим руку теперь левую назад. И раз, два, три. Раз, два, три. Не торопимся.

0: Раз, два, три. И раз, два, три. И в другую сторону. Раз. Мы запутались скакалками с Мариной и раскрутили. Молодцы! Теперь сделаем упражнение на полу. Банька-встанька. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в 4 раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Марина, ты хитришь. Сели. Встали. Так. Сели. Встали. Хорошо. Еще сели. Так. И встали. Молодцы. И сели. Закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой. Спинка прямая, Юлечка, вот так. Подтягиваем ноги к себе, скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Сели. Покатились, сели. Молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Так, за ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали.
1: А долго надо лежать?
0: Ну, хотя бы секунд 30. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
1: Да.
0: Так, еще разок. Цепили скакалочкой, помогаем себе. И раз, подтянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Угу. Осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать. Ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги на ногу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Вдох. Выдох, повисели. Расслабились. Так. Ну что ж, вот мы с вами и зарядились. Зарядились. Но это только на сегодня. Потому что завтра надо бы опять сделать зарядку. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!

0: Не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария Ивановна.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Савелья Игнатьевна. Привет, ребята. Вы удивлены сегодняшней перестановке? Дело в том, что Савелий Игнатьевич заболел. И заменить его, к сожалению, некому. Поэтому его заменяет Марья Ивановна. Ну, а Марья Ивановна заменяет Виталик. Такая у нас получилась взаимовыручка.
0: Афанасий Филиппович, вам письмо.
2: Да. Спасибо, спасибо. Это от моего племянника. Так, посмотрим. Ой.
0: Что, кто-то умер?
2: Да нет, просто я уезжаю.
0: Надолго?
2: Навсегда.
1: Что с вами?
2: Ой, Марья Ивановна.
1: Марья Ивановна.
0: Это невозможно.
1: Что невозможно?
0: Ты представляешь, Афанасий Филиппович уезжает от нас навсегда.
1: Как это?
2: Мне надо все хорошенько обдумать. Ну что же, Марья Ивановна, тогда продажа мастерской на вас. Если вам не трудно, вышлите мне деньги. Вот ключ. Вот запасной. Так, отдадите их покупателю. Ну, вроде бы все. Не знаю, ничего я не забыл.
1: Я не понимаю, почему вы должны ехать?
0: Да, почему?
2: Ну, потому что я пообещал.
1: Кому?
2: Моему племяннику. Это старый договор с ним. Мы условились, что если он закончит свою кочевую жизнь, если я ему понадоблюсь, я все брошу и приеду к нему.
1: Что, маленький?
2: Ну, в глубине души может быть.
0: А о нас? О нас он подумал?
1: Да.
2: Дорогие мои, дело в том, что это решение далось мне очень тяжело. Ну, представьте себе, здесь моя жизнь, моя любимая работа, мои друзья.

0: Но меня утешает одно.
1: Что?
2: Что же это?
0: Я знаю того, кто принес жертву в миллион раз превосходящую мою.
2: Про кого вы говорите?
0: Про Иисуса Христа.
1: А почему? Почему он должен был себя принести в жертву?
0: Марья Ивановна, мне кажется, что я успею перед отъездом рассказать последнюю библейскую историю. Пойдемте. Присаживайтесь. Когда Адам и Ева согрешили, то они должны были умереть. Но Бог очень любил их и не желал их смерти. По закону кто-то должен был ответить за их грех. Иначе вся Вселенная могла бы обвинить Бога в том, что он лицеприятен. Вот. И тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. И на совете было решено, что кто-то из них должен был умереть за грех человека. И тогда в качестве жертвы выдвинул себя самого Сын Иисус Христос. И он остался верен своему обещанию. Он оставил краски неба, общение с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Когда Ева с Адамом согрешили, то по закону должны были умереть. Но Бог их очень любил и хотел, чтобы они жили. По закону кто-то должен был ответить за грех, иначе вся Вселенная стала бы думать, что Бог несправедливый и у него есть любимчики. Тогда на небе собрался совет. В нем принимали участие Бог Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. На этом совете было принято решение, что вместо человека должен умереть кто-то из них. Это пообещал сделать Иисус, и он исполнил данное обещание. Он отказался от прекрасных красок неба, от общения с ангелами. Он покинул свой родной дом и воплотился в человека. Иисус родился в бедной семье. Ему не покупали дорогих игрушек, он не смотрел телевизор. С самого детства он помогал своему отцу, плотнику Иосифу. Работал, заботился о родных. Когда он вырос, то покинул дом и отправился служить людям. Многих он исцелил, кого-то даже воскресил. Иисус делился своей мудростью, как любить, прощать, заботиться. Кто-то любил его и был предан ему всей душой, а кто-то искал его смерти. К сожалению, эти люди обладали большой властью, поэтому они его осудили и приговорили к распятию. На кресте он умер. Но на третий день воскрес. Его смерть была величайшей победой для человечества. Представляете, как трудно ему было исполнить свое такое вот обещание.
1: Еще бы.
2: Так если Иисус умер за людей, почему люди все равно умирают?
0: Умирают, но не навсегда. Иисус дал еще одно обещание.
1: А какое?
0: Он дал обещание, что он обязательно вернется во второй раз. И когда он вернется, тогда все праведные люди воскреснут и будут жить в специально построенном для них городе, небесном Иерусалиме. Ну а те, кто не приняли Иисуса Христа, кто жили грешной жизнью, обижали людей, заповедей Божьих не исполняли, они все умрут и Царствия Небесного не наследуют.
1: Страшно.
0: Да?

0: Ну, вы не отчаивайтесь. Вы всегда пребываете с Господом и верьте в Него. И все будет хорошо. Но мне пора ехать.
1: Мы вас проводим.
2: Конечно, проводим.
0: А, я не против. Пойдемте.
1: Здравствуйте, Марья Ивановна.
2: Привет.
1: Что, еще не купили мастерскую?
2: Нет. Почему-то даже и не звонит никто.
1: Понятно.
2: Ой!
1: Ой! Что это?
2: Наверное, воры. Прячься за меня. Кто тут?
1: Ой. А, дорогой, я новый сапожник. Хочешь, твой обувь починю первый раз бесплатно.
2: А откуда это вы здесь?
1: Ну как откуда? Афанасий мне этот будхи продал, к племяннику уехал.
2: Давай, что, он точно не вернется?
1: Покупай у меня. Эй, не вернется.
2: Пойдем отсюда.
1: Да вы что? Стойте, стойте! Родного человека не узнали. Это же я. Ну...
2: Афанась Филиппович.
1: Ивановна,
2: Афанась Филиппович. Ой.
1: Ура, вы вернулись.
0: Конечно, племянник передумал. Он говорит, рано ты себя, Афанасий, на пенсию списываешь.
2: И это дело надо отметить.
0: Прекрасно. Заходите ко мне в мастерскую на чай. Прошу
2: вас. С удовольствием.
0: Ребята, я было испугался, что это и правда последняя встреча. Однако нет, мы еще увидимся. До встречи!

Победы в Господе, успехи верующего, сила Всевышнего. Все это представляется человеку как часть жизни христианина. Как повторить духовный опыт кого-то из героев веры? Возможно ли это? Существует концепция, которая может стать камнем преткновения для верующего. Систематическая ошибка выжившего. Нужно ответить на вопрос, а почему Библия – это не описание жития святых людей? Приглашаем вас, друзья, к рассуждению на очень серьезную тему. Почему, когда мы читаем Священное Писание, так много в нем описано сюжетов с печальным финалом, или почему так много описано грехов? Кто-то даже спотыкается и говорит, что ему тяжело читать библейское повествование, ибо очень много страшных преступлений описано там, очень много несчастных историй. Хотелось бы, знаете, как в сказке, попереживали, победили, и жили они долго и счастливо, и вообще все сложилось идеально. Но так не получается. Сегодня мы говорим на эту тему «Систематическая ошибка выжившего». Но для начала отправной точкой пусть для нас будет история с одним героем Библии. Это пророк Илья. Уверен, вы знаете много сюжетов с этим великим пророком. Ну, настолько авторитетен в истории израильского народа, что даже во времена служения Иисуса Христа считали, что Господь Иисус зовет Илью или совершает служение в духе Ильи. То есть, ну, пророчески, символически служение Ильи очень знаково для еврейского народа. И вот однажды произошло самое известное событие с пророком Ильей. Он находился на горе Кармил, и там произошло своеобразное состязание. Илья устроил жертвоприношение, при котором нужно было продемонстрировать силу богам. То есть со стороны людей были, так сказать, минимальные, а может и максимальные усилия, но в любом случае всесожжение устраивали не люди. С одной стороны были 850 пророков. И пророков Ваала, и пророков Дубравных. Они устроили жертвенник, они молились, в общем, все сделали, кроме самого главного. Это поднесение огня, то есть огонь ожидался от божества.